0: из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на бейсбольных полянах. Кубки, кубки, финальные кубки, мать. В американской и в национальной лиге. Вчера команда Милуоки Бакс снова выиграла. Это второй матч кубка, финал кубка национальной лиги. У двухкратных в последние годы чемпионов Лос-Анджелес Доджерс счет 7-4, счет серии 2-0. Команды переезжают в Лос-Анджелес. Для того, чтобы выиграть эту серию, нужно победить в 4 матчах из 7. А вот финальный матч Кубка Американской лиги вчера был сыгран. Первый матч команда Tampa Bay Rays, которая, напомню, выбила из Кубка команду Нью-Йорк Янкис, принимала дома Кливленд, и гости из Кливленда выиграли со счетом 7-3. Сегодня в Санкт-Петербурге Tampa Bay играет. В Санкт-Петербурге, это Флорида, это не Россия, естественно, состоится второй матч. На хоккейных полянах вчера в Columbus Day было 3 матча. Один матч проводила моя команда, за которую я болею, Нью-Джерси Дьявольс, и дьяволы были биты командой из Оттавы, столицы Канады. Сенаторы победили со счетом 4-1. Баффало выиграло дома у Флориды 5-3. Миннесота победила дома золотых рыцарей из Лас-Вегаса со счетом 4-2. Что происходит в группе Метрополитен? Лидирует Каролина Хэрикейнс, это команда чемпион НХЛ. Рейнджеры на втором месте, у них 10 очков, у Питтсбурга 7 очков. Нью-Джерси Девилс 4 очка, предпоследнее 7 место в группе Метрополитен. Сегодня на льду будут все команды Большого Нью-Йорка. Дьяволы отправились после вчерашнего матча в Детройт. Рейнджеры принимают дома Тампу. Айлендерс играет дома с Ванкувер Кеннес. В американском футболе вчера состоялся последний матч 5-й недели чемпионата Национальной футбольной лиги. В Лос-Анджелесе команда Рэмс принимала Баффало Биллс, и гости из Баффало выиграли в дополнительное время со счетом 37-34. На востоке американской конференции Баффало лидирует 4 победы, 1 поражение. На втором месте Нью-Ингланд Патриотс, бостонская команда, 3 победы, 2 поражения. Нью-Йорк Джетс 2 победы, 3 поражения. И безнадежные Майами Долфинс потерпели 5 поражений к ряду. Национальная баскетбольная ассоциация продолжается тренировочный сезон. Вчера было 4 матча, и Никербокеры играли 3-ю игру в тренировочном сезоне и 3-ю игру проиграли. Они играли в Мэдисон Сквер Гарден с Миннесотой и были биты со счетом 122-104. Бруклин Нетс также проводили 3-й матч в тренировочном сезоне и выиграли 3-ю игру подряд вчера в Вашингтоне 131-122. Итак, в Восточной конференции Бруклин Нетс занимают 1-е место. Это тренировочный сезон, дамы и господа. Это не регулярный чемпионат. Бруклин выиграл все 3 игры, а Никербокеры чемпионы на последнем месте. Потерпели 3 поражения к ряду. Не расстраивайтесь, болельщики Никербокеров. Это всего лишь тренировочные матчи. И несколько слов о футболе. Вчера в Англии премьер-лига был последний матч 6-го тура чемпионата премьер-лиги. И команда Ковентри Сити выиграла у Ньюкасла со счетом 4-1. В таблице Ньюкасл занимает 11-е место, Ковентри занимает 6-е место. И сегодня начинаются первые матчи 2-го тура в Лиге чемпионов. В частности, сегодня лондонский Арсенал, моя команда, играет дома с французской команды «Лиль», а «Манчестер Юнайтед» принимает дома «Атлетика Мадрид». На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Большое спасибо, Акмалюшка. За мной следует писатель Владимир Малинин, с которого не интересуют спортивные страсти. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы!
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. У нас на календаре сегодня 13 октября. Я на минуточку. Прошу прощения, на минуточку забыл, когда и где мы находимся. Окей. Перед тем, как перейти к новостям, я начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Пароль действует безотказно и дает ошеломительные результаты. Окей, теперь займемся Украиной. Значит, пока я тут прогуливался по Берлину, я даже представить не мог, что может произойти такое, что произошло. А именно, Трамп потребовал отставки Зеленского. Просто открытым текстом. Зеленский must go. И в это также трудно поверить, но пока меня не было в Соединенных Штатах, наш Рыжик заключил с Путиным топливную сделку. Он снял санкции на поставки российского дизеля до апреля следующего года, что, по мнению Трампа, должно сбить цены на дизель в Штатах. Между прочим, дизель у нас под $6, насколько я проверял, когда последний раз. И Россия, по ее словам, уже начала поставки дизеля в США. Значит, эта сделка и этот призыв Трампа к отставке Зеленского произвели эффект разорвавшейся бомбы. Простите меня за штамп, но именно это и произошло. Значит, Трамп это сделал, договорился с Путиным и через голову Киева, и через голову Европы. При этом для того, чтобы получить необходимый нам, американцам, дизель, он не потребовал никаких уступок со стороны Российской Федерации. Никаких. Во всяком случае, это то, что мы знаем. И Украина, Зеленский лично, Евросоюз, американские демократы под предводительством Чака Шумера уже раскритиковали решение Трампа. Они заявили, что это моральная деградация и предательство Украины. И в этом-то все и дело. И вот это очень важный момент, исторический, я бы сказал, на котором я бы хотел остановиться. Потому что этот момент очень часто повторяется. В этой ситуации, в другой ситуации, но это часто случающееся развитие событий, причем для многих людей совершенно предсказуемое, но для многих шоковое. Речь идет о том, что это действительно выглядит как предательство. И это выглядит именно как аморальный шаг со стороны администрации Трампа. Это именно так и выглядит. Но в то же самое время это предательство, если мы остановимся на этом слове, это всего лишь инструмент для достижения главной цели в политике любого президента, Трампа, до Трампа и после Трампа. Это выгода для его страны. И, помимо этого, это укрепление позиции его партии на очередных выборах, а они у нас через месяц. И отсюда известная поговорка. Плохо быть врагом США, но быть союзником США смертельно опасно, потому что тебя в любой момент могут продать. И это то, что сейчас происходит на наших глазах. И тут я в очередной раз исполняю свою любимую песню. Автор песни – профессор Чикагского университета Джон Мершаймер. Он автор музыки и текста. Понятия морали и нравственности в политике нет и не может быть. Есть только выгода. По этой причине мы, непримиримые борцы за демократию, равенство и инклюзивность, крепко дружим с Саудовской Аравией и аналогичными странами, где нет ни демократии, ни равенства, ни инклюзивности. Зато есть нефть, которая нам нужна. Никакого мирового порядка и правил тоже нет. Есть только интересы больших стран. Именно по этой причине мы начали войну с Ираном, не посоветовавшись ни с ООН, ни даже с нашими союзниками по НАТО, часть которых была категорически против этой войны. И понимание этого, если мы действительно это понимаем, дает нам основание утверждать, что ни США, ни Западная Европа никогда не относились к Украине как к молодой демократии, которая нуждается в их поддержке в противостоянии с Россией. И США, и Западная Европа подогревали это противостояние и использовали Украину для ослабления позиции России. Но когда у них из этого ничего не получилось, они теперь ищут пути, как из этого союза с Украиной выйти. Значит, первым это начал делать Трамп. Сначала он прекратил военную помощь Украине, а теперь, когда Америке нужно дизельное топливо, он заключил договор за спиной у Украины о поставках дизеля с Москвой. И при этом он прекрасно понимает, что валюта, которую зарабатывает Москва на своем дизеле, будет идти на финансирование.

Как себя повел Зеленский? Он записал очередное видеообращение, он каждый день записывает. Он ответил Трампу, что, во-первых, Украина сама решает свои внутренние вопросы, в смысле, Трамп не должен в это вмешиваться. Украина решает все свои вопросы, но мы тут должны добавить все, кроме денежных. Денежные решает Запад, потому что у Украины своих денег нет. Она живет за чужой счет. Во-вторых, в стране война, сказал Зеленский, поэтому выборы провести нельзя. Это вам не Америка, где война выборам не помеха. И в-третьих, Украина может провести выборы, если Россия на 60 дней прекратит боевые действия против Украины. Это из области пожелания о том, что если бы бабушка хотя бы частично обладала анатомией дедушки, то ТЦК немедленно отправила бы ее на фронт. Других комментариев по этому поводу у меня нет. Теперь вернемся к Трампу. Он не только заявил, что Зеленский должен уйти в отставку, он потребовал, чтобы тот немедленно прекратил удары по российским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это вынуждает Россию запрещать экспорт дизеля и приводит к росту цен на него на мировом рынке. И препятствует таким образом выполнению соглашения с Россией. И вишенка на торт. Трамп обвинил Зеленского в блокировании мирного соглашения по Украине. Он сказал, что Зеленский не хочет это делать, в то время как Путин хочет. И Трампа в этом поддержал Илон Маск. Теперь два дня уже как прошло, Трамп заявил, что между Киевом и Москвой согласовано энергетическое перемирие. Украина после этого заявила, что Россия все равно атаковала ее энергетику и тем самым нарушила данное перемирие. Но надо признать, что по данным украинской и западной прессы уже два дня Киев не подвергает ударам российские НПЗ. То есть вроде бы как бы Киев уступил. Но Украина по-прежнему жалуется, что Россия все равно атакует ее энергетику и нарушает данное перемирие. Но тут у нас возникает нюанс. Дело в том, что если договорились не носить удары по НПЗ двух стран, то нюанс в том, что в Украине НПЗ нет, больше нет. Поэтому получается, что Украина не может бить по российским НПЗ, а Россия может бить по всем другим объектам энергетики, которые еще у Украины остались. Например, по каким-то подстанциям электрическим. То есть это тоже объект энергетики, но он не входит в соглашение по НПЗ. Значит, почему Украина уступила? Наша пресса американская пишет, что мы угрожаем Украине прекратить поставлять разведданные, и если удары по НПЗ продолжатся. Более того, сообщается, что из Штатов звонили напрямую украинским высокопоставленным чиновникам и военным, в том числе главкому Дропатому, и требовали не атаковать российскую нефтепереработку. Короче, как сказал Трамп в своем ответе журналистам, что пусть они бьют почему угодно, только не по МПЗ. Наш ответ. Но такое впечатление, что два дня не бьют уже, то есть действуют. Почему? Потому что действительно, видимо, в Киеве остерегаются того, что отключат поставки разведданных, без которых невозможно наносить дальние дальнобойные удары. А также есть опасение того, что Илон Маск может отключить систему Starlink для Украины. Это система связи, которой пользуются все вооруженные силы Украины. Если это произойдет, то ситуация на фронте станет совершенно плачевной. Но произойдет это лет, мы не знаем. Однако такая опасность существует, и в Киеве это понимают. Такие дела. Если это произойдет, то это будет не только военный, но это и будет политический удар по Зеленскому. Понятно, что в стране он не популярен, он проиграет любому из потенциальных кандидатов на президентский пост. И это именно это, а не война, главная причина того, что выборы постоянно откладываются. Но даже среди критиков Зеленского есть понимание того, что он мастерски выжимает бабки из Запада, чему не мешают даже коррупционные скандалы вокруг него, один другого громче. И тут у нас возникает вопрос. Это поддержка.

0: внутренняя поддержка Зеленского оказывается благодаря попрошайническим талантам Зеленского или исходя из холодного расчета Запада, о котором я говорил выше, продолжать войну и ослаблять Россию. Но если политические элиты, бизнес, армия увидят, что Зеленский перестал привозить с Запада бабки и оружие, стал препятствием для их получения, то его положение крепко пошатнется, и его могут вынудить пойти на выборы, или, иными словами, исчезнуть из политики каким угодно способом. Мавр сделал свое дело. Но пока он у руля. И вот по обоим направлениям, военным и политическим, у Зеленского сейчас проблемы. Видимо, этим и объясняется то, что удары по российским НПЗ вторую ночь прекратились. Теперь, как я уже говорил, Трамп у нас лидирует среди западных лидеров в плане обуздания Зеленского и подчинения его интересам Америки, трамповской Америки. Но и с европейцами не все просто. Они как бы подхватили ту ношу, которую раньше несли Соединенные Штаты. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Хотя Запад помогает, Западная Европа помогает Украине, но требования ужесточаются. И грантовые круги в Украине, антикоррупционные органы, НАБУ и САП, конечно, они активно лоббируют так называемый пакет законов качки КОС. Эти законы выводят силовые структуры из-под контроля Зеленского через кадровые конкурсы, в которых решающий голос остается за международными экспертами. Эти международные эксперты назначаются странами-донорами, то есть теми людьми, которые содержат Украину. С одной стороны, конечно, это позволяет критикам Украины, да и самим украинцам, признавать тот факт, что Украина находится на внешнем управлении. С другой стороны, подумаем, если вы кому-то даете деньги, естественно, вы хотите проконтролировать, что с этими деньгами происходит. И Украина постоянно дает поводы для стремления проконтролировать, что происходит с европейскими деньгами. И представители Европейского Союза уже заявили прямо, что они перестанут давать деньги в украинский бюджет, если законы не будут приняты, но Зеленский пока не торопится или просто очень занят более важными делами, типа выяснения отношений с Трампом. Видимо, он не верит, что Запад воплотит свои угрозы в жизнь, или он просто играет в игру, кто сморгнет первым. Поэтому ситуация сегодня остается там же, где она и была. Теперь я должен сказать, что Зеленский, он играет в эту игру, кто сморгнет первым, делает эти все заявления шумные и гордые. Но у нас есть один пример того, как он сильно уступил. Когда, то есть сморгнул первым. Это было в марте прошлого года, после того, как случился сильный скандал в овальном офисе, где его учили жить Трамп и Венс. Тогда явно в Киеве не верили, что Трамп может остановить какую-то помощь. Но он остановил ее, и он перестал передавать Украине разведданные. Что произошло после этого? Значит, Киев и Зеленский лично поменял позицию по условиям завершения войны. То есть до этого момента он говорил о возвращении к границам 91 года. После этого он согласился на остановку огня по линии фронта. То есть он согласился на потерю 20% своей территории. Приблизительно, плюс-минус. На 20% пятой части Украины. До этого такая позиция считалась предательством, зрадой. Но когда Трамп решительно отменил значительный объем помощи, Зеленский уступил. И зрада стала прагматизмом. Теперь нам интересные сообщают Washington Post. Сегодня дает интересное нам сообщение о том, что США и Европа разрабатывают совместный мирный план по Украине. Значит, он подразумевает заморозку боевых действий по линии фронта, снятие санкций с Российской Федерацией и западные инвестиции в Украину при обещании Киева не воровать их и гарантии безопасности для Украины. Это выглядит немножко смешно, типа требование дать обещание, что не будут воровать. Если в Украине не будут свои собственные механизмы для проверки, воруют или не воруют, давать обещание – это смешно. Мы, как я начал свое выступление с того, что даже договоры, за которыми стоят подписи президентов и громкие слова в совершенно официальных и задокументированных выступлениях, это все перечеркивается, когда меняется ситуация. И это мы говорим о ситуации, которая с документами и с подписями. Но когда говорят об обещании не воровать со стороны Украины, то это звучит просто смехотворно. Нужны какие-то механизмы для того, чтобы бороться с воровством, и пока этого не будет, воровать будут точно так же, как воровали раньше. Чтобы остановить воровство, для этого нужны какие-то соответствующие законы. Если их нет, даже смешно говорить об этом. Значит, какие основные пункты этого? Я остановлюсь на их полдюжины пунктов, о которых сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на свои источники о готовящемся плане. Значит, это Путину хотят предложить не просто прекратить войну, но заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, которое учит опасения России в сфере безопасности, хотя пока не ясно, что именно это будет означать. Но вот тут трудно удержаться от того, чтобы не вспомнить события 2021 года, когда Путин послал письмо в Вашингтон и руководству НАТО с предложением пересмотреть архитектуру безопасности Восточной Европы. То есть это именно то, с чем сейчас Запад пришел обратно к Путину после 5 лет совершенно убийственной войны и совершенно катастрофического разрушения Украины. Тяжелейшего удара, который был нанесен украинской нации. Дальше создание специального механизма для послевоенного восстановления Украины. Значит, его разработает Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Опять трудно удержаться от небольшого комментария. BlackRock это когда у нас говорят о теневых правительствах, BlackRock это теневое правительство. Они сперва финансируют войну, а потом они финансируют восстановление районов, разрушенных, или стран, лучше скажем, стран, разрушенных войной. Это компания BlackRock. Она будет участвовать в восстановлении Украины. Если это будет достигнуто соглашение. Сперва она разрушила Украину, теперь она ее отстроит. И кто за это будет платить? Мы с вами. Такие дела. Значит, потом это меры, это обещание Европы о гарантиях безопасности на случай, если Россия еще раз нападет на Украину. И это экономическая интеграция России, Украины и Европы в новую энергетическую сферу, где Россия будет зарабатывать бабки на своих энергоносителях, на Европе и на всех других странах, которые будут покупать ее. Нет. И это снятие санкций с Российской Федерации. Что и требовалось доказать. И ради этого нужно было делать эту войну, устраивать эту войну, если это все могло быть устроено до войны. Но такая у нас политика. Окей, на этом я завершаю украинскую тему и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
1: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advance Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов в поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нову, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Хотел бы поговорить на тему, почему люди перефинансируют свои дома. Некоторые скажут, Игорь, да ты что, процентная ставка сейчас 7,5-8%. Кто будет перефинансировать? Но перефинансирование все равно идет очень много. И почему люди перефинансирует. Первая причина – это кредитные карточки. Не забывайте, что процентная ставка на кредитной карточке где-то в районе 30-35%. Если даже на сегодняшний день процентная ставка 7,5%, это для людей, которые, допустим, показывают доход, да, это full income verification, то все равно это гораздо выгоднее платить 7,5 или 8%. Знаете, даже у меня, честно говоря, я вздрагиваю, когда я говорю, что 8%, это просто жуть какая-то. Но тем не менее, да, 7% ставка выросла значительно, поэтому если даже 7,5-8%, это все равно как бы выгоднее, чем платить кредитной карточке. Другая причина, то, что у нас сейчас очень много таких тоже кейсов, по-моему, у меня 7 или 8 кейсов, когда муж и жена расходятся, развод, и одному из партнеров надо либо выкупить другого партнера, либо приобрести какую-то другую недвижимость. Третья причина, когда бизнес-партнеры либо расходятся, либо у них какая-то происходит сделка между собой. То есть людям нужны деньги, люди покупают. Следующая причина, это когда у вас есть какая-то недвижимость, вы хотите сделать рефинансирование cash-out, то есть вы хотите вытащить деньги, может быть, взять второй моргидж, может быть, перефинансировать. И чтобы получить дополнительные деньги, чтобы вы могли вложить в покупку другой недвижимости. Или некоторые люди покупают там стаки, банды, криптокарренси. То есть разные цели. Люди всегда все равно перефинансируются. Поэтому если вам необходимо перефинансировать, может быть, вытащить деньги, а может быть, за детей заплатить за колледж, позвоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. А для тех людей, которые покупают сейчас, и, допустим, они хотят все равно закрыться в этом месяце, я говорю по поводу октября, да, у нас есть такие программы, когда мы можем реально закрыться в течение 2 недель. Может быть, даже раньше, но 2 недели – это реальный срок. Поэтому бывают такие ситуации, когда у вас, допустим, вы должны получить коммитмент на вашу покупку от банка в определенное время, и вы не можете получить этот документ, и вы можете потерять ваш down payment. В этом случае, еще раз, позвоните нам по телефону 917-397-3000. Опять же, у нас есть банки, которые дают коммитмент на следующий день или в тот же день. То есть это все можно знать. Главное знать, в какой банк пойти для того, чтобы это получить. Также, если, допустим, вы получили коммитмент, то, может быть, у вас там какие-то проблемы с тайтлом, может быть, у вас там нелегальный дек или нелегальный забор, или еще что-то нелегальное, может быть, там кухня какой-то, или что-то в бейсменте. Опять же, у нас есть банки, которые закроют вашу сделку с тем, что у вас нелегально приходит от продавца, потому что довольно часто покупатели говорят, нет, мы хотим, допустим, большего размера дек, или да, нам нравится вот этот туалет, который находится в бейсменте. То есть в этих случаях, когда все стороны согласны, но банк не дает добро, что нужно сделать? Набрать телефон 917-397-3000, Игорь Нобл, и мы вас закроем с тем, что есть в этом доме. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000, Игорь Нобл, и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы перебраться из родной Украины в родные Соединенные Штаты. У нас тут много чего происходит, и много интересного. Я вот хотел бы с вами поделиться таким соображением. Я начал делиться во время минувшей передачи, но как-то время не позволило развить эту тему. Между тем, тема, на мой взгляд, очень значительна. Вот мы сейчас видим по всему миру, буквально по всему миру, идут протесты против колониальной политики Израиля и за предоставление государственности Палестине. И это выглядит страшновато. Значит, ходят эти просто десятки тысяч людей с палестинскими флагами. В европейских столицах мы это видим. Я, между прочим, должен признать, что в Берлине, вот я, где я был неделю назад, я этого не видел вообще. Даже не пахнет этим. Ну, и я был также в других там, в ряде других городов, где я ничего подобного не видел. Но, как я понимаю, основные протесты имеют место во Франции, где очень много мусульман, и в Лондоне, где очень много мусульман. То есть там легко собрать десятки тысяч людей для таких протестов. И у нас в наших университетах это происходит постоянно тоже. Причем тут есть, значит, несколько моментов, на которые вот я обратил внимание. Во-первых, эти все демонстрации, эти протесты, они финансируются. Просто так людей собрать невозможно. Поэтому этим занимаются специальные люди, которые получают бабки. И кто этим занимается, какие организации? Значит, у нас есть такая организация Students for Justice in Palestine, SJP. У них есть национальная структура, National SJP, Students for Justice in Palestine. И они организовывают это большинство протестов, они устраивают эти лагеря, кампании за то, чтобы университеты, в которых они занимались, не инвестировали или изъяли свои инвестиции в израильскую экономику. И у них есть союзники. Это еврейская организация, которая называется Jewish Voice for Peace, JVP. Потом у них есть организация, которая называется Within Our Lifetime, при нашей жизни. Ну и другие общественные организации поменьше. Но я подчеркиваю, это очень важно понять. Все эти акции протеста, они проплачены. И без бабок, возможно, этого бы не получилось. Но, во всяком случае, не было бы таким массовым явлением. И у нас есть в наших университетах, как я выяснил, есть организации, абсолютно легальные организации, которые поддерживают эти протесты. Значит, например, у нас есть такая организация, которая называется FSJP. Faculty and Staff for Justice in Palestine. Факультеты и сотрудники за справедливость в Палестине. Значит, по стране у нас действует 130 отделений этой организации. И они, значит, проталкивают все, они стоят за этими протестами. Потом у нас есть академические ассоциации для наших, для педагогов из этих университетов. Не для, а в которых они участвуют. Это Middle East Studies Association, NESA. Значит, они приняли в 22-м году, они приняли совместную резолюцию в поддержку Палестины, как независимому. Организации. И затем существуют кафедры и программы Palestinian Studies в Brown University и так далее, и так далее. Значит, теперь вопрос у нас, кто эти бабки дает? Значит, крупнейший иностранный донор американских университетов, по данным нашего Министерства образования, это страна Катар. Они в течение десятилетий поддерживали эти программы, и они потратили там, по разным оценкам, от 6 до 8 миллиардов долларов. Основные бабки, говорят нам, идут на финансирование этих пропалестинских программ в кампусах наших университетов, которые находятся за границей, а именно в арабском мире, в Дохе, например. Там у нас действует филиал Корнелла, там действует филиал Джорджтауна, там Northwestern, Carnegie Mellon, Texas A&M и другие. И, значит, они говорят, что вот они там эти деньги тратят, они до нас не добираются. Но это бабушка надвое сказала, мы не знаем, как это все связано. Они там могут вливать эти деньги, но по каналам, чисто академическим или административным каналам, эти деньги могут попадать в конечном итоге и в Соединенные Штаты. А если не деньги, то идеология проплачена этим деньгам. Ну и потом у нас есть тут наши левые организации, которые тратят миллиарды со своей стороны. Одна из них называется Westpac. И они... Потом у нас есть такие организации, как, например, Tides Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundation, как без нее, это Соросовская организация. И они вливают деньги в организации поменьше, типа US Campaign for Palestinian Rights. И есть какие-то документы, то есть это вот, я эту информацию нашел в американской прессе, откуда они ссылаются, на какие источники. Я этим вопросом не задавался, но я исхожу из того, что если серьезные издания об этом пишут, наверное, они это проверят. Я поручил им это проверять. Теперь, то есть идет долгосрочная идеологическая работа на гуманитарных факультетах наших университетов. И наши дети, которые учатся в этих университетах, они в этом участвуют. Что говорит в пользу того, что эта вся деятельность проплаченная? Дети не соображают, что они делают. Вот это звучит, между прочим, так странно, и я так понимаю, что у нас часто, я слышал это от своих сверстников, чьи дети учатся или чьи внуки уже учатся в университетах. Они ими гордятся. Они умнее нас. Они знают больше нас. На самом деле они говорят по-английски лучше нас. Потому что этот язык стал их родным языком. Но сказать, что они знают лучше нас, у меня по этому вопросу есть какие-то сомнения. Я вам приведу один такой пример. Значит, вот я смотрю очередное видео с протестов. Значит, на протестах там толпы людей, я не знаю, 10 тысяч, больше, там может быть десятки тысяч людей. И над этими демонстрациями два флага болтаются. Значит, один палестинский флаг, зеленый, белый, красный, черный, и флаг нашего ЛГБТО+, с этими голубыми, розовыми, белыми полосками трансгендера. И это совершенно абсурдная ситуация. Почему? Сейчас появилась такая карикатура, которая, значит, на одной части этой карикатуры, или как теперь это называется, мим, значит, на одной стороне этого мима это демонстрация с флагами Палестины и трансгендеров, а снизу цыплята идут с флагами, там написано «цыплята за KFC». Вы знаете, что такое KFC? Kentucky Fried Chicken. Это сеть ресторанов, или закусочных, скажем лучше, по стране, я не знаю, их, наверное, десятки тысяч где, или сотни тысяч где, подают цыплят. Цыплята за KFC. Это смешно, потому что мы знаем, что в радикальных мусульманских обществах трансгендеров убивают. Их там с домов сбрасывают, там, я не знаю, там, я даже не буду говорить про трансгендеров, я скажу так, обычных гомосексуалистов сбрасывают с крыши домов. Или там их камнями забивают. То есть к ним отношение очень решительное. Но здесь у нас получилось так, что эти две силы объединились. И на этих демонстрациях никто из этих сторонников Палестины не говорит, уйдите отсюда, вы извращенцы, мы с вами не хотим иметь ничего общего. Нет, подход другой. Чем больше, тем лучше. Чем больше демонстрация, тем она внушительнее, тем она эффективнее. Я с этим должен согласиться. Чем больше, тем эффективнее. Ну, понятно, что это проплачено, потому что если бы это были люди идеологизированные, они бы никогда не слились вместе. И тут я вот хотел бы сказать такое. Как бы наличие этих организаций абсолютно соответствует нашей Конституции. Я приведу такой пример. Если, например, мы знаем о существовании десятков, а может быть и сотен, про израильских общественных организаций в нашей стране, которые тоже занимаются финансированием поддержки Израиля, то почему не иметь организации, которые поддерживают палестинцев, если это в рамках закона? Правда, несколько из этих организаций пострадали, когда они стали открыто поддерживать Хамас. Их быстро прикрыли. Ну хорошо, не обязательно поддерживать Хамас, можно поддерживать общую идею. В принципе, это будет то же самое поддержка Хамаса, которая рулит в Газе официально. И понятно, что это как бы, ну я не знаю, это попытки как-то регулировать это движение, они на самом деле не очень эффективны. Теперь у нас всегда есть хорошие оправдания. Например, зачем, какой смысл для фонда семьи Рокфеллеров? В первую очередь Rockefeller Brothers Fund или Rockefeller Philanthropy Advisors. Зачем они поддерживают это движение и все эти структуры, которые с ним связаны? Значит, у них есть объяснение хорошее. Они не поддерживают Хамас. Они поддерживают программу, которая называется Peace Building, то есть миростроительство, создание мира. Значит, это программа специально фокусируется на конфликтах, где вовлечены США, и в том числе на израильско-палестинском. И официальная цель программы – это продвижение справедливого и устойчивого мира, Just and Durable Peace, но в рамках этой программы они финансируют те организации, которые борются за права, справедливость и достоинство палестинцев. И они критикуют политику Израиля, они называют это оккупация, строительство поселений и так далее. Ну, мы это все знаем. То есть, с точки зрения закона, они абсолютно действуют в рамках наших всех возможных требований, которые к ним можно предъявить. Мы живем в такой стране. Я об этом говорю постоянно. Что чем эта страна отличается от миллиона других стран на этой планете, что у нас больше свобод. И это результат этой свободы. Значит, в этой ситуации у нас возникает вопрос. Все, значит, против Израиля, за Израиль, против Палестины, за Палестину, они все имеют равное право голоса. Как в этой ситуации вести себя нашим детям? И вот это тот момент, когда говоришь, что они умнее нас, наверное, не стоит. Тут надо что-то делать. Я хотел с вами обсудить, что делать. Чем, значит, эта ситуация отличается от, может быть, ситуации, которые возникали в нашей молодости? Дело в том, что наши дети немного знают. Их знания поверхностные. И потом я должен сказать, что, допустим, если наш ребенок идет в университет, где он изучает химию, физику, или он собирается стать медиком, или он собирается стать инженером. Вы видели учебники этих наших детей? Их тяжело поднять, этот учебник. У него совершенно понятно, что у него нет времени на изучение вопроса о палестино-израильских отношениях. Ну, нет времени у них на это. Поэтому они верят тому, что им говорят. У них есть доверие к своим профессорам, к такой категории людей, которых теперь называют трендсеттерами. Трендсеттерами. То есть это люди, которые устанавливают тренды или моду на что-то. И это вот отдельный как бы жанр жизни, который, как мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Если какая-нибудь девица, 17-летняя, 20-летняя, она занимается тем, что она красит губы перед камерой своего телефона. И на это смотрит 5 миллионов человек. Только что это 5 миллионов дуболомов, конечно, это понятно. Но это 5 миллионов. И если эта девиза этим своим 5 миллионов наблюдателей скажет, что надо поддерживать Палестину, эти 5 миллионов будут поддерживать Палестину. Им больше ничего не надо, потому что это сила трендсеттеров. И даже у думающих детей, которые, допустим, не смотрят, как какая-то девица красит губы перед камерой, а даже если это думающие дети, есть еще один фактор, который совершенно ужасный. Дети боятся выпасть из обоймы. Они боятся стать диссидентами в своем кругу. Они боятся, что они будут отменены или исключены из того сообщества, в котором они находятся, а именно в студенческих кампусах. И их молчание, их согласие, оно подпитывает это явление. И я могу сказать, что студенты это совершенно жуткая сила, которой управляют за бабки, понимающие, что они делают люди. И это имеет катастрофические последствия. Я вот сейчас, когда побывал в Берлине, побывал там в разных местах, связанных с немецкой историей, я был отчасти шокирован тем, что вот эти вот знаменитые костры мая 1933 года, когда сжигали книги не немецких авторов, нам говорят, это нацисты сжигали. Ребята, это не нацисты сжигали, это студенты сжигали. Это сжигали студенты Берлинского университета и других университетов. Студенты. Там были нацисты, но основная масса – студенты. Тот же самый принцип действовал. Они, значит, испытывали этот подъем, причастность к движению и опасение выпасть из своего сообщества. Тут есть о чем поговорить, и я хотел бы призвать вас высказаться по этому вопросу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.

0: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или пусть...
15: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: @ru

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в ноябре. «Это будет захватывающе, не так ли? Я с ним хорошо лажу», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с Кимом в ноябре в Азии. Трамп намерен приехать на саммит АТС в китайский Шэньчжэнь, который пройдет 18-19 ноября. Перед этим ему предстоит посетить форум АСЕАН в Маниле. Дональд Трамп заявил, что не причастен к обыску у конгрессвумен от демпартии Ильхан Омар. По данным Fox News, он прошел в рамках дела о фальсификации миграционных документов ее отцом, когда она еще была ребенком. Омар имеет сомалийские корни. В ее офисе заявили, что она не сделала ничего плохого, а сам обыск назвали бессмысленным. Глава Департамента внутренней безопасности Марк Уэйн Маллен в сентябре заявлял, что власти изучают, как Омар эмигрировала в США, а также версию, что она якобы вышла замуж за своего брата, чтобы помочь ему въехать в Америку. Сама конгрессвумен отрицала это. Омар известна резко оппозиционным настроем по отношению к Трампу. Она представляет штат Миннесота, где проживает крупнейшая община сомалийцев. Все аудиенции Папы Римского отменены до 20 октября в связи с госпитализацией понтифика из-за предстоящей операции на легком. Папе Лео, 71 год, на апостольский престол он зашел в мае прошлого года. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Гаджет Knock-on-Wood подстраховывает людей от неудач. По задумке пользователь может зайти в приложение и попросить постучать по дереву за него.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать.

0: решений, от медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу, и я повторю свой вопрос. Вот что вообще следует делать в этой ситуации? Когда пропалестинские организации, которые получают миллионы долларов для организации этих протестов по всему миру, они явно более эффективно действуют, чем произраильские организации. У меня нет объяснения, как и почему это происходит, но я могу только сказать, что я не вижу аналогичных акций со стороны произраильских организаций. А со стороны пропалестинских я вижу. И об этой эффективности можно говорить на основании того, что многие еврейские дети в университетах ведут себя так, как они вели себя в советских университетах, потише, чтобы не обращать на себя внимания. Или же они примыкают к этим пропалестинским организациям через израильских писников. И понятно, что за, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, что за позицией этих детей либо опасение того, что они станут объектом деятельности этих пропалестинских организаций в негативном смысле этого слова, или же они просто подхватывают эти идеи, как они подхватывают любые идеи, трендовые идеи или модные идеи. Не знаю, какое лучшее слово вам нравится. Теперь сейчас мода не говорят, говорят тренд. Мода проходит, тренды проходят. И это именно так, потому что если вы посмотрите, не так давно у нас наше студенчество, на нашей памяти, мои слушатели в том числе, они участвовали в проукраинских акциях постоянно. Где сейчас эти акции? Где сейчас эти все участники этих акций? Все кончилось. Ну, действительно, сколько можно? 5 лет одно и то же, что ли? Люди устали, они хотят чего-то другого. И в результате дети, им нужно куда-то выпустить свою юношескую энергию. Им сейчас сказали, вот канал – это пропалестинское движение. Вы в нем участвуете. Хотите? Пожалуйста. Вперед из песни «Под нашими флагами». И они, значит, под нашими флагами туда идут. Под нашими флагами, а под их флагами. Они участвуют в этом движении. Ну как? Как должны себя... Я еще подчеркиваю. Я хорошо, я понимаю, это финансируется, они эффективны и все в таком. Но в конечном итоге все упирается в отдельного человека. Как этот отдельный человек должен себя вести? Потому что молодые люди, они довольно беззащитные. Я понимаю, что у нас в Советском Союзе, например, были диссиденты, которые готовы были в тюрьму идти ради своих идеалов, и они шли, и принципов, и они, да, они шли в тюрьму, и мы знаем этих людей, которые некоторые самолеты там угоняли, литературу западную распространяли. Это были идеологизированные люди. Но так вспомнишь подробности этой эпохи. И ты понимаешь, что этих людей было не очень много. В конечном итоге основная масса придерживалась другой позиции. Помалкивать. Вести себя потише. Не привлекать к себе внимания. И эта психология, защитная такая психология, она распространена и среди нашего студенчества, и среди нашей молодежи. Они боятся привлекать к себе негативное внимание этих активистов и трендсеттеров. Поэтому они как бы за. Как бы. Может быть и нет, но как бы. И как это надо поменять? Можно ли это поменять? И какой должна быть роль в этой ситуации еврейских организаций? Что они для этого делают? Я не знаю, они обращаются только к евреям или к общей аудитории. Вот я этого не вижу. И я не знаю, если среди моих слушателей есть люди, которые знакомы с этим делом, то я был бы рад послушать, что они думают. Теперь из своего личного опыта я могу сказать следующее. Вот я в силу своей работы в газете «Новое русское слово», где я провел без малого 20 лет, Я сталкивался с нашими еврейскими организациями нью-йоркскими, и я видел, чем они занимаются. Они собирали деньги для того, чтобы посылать их в Израиль. Это благородная деятельность. Там я знаю, например, наших состоятельных предпринимателей, которые финансировали строительство детских домов, там занимались попечительством сирот или больных людей. То есть это благородная деятельность. Но в целом это можно было описать одним способом. Эти деньги, которые шли в Израиль. Но факт тот, что нам здесь нужны эти деньги. Может быть, не вся эта сумма, но значительная часть этой суммы у нас нужна здесь для того, чтобы противостоять этим пропалестинским настроениям. Иначе они просто задавят всех своей очень эффективной машиной и очень хорошо финансированной. Окей, у меня есть такой вопрос. У нас телефон в студии 718-303-9090. У нас такое бывает, что иногда телефон не работает, поэтому мне нужно проверить, он работает или нет. И я сейчас это сделаю, чтобы знать, может быть, у меня тут лавина звонков, но они до меня не доходят. Нет, телефоны работают, все в порядке. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, 718-303-9090. И одновременно я хочу задать вопрос нашим слушателям. Как вы считаете, наши еврейские организации выполняют свою работу по продвижению произраильских интересов? Значит, если вы считаете, что они действуют нормально, к ним никаких претензий нет, они выполняют свою работу по проталкиванию произраильских интересов, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что они не дорабатывают по сравнению с пропалестинскими фондами, то наберите номер 888-222-1132. Счетчики работают, я принимаю звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир Александрович. Можно ли высказаться по дизельной, очень важной теме дизельной?
1: Нет, мы сейчас говорим о совершенно другом.
2: Но мы же говорили про это.
1: Да, мы говорили. Мы сейчас говорим о другом. Меня дизель сейчас не интересует. Но вот первые результаты поразительные. 100% принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения. 100% считают, что произраильские еврейские организации, которые здесь у нас работают, они не дорабатывают. Но стало быть, я не один придерживаюсь такого мнения. Вопрос, что надо делать этим организациям для того, чтобы они дорабатывали. Телефон студии 718-303-9090. Пока вы набираете этот номер, я сделаю объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, это такая занятная ситуация. Я смотрю, что народ голосует, но высказываться по этому поводу не торопится. Ну хорошо, тогда я позволю себе еще раз напомнить номер телефона 718-303-9090, это телефон студии, и также я воспользуюсь случаем для того, чтобы напомнить вам, что мои книги можно приобрести на моем веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, фамилия Ермолинец. Как откроете сайт, найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. Там вы найдете одесские повести и рассказы, нью-йоркские повести и рассказы, роман «Свинцовый дирижабль» и другие книги. Еще раз напоминаю адрес веб-сайта ermolinets.com, первая буква моей фамилии Y. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Хотел высказаться на тему. Я немножко глубже. Я думаю, что проблема не столько в том, насколько произраильские организации хорошо работают. У нас проблема уже давно антисоциальная.

0: Да. Сегодня идет, так сказать, борьба, давление на эстаблишмент. Сегодня любой, кто занимает, особенно с республиканской стороны, кто занимает место в Белом доме, любая из этих партий, но в основном, разумеется, республиканская настроена, молодежь, студенчество и, соответственно, организации, которые подпитывают эти движения, они очень активно играют роль против Израиля. Соответственно, этим организациям, которые поддерживают Израиль, им просто не остается места. А у них нету, нету этой возможности больше. Этот рупор играет еще более негативную роль. Поэтому для самого Израиля. Чем громче они будут говорить, тем больше это становится такой медвежьей услугой. У меня такое впечатление, что они просто на сегодняшний день залезли в такой своеобразный дзот и пытаются отсидеть эту волну огромного негатива. И не особенно высовываются. Это то, что вы заметили насчет еврейских детей, которые не сильно афишируют свое еврейство. Сегодня я бы сказал так даже, что все еврейство в таком состоянии. По своему опыту, меня одна вещь поразила. Я уже давно в Америке и работаю тут в успешной компании. И ненароком услышал разговор у кулера, когда одна из менеджеров еврейской национальности разговаривала с другими ребятами, и причем она родилась здесь и во многих поколениях, и рассказывала, как она в школе и даже в своей юности стеснялась своего еврейства, что в принципе созвучно советским евреям, но нам казалось, что этого здесь не было. Ну, во всяком случае, мне, по моей, может быть, наивности, казалось, что это, ну, как бы не так распространено. А оказывается, это семя сидит в очень многих евреях в стране. Ну и отношение к евреям в Америке всегда было такое немножечко, да, как, ну, чуть-чуть второсортным людям. Но вот у меня такое впечатление, что сегодня это просто очень тяжело, ну, как по-английски говорят, impossible to lift, потому что мы сегодня в такой, как...
1: Impossible to do what?
0: Ну, to lift.
1: Impossible.
0: To lift this movement, да, поднять это движение, потому что мы сидим в окопах, так сказать. Да, да. Вот у меня такое впечатление,
1: что... Послушайте, ну хорошо, у меня... Одну секунду, у меня к вам такая просьба. Вы на персональном уровне знакомы с деятельностью еврейских организаций здесь у нас в Соединенных Штатах?
0: Немного, но у меня то, что, с чем я знаком, это постоянные сборы в помощь Израилю.
1: Совершенно что верно, тоже, это то, о чем я говорю.
0: Тоже,
1: но нам тоже... нужны... То есть в то время, как пропалестинские организации собирают миллионы долларов на пропалестинское движение здесь у нас, в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах евреи собирают деньги на поддержку Израиля. Они должны здесь что-то делать.
0: Но дело в том, чтобы что-то здесь делать, это нужно вызвать свою голову из окопа, а потихоньку выписать чек. С помощью Израиля это не страшно. Тебя, твое имя можно даже не оглашать. И некоторые это делают. Лично я этого не делаю, потому что, по моему убеждению, эти ребята могут еще нам помочь. Но это уже другая тема. А так-то да. Ну, поэтому меня несколько удивляет, так сказать, позиция людей, которые говорят, а почему никто не защищает, почему никто... Я не думаю, что... Я честно скажу, я не думаю, что Израилю слишком сильно надо наши манифестации здесь в поддержку. И если бы им надо было, они бы этим занимались в Америке. Они этим не занимаются. Они этим не занимаются. Соответственно...
1: Ну хорошо, они если занимаются этим, потому что они не сталкивались с таким активным пропалестинским движением. Вот вы посудите о том, что происходит сейчас. Допустим, у нас всегда здесь были, ну, всегда не всегда, но десятилетия у нас здесь большая мусульманская община, естественно, они не поддерживают Израиль, не поддерживают палестинцев. Но произошел

0: словом, в сознании миллионов не мусульман, которые тоже теперь поддерживают Палестину. Несмотря на то, что палестинская автономия, это очень она далеко находится от наших представлений о демократии, инклюзивности и всех этих наших идеалах. Правда?
1: Абсолютно согласен. Но, опять же, реальность какова? Что те, кто заказывает музыку, и, по-видимому, этим ребятам не сильно это нужно. И я скажу честно, ну, в смысле, мой взгляд, те миллиарды и та помощь военная, которая идет в Израиль, мне, я так думаю, что им этого хватает для всего того, что происходит в мире. Ну, вот они достаточно успешно этим занимаются, и я думаю, тут все дело в больших деньгах и в больших, так сказать, задачах Израиля.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Спасибо вам за звонок. Всего хорошего.
1: Да.
0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Вы, когда просили звонить вам и рассказали, что происходит, вы произнесли такое слово. Вот они работали раньше, еврейские организации. А что сейчас делать? Я думаю, работать. Это будет самое правильное, что можно делать.
0: А конкретно, что они должны делать? Конкретно, что они должны делать?
2: Я вам сейчас, вы эту историю, безусловно, знаете, я вам напомню сейчас ее. В 30-е годы, как вы знаете, здесь был очень сильный фашизм. Ходили со свастиками на рукавах целые сотни. И у них, я не помню, это 30-е годы, середина, наверное, или 8-й год, или 9-й был. В Madison Square Garden должен был быть, то есть был съезд этой фашистской, ну, они себя так не называли, партии. Этих всех фашистов. И еврейские организации разных направлений, и религиозной, и нерелигиозной, и даже та еврейская мафия, которая в то время здесь была, они приняли все участие в том, они так разработали этот весь план, что они сорвали это. Они проникли каким-то образом в этот зал. И они, когда начались выступления этих фашистов, они проникли на сцену, они сорвали полностью этот съезд. Это было, ну, историческое событие. И такого ничего сегодня не происходит. Что есть? Есть Хилел организация. Они очень много делают в кампусах студенческих, но это, видимо, недостаточно. И я уверена, что через синагоги в религиозных общинах, где религиозные люди, там, наверное, больше идет какая-то работа. Но так, чтобы ходили на улицы, чтобы срывали вот эти протесты, этого нет, к сожалению, большому. Вот так. Надо учиться не только на ошибках, а надо учиться на том хорошем, что когда-то делали люди. Вот это я хотела вам сказать, напомнить. Будьте здоровы. Хорошо. Спасибо за сегодняшний.
0: Да, вот я сейчас считаю, что в феврале 1939 года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся самый масштабный в истории слет американских нацистов. Мероприятие сторонников Гитлера в США в поддержку американизма запомнилось огромным портретом Джорджа Вашингтона, который был бы другом Гитлера, свастиками и множеством салютов белыми, жест, которые, а также драками с евреями и троцкистами. Ну хорошо, 100 тысяч противников нацизма, расизма и антисемитизма в Нью-Йорке окружили арену Madison Square Garden, где до этого проходили. В этот день там собрались 20 тысяч сторонников американских нацистов. Ну хорошо, действительно. Или члены Германо-Американского Союза, или Американо-Немецкого Бунда. Ну хорошо, то есть вот это интересный, между прочим, факт. Я знал об этом съезде, но не знал того, что там какие были протесты. То есть в Madison Square Garden находилось 20 тысяч сторонников Гитлера, а вокруг стояло 100 тысяч противников нацизма и антисемитизма. Это, конечно, впечатляет. Ну что, вот у нас сейчас... Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Значит, у нас 2 миллиарда мусульман, так? И, значит, 5 миллионов это в Израиле живет, евреев, и, ну, это 5-6. Там 2 миллиона арабов, которые это самое, там, в общем, геноцид из нескольких тысяч, 2 миллиона. И еще там много национальных, еще 2 миллиона. По всему миру 15 миллионов евреев. Ну, вы можете себе представить, Израиль воюет с несколькими странами сейчас, и надо помогать Израилю. Если мы сейчас будем вкладывать деньги здесь и вот это против этого, этой Палестины, нам просто не хватит помощи Израилю.
0: Позвольте мне вам возразить. Да. Вы точно говорите, что мы помогаем Израилю. Мы им предоставляем оружие, они у нас покупают и так далее, какие-то финансовую поддержку. Но если у нас в стране, благодаря вот этим пропалестинским движениям, изменится политическая ситуация, мы перестанем оказывать им помощь. Ну, представьте себе другого президента и другой конгресс, в котором рулят такие ребята, как Ильхан Омар или Рашида Талиб. И все, и их большинство, между прочим, мусульман становится все больше у нас в конгрессе. И все, конец фильма. Никакой поддержки от нас Израиль больше не будет получать.
3: Но point
0: Поэтому
3: в том,
0: важно
3: что
0: влиять на общественную ситуацию.
3: Потому евреи что помогают потом Израилю, не Америка. Евреи помогают Израилю,
0: нет.
3: Не Америка.
0: Нет, это не это. Нет, послушайте, Америка... когда мы там... Да. Послушайте, остановитесь на секунду. Послушайте, нет. Что я вам хочу сказать. Я понимаю, что евреи помогают Израилю, американские евреи. Я говорю об Америке как государстве, которое оказывает военную поддержку Израилю. Вот я о чем говорю. Это не евреи, это вся страна. Вы меня понимаете, о чем я говорю?
3: Да, да, я понимаю. Я просто, мой поинт был, что евреи помогают. Вы говорите, почему евреи не помогают здесь? Вот женщина сейчас выступила и сказала, что почему евреи не
0: вы
3: помогают?
0: Вы явно не понимаете, о чем я говорю. Я прошу прощения, но вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что если изменится общественная обстановка в стране, где люди будут поддерживать в большей степени Палестину, чем палестинцев, чем Израиль, это отразится в политике, и наше правительство перестанет оказывать военную поддержку Израилю. То есть эта ситуация в общественной жизни, она не такая безболезненная и безобидная, как вам может показаться. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00.
8: 718-372-45-00. Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раиса Рос. Социум». Каждый вторник
9: с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И вот я сейчас могу огласить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 93% считают, что еврейские организации американские недостаточно делают для того, чтобы противостоять пропалестинской общественно-политической активности. 93%. Это большая цифра, она о многом говорит. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы сказать только одно. Как вы правильно говорите, Катар вкладывает бешеные деньги в нашу систему университетскую. Кто-то этому противодействует, кто-то смотрит за этими программами то, что они, так сказать, насаждают нашим выдающимся студентам из наших выдающихся колледжей. Во-вторых, я вам скажу, это знает и, так сказать, многое. Я смотрю 9-й канал израильский, и сам Израиль показывает такие программы, что просто человек, который не знающий, где вообще что находится, смотрит, как после вот Второй мировой войны показывали Берлин весь разрушенный, эту Газу. То есть это сам Израиль признает, что у них информационная система вообще проигрывающая полностью. Так что мы хотим, понимаете, если даже человек нейтральный и не знает историю, почему не было, я всегда спрашиваю, почему не было создано государство Израиль? Эти студенты знают, кто виноват, что не было создано государство Израиль? Они же не знают ничего.
1: Я не совсем понял, что значит не было создано? Оно было создано.
2: Как? Где оно было создано? То есть не государство Израиль, а палестинское. То есть я извиняюсь, палестинское государство, конечно. Я извиняюсь, конечно. Палестина. Почему не было создано палестинского государства, когда Организация Объединенных Наций приняла решение о создании двух государств? И это никто, даже выдающиеся Макроны, выдающиеся эти, которые заканчивали не, так сказать, колледжи, которые все это все знают. Все это все знают. И ничего никто не делает. Все знают.
1: Ну хорошо, у меня вопрос. А как вы считаете, как эту ситуацию надо исправлять? Надо ли ее исправлять? Ну, я думаю, надо.
2: Эту ситуацию надо было исправлять 20 лет назад. Надо.
1: А сейчас уже поздно.
2: Учить детей истории. Вы посмотрите, кто стоит на этих всех демонстрациях выдающихся пропалестинских. Кто стоит? Это выдающиеся студенты этих выдающихся колледжей, понимаете, стоят. Так что мы хотим от простых людей?
1: Ну так я вас и спрашиваю, что нужно делать? То есть, по-вашему, если мы 20 лет назад этого не делали, то мы уже опоздали. Все, поезд ушел. Правильно я вас понял? Я что-то вас потерял. Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Зачем вы не даете, зачем вы разрешаете, чтобы они хаяли Израиль? Зачем? Ему
1: кто
3: нужен
1: они?
3: Второй палестинский. Вот кто выступал сейчас? Так пускай едет в Россию или на Хохляндию, и там пускай права качает.
1: А вы хорошо. Зачем мне... Я ему передам. Хорошо, я ему... Все, передайте. Спасибо, я ему передам. Да, я ему передам, безусловно. Я ему передам. Я думаю, что он сейчас сам это все слышал. Я не уверен, что он хаял Израиль. Он, по-моему, этого не делал. Вы его неправильно поняли. Это вы напрасно так как-то его критикуете. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, как поживаете? Я люблю эти истории.
1: Сказочно.
4: Вы знаете, что надо сделать? Единственная вещь, можно его исправить. Можно его исправить, но это должно быть серьезно. Как я вам скажу, они должны сделать, американцы, должны в Катар поехать.
1: О, прошу прощения, прервалась связь. Наберите нас еще разочек. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Да.
5: Алло, доброе утро.
1: Да, говорите.
5: И вы знаете, на дворе 21 век, а идут религиозные войны. Со самый настоящий. Если вы откроете Талмуд, Новый Завет, откроете Коран, одни и те же лица кругом. Ибраим, Сара, Иса, Пейгамбер, Муса, Пейгамбер. Человечество просто необразованно. А кто-то это использует и натравливает один народ на другой. Это просто какое-то безумие в 21 веке. Я вообще не могу понять, как люди могут убивать друг друга по религиозному признаку. Слушайте, люди уже осваивают Марс, летят на другие планеты, а я считаю, что виноваты такие образованные, как вы. Потому что детей и вообще этих надо обучать. И человечество погибнет, как сказал великий Капица, не от оружия, не от этого, а от безумия своего, бестолковости и необразованности. Вот что нас ждет в будущем.
1: Да, печальные прогнозы. Все из-за меня. И таких, как я. Хорошо, спасибо. Будьте здоровы. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Вот женщина сказала, что людей натравливают. А сами раввины говорят, что вы должны быть нашими рабами. А кто на кого натравливает? А
1: это России, кто такое говорит? Это какие раввины?
6: Раввин Даниил Булычев говорит, что вы гой, вы должны быть нашими рабами. У каждого еврея должно быть 2800 рабов. Вот еще
1: и жаль, себе, у нас окей, хорошо, и спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, это было интересно. Окей. Некоторые вещи, я прошу прощения, я сразу отключаю, потому что у меня нет возможности сразу проверить, это так или не так. Тут надо провести расследование небольшое. У каждого еврея должно быть 2800 рабов. Это нормально. Окей. Давайте послушаем вот этого трудящегося. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Hello? Нет, что-то нету. Нет, я тут отломалась. Еще раз. Телефон 718-303-90-90. Друзья мои, я вижу, что вы звоните, потому у вас не хватает терпения дослушать до конца того человека, который находится в эфире, и приходится... И вы вешаете от отчаяния, охватившего вас, вы вешаете трубку. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Вадим, доброе утро. Ну, слушайте, такое количество людей, ну, просто несут бред сумасшедшего. Значит, смотрите. Израилю не надо от еврейских организаций, не надо ничего помогать. Сегодня у Израиля экономика примерно 660 миллиардов GDP. Вот. Израиль, по-моему, 4-5 экономика Европы сегодня. Вот. А вот еврейские организации, которые собирают деньги для Израиля, это копейки для Израиля, вот эти деньги надо использовать на пропаганду, чтобы работать со студентами, с обычными людьми, устраивать произраильские митинги. Ну, конечно, человек, который сказал, что евреи нужны каждому там 2800 рабов, но это, конечно, смешно.
1: Рабу. Да. Ну, и страшновато, боже, да, представляете, что... чтобы управлять этим кодлом. Сколько нужно администратора.
7: Слушайте, Вадим, вам молоко за вредность.
1: Погонщиков с хвостами.
7: Я вам говорю, что вам, наверное, молоко за вредность выдают, это же кошмар.
1: Не, я сам покупаю молоко за вредность. Окей, спасибо.
7: Да, надо больше, да, надо эти все деньги использовать больше на работу в Соединенных Штатах, со студентами.
1: Одну секунду, вопрос. Вот я хочу, чтобы вы мне одно конкретное мероприятие предложили для того, чтобы работать с детьми.
7: Ну, у нас есть, допустим, такие организации. Во-первых, надо иметь дело с синагогами, потому что синагоги, они имеют дело с огромным количеством евреев. Потому что информация должна распространяться, плюс есть соцсети. У нас есть такие организации, как ИАС. Вот надо использовать, надо больше рекламы прокламировать, надо больше объяснять людям, что происходит в Израиле. Большая ошибка, когда говорят, что Израиль был образован в 48-м году. Нет, Израиль был возвращен в 48-м году. Потому после 2000 лет там сколько прошло.
1: Мы говорим про организацию, которая стала членом ООН. Речь идет об этом, знаете.
7: Да, но мы имеем в виду, что надо больше работать с населением на эти деньги, которые собирают еврейские организации. Я считаю, что эти деньги не нужно отправлять в Израиль, это просто копейки. А если мы... Смотрите, что делает Катар. Он вкладывает, как мой один товарищ сказал, вот, с Израиля, а Катар вкладывает деньги в наших студентов, они потом станут политиками, и мы потом получим такие проблемы. Самое большое вложение... О,
1: это то, о чем я говорю, что наша общественная ситуация может очень пагубно отразиться на нашей внешнеполитической ситуации. Я с вами совершенно согласен.
7: Надо в студен... Да, вкладывать
1: они все
7: надо
1: это
7: в
1: понимают.
7: Студентов. Да. Вот,
1: вы
7: вот
1: знаете,
7: это
1: мне лично...
7: Проблема.
1: Одну секунду. Вы знаете, мне лично кажется, что тут очень важно... вкладывать не в студентов, студентов уже поздно вкладывать, они уже сформировавшиеся люди, а нужно вкладывать в школе, в детей, в школе. Потому что у нас делаются наши учебники истории, где они рассказывают про историю рабовладения и представляют Америку как какое-то совершенно уникальное рабовладельческое государство, которое несет ответственность за всю работорговлю в мире.
7: Да,
1: вместо того, чтобы рассказывать историю Второй мировой войны, например.
7: Ну да, самое интересное, что в Америке всего, по-моему, было 300 тысяч рабов, а 11 миллионов рабов, они в основном были в то, что сейчас называют Латинская Америка, а не в Америке.
1: Ну да, Бразилия.
7: Понимаешь? Да-да, 100%. И когда говорят, вот, допустим, про колонизаторов, Израиль, наоборот, это деколонизация, потому что самые большие колонизаторы и оккупанты – это арабы и ислам, которые оккупировали огромное количество стран. Ведь крестовые походы, они были против исламизации этих всех стран. А это людям не рассказывают. Надо рассказывать, действительно, вы правы, в школах. Вот. Поэтому, когда говорят, что евреи-колонизаторы – это нонсенс, наоборот, это арабы – это колонизаторы, а евреи – это деколонизаторы.
1: Да, я с вами согласен. Вот вы отдельные вещи говорите, и мне кажется, что, может быть, это то, о чем наши бабушки и дедушки должны говорить со своими внуками. Как, например, я уверен, что вы знакомы с этим историческим фактом, что мусульманские племена Северной Африки, они участвовали в работорговле белыми людьми. И эти белые люди, этих людей их похищали буквально в странах Средиземноморья, при этом заплывали даже в Черное море и доезжали до территории нынешней Украины, и там отлавливали людей и продавали их в рабство. И это было чисто мусульманское предприятие. Но кто сейчас об этом говорит? Попробуйте об этом сказать,
7: никто.
1: Вызовет возмущение.
7: А вы еще, да, еще очень важный поинт. Дело в том, что откуда европейцы вообще взяли, откуда взялись рабы. Потому что когда европейцы через Азию шли в Индию, они это увидели в арабских странах, что там есть рабы.
1: Мне кажется, что... Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Вадим. Скажите, как на связи. Мое мнение такое. Эту проблему решить очень будет трудно, пока демократическая партия не перестанет переходить в партию антисемитов. И влияние демократической партии на евреев – это историческое. Масса американских евреев продолжают принадлежать к этой партии. Они видят все, но продолжают поддерживать ее. А демократическая партия сейчас она переходит в антисемитскую, в радикально-исламскую, и последствия самые страшные. Вся проблема в руководстве и вообще в деятельности демократической партии. Это мое.
1: Слушайте, ну хорошо, это связанные такие, это как сообщающийся сосуд. У нас то, что происходит в общественной жизни, оно в конечном итоге проявляется в нашей политической жизни. Потому что, например, у нас тут промусульманские организации, они создали имидж мусульман как угнетенных, колонизированных, то есть это очередная подзащитная группа. И кончилось это тем, что такие, как Ильхан Омар или Рашид Тали показываются в Конгрессе, такие, как Мамдани оказываются на посту мэра Нью-Йорка. Почему? Ну, потому что они, ну, как бы, их надо поддержать. Они требуют нашей поддержки, нашей защиты. И действительно, у нас... При этом, одну секунду, позвольте мне закончить. И тут еще что важно. Ведь все это происходит совершенно легально. Абсолютно легально.
8: Да.
1: Поэтому к ним не подкопаешься.
8: Да, демократия, которая сама себя уничтожает. И это плохо кончится, если это не остановится.
1: Окей. Хорошо, спасибо. Слушайте, демократическая партия – это коммерческая организация, которая видит сейчас, они видят, вот эти люди выходят в поддержку, я не знаю, кого угодно, чего угодно, X-тренда. Они тут же их прихватывают и подбирают, потому что это их электорат. Вспомните вообще это совершенно позорное, именно позорное явление жизни демократической партии, когда во время всех этих погромов, которые ставила белым по всей стране, они надели на себя эти африканские шарфики и встали на колено, принесли присягу на верность этому движению. Это фантастический позор. А где все эти люди сейчас? Ну хорошо, там Нэнси Пелоси, она там стояла в таком фаршике. Ее больше нет. Но Чак Шумер еще здесь, он с нами. Почему? Потому что они увидели в этом движении электорат. И они этим пользуются. Они пользуются им абсолютно цинично. Им нужна власть, и они хотят эту власть получить и закрепить за собой любыми возможными средствами. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Да, доброе утро. Несколько лет назад я обратился к режиссеру, который работает в Израиле, но вряд
1: ли. Я прошу прощения, но вас совершенно не слышно. Я извиняюсь, это не подходит. Это качество звука не подходит. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
10: Точно. Я наезжаю в Нью-Йорк, я вот в этом году был 3 раза, там у меня сестра живет, все, последний раз, ну, каждый раз я иду, она живет напротив Кони Айленд госпиталя, я иду пешком по Ocean Parkway до Брайтона, Бордока, я прохожу вот эту Lincoln High School, которую, уверен, многие знают. Но солнце, утром еще ничего. Можно увидеть штаны на коленях, можно увидеть девочки ходят спортивные, как женщины ходят в джим. Все открыто, как лифчик такой. Но после школы, может кто-то меня обвинить в расизме, это просто открытие зоопарка, открыли кто-то клетки. Это ужас.
1: Окей, я с вами согласен. У нас в школах происходит черти знает что. Саша, я бы вас еще слушал и слушал, просто как хорошую музыку. Но у меня проблема. Наша передача подошла к концу, и мне надо опускать занавес. Ну, я еще раз оглашу цифры. Статистику. 93% считают, что наши еврейские организации не дорабатывают. Что-то они не то делают. Но мне кажется, тут мало еврейских организаций. Тут надо в школе что-то исправить. И этого явно не происходит. Когда дети, как моя мама покойная говорила, что надо ребенка учить, когда он лежит поперек лавки, а не вдоль лавки. В смысле, когда он еще совсем маленький. Такие дела. Но мы отдали образование в этой стране нашим левым силам, левым теткам, я так скажу, потому что если вы посмотрите на школьных учителей, задайте себе вопрос, сколько там мужчин вы видите. И если это мужчины, то они феминизированы до предела. Но в основном женщины там всем заправляют, левые женщины. И это результат. Окей, на этом я завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с единственным и неповторимым Биаджо Антоначчи из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества.
0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Факты, события, лица,
9: новости.
8: Все, о чем важно знать.
9: В студии Лена Вишневецкая.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Международный валютный фонд повысил прогноз мирового экономического роста на этот год до 3,1%. Однако эксперты предупреждают, затяжная война на Ближнем Востоке, дорогая нефть и растущие государственные долги могут обернуться новым экономическим кризисом. Главным двигателем роста остаются инвестиции в искусственный интеллект. Польские власти заявили о причастности российских спецслужб к поджогу станции спутниковой связи Starlink. По делу задержаны двое граждан Турции. Варшава рассматривает происшествие как часть гибридной войны против европейских союзников Украины. Москва обвинения не признала. Во Франции продолжаются общенациональные протесты учащихся старших классов. Демонстрации становятся дополнительным фактором политической нестабильности и уже влияют на предвыборную обстановку. Власти сталкиваются с растущим общественным недовольством. На территории бывшей военно-морской верфи состоялся фестиваль «CultureCon-26», объединивший художников, музыкантов, модельеров и предпринимателей. Особое внимание привлекли работы представителей гаитянской творческой среды. Гости познакомились с современной модой, музыкой и художественными проектами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 млн перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71 по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию.
7: Служба информации Davidzan Radio.
9: Точность в деталях.
11: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidzan Radio.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Интернет-сайт Davidzan Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzanradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
16: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
17: Здравствуйте, шалом, уважаемые радиослушатели Davidzan Radio, программа «Полный шалом» в эфире, и я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Сегодня поговорим по кино. И когда я предлагал обсудить эту тему Александру, как бы я выразил сомнение, стоит ли, ведь, знаете как, по типу, мы Пастернака не читали и, соответственно, чего уж обсуждаем. На что Александр парировал, что, если кто и не посмотрел этот нашумевший фильм, возможно, у него будет возможность или необходимость это сделать, а кто-то и откажется его смотреть. В любом случае, о кино, кинодокументальном, мы сегодня с Александром и поговорим. Александр уже в эфире. Дорогой, шалом-шалом, Александр Майстровой.
18: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер нашим радиослушателям, как всегда.
17: Александр, ну, про Пастернака я уже вспомнил, давайте теперь про сам фильм. Ну, дайте, пожалуйста, короткую аннотацию, как называется, кто снял, где был представлен и почему сыр-бор, там что, действительно какой-то шедевр или какая-то там, ну, я уж не знаю, жуткая порнография?
18: Вы знаете, прежде всего, фильм этот, Алексей, нельзя посмотреть по YouTube. Я набрал этот фильм, «НАЗА», называется этот фильм «НАЗА». В переводе это называется «Незек Агави», то есть «сопутствующий ущерб». Ну, вот переводится, значит, аббревиатурой как «НАЗ». Так вот, в Ютьюбе его нету, в Ютьюбе он не выложен. В Ютьюбе можно найти только трейлер на две там с чем-то минуты. Ну, вот этот трейлер я и смотрел по телевизору, его показывали все время, регулярно крутили. То есть это можно было все увидеть. Что мы знаем про этот фильм? Это на самом деле английский документальный, так он называется. Но потом я скажу по поводу этого слова «документальный». Так это документальный фильм, который снят израильскими режиссерами-документалистами. Ну, я бы назвал их, конечно, в кавычках режиссерами-документалистами, но давайте пока о фактах. Юваль Абрахам зовут одного документалиста, и вторую документалистку зовут Рахель Шор. Они также поставили до этого другой фильм «Нет другой земли», тоже про угнетение палестинского народа, про оккупацию, про тяжелую жизнь палестинского населения под гнетом израильской военщины. Ну, в общем, все как полагается. Фильм «НАЗА», он посвящен войне в Газе. Вот «НАЗА». «Газа» значит «сопутствующий ущерб», имеется в виду, что гибель местного населения, воспринимаемая как сопутствующий ущерб в случае необходимости ликвидации кого-то из боевиков Хамаса, главарей, командиров Хамаса и так далее. Сделан он был с использованием искусственного интеллекта. Это сейчас очень модно, это все, конечно, замечательно. И главная цель – это, как я уже сказал, гибель мирного населения в секторе Газа в результате военных действий. Итак, это снималось на протяжении 3 лет. Интересный момент, между прочим, потому что 3 года, Алексей. То есть 3 года мы отметили вот 7 октября. Это было 3 года с 23 октября по 26 октября. То есть 7 октября 23 года по 7 октября 26 года. То есть 3 года. То есть, по сути дела, на мой взгляд, любопытный момент. Еще не успела начаться эта война. Еще не успела буквально остыть эта рана после бойни 7 октября, а они уже начали снимать про страдания мирного населения в Газе, которого еще тогда даже и не начиналось при всем. Ну, просто объективно, при как бы не крути, но там еще военная операция еще даже только была в самом зачаточном состоянии. Снимали они как-то это, ну, так, по крайней мере, рассказывается, с крыш Тель-Авива. Что там можно найти с крыш Тель-Авива? Ну, я не знаю, можно с крыш все что угодно, и «Свадьбу котов» снять, и «Приключения малыша Элсона», все что угодно. Что там можно было снять с крыш Тель-Авива? Не знаю. Значит, главным продюсером является газета «Гардиан». Газета «Гардиан» – это, ну, флагман вместе с BBC антиизраильской ну, опять-таки, в кавычках документалистики. То есть те передачи, те репортажи, о которых они пишут, которые они транслируют, ну, это не просто антиизраильское. Это, ну, по сути дела, они открыто занимают сторону Хамаса, Ирана. Я помню, было, вы знаете, было сделано исследование в свое время по поводу BBC, например, и, значит, обнаружили, что BBC 1500 раз нарушила собственные стандарты, собственные нормы при освещении израильско-палестинского, так называемого, палестинского конфликта в Газе. То есть они просто, по сути дела, играли по лекалам, сыграли, снимали по лекалам Хамаса. Вот и все. Совершенно прохамасовские медийные гигантские структуры, которые ненавидят Израиль. Я помню насчет «Гардиан» тоже был интересный момент, Алексей. Значит, был документальный фильм, другой документальный фильм, поставленный неким англичанином, который рассказывал о бойне 7 октября. Так вот, «Гардиан» возмутилась. Возмутилась она тем, что все боевики и жители Хамаса, которые участвовали в этой бойне, они представлены плохими. И не дан контекст того, почему они это делали. Но ведь контекст, как мы знаем, это геноцид, насилие, оккупация и так далее палестинского народа. И кроме того, значит, вообще, ну, не положено палестинскому народу выглядеть плохим по определению. В общем, «Гардиан» возмутилась и написала такую рецензию о том, что плохой фильм, потому что, значит, он неадекватно показывает события 7 октября. Надо было все показать несколько по-другому. Значит, что касается, вернемся к этому нашему фильму. А НАЗА, там интервью с 24 действующими и бывшими израильскими военнослужащими. Ну, так, по крайней мере, говорится. Сотрудниками военной разведки и так далее. Но мы не знаем их имена.
17: Да, они анонимно. Вот главные претензии.
18: Анонимно, что... Алексей. Да. Анонимно. Голоса скрыты. Какие-то тени. Непонятно кто. Какой-то профиль там в темноте. Но вы знаете, если вот это называется документальный фильм, то, ну, мы с вами, наверное, могли бы получить и гранты соответствующие, вот мы с вами, Алексей, могли бы поставить, ну, с десяток, наверное, а то и сотню таких фильмов про все что угодно, например, о том, что, например, рептилоиды захватили нашу планету, тоже снять с крыши, кстати говоря, почему нет, о том, что Трамп, он сын Чингачгука, большого змея, там, я не знаю, о том, что под землей живут волосатые страшные люди с хвостами, рогами и не знаю чем еще, все что угодно. То есть взять каких-то людей, непонятно каких, посадить напротив себя, затемнить их, скрыть их лица, с помощью искусственного интеллекта сделать, и все будет шикарно просто.
17: Александр, нам, подождите, Александр, нам хватило вот 10 минут вашего вот расклада по полочкам про этот фильм. Сейчас отложим в сторону там его художественные качества. У меня два вопроса. Первый. Почему такой шум вокруг этого фильма? Или все пропалестинское, антиизраильское по умолчанию сегодня должно получать там Оскаров, Эмми, я не знаю, песни года, все что угодно? И второй вопрос. А почему в Израиле, ну вот, ну, за все существование не только еврейского государства, но и еврейского народа, было написано множество памфлетов, протоколов сионских мудрецов, антисемитских фильмов, антисемитских книг, выступлений? Ну, тут какой-то, ну, честно говоря, заштатный документальный фильм вдруг в самом Израиле вызывает такую бурю негодования, что там чуть ли не предлагают этих двух ребят лишить израильского гражданства. Ну, за что? Свобода слова? Ну, сняли они какую-то, неважно, заказуху, халтуру. Ну, что, от этого Израиль там получил очередную какую-то порцию, я не знаю, ненависти? Да, Господь с ним. Ну, сняли и сняли. Крутит и крутит. Ну, смотрит и смотрит. Сколько таких фильмов было? Вот два вопроса. Объясните мне, объясните нам.
18: Нет, Алексей, это не просто заштатный какой-то фильм каких-то заштатных документалистов. Он был показан в сентябре на 83-м Венецианском кинофестивале. И это стала единственная документальная работа, которая вызвала не просто фурор
19: Там были аплодисменты, переходящие в бурные овации. Вот буквально так. 25 минут стоял зал и аплодировал. Весь свет киноиндустрии там собрался. Все лучшие люди мира Земли. То есть там были и режиссеры, и актеры. Вся ведущая вот эта вот тусовка. Все VIP persons. И все они были, в восторге. Они пожимали им руки. Они говорили, какой замечательный фильм. Насколько он правдиво отражает. Они получили этот фильм максимальные оценки от мировых критиков 100%. То есть этот фильм раскрутил по полной программе. Он не просто остался незамеченным, Алексей. Он получил, такое признание, которым я даже не знаю, с каким фильмом. Просто не знаю. Наверное, вы, может, мне напомните, какой действительно какой хороший...
17: Не знаю, Мастрояни, Феллини, да. Какой угодно.
19: Я имею в виду, да.

0: вы знаете, возмущены, но абсолютно справедливо, потому что это ведь не документальная лента. Документальная лента, она требует фактуры, она требует экспертизы. Если бы там было хотя бы какое-то упоминание об экспертах, реальных существующих экспертов, которые оценивают деятельность, значит, армии в Газе. А такие эксперты есть. Ну, например, я сошлюсь на два, они очень известны, те, кто занимается этими вопросами. Это британский подполковник, полковник Ричард Кэмп и специалист по городской войне в Институте современной войны при Вестпойнт, военной академии, Джон Спенсер. Так вот, они много раз писали статьи о том, как Израиль воюет в Газе. Они оценивали с точки зрения военной, тактической, профессиональной, о том, что это беспрецедентные действия по уровню защиты гражданского, то есть арабского населения в условиях городского боя. Они писали, что Израиль сталкивается с такими уникальными трудностями из-за тактики Хамаса, которую мы знаем, прячется под землей, там в домах, прикрывается мирным населением, в больницах, школах, мечетях и так далее, что крайне трудно, практически невозможно вести с ними военные действия так, чтобы, ну, по крайней мере, хоть сохранить мирное население. И Израиль, утверждали оба они, оба высокопрофессиональные люди, военные, Израиль, писали они, это делают.
1: Например, Александр, я считаю нужным такое объяснение дать радиослушателям, чтобы они поняли, почему, что такое городская война. Ну, война на улицах в условиях города. Какое Газа имеет отношение к городу, почему городская война в Газе. Друзья, просто Газа – это небольшой кусочек земли, очень густо застроенный. В Газе один из самых высоких коэффициентов плотности населения. По сути дела, вот когда мы говорим «сектор Газа», это вообще-то один населенный пункт. Там лагеря беженцев, там город Газа, там другие городки. На самом деле, это вот вся территория, она достаточно или сравнительно плотно застроена многоэтажными, одноэтажными домами. Там есть. То есть, это вот, по сути дела, город. И именно поэтому термин «городская война», вот он не просто применим, а очень важен в контексте объяснения того, что происходит в секторе и в каких условиях армия обороны Израиль ведет там свои действия. Александр, не дам вам возможности произнести больше ни слова пока в эти полчаса, потому что у нас на очереди выпуск новостей, краткая реклама и затем продолжение программы. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Америка, Израиль.
3: Факты. События. Лица.
4: Новости.
3: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Агентство Рейтер установило, что Трамп предоставил помилование не менее чем 85 государственным деятелям, обвинявшимся или осужденным по коррупционным делам. Большинство получателей были республиканцами или сторонниками Трампа. Белый дом объясняет решение необходимостью исправления несправедливых судебных преследований. Федеральные агенты провели обыск в доме Ильхан Омар в Вашингтоне. Подробности расследования не раскрываются. Конгрессвумен назвала происходящее политическим давлением. Доллар теряет позиции. Американская валюта ослабла на мировых рынках. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на октябрьском заседании. Стрельба в Бронксе. 12-летняя девочка получила 2 пулевых ранения в районе Вестчер-сквер. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего. Продовольственные пособия. Нью-Йорк пытается восстановить выплаты для 26,5 тысяч жителей, потерявших помощь из-за новых федеральных требований. Особенно сильные изменения затронули Бруклин и Бронкс.
3: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой.

2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвид Джун Радио.
4: Израиль.
5: Итак, сопутствующий ущерб на иврите, это аббревиатура НАЗА, созвучная с Газой, причем это армейский иврит, где вот в условиях боевых действий, просто армейских будней, нужно произносить слова и целые фразы по-быстрому, быстренько, вот все те, кто жил в Израиле, у кого дети служили в армии, кто сам из наших радиослушателей проходил службу в рядах армии обороны Израиля, они, например, знают Хавлаз, Хаваль-Аль-Азман, то есть жалко времени, и много других вот таких вот армейских жаргонных словечек и сокращений, и фильм «НАЗА», сопутствующий ущерб, созвучный с Газой, сейчас делает, продолжает делать много шума на медийных и иных площадках. Его, этот фильм, эту документалку сняли два израильских молодых режиссера. Неважно, там в кавычках они или без кавычек. Александр уже выражал свое мнение по этому поводу. Но все равно, вот, Александр, возвращаюсь я к вопросу-то. Ну, а чего в Израиле вдруг все не просто так вот там обиделись на них, а оскорбились, а самые высокопоставленные израильские политики высказываются по поводу этого фильма, по поводу того, какую подлость там совершили его режиссеры, ведут проверки, там чуть ли не разведка подключается, кто там давал эти вот интервью на крышах Тель-Авива, находясь в тени с измененным голосом, там с измененной внешностью. И еще раз напомню, даже прозвучал призыв этих молодых людей лишить израильского гражданства. А уж сколько подлости, да шпионы были, да террористы были еврейские, Александр, никого гражданства не лишали, а тут вот такие призывы. Почему, в очередной раз спрашиваю я вас, такая вот, такая реакция на всего лишь, напомню, документальный фильм?
6: Вы знаете, Алексей, ну, прежде чем вот мы на ваш вопрос попытаемся вместе ответить, я хочу все-таки еще чуть-чуть рассказать о том, что считают действительно эксперты. Действительно эксперты по этому вопросу. Ну, вот тот же Джон Спенсер, который, как я напоминаю, он руководитель отдела, был изучение городской войны в Институте современной войны Академии Вест-Пойнт. Так вот, он написал, что Сахаль установил новый золотой стандарт, которому мировое сообщество должно подражать. Ричард Кемпке, которого тоже упомянул, который был командующим на минуточку международными силами в Афганистане, полковник британской армии, это не мальчик, далеко не мальчик. Так вот он пишет, что ни одна армия в истории не делала столько для минимизации вот этого вот сопутствующего ущерба, сколько Сахал. И при этом не просто это старались предотвратить, а отменяли, по его же словам, многие операции, которые могли привести к значительной гибели местного населения. Просто я это и рассказываю, чтобы люди понимали, о чем идет речь, насколько все это фейки, насколько все это сфабриковано. Что касается Израиля, это возмущение вполне оправданное. Но будет ли что-то из этого возмущения, что-то действительно лишат? Были предложения Микки Зоар, например, наш министр по делам коммуникации, он сказал, что надо лишить их гражданства. Это все дальше слов не пойдет, не может пойти. У нас так называемая, мы очень гордимся, либеральная демократия. У нашей либеральной демократии можно все, например, арабские наши депутаты, они фактически открыто призывают к победе Хамаса, обвиняют нас в том же самом, что и делают авторы этого фильма. Наши политики, наши доблестные генералы, они делают заявления, которые ничуть не отличаются от вот того, что говорится в этом фильме. Я не устаю приводить пример представителя партии демократов, которая значительная партия, 10 мандатов у нее, это точно, это значительная партия. Отставной генерал, бывший замначальник генштаба, на минуточку, который заявил так вот, ничтожество сумняшее, что израильские военнослужащие убивают арабских детей ради забавы. Вот это то, что он сказал. Другие наши генералы, например, Буги Айло, он там говорил о том, что тоже бывший начальник генштаба, бывший министр обороны, что мы осуществляем геноцид. По-моему, Ольмерт, вот, который был бывшим премьер-министром и сидельцем, отсидел за коррупцию, сказал тоже, что мы там осуществляем массовые этнические чистки. Ну, в общем, перечислять можно, как говорится, начать и не кончить. Этих людей, которые поносят свою страну и свою армию больше, чем грязи просто в зимний слякотный день. Да и возьмем, например, вот госпрокурора. Помните, мы с вами обсуждали эту историю? Госпрокурора армии, эту даму, которая, по сути говоря, она слила фальшивку о том, что, значит, военнослужащие, они насилуют арабского заключенного, слила на 12-й канал, на это ведущий наш канал, телеканал, после чего все это пошло гулять по миру, и где-то сегодня там больше 100 миллионов просмотров по всем соцсетям и так далее. То есть у нас это вполне вот эта вот самая ненависть к своей стране, к своей армии, к своему народу, симпатии к Хамасу, это пропитывает нашу политическую левую культуру с невероятной силой, и ничего им нету, и ничего, потому что демократия, потому что у нас либеральная демократия, с этим нельзя ничего сделать. Вот если вы, например, скажете о том, что там надо насильственно выселить, скажем, жителей Газы куда-то, я не знаю куда, вот тогда это призывы к ненависти, это призывы к геноциду и так далее. А вот сказать, что армия осуществляет массовые убийства и геноцид, нет, это нормально. Так что нет, им ничего не будет за это. Возмущение это, оно остается, конечно, но никто их гражданства, Алексей, не лишит, я 100% в этом уверен. И будут продолжать они свою творческую деятельность, будут, как сегодня модно говорить, ловить хайп, то есть получать поддержку от всего всего международного прогрессивного сообщества. Не исключено, что потом Guardian закажет им новый какой-то проект о том, как там с Хизбаллой плохо, например, обошлись. Скорее всего, именно так.
5: Ну что ж, тогда, Александр, еще один вопрос, вот, связанный именно с, ну, вот этим своеобразным хайпом во всем мире. Все, что связано сегодня с геноцидом в Газе, в том же Нью-Йорке, вон, не говоря уже там про масштаб Организации Объединенных Наций, вызывает не только аплодисменты, но и интерес, обсуждение, дискуссии, требования о помощи. А быть может, мы с вами в том числе, вот в меньшинстве, быть может, нам каким-то образом пропаганда, я не знаю, залила глаза, я не знаю, розовым вареньем из лепестков роз, елеем, там, я не знаю, сиропом, чем угодно. Возможно, мы не правы, потому что вот такое ощущение, что мы не просто в меньшинстве, а мы в каком-то невероятном меньшинстве. Ну, про геноцид в Газе не говорит только ленивый. Я вот недавно вернулся из командировки в Таиланд, и совершенно такой, ну, не буду говорить неправду, что невероятное, но большое, немалое количество людей в Таиланде, а эта культура, ну, как бы совершенно отличная и от европейской, и от североамериканской, и вообще они настолько далеко от Израиля, от Палестины, и от ислама, что, в общем, сложно об этом подумать. Но там все Free Palestine, свободная Палестина, майки, футболки, кепки, сумки-шоперы, им не безразлично, видать, вот это все это дело. Ну, с чего вдруг? Может быть, правда, Александр, нас обманывают, а в Газе геноцид?
6: Вы знаете, Алексей, очень интересно то, что вы говорите. Я в Таиланде не был, ну, к сожалению, не был, но вот то, что вы рассказываете о Таиланде, весьма-весьма любопытно. То есть даже вот до такой страны, но которая, казалось бы, далека до всех этих наших Палестин, да, и уж казалось бы, ну им-то чего вообще? Ну в Таиланде, ну где Таиланд, где Израиль, где все вот эти вот дела? И вот видите, то, что вы рассказываете, это весьма интересно и весьма характерно. А по сути дела, Алексей, вы видели в жизни геноцид, когда своему противнику поставляют тонны еды, поставляют палатки. Вот недавно было в Газу отправлено где-то 15 тысяч, по-моему, палатков, грузовики с зимним оборудованием, там, для подготовки к зимнему сезону. Заботятся о людях, о детях Газы. А когда им поставляют электричество, когда канализацию им там обеспечивают, ну, создают все условия для того, чтобы они могли продолжать существовать, гуманитарная помощь, медикаменты, то есть медицинские клиники там даже разворачивают. Вы когда-нибудь слышали, Алексей, вот такой вот вид геноцида? Ну, мы знаем геноцид, например, армянского народа, мы знаем геноцид еврейского народа. Мы знаем массу геноцидов, которые происходили в Африке, когда людей буквально забивали там какими-то палками, тяпками, я не знаю чем. В Камбодже был геноцид, уничтожили массу народов. В Китае был геноцид, где-то 100 миллионов, наверное, там, или 60, 80, не знаю точно, было уничтожено Мао Цзэдуном и всей его культурной революцией. Вот это вот все был геноцид. В Эфиопии был геноцид. Но был, вот это вот можно назвать геноцидом, когда их этих палестинцев, которые жаждут убивать израильтян, и принимали участие непосредственно в убийствах израильтян 7 октября. Причем самые страшные зверства совершали-то даже не боевики Хамаса. Боевиков Хамаса была цель. Ну, понятно, изнасиловать, ну, понятно, там, увести в плен и все такое прочее. Но жуткие зверства совершали-то даже не столько они, сколько вот то самое гражданское мирное население, там, детишки там какие-то, вот эти вот простые палахи, которые прибегали сюда кто как мог. Вот это вот эти люди. И им поставляют на протяжении уже всех этих лет тонны продуктов, заваленные рынки Газа. Если геноцид, Алексей, когда на рынке можно купить все, что угодно. Все. Буквально все. Включая ананасы, там, я не знаю, пряности, сладости, любые предметы, по сути дела, чуть дороже, чуть дешевле. Это называется геноцидом. Но если это называется... Вот хорваты, например, там над сербами устраивали, над евреями геноцид. Было дело. То есть масса было геноцидов в истории. Жутких геноцидов совершенно. И на еврейской истории, не говоря уже о еврейской, и вообще в мировой истории. Но это точно не геноцид. А вот почему? Почему тоже понятно. Потому что, ну, для меня, по крайней мере, это очевидно. Потому что для мировых элит, для глобалистских элит, Израиль – это просто, вы знаете, как кость в горле, вот как какая-то соринка в глазу. Просто надо их уничтожить, потому что это бастион западной цивилизации. Так они это видят, и это справедливо. Это связь между библейским, тем самым библейским иудохристианской культурой и цивилизацией, на которой зиждется Запад. Это надо стереть, это надо уничтожить, надо разорвать эту пуповину. Поэтому они это ненавидят. Израиль стал сегодня злейшим врагом. Его травят, его уничтожают. Потому что надо убрать бастион, когда осаждают крепость. Прежде всего, надо взять передовой бастион. Тогда вполне уже намного легче открыть двери в крепость, ворота сорвать и полностью уничтожить вот эту крепость гигантскую, которая называется западной цивилизацией. Для меня это абсолютно понятно. Этот план, который, в общем-то говоря, и не скрывается. И палестинцы к этому не имеют никакого отношения. Да плевать им на этих палестинцев. Они их видели, по большому счету, в гробу в известных тапочках. Нет, тут цель уничтожения Израиля. И это... под разным предлогом, гуманитарные акции, поддержка, скажем, там, оккупированного населения. Никого не волнует, Алексей, оккупированное население в других странах. Никого не волнуют курды, никого не волнуют, скажем, там, те же армяне, никого не волнуют африканские народы, которые страдают просто от резни мусульман. То есть масса Тибет, жители Тибета, которые...
5: Уйгуры,
6: конечно, которых сгоняют просто в лагеря, и они там просто концентрационные лагеря, ну и что, ну сгоняют, все нормально, все в порядке, никого это абсолютно не задевает совершенно. То есть никого ничего не волнует, только Израиль, потому что Израиль надо стереть с лица земли. Все международные ведущие СМИ, 90% ориентированы на это, все ведущие технологические гиганты, все эти медиа, соцсети и так далее, они ориентированы на это. Вся политическая элита, не только левая, кстати, значительное число и правых тоже, они ориентированы на это, за исключением там каких-то более маргинальных правых партий, как Герт Вильдерс, например, но их не так много, и они абсолютно сегодня уже невлиятельны, и поэтому это все понятно. Я хочу, вы знаете, добавить вот к вашему описанию в Таиланде интересный штрих. Вот мы были в отпуске в Будапеште. И вы знаете, меня поразило обратное. Вот это показатель, признак совершенно здоровой, нормальной, благополучной для меня страны. То есть никаких надписей, никаких Free Palestine, никаких флагов, никаких демонстраций, ничего нету. Масса евреев, в том числе из Израиля, ходят... кипах, ходят, ну, в каких-то весьма характерных еврейских, вот, атрибутики еврейской, говорят на иврите абсолютно без чувства страха. Приветливые люди по отношению к Израилю. Вот там пошли в музей, они говорят, вы откуда? Мы говорим, мы из Израиля. Он говорит, да, шалом, очень приветливо, очень. Я помню, вы знаете, был забавный момент, мы шли по главному проспекту Андраша, и вдруг какая-то колонна людей идет, полицейские машины, барабаны, значит, ну, думаю, о, пришло и сюда, Фри Палестайн, все-таки. Оказывается, это была демонстрация в поддержку защиты животных, в частности, собак, в Венгрии. Ну, вот нормальная страна, понимаете, вот нормальная, здоровая страна, и, ну, сколько таких стран осталось, конечно, можно посчитать по пальцам, собственно говоря, уже.
5: Посчитаем в одной из ближайших программ, а может быть, вот во втором часе полного шалома. Друзья, первый-то подошел к концу, песня «Единорог», «Юникорн», «Но Кирелл», это молодая и уже очень известная исполнительница израильская, «Юникорн», он же единорог, звучал в качестве песни, представлявшей еврейское государство пару лет назад на песенном конкурсе Евровидения. До сих пор эта песня в музыкальных чартах. Мы прервемся на музыкальную, рекламную, новостную паузу и через несколько минут продолжим программу. Не переключайтесь.

0: Израиль.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смах.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Лизетта, Мюзетта, Жанна, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это Лизетта, Мюзетта, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

0: четверки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Илон Маск вкладывает сотни миллионов в выборы. С июля Маск направил более 276 миллионов долларов на поддержку республиканцев. Только фонд поддержки кандидатов в Сенат получил 158 миллионов. Федеральная резервная система предупреждает о дорогих кредитах. Член руководства Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что доходность 10-летних государственных облигаций достигла максимума за 24 года. Среди причин – рост госдолга, большие инвестиции в искусственный интеллект и снижение международного спроса на американские облигации. Китай ввел санкции против представителей двух государств. Пекин объявил ограничения в отношении министра связи Парагвая и министра иностранных дел Белиза. Причиной стали контакты этих стран с Тайванем. Китайские власти продолжают оказывать дипломатическое давление на государства, поддерживающие отношения с островом. Изменения в метро Бруклина. На станции Марси-Авеню начинаются работы по замене железнодорожных стрелок. Изменения затронут линии J и М. На отдельных участках предусмотрены бесплатные автобусы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
5: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам четверть миллиарда долларов перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 13 октября, и сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 180 пунктов, 3%. 51 670 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 2 пункта, 7805 конечная точка. И Nasdaq упал на 42 пункта, 0,15%, 27204. Был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 4%, Russell 2000, индекс маленьких компаний упал на 0,4%. Нефть минус 29 центов, 106 долларов 40 центов стоит 1 баррель нефти. Золото минус 6,44 тысячи, 184 доллара 20 центов стоит унция золота, и унция серебра стоит 59 долларов 40 центов, минус доллар 12 за унцию. 1 евро равен, извините, доллар 12. Пятилетний курс бумаги дает 5,8%. За 10 лет можно получить 5,217%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,565%. За границей сегодня Англия, Франция и Германия небольшой минус. Швейцария прибавила 3%. В Азии японский Никей минус 1,8%. Гонконг и Хансен прибавили 0,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был CD Dow Corp, Valero Energy, Charter Communications, Oracle и Expand Energy. В минусе были Applied Material, Johnson & Johnson, Citigroup, Flex LTD и Domino Pizza. На NASDAQ Лучше всех были Meta, Texas, Analog Devices, Advanced Micro и Diamondback. Хуже всех были Applied Materials, Vertex, Pharmaceutical Space Exploration, Cadence Design и Take-Two Interactive. На DAO лучше всех был Salesforce, Visa, IBM, Chevron, Sherwin-Williams. Хуже всех были Johnson & Johnson, Caterpillar, Merck, Boeing и Amgen. Microsoft сегодня прибавил 2.30, Oracle поднялся на 5.81, Meta поднялась на 19.54, Amazon упал на 95 центов, Nvidia плюс 2.20, JFRAG плюс 26 центов, хотя закрылись на 99.28, хотя в течение дня они были $103.39. Dell потерял 4.29, Advanced Micro прибавил 11.29. Сегодня Pershing упал на 6.57, Broadcom плюс 2.58, Devon Energy плюс $1.25, Salesforce поднялся на 4.09, и Micron упал на $35.85, Visa прибавила 6.79. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
9: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
10: Добрый день, всем добрый вечер. Добрый вечер. Хочу поздороваться со всеми радиослушателями, со всеми работниками Дэвидсон Радио, пожелать всем хорошего вечера и пригласить на замечательную встречу Нового года в резорт Вилла Рома, который находится буквально в нескольких часах езды от Бруклина, Квинса. Там замечательная атмосфера, красивая природа. Прямо на территории есть даже гора, где можно покататься на лыжах, на тюбах. А после этого отдохнуть в бассейне, в теплом бассейне, в горячей сауне, в джакузи. И, конечно же, весело встретить Новый год с командой New Year's Spectacle Celebration. А это и актеры, и певцы, и музыканты, это и импровизаторы, это и стендаперы, люди, которые умеют и знают, как веселиться и как хорошо провести время и как подарить новогоднее настроение. 718-866-8826, 718-866-8826. 8826. Именно по этому номеру телефона можно позвонить и узнать дополнительную информацию и про номера, которые предоставляет замечательный резорт Вилла Рома. А номера там есть и обычные, я имею в виду номера типа гостиничные, есть и как квартиры, однобедрумные, то есть на любой вкус, на любое желание. Точно так же и программа на любой темперамент, на любой вкус, на любое желание. Программа, чтобы узнать про программу, я часто рассказываю в эфире, а лучше всего позвонить, сказать свой имейл, и я вам пришлю всю информацию буквально поминутно, что вас ждет в резорте Вилла Рома, а ждет много и детей, и взрослых. И даже вот братьев наших меньших, которых тоже можно брать с собой, ведь Новый год – это праздник для всех. И мы в Вилла Роме Новый год не просто встречаем, мы его гуляем. Гуляем, как положено, чтобы помнить, чтобы весь год был удачным, его надо хорошо встретить. 718-866-8826. позвоните по этому номеру телефона, и вы обязательно хорошо встретите Новый год вместе с нами в резорте «Вилла Рома». До встречи!

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Еще раз добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов, приветствую вас, уважаемые радиослушатели, ведущего израильского журналиста Александра Маистрового, соведущего этой программы. Александр, еще раз добрый вечер, алло.
4: Добрый вечер еще раз, Алексей, еще раз добрый вечер нашим радиослушателям.
3: Александр, хотел в начале, но думаю, нет, оставлю на самый пик программы, на ее середину, новость, которая прозвучала вот в конце прошлой недели, и, конечно же, и я, и те радиослушатели, которые ее услышали, сразу вспомнили вас, ваши умозаключения, ваши предсказания. Я уж не знаю ваш копирайтинг речей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вот что Трамп сказал. Он высмеял участников движения «Гей за Палестину», предложив их отправить в сектор Газа для переговоров. Потому что, по мнению Трампа, оказавшись в Газе, активисты могут столкнуться с последствиями из-за отношений к ЛГБТ в палестинском анклаве. Трамп упомянул движение «Геи за мир» и «Геи за Палестину», после чего предложил их сторонникам самим отправиться в Газу и поговорить там. «Давайте», это я цитирую Трампа, «как-нибудь отправим их туда вести переговоры. После этого вы их больше не увидите, они не вернутся», заявил американский президент. При этом Трамп не стал прямо говорить, что именно, по его мнению, произойдет с активистами в секторе Газа. Он лишь добавил, что не хочет описывать возможные последствия. Ну, я вам честно скажу, вот тут я уже злорадно хихикнул. Александр, ну, будете комментировать, будете повторяться, а то за вами президент Трамп вот повторяет. Вы-то неоднократно говорили о том, когда мы обсуждали, а с чего вдруг-то вот феминистки, я не знаю, там, вегетарианцы, Грета Тунберговцы, экологисты зеленые, голубые, красные, разноцветные, радужные, они вдруг все что-то за Палестину.
4: Да, Алексей, вы правы, услышал меня, Дональд Трамп? Я сколько раз ему это говорил. Дональд, надо обратить внимание вот на вот такую вот штуку. Он говорит, да, Александр, согласен с тобой, я обращу. Ну, это он и сделал. Ну, а если серьезно, Алексей, то опять-таки, понимаете, мы имеем дело с удивительным феноменом, просто потрясающим феноменом. Что я не раз об этом говорил, многие не очень понимают, как это возможно. Как феминистки, защитницы прав женщин могут защищать тех, кто женщин угнетает, ненавидит, презирает, делают женские обрезания, выдают девочек 8-9 лет за каких-то толстых шейхов или неважно каких, которые им годятся не то что в отцы, но и в дедушки. Как женщин, как феминистки могут защищать тех, кто насилует женщин, унижает их, оскорбляет и так далее.

Мухаммеду, и поэтому их надо всех, как говорится, вот того. Издевательство над ослами, издевательство над другими животными, то есть совершенно безжалостные отношения, но экологи и все эти природоохранные организации, они их защищают. И так повсюду. В чем причина? Причина в том, что называется современными ну, квазимарксистскими теориями. Что они говорят? Они говорят следующее, и они убедили в этом огромное количество молодежи, и не только молодежи, по всему миру. Что есть, это опять-таки, знаете, расово-классовая концепция, которая была как у нацистов взята, так и у марксистов. Есть враги человечества, то эти враги, это белые гетеросексуальные мужчины, они априори колониалисты, империалисты, шовинисты, расисты, насильники, все плохое от них. Ну и сионисты. Сионисты – это самое тоже худшее, что есть. Они те же самые вот эти вот белые мужчины, только не христиане, а евреи со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Вот эти злыдни, они все зло от них повсюду и везде. Они угнетатели априори. А есть угнетенные. Кто эти угнетенные? Женщины угнетенные, это мусульмане угнетенные, это ЛГБТ-сообщество все угнетенное, это сторонники защиты планеты Земля, они угнетенные, опять-таки, потому что вот те самые нехорошие белые мужчины, они убивают Землю, они же во имя своей вот эти вот наживы, они же все делают, чтобы уничтожить нашу планету Земля. Понимаете? И не важно, что это никакого отношения к фактам, ничего не имеет даже близко. Не важно. Эти все теории, их много. Они называют интерсекциональность, политическая идентичность, критическая расовая теория, концепция отмены, белое превосходство, мужское превосходство. Вот это вот все. Суть заключается в том, что давайте мы все угнетенные все, и феминистки, женщины, и, значит, и мусульмане, и палестинцы, и гомосексуалисты, и жители третьего мира, и экологи, все стали плечом к плечу заедино против вот этих вот белых чудовищ, которые мучают и терзают всех, кого только могут и кого только не могут. Понимаете, и вот так вот это породило вот такое вот движение о том, что овцы поддерживают волков, курочки поддерживают КСВ и так далее. То есть вот это такая сформировалась, как я уже говорю, это такая новая религия, новая секта, как угодно вы можете ее назвать. И поэтому мы видим то, что происходит. Например, помните, Алексей, когда был, например, парад, гей-парад в Берлине, и тогда какой-то Махмуд, он въехал на машине, там было много жертв. И тогда вот те же участники гей-парадов, они начали заявлять, что ну мы не верим в то, что это был мусульманин, это наверняка белый какой-то супрематист, это какой-то белый фашист, националист, который, значит, ненавидит нас. Ну, мусульманин это не мог быть, ведь мы же все заедино, мы же боремся против вот этого всего зла человечества. И они в это верят, они в это искренне верят. У них, знаете, такое впечатление у меня иногда, что они рождаются как из инкубатора, и им вставляют какой-то чип в голову, как цыплята. И покемоны такие. И они начинают с этим чипом бегать, кудахтать, клевать, нападать, абсолютно ничего не зная, не понимая, не зная истории, невежество страшное. И они даже не знают о том, что происходило, но там, скажем, в годы Второй мировой войны, я уже не говорю там о чем-то большем, не знают, ничего не понимают. Они не знают ГУЛАГа, они не знают ничего из истории человечества. Ну, это просто, ну вот покемоны. Вы знаете, я не могу назвать другого слова, я называю их покемонами. И вот отсюда все и происходит. Они действительно считают, что Палестина – это своего рода, знаете, Алексей, своего рода догмат веры. Вот один из догматов веры, который надо защищать страстно, потому что именно палестинцы на передовой, значит, цивилизованного, свободного, прогрессивного мира, а сионисты – это зло, которое надо победить. И Израиль в их концепции, кстати говоря, вообще не имеет права на существование, априори не имеет права на существование, не в границах.

0: там 68-го года, ни в границах 48-го года, ни в каких границах, потому что это злобное колониалистское образование, которое унижает и топчет, и я не знаю, что сделает, с палестинским народом. А кто есть палестинский народ? Палестинский народ, оказывается, говорят, они населял там территорию нынешней Палестины. А там откуда взялось само слово Палестина и было принесено римлянами, как в свое время переименовано после еврейских восстаний? Они не знают, они думают, что палестинцы – это народ с 3000-летней историей, что палестинцы дали все самое лучшее этому миру, что Иисус Христос тоже был палестинцем. Это вот тоже сейчас модно, это все поддерживается. Так что невероятная культура оболванивания, невероятная культура лжи. И вы знаете, меня больше всего поражает, что она оказалась намного более, Алексей, успешной, чем наша советская пропаганда. Советская пропаганда, она не достигла вот поставленных целей, провалилась, по сути дела. Люди остались, ну, сколько мы жили вот при Брежневе и так далее, нормальными людьми. А здесь нет. А здесь людей удалось превратить вот в этих покемонов. Удалось очень успешно, я бы сказал, очень успешный социальный эксперимент.
1: К чему? Я к тому, что даже и не буду, ну, задаваться и не буду задавать вам вопрос. Мы его неоднократно обсуждали. Вот понимаете, эта пропаганда оболванивает массы людей. Почему я даже готов согласиться там на термин, на глагол оболванивания? Почему сионистская или израильская, произраильская пропаганда вот этим оболваниванием? В нем она безуспешна. Я говорю, сколько раз я слышал от самых разных представителей, самых разных партий, самых разных волн чиновников в Израиле. Ну уж все, уж вот мы сейчас за пропаганду возьмемся, и все будет хорошо. И после 7 октября я это слышал. Нет, ничего не получается. Какой-то замкнутый круг, или я не знаю, какой-то заговор вокруг именно произраильской пропаганды. Самих израильтян, и они в этом деле безуспешны, даже если не сказать провальны. Но еще раз, я предложил не углубляться сейчас в эту тему. Александр, я ведь посмотрел на рабочий график, что через 2 недели мы с вами будем в эфире 27 числа. А это красный день календаря, правда, в израильском календаре. Выборы, о которых мы много говорили, еще поговорим, и до 27-го, и после 27-го. Ну, коронный вопрос последних недель. Какие-то сюрпризы были, слышали. Потому что я так смотрю, в общем, ничего особого в рамках тех предвыборных опросов, которые регулярно то одна партия, то другая, то одно агентство, то другой институт общественного мнения не проводит. Но все нормально, по-моему. То есть, как и предполагалось. Или у вас там рука на пульсе, есть к чему присмотреться, есть к чему прислушаться.
0: Вы знаете, Алексей, принципиальных изменений нету, сразу скажу. То есть по разным, опять-таки, разные каналы, разные СМИ, они по-разному дают совершенно выборы. Такое впечатление, что мы живем в двух параллельных Израилях. Есть один Израиль, в котором побеждает, например, оппозиция во главе с партией Яшар, партией отставного генерала Айзенкота. Она уверенно одерживает победу. Есть другая, другие выборы, другой Израиль, где победу одерживает Ликуд со своими союзниками. А при том, что надо сказать, что данные эти опросы-то существенно не меняются. То есть все чуть колеблется туда, чуть в одну сторону, в другую сторону, но ничего существенного. Есть один момент, который мне до сих пор не вполне понятен, а вызывает некое такое удивление, я бы сказал. Я объясню, в чем. У нас появилась некоторое время назад партия Офера Винтера, которая называется «Амха Исраэль». Это народ Израиля. Офер Винтер – генерал правого толка, на мой взгляд, талантливый, судя по тому, что мы знаем, действительно боевой генерал, не вот этот чинуша в погонах, которые были, большинство которых мы видели, который выступает с резкой критикой концепции Цахала и вообще всех силовых служб на протяжении последнего времени. Говорит, что все эти службисты и генералы, они одержимы были идеей примирения с палестинцами, как-то их умиротворение, вот этой вот концепцией о том, что чем больше мы будем давать, тем будут лучше отношения, что можно строить какие-то мосты, наводить взаимопонимание, надо давать им больше власти, больше денег. Ну, знакомые всем истории. Вот это позиция Винтера. которые, я считаю, совершенно оправданы. Я вижу в этом совершенно реальное отражение мира. Его второй номер – это араб-христианин, маронит, Юсуф Хадад. Потрясающий, на мой взгляд, совершенно парень, просто потрясающий, потому что с такой страстью, с таким темпераментом, как он отстаивает защиту, отстаивает Израиль, защищает Израиль, ездит по всему миру, сталкивается вот со всеми этими борцунами, протестунами, вплоть до дела, до драк там доходят. Он был в десантных войсках. Он умеет, он на арабском им объясняет, он знает все их коды поведенческие, он знает вообще, как устроено и арабское общество. То есть он рассказывает западному миру о том, что есть на самом деле арабы, палестинцы, в кавычках, Ближний Восток и так далее. Он у него второе место занимает. То есть эта вот пара, на мой взгляд, она очень успешная, и она нужна Израилю, потому что, ну, как вы сказали уже, Израилю катастрофически, в частности, не хватает пропаганды. Да, очень трудно вести войну, когда против тебя работает такая тяжелая артиллерия, вот как там «Нью-Йорк Таймс», «CNN», «BBC», «Guardian», «Washington Post», и так далее. Очень трудно, соцсети против тебя, ТикТок против тебя, очень трудно выстоять. Но надо пытаться, по крайней мере. То, что я вижу, как работает наша пропаганда, это просто какие-то детские игры. То есть, ну вообще, какие-то пустой звук, пустые заявления общие абсолютно не могут найти болевую точку, которую нашли Хамас. Вот это вот то, что называется сегодня эмпатией, сочувствием и так далее. То есть нет, пустые общие фразы со знакомым содержанием, которые никого не трогают. Такие люди очень нужны, и как Винтер, и как Юсуф Хадад. Но что меня поражает, это травля, которой они подвергаются со стороны Нетаньяху, Ликуда и со стороны ряда правых партий. То есть почему-то говорят, что они обязательно проиграют, что они не пройдут электоральный барьер, что они потом перейдут на другую сторону. Я не вижу никаких, собственно говоря, причин полагать, что они это сделают. Вот эта травля своих же вероятных союзников, не просто вероятных, а естественных союзников.
1: Естественных, да, я хотел сказать, да,
0: естественных. Да, Алексей, естественных союзников. Они, да, выступают за призыв ортодоксов. Ну, действительно, это пора. Но недопустима ситуация, когда огромная часть населения просто ничего не делает. Ну, я опять-таки повторю, я не говорю про всех. Есть много людей, которые ультраортодоксов, да, они не так уже много, но они есть. Они участвуют в жизни общества, они, им Израиль важен, им Израиль нужен, они идут в армию, они служат, есть даже формирование ультраортодоксальное, прекрасно. Но это малая часть. Гигантская часть, она просто неприемлема эту страну. Они выходят на улицы, ну вот то же самое, что происходит в Париже, вот они творят то же самое на наших улицах, там переворачивают мусорные баки, громят, ломают, рушат, нападают на полицейских. Нормальные такие наши отечественные варвары. И когда они кричат о том, что Израиль это Гитлер коллективный, Израиль это коллективные нацисты, что мы лучше умрем, чем пойдем в армию. Ну, надоело, это все уже нетерпимо. Они переходят все границы, перекрывая дороги, блокируя ведущие магистрали. Надо что-то с ними делать. Винтер и Юсуф Хадад об этом говорят, что надо. Но за это травить их, мне кажется, это, мягко говоря, неправильно, совершенно неправильно.
1: И Александр, секунду, Александр, да. Нет, не секунду, да, а да, целых четыре минуты, да. Попрошу я подождать вас, радиослушатели, mm-hmm. тоже реклама, новости Дэвидсон Радио в своем обычном режиме. Друзья, не переключайтесь, у нас впереди финальная часть программы.
2: Америка, Израиль. Факты, события, лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая. У микрофона Лена Вишневецкая. Техас. Армия усиливает охрану мексиканской границы. Более 8 тысяч американских военнослужащих участвуют в обеспечении безопасности южной границы. Военные используют наблюдательные системы, заграждение и беспилотную технику. Власти сообщают о сокращении незаконных переходов, однако эксперты спорят о роли военных мер в этом снижении. Суд остановил работу администрации Трампа в Вашингтоне. Федеральный судья распорядился временно прекратить вырубку деревьев на историческом поле для гольфа в столице. Суд обвинил представителя администрации в недостаточной открытости и нарушении порядка уведомления. Новое слушание назначено на 19 октября. Борьба за Сенат становится все напряженнее. До промежуточных выборов остается 3 недели. Республиканцы сохраняют большинство в Сенате, однако борьба обостряется в Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Огайо и Техасе. Трамп усиливает поездки по штатам, где его партия рискует потерять места. Бэйридж – новый большой продовольственный магазин. Сеть Trader Joe официально подтвердила планы открыть магазин в бывшем помещении универмага Century 21. Для жителей Южного Бруклина это означает появление еще одного крупного продуктового магазина. Дата открытия пока не уточняется.
2: Служба информации Davidson Radio.
4: Точность в деталях.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
1: И мы вместе с Александром Мастровым возвращаемся в прямой эфир. Полный шалом по вторникам в полном... в полном финале уже последние наши полчаса. Александр перед уходом на рекламу говорил о приближающихся выборах. Кстати, напомню, 27 октября мы с Александром будем в эфире и про выборы поговорим непременно. Даже, возможно, как бы и вот прям в режиме реального времени последим, подумаем над этим. Но, Александр, вот про своеобразный такой сюрприз, там партию Винтеровы начали рассказывать и употребили мы с вами практически одновременно там в эфир выдали естественный союзник Нетаньяху, правая партия. Вам непонятно, почему их травят, но ваш прогноз, они вообще как-то куда-то пройдут, выйдут? Ведь были в истории Израиля, в истории выборных кампаний Израиля такие своеобразные, ну, я напомню, ельцинские там все эти времена, киндер-сюрпризы, когда вдруг какая-то партия, бац, и выстреливала, ну, вон там, вспомним, там, наспех сколоченную Шароновскую Кадиму и так далее, и так далее.
2: Вы знаете, Алексей, опять-таки, по одним опросам, вот я смотрю опросы сейчас, значит, по одним опросам они не проходят, но по другим опросам они получают необходимые 4 мандата, то есть 4 мандата – это минимум, чтобы преодолеть электоральный барьер. По другим они получают даже где-то 5 мандатов. Но я повторю, Алексей, я не понимаю Нетаньяху, я не понимаю его окружение. Зачем топить собственных союзников и тем самым рубить сук, на котором он сидит? То есть он лишит их возможности пройти электоральный барьер. Огромное количество людей, которые проголосуют за правых и которые могли бы присоединиться к его лагерю, просто потеряют свои голоса, мандаты уйдут в песок, он лишится своего стратегического союзника. Во имя чего? Во имя того, чтобы сохранить хорошие отношения вот с этими ультраортодоксами. Я не знаю, стоит ли это того. Мне это непонятно, мне это совершенно не нравится, это мне не симпатично. Но вот это то, с чем мы имеем дело. Дело в том, что Нетаньяху при всех его качествах, как несомненного мирового лидера, его превосходное знание экономики, его видение геополитических проблем, дипломатических проблем, при его блестящем ораторском искусстве, у него есть много очень недостатков, которые его же и губят. Он отталкивает от себя многих людей, которые с ним готовы были идти, которые ему симпатичны. Я помню тоже Айелет Шакет, которая была министром юстиции. Он не хотел ее назначать на эту должность министра юстиции. Она говорила, я совершенно не понимаю. Она правая была. Сейчас она ушла из политики. Пока ушла. Во всяком случае, она говорила, я не понимаю, а за что они меня так ненавидят? Вот это были ее слова. И вот то же самое, вероятно, задает вопросом тот же Винтер, Юсуф Хадат, а за что они меня так ненавидят? То есть, вот что, понимаете, Алексей, это проблема Нетаньяху. Вероятно, я объясняю, он боится в своем окружении сильных, ярких фигур. Вот это мое. И поэтому окружает себя какими-то бледными, невзрачными, невнятными людьми, которыми, на фоне которых его значимость, она еще больше возрастает. Но это ущербный подход. Я считаю,
1: что... Ну, мне кажется, да, это, Александр, в первую очередь подход возрастной. Вот Нетаньяху уже за 70,
2: может быть.
1: Там какой-то мессианский уже у него подход вот к своей... там утечки всевозможные из канцелярии, что вот только он может спасти, только он один, и никого рядом, даже вот, близким по яркости не может быть. Непонятно, но мне кажется, еще раз говорю, это вот проблема старения, проблема долгого нахождения.
2: Может быть.
1: Не
2: может
1: просто
2: быть,
1: в политике, да, на вершине политической власти. Ну, посмотрим. Есть еще, так сказать, вот предвыборные всякие дела, которые могли бы навести, что называется, вот шороху в предстоящей, вернее, не так, не предстоящей, а в завершающейся уже предвыборной кампании в Израиле, это все-таки, ну, вот такие робкие, я бы не сказал русские голоса, а русские акценты в израильской современной политике. Там чего-то зацепились политики, вернее, один из министров в эфире, по-моему, радиостанции, он там спародировал русский акцент Либермана, который там не просто новый репатриант, а который там ватик, он уже не просто больше, подавляющую часть своей жизни живет в Израиле, приехав туда молодым, неженатым человеком, там даже еще, по-моему, студентом он не был. Но русский акцент остался, ничего с этим не поделаешь. Министр спародировал его в прямом эфире, многим это не понравилось. Разгорелся сыр-бор, стали выступать и политики, и спортсмены, и общественные деятели. Сам министр, по-моему, Шикли, он сказал, что не собирается, это была шутка. И, в общем, ну да, спародировал он русский акцент, ничего русофобского, российского там или анти чего-то там гуманного он не сделал. И все, и как бы вот, ну, буря в стакане воды, ничего другого русского, я имею в виду акценты или нотки, за эти дни не звучало.
2: Нет, Алексей, больше я не припомню насчет этого инцидента. Вы знаете, а Михаил Шикли мне очень нравится. Он очень, мне кажется, парень способный и принципиальный. Я хочу напомнить, то когда вот партия, он приотносился к партии Беннета, вот того Нафтали Беннета, который перешел на левую сторону и который с 6 мандатами, всего-навсего 6 мандатами, возглавил правительство, где входили все. Там были вот и крайне левые, и арабская партия, по сути дела, филиал мусульманских братьев. Вот он возглавил вот этого вот такого гибрида весьма и весьма странного, но абсолютно левой ориентации, правительство, которое отдало тогда, как мы помним, газовые поля Хизбалле, когда всего-то за 1.5 года, который позволил где-то 20 тысячам арабов из Газы въехать в Израиль и работать здесь, и они очень хорошо, как мы помним, отплатили, и очень своим благодетелям 7 октября они как раз наводили вот хамасников на те дома, в которые они работали, так что все это было очень даже успешно. Так вот, Шикли отказался идти с Беннетом. Он сказал, нет, я не подписывался, это партия, которая должна была быть правой, умеренно религиозной, а она должна была идти с правыми, она не должна была идти вот со всей этой публикой, в которую ходил, кстати, Либерман, как мы прекрасно помним. Так вот, он вышел и присоединился к Ликуду. И потом уже на должности министра по вопросам диаспоры он вел очень умную, собственно говоря, политику. Он встречался с лидерами, которые поддерживали Израиль. Он говорит правильные вещи о том, что если Запад не хочет погибнуть, причем погибнуть вообще совершенно ужасным образом, то он должен вернуться к своим корням. Он говорит правильные вещи, разумные вещи. Что касается Либермана, да, он немножко его передразнил. У Либермана действительно, ну, отвратительно. Вы знаете, мне даже за него бывает стыдно, потому что, ну он приехал сюда молодым человеком-то совсем. Ну, зачем же так выпячивать-то свой вот этот вот русский акцент? Ну, я понимаю, если ты бабушка уже, конечно, тут тяжело разговаривать, скажем, ну, без акцента. Но тебе-то, ну, зачем же? Нет, он это делает специально вот типа, тут нечем гордиться. Действительно, язык у него, ну, отвратительный, просто отвратительный, вот как знаете, вот то, что называется новый репатриант Олег Адаш, как-то разговаривает коряво, дубово, совершенно никак. Ну, он его действительно передразнил. Я не вижу в этом ничего антирусского совершенно, но, естественно, для Либермана и всего этого окружения это был повод немедленно накинуться на Шикли и поднять волну, значит, о том, что вот как нас унижают, нас оскорбляют. Я не вижу в этом никакого унижения, оскорбления. Он передразнил его не как русского, Алексея, он передразнил его как политика, который абсолютно не верен своему слову, который сегодня он правый, как он говорил, правее стенки, теперь он левее стенки стал. В общем, человек, у которого ни стержня, ни слова, ни ответственности за свои слова, ничего, кроме громкой риторики и сомнительных каких-то манипуляций политических. Вот это то, что произошло. Но у нас же очень любят, и многие покупаются, честно говоря, на вот на все это, что опять-таки нас бедных травят, нас бедных унижают. В данном случае это абсолютно не имеет отношения к действительности.
1: Александр, я не раз, и в том числе и в наших эфирах, признавался к почтению, к любви, если хотите, к израильскому журналисту, молодому комментатору, политическому обозревателю Амиту Сегалю. И вот его последняя колонка касалась прогноза, что произойдет с Израилем после ухода Трампа из Белого дома. Ну, все мы прекрасно сейчас понимаем, что вот, скорее всего, произойдет кардинальная смена власти. Демократы сменят республиканцев. И по оценке Амита, у Израиля останется около 2 лет, чтобы изменить ситуацию в Газе и создать такие условия, которые, вот цитирую его, они позволят избежать нового противостояния с западными государствами. И опять цитирую, главная проблема заключается в том, что израильская предвыборная кампания практически не затрагивает стратегические решения, от которых будет зависеть положение страны после января 29 года, то есть после ближайших президентских выборов в США. И в случае победы демократов Израиль может столкнуться с совершенно иной политикой Вашингтона. В числе таких решений Сегель называет признание палестинского государства, персональные санкции против отдельных политиков, ограничения на импорт продукции, произведенной в израильских поселений. Правда, он пишет, что подобный сценарий не является неизбежным. Но вот все равно, Александр, нам, правда, вот, нет, не нам, а вам стоит следить за тем, что произойдет в Белом доме в 29-м году.
2: Нам стоит, очень стоит, Алексей. И это он прав. Он совершенно прав, он журналист талантливый, думающий, он видит картину в целом, в отличие от большей части израильского общества, которое крайне местечковое и занято каким-то сведением мелких счетов. А Биби сказал своему помощнику, который помощник там сделал что-то своему помощнику, и вот давайте из этого раздуем большое пламя. Это чисто израильская вот такая вот, я бы сказал, специфика. Мы живем в каком-то своем буа, в котором варимся там и выискиваем все возможные какие-то проколы, глупости, не знаю, все что угодно. Это очень опасный сценарий, действительно. Вполне вероятно, что демократы придут к власти на выборах на следующих выборах, президентских выборах, и Израиль столкнется с беспрецедентным давлением, и по сравнению с которым правление даже Барака Хусейновича, она будет, просто, я бы сказал, такое, знаете, эпохой дружбы, гармонии и сотрудничества. То есть мы видим вот таких вот людей, как Мамдани, таких как Александрия Кортес, как Амар Ильхам Амар, Рашида Тлаи, вот это вот вся, они сейчас Берни Сандерсу, если он к тому времени, конечно, еще останется с нами, не уйдет.
1: Злой вы, Александр.
2: Нет. Я почему в том мире нет ничего плохого, поэтому я желаю ему только всех благ. Вот, там очень даже неплохо жить, говорят. И человек, он уже престарелый, так что пускай. Но если говорить серьезно, Алексей, то нас могут ждать очень неприятные времена. И надо к этому готовиться. Действительно, Нетаньяху старается к этому готовиться. Как он заявил о том, что где-то к 30-му году Израиль должен перейти на самообеспечение по выпуску базисных каких-то технологий, вооружений, военного оборудования и так далее. Это необходимо, потому что вполне возможно, вот как вы правильно процитировали Сегеля, это будут санкции. Мы уже видели эти санкции при Байдене, при Камале Харрис. Но это были только цветочки по сравнению с тем, что может быть. Если та же Камала победит, то санкции будут намного несопоставимо сильнее, учитывая наличие таких людей, там, скажем, как Мамдани или, например, Абдул Саид, который вот сейчас, если он пройдет в Мичигане, их много таких, и давление будет колоссальное со стороны мусульман, со стороны их организации, которые, по сути дела, организации мусульманских братьев, АИР, так называемый, и так далее. То есть это будет очень большая проблема для Израиля. Как я уже сказал, Биби пытается что-то сделать. Сегодня ведутся переговоры с европейскими странами, в частности, с Сербией было открыто большое производство по по выпуску военной техники. Израиль предоставляет свою технологию. Сербы предоставляют свои производственные мощности. С Индией очень хорошая на данный момент. Опять-таки, на данный момент мы не знаем, что будет завтра. Хорошее сотрудничество. То есть, Восточная Европа, Индия, какие-то страны Южной Европы. Но в целом, положение Израиля будет очень и очень неприятным, потому что большая часть западного мира во главе с Америкой, если победят демократы, она развернет кампании такой травли нашей страны, которой не было до сих пор. Единственное, что может предотвратить это, если сами многие страны Запада начнут распадаться. Вот то, что мы видим сегодня, например, во Франции, Бельгии, Алексей, но это уже явные предвестники распада. Это просто очевидно первые ласточки. Вот это вот безумие, это анархия, это то, что там происходит. Будут там скоро выборы. И во Франции я ожидаю, что эти страны просто начнут погружаться в хаос. Ну и, как говорится, что хотели, то и поимели. Но в целом ситуация может быть очень и очень тревожной в обозримом будущем.
1: На этой бравурной, я бы сказал, ноте я должен...
2: Позитивной.
1: Да, позитивной. Ну и бравурной в том числе, да. Должен отметить, что мерцают электронные часы, которые находятся в том числе и на экране компьютеров Дэвидсон Радио, компьютеров наших радиослушателей, наших звукорежиссеров, всех тех, кто помогает готовить и выводить в эфир эту программу, за что им отдельное спасибо. Александр, дорогой, это все на сегодня. Это говорю я и вам, и радиослушателям. До встречи через неделю.
2: До встречи, Алексей. Спасибо вам и спасибо радиослушателям.
3: Израиль. Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
4: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима. Иерусалима. Ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4:00 программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: 620 AM.
8: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировая экономика в этом году вырастет на 3,1%. Такова новая оценка Международного валютного фонда. Главным источником роста остаются инвестиции в искусственный интеллект. Однако дорогая нефть, военные конфликты и увеличение государственных долгов угрожают экономической стабильности. Международный аэропорт саудовской столицы останется закрытым как минимум до субботы после смертоносных ракетных ударов. Авиакомпании отменяют рейсы, тысячи пассажиров вынуждены менять маршруты. За последнюю неделю в результате атак погибли не менее 18 человек, более 300 получили ранения. В Индии задержан руководитель молодежного протестного движения. Полиция Нью-Дели задержала лидеров массовых выступлений, требующих отставки главы избирательной комиссии. Причиной протестов стал пересмотр списков избирателей. Оппозиция уже обратилась в Верховный суд страны, требуя приостановить изменения. Мировые финансовые рынки встревожены падением технологических акций. Южнокорейский биржевой показатель потерял более 7% на фоне опасений относительно будущих прибылей компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Инвесторы сомневаются, насколько быстро огромные вложения в новые технологии смогут окупиться. Дополнительное давление на рынки оказывает высокая стоимость нефти.
4: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
3: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 миллиарда перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.

0: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио.

пульс дня, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Телеканал Fox News отмечает 30 лет. Канал, в успех которого в 96-м году почти никто не верил, уже четверть века остается самым рейтинговым новостным каналом Америки. И к юбилею его отрыв от конкурентов стал самым большим за всю историю. За эти годы Fox News подарил телевидению бегущую строку, вырастил звезд вроде Билла О'Райли, Шона Хеннити и Такера Карлсона, пережил громкие скандалы и многомиллионные иски, а его бывшие ведущие сегодня занимают посты в правительстве. В нашем специальном выпуске вспомним, как Руперт Мёрдок и Роджер Айлс создавали канал, что происходило в его эфире 11 сентября 2001 года, и почему Fox News до сих пор остается самым влиятельным и самым спорным телеканалом страны. Канал вышел в эфир 7 октября 1996 года, и к юбилею он подошел с самым большим отрывом от конкурентов за всю историю. В прайм-тайм Fox News смотрят в среднем 2 миллиона 650 тысяч человек. У ближайшего соперника канала MS Now, бывшего MSNBC, около 915 тысяч. У CNN 573 тысячи. С начала года Fox обгоняет обоих конкурентов вместе взятых и по дневному, и по вечернему эфиру. Президент канала Джей Уоллес говорит, что первый большой рывок аудитории произошел после терактов 11 сентября, а самым рекордным по приросту зрителей стал 2020 год. В юбилейный вечер ведущий Шон Хеннити, который работает на канале с первого дня, не сдержал слез. Он показал нарезку лучших моментов своей карьеры и поблагодарил зрителей за то, что 30 лет они каждый вечер впускают Fox News в свои дома. Когда Fox News запускался, в его успех мало кто верил. В 96-м году кабельные новости в Америке фактически принадлежали CNN, а MSNBC стартовал всего за несколько месяцев до этого. Многие в индустрии считали, что третьему новостному каналу просто нет места. Медиамагнат Руперт Мёрдок опирался на опыт своего британского канала Sky News и пошел против правил рынка. Обычно кабельные операторы платят каналам за право их транслировать, а Мёрдок сам платил операторам, чтобы те включили Fox News в свои пакеты. На старте канал был доступен примерно в 10-17 миллионах домов. Долгое время его не показывали даже в Нью-Йорке, где находилась сама редакция. Доступ к нью-йоркским зрителям пришлось буквально выбивать у компании Time Warner. В первых эфирах работали Нил Кавута и Тони Сноу, а новости поначалу выходили короткими блоками, которые повторялись в течение дня. Эту дорогостоящую ставку тогда называли авантюрой. Архитектором Fox News стал Роджер Айлс, человек из политики, а не из журналистики. В 1968 году он помог Ричарду Никсону выиграть президентские выборы, научив его работать на телевидении. Позже он был медиаконсультантом Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. До прихода к Мёрдоку Айлс руководил деловым каналом CNBC. Мёрдок поручил ему построить новостной канал с нуля, и Айлс уложился меньше, чем за год. Его рецепт был прост – яркая картинка, быстрый темп, харизматичные ведущие и ставка на зрителя, который считал остальные телесети слишком либеральными. Над CNN Айлс открыто насмехался и называл его телесетью Клинтона. 20 лет именно он решал, кто появится в эфире Fox News, о чем и каким тоном будут там говорить. Даже критики признают, что Айлс изменил не только американское телевидение, но и американскую политику. Свою аудиторию Fox News завоевал во многом слоганами «Честно и сбалансированно» и «Мы сообщаем, вы решаете». С первых дней канал представлял себя как альтернативу мейнстримным медиа, которые, по мнению его создателей, давно сместились влево. Для миллионов консервативных американцев это прозвучало как обещание, что их наконец услышат. Критики отвечали, что ни о каком балансе речи нет, и канал открыто играет за республиканцев. В 2017 году, уже после ухода Айлса, от старого девиза отказались. Новый слоган «Самый популярный, самый надежный». При этом у Fox есть и программы, которые высоко ценят даже оппоненты. Например, специальный репортаж Бретта Байера и воскресная политическая программа Fox News Sunday, которой в этом году тоже исполнилось 30 лет. Спор о том, чем на самом деле является Fox News, новостным каналом или политической силой,
не утихает до сих пор. Главным испытанием для молодого канала стало 11 сентября 2001 года. В тот день Fox News сделал то, что навсегда изменило облик телевизионных новостей. В 10 часов 49 минут утра внизу экрана побежала строка с последними новостями. Новостей было так много, что они не помещались в эфир. CNN запустил свою бегущую строку через 22 минуты, следом подключился MSNBC. С тех пор бегущая строка стала стандартом для всех новостных каналов мира. Fox работал в эфире без рекламы, и, как вспоминает ведущий Стив Дусси, зрители, которые переключались с других каналов во время рекламных пауз, оставались на Fox. Ведущие стали появляться в кадре со значками американского флага на лацканах, а тон канала стал откровенно патриотическим. Сам Айлс в те дни передал через советника Белого дома Карла Роува свои рекомендации президенту Бушу, как реагировать на атаку. Когда об этом стало известно, конкуренты обвинили Fox в том, что канал перестал быть просто наблюдателем. Одна из самых обсуждаемых историй о Fox News и 11 сентября – история о кадрах людей, которые прыгали из горящих башен Всемирного торгового центра. В сериале «Самый громкий голос», где Роджера Айлса играет Рассел Кроу, именно Айлс решает показать эти кадры, чтобы американцы увидели весь ужас трагедии. Создатели сериала признавались, что сами долго спорили, как подать эту сцену. Но сюжет о приказе Айлса – художественный вымысел. В то утро падающих людей в прямом эфире видели зрители разных телеканалов. После этого крупные американские телесети в основном отказались от повторов, посчитав такие кадры недопустимыми. Журналисты, проверявшие сериал, пишут, что у Fox News эти съемки появились только в 2002 году. Символом той трагедии стал не телевизионный кадр, а снимок фотографа агентства Associated Press Ричарда Дрю «Падающий человек». На следующий день его опубликовали газеты по всей стране, и споры о том, имели ли они на это право, идут до сих пор. После 11 сентября рейтинги Fox News пошли резко вверх. В январе 2002 года канал впервые обогнал CNN по итогам целого месяца. 656 тысяч зрителей.

самых скандальных страниц в истории телеканала – ночь президентских выборов 2000 года. В 2 часа 16 минут ночи Fox News первым объявил, что во Флориде, а значит и во всей стране, победил Джордж Буш-младший. Через несколько минут то же самое сообщили CBS, ABC, NBC и CNN. Вице-президент Альберт Гор даже успел позвонить Бушу и признать поражение. Позже выяснилось, что прогноз подготовил руководитель отдела прогнозов Fox Джон Эллис, двоюродный брат Буша. Той ночью он созванивался и с самим кандидатом, и с его братом, губернатором Флориды Джебом Бушем. Через пару часов телесети отозвали прогноз, разрыв во Флориде оказался мизерным, и Гор забрал свое признание обратно. По итогам официального подсчета Буш опередил его всего на 537 голосов из почти 6 миллионов. Пересчет растянулся больше, чем на месяц, и закончился только решением Верховного суда США в декабре. Критики до сих пор считают, что поспешный прогноз Fox задал тон всей этой борьбе. Почти 20 лет главным лицом Fox News был Билл О'Райли. Его вечерняя программа вышла в эфир в год запуска канала, а с 1998 года называлась «Фактор О'Райли». Годами она оставалась самой рейтинговой программой на кабельном телевидении. Еще в начале 2017 года ее смотрели в среднем 4 миллиона человек. О'Райли прославился напором. Он перебивал гостей, спорил с ними, не стеснялся резкости и называл свою студию «зоной без болтовни». Многие зрители включали Fox только ради него. Карьера оборвалась весной 2017 года. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что О'Райли и Fox выплатили миллионы долларов женщинам, которые обвиняли ведущего в домогательствах. Крупные рекламодатели один за другим стали уходить из его программы, и в апреле канал расстался со своей главной звездой. Шон Хеннити, один из немногих ветеранов, кто работает на Fox News все 30 лет, он вышел в эфир в первый же день вещания в паре с либералом Аланом Колмсом. Их программа «Хеннити и Колмс», где консерватор и либерал спорили в прямом эфире, шла больше 12 лет. И в 2002 году впервые обошла по рейтингам легендарное шоу Ларри Кинга на CNN. В январе 2009 года Колмс ушел, и у Хеннити появилась собственная программа. Она до сих пор в числе самых популярных на кабельном телевидении. Хеннити – один из самых влиятельных консервативных голосов страны и давний союзник Дональда Трампа. В юбилейный вечер он признался, что канал изменил его жизнь и поблагодарил зрителей за 3 десятилетия верности. Самым громким именем Fox News последнего десятилетия был Такер Карлсон. В 2016 году он получил собственное вечернее шоу, а после ухода Билла О'Райли занял место главной звезды прайм-тайма. Карлсон задавал повестку для консервативного электората и спорил не только с демократами, но и с республиканским истеблишментом. 24 декабря 2023 года Fox объявил, что расстается с ним. Это случилось почти через неделю после того, как канал урегулировал многомиллионный иск компании Dominion. В материалах того дела всплыли личные сообщения Карлсона, в которых он резко отзывался о Трампе, хотя в эфире его поддерживал. Причины расставания канал так и не объяснил. В тот день Fox потерял на бирже почти 700 миллионов долларов капитализации. Сам Карлсон ушел в интернет и продолжает вещать самостоятельно. В августе 2015 года Fox News провел первые республиканские дебаты той предвыборной кампании. Руководство канала до сих пор называет их одним из поворотных моментов своей истории. Ведущая Меган Келли спросила Дональда Трампа о его оскорбительных высказываниях в адрес женщин. Трамп после эфира публично обрушился на ведущую, и конфликт кандидата с крупнейшим консервативным каналом несколько месяцев не сходил с первых полос. Дебаты собрали рекордную для кабельного телевидения аудиторию. В январе 2017 года Келли ушла на NBC. Позже Fox покинули и другие известные журналисты, ведущий дневных новостей Шепард Смит в 2019 году и ведущий Fox News Sunday Крис Уоллес в 2021. Оба давали понять, что на канале стало слишком мало новостей и слишком много мнений. Летом 2016 года создатель Fox News оказался в центре крупнейшего скандала в истории американского телевидения. 6 июля бывшая ведущая Гретхен Карлсон подала на Роджера Айлса в суд. Она заявила, что ее уволили за отказ уступить его домогательствам. За ней последовали другие сотрудницы. Решающим ударом

0: стало то, что Меган Келли рассказала следователям, Айлс приставал и к ней, когда она только начинала работать на телеканале. 21 июля, через две недели после иска, Айлс ушел в отставку, а руководство каналом временно взял на себя сам Руперт Мёрдок. Обвинение Айлс отрицал до конца, его падение стало одним из предвестников движения «Me Too». В мае 2017 года Айлс скончался в возрасте 77 лет. Эта история легла в основу фильма «Скандал» с Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также сериала «Самый громкий голос». Выборы 2020 года стали для Fox News одновременно звездным часом и самым дорогим провалом. В ночь голосования канал первым отдал Аризону Джо Байдену. Штаб Трампа был в ярости, а часть зрителей в знак протеста переключилась на конкурентов. Пытаясь вернуть аудиторию, Fox стал выпускать в эфир заявление о том, что машины для голосования компании Dominion якобы украли победу у Трампа. В марте 2021 года Dominion подала на Fox иск о клевете на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Суд признал утверждения о фальсификациях ложными. В апреле 2023 года, буквально накануне начала процесса, Fox пошел на мировое соглашение и выплатил 787,5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших выплат по делу о клевете в истории США. В заявлении канал признал решение суда, но извиняться в эфире не стал. Сегодня Fox News не только телеканал, но и кузница кадров для Белого дома. Бывший соведущий выходного утреннего шоу Fox and Friends Пит Хексит возглавил Пентагон и стал министром войны. Бывший соведущий программы на деловом канале Fox Business Шон Даффи стал министром транспорта, а его жена, кстати, Рэйчел Кампас Даффи, по-прежнему работает на Fox. Бывший пресс-секретарь Белого дома Келли Маккинени теперь сама ведет на канале программу «Суббота в Америке». Fox уверенно осваивает интернет. В первом квартале этого года его ролики на YouTube набрали рекордные 1,5 миллиарда просмотров. Руководство говорит, что главная задача на ближайшие годы – сделать контент канала доступным везде, где есть зритель. На этом у меня все. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с «Постскриптумом», а мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4,5 миллиона долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1,350,000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1,500,000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1,850,000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
5: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелое перевоплощение и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Факты, события, лица.
1: Новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Решение Трампа разрешить закупки российского дизельного топлива вызвало возражение представителей обеих партий в Конгрессе. Критики считают, что соглашение противоречит прежней санкционной политике Вашингтона. Администрация Трампа рассчитывает таким образом ослабить давление высоких топливных цен. Федеральная резервная система готовится к решению по процентным ставкам. На фоне устойчивой инфляции американские финансовые рынки оценивают вероятность сохранения действующей процентной ставки в октябре примерно в 80%. Новые данные о потребительских ценах ожидаются в среду. Они помогут определить дальнейшую политику американского центрального банка. На границе США и Мексики усилили военное присутствие. Более 8 тысяч американских военнослужащих участвуют в обеспечении безопасности южной границы. В районе реки Рио-Гранде значительно сократилось число незаконных переходов. Однако эксперты спорят, насколько результат связан именно с присутствием армии, а не с ранее введенными иммиграционными ограничениями.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.

0: сегодняшний выпуск. Для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани не принял участие в 82-м ежегодном параде в честь Дня Колумба, который прошел на 5-й авеню. Шествие было посвящено итало-американскому наследию и приурочено к федеральному празднику Columbus Day, который ежегодно отмечают во второй понедельник октября. Причины отсутствия градоначальника его пресс-служба объяснять отказалась. Официально День Колумба внесли в список федеральных выходных в 1971 году, перенеся, как остальные праздники в стране, на понедельник, чтобы не отделять дополнительный день отдыха от уикенда. В этом году парад в Нью-Йорке прошел от 44-й до 72-й стрит и завершил трехдневные торжества, посвященные истории, культуре и традициям американцев итальянского происхождения. В шествии приняли участие представители более 100 организаций и коллективов, а также несколько оркестров. В городе Большого Яблока, где Italian Americans составляют около 6% населения, праздничные мероприятия проводятся ежегодно, а мэры традиционно возглавляют многолюдное шествие по 5-й авеню. Мамдани к празднику в этом году не присоединился. В воскресенье представительница мэра сообщила, что он пропустит торжество. Причины такого решения она не уточнила, отметив лишь, что в ближайшие недели мэр планирует провести в своей резиденции отдельный прием. Свое отношение к наследию Колумба Мамдани публично выразил еще в 2020-м, когда баллотировался в Ассамблею штата. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показывает средний палец памятника мореплавателю. Снимок сопровождался подписью «Снесите его». Минувшую субботу Мамдани разместил видеоролик, но ни разу не упомянул в нем Христофора Колумба. Вместо этого мэр рассказал о вкладе итальянских эмигрантов в строительство и развитие мегаполиса, а также отметил заслуги Вито Марк-Антонио, экс-члена Палаты представителей от Восточного Гарлема, выступавшего за введение социальных пенсий и пособий по безработице. Позиция Мамдани в очередной раз вызвала критику со стороны представителей итало-американской общины и его оппонентов. В частности, Эндрю Куомо, неоднократно подчеркивавший свое итальянское происхождение, назвал отношение мэра к памятникам Колумбу позорным. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», этим летом городские власти опубликовали карту иммигрантских районов, на которой не оказалось Little Italy на Манхэттене. Это вызвало критику. В ответ Мамдани пообещал выпустить обновленную карту, отражающую присутствие более 200 этнических общин. Действующий мэр проявляет неуважение к итало-американской общине, и его отказ прийти на парад лишь подтверждает это, заявил нашим коллегам-журналистам Анджело Вивола, представитель коалиции по сохранению наследия Колумба. В следующем году искусственный интеллект может преподнести человечеству много неприятных сюрпризов в сфере кибербезопасности. Об этом заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN. По его словам, сфера кибербезопасности столкнется с наиболее драматическими изменениями. Гейтс назвал самой насущной угрозой не утрату контроля над AI, а применение новых технологий плохими людьми. Он также обратил внимание на дисбаланс. В IT-индустрии серьезно обеспокоены этим, тогда как в академической среде и среди политиков не хватает осведомленности, а сами чиновники не делают практически ничего, чтобы предотвратить кошмарный сценарий. Говоря о контроле за деятельностью разработчиков, Гейтс усомнился в эффективности саморегулирования со стороны самих IT, допускающих опасные инциденты, и выразил уверенность в том, что в 2027 году индустрия уйдет от модели полного самоуправления. Цитата: «Государство должно перейти к более серьезному подходу, и у нас должны быть организации, занимающиеся техникой безопасности, как в других сферах». Конфеты к Хэллоуину подорожали на 70% за 5 лет. Средняя цена упаковки достигла $16.96. Несмотря на рост цен, вкусы детворы остаются довольно традиционными. По данным DoorDash, конфеты Reese's Peanut Butter Cups третий год подряд занимают первое место по популярности и чаще других оказываются фаворитами в отдельных штатах. При этом растет интерес к фруктовым леденцам. Подорожание сладостей связано не только с общей инфляцией. На цены повлияли резкий рост стоимости какао, перебои с поставками, а также расходы на ингредиенты, производство, упаковку и транспортировку. Национальная федерация розничной торговли, в свою очередь, выяснила, чтобы одеть своего любимца в костюм тыквы, в общей сложности любители домашних животных потратят 920 миллионов долларов. Общие же траты на подготовку к празднику составят примерно 13 миллиардов. Празднование Хэллоуина проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября. В интернете обсуждают визит мистера Биста в Узбекистан. Появление интернет-звезды на одной из площадок Самарканда спровоцировало массовую давку, что в узбекистанском сегменте соцсетей назвали дикостью и позором перед иностранными гостями. Официальный визит блогера в Центральную Азию начался 9 октября по приглашению Фонда развития культуры и искусства. 28-летний инфлюенсер планировал провести шоу с розыгрышем призов на сумму 300 миллионов сумов, а также снять контент для своего канала. В поездке его сопровождала супруга, южноафриканская стримерша и писательница Теа Бойсон, на которой он женился в июле. 10 октября, когда мистер Бист появился на площади Регистан в Самарканде, ситуация начала выходить из-под контроля. Тысячи поклонников окружили гостя и его супругу, прорвав защитное ограждение ради фото. Мистер Бист пытался дойти до машины, но люди начали толкаться. Несколько детей упали под ноги толпе. В ситуацию вмешались местные силовики. Сам блогер признался, что не ожидал такого натиска. Его продюсерская команда продолжила технические съемки исторических памятников в Бухаре и Хиве, но уже без его участия. Мистер Бист, настоящее имя Джимми Даннелсон, самый популярный и богатый блогер в мире, чье состояние Forbes оценивает 2,5 миллиарда. Он прославился масштабными челленджами с крупными денежными призами и благотворительными проектами. Главный YouTube-канал инфлюенсера насчитывает более 320 миллионов подписчиков. Среди самых громких проектов – собственное шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» с выигрышем 456 тысяч. Блогер также регулярно организует масштабные гуманитарные миссии. В рамках одного из проектов его команда полностью профинансировала и построила 100 скважин с питьевой водой в деревнях и школах Африки, обеспечив чистой водой более 500 тысяч человек в Кении, Зимбабве и Уганде. Google выпустил фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180. Новый гаджет оснащен овальным дисплеем и сменной батареей, рассчитанной на неделю работы от одной зарядки. Также трекер имеет датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе. Предзаказ открыт. Начало поставок запланировано на 27 октября.
1: That's a world problem. Президент Дональд Трамп назвал правильным выбором соглашение с Россией о поставках дизельного топлива. Об этом он написал в True Social. Евросоюз заплатил России 250 миллиардов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. «Я сделал правильный выбор для американского народа», говорится в посте. 9 октября нынешний хозяин Белого дома сообщил, что договорился с Путиным о немедленной поставке 300 тысяч тонн российского дизеля. Управление по контролю за иностранными активами казначейства по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию. Вице-премьер России Александр Новак позже уточнил, что в ноябре объем поставок дизеля на американские и мировые рынки увеличится до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона тонн, а затем может составить до 3 миллионов тонн ежемесячно. В Евросоюзе и Украине раскритиковали дизельную сделку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявил, что Европа не намерена ослаблять давление на Кремль. Накануне группа сенаторов от обеих партий призвала Трампа дать задний ход. По их мнению, договоренность может нарушать закон 22-го года, принятый для поддержки Киева в отражении российского вторжения. Сенатор-республиканец Джерри Моран заявил, что санкции нужно ужесточать, а не ослаблять.
0: С начала июля Илон Маск перечислил республиканским группам и собственному суперкомитету America PAC более 276 миллионов долларов, пишет New York Times. Эти данные газете передали представители предпринимателя накануне срока сдачи федеральной отчетности. Таким образом, Маск стал крупнейшим донором промежуточных выборов. Всего в избирательном цикле 25-26 годов Маск передал федеральным комитетам около 366 миллионов. Больше, чем на выборах 2024 года. Большую часть денег America PAC направил на обход избирателей от двери к двери. На прошлой неделе по стране работали почти 3000 платных агитаторов, которые постучались примерно в 6,5 миллионов дверей. Особое внимание комитет уделяет Техасу. Агитбригады делают упор на угрозу со стороны трансгендеров и социалистов. В январе Wall Street Journal писала, что Маск возвращается в большую политику. Тогда стало известно о 10 миллионах, которые он перечислил в поддержку республиканца Нейта Морриса, претендовавшего на место Митча МакКоннелла. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Избирателям предстоит определить новый состав Палаты представителей и решить судьбу 33 мест в Сенате. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике, 65-летний Артур Акопян, пожизненно отстранен от спортивной деятельности, следует из данных на сайте US Center for Safe Sport. В документах отмечается, что дисквалификация связана с физическим и эмоциональным неправомерным поведением, а также сексуальными домогательствами. Акопян имеет право обжаловать вердикт. В 2024 году несколько гимнасток заявили, что Акопян применял физическое насилие, когда они были детьми. Одной из самых известных учениц тренера является олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и серебряный призер игр в опорном прыжке Макейла Марони. Вместе с Акопяном от работы на год отстранена и Галина Маринова. Акопян и Маринова много лет руководили All Olympia Gymnastic Center в Калифорнии. Истцы утверждают, что там царила оскорбительная и унижающая токсичная атмосфера. Одна из бывших гимнасток, Сидни Фрейдин, обратилась в Safe Sport еще в 2020 году, но в 2022 расследование закрыли. Дело возобновили в сентябре 2024. Спустя 2 года оно завершилось решением о пожизненном отстранении. До тренерской карьеры спортсмен был одним из сильнейших советских гимнастов. Он 3 становился чемпионом мира, 2 в составе сборной СССР и 1 в опорном прыжке. Старейший в Париже крытый продовольственный рынок «Анфан Хош» полностью сгорел в результате пожара. Он работал с начала 17 века, а в 80-х избежал сноса. Пожар начался около 4 часов утра. Огонь удалось потушить, но, как пишет мэр центральных округов французской столицы Ариэль Вейль, здание рынка в результате полностью разрушено. По словам спасателей, в здании обрушились металлические балки. Известно об одном пострадавшем. Один из пожарных получил незначительные травмы. На соседнее здание огонь не перекинулся. Порядка 20 человек потеряли свои прилавки. Много эмоций, но также и ощущение, что мы избежали худшего, цитирует Тарелли Вейли Лимон. Что стало причиной пожара, неизвестно. Рынок был основан в 1615 году. Он получил свое название от расположенного неподалеку приюта для сирот. В 1982 здание рынка внесли в перечень исторических памятников Парижа. И несмотря на это, власти вскоре начали всерьез обсуждать проекты по его сносу. Мэрия разрабатывала планы радикальной реконструкции, которые предусматривали строительство на этом месте детского сада. Под давлением общественности от этих планов в результате отказались. Вместо этого был одобрен 6-летний план реконструкции рынка, который оценивали в 3 миллиона евро. Были восстановлены оригинальные металлические и деревянные каркасы и стеклянная крыша. На территории 1000 квадратных метров работали как обычные торговые ряды, так и киоски, которые предлагали стритфуд. Джордж Клуни, получивший французское гражданство в декабре, может открыть ресторан в коммуне Котиньяк. Заведение будет итальянским, а партнером актера выступит канадский владелец местного отеля. Планируются обеденный зал и открытая терраса. Официальная заявка пока не подана, открытие предварительно намечено на следующий год. Для Клуни это не первый деловой проект. К компанию по производству текилы он продал за 1 миллиард. С 21 года актер вместе с супругой Амаль владеет 4 гектарами виноградников в Провансе.
2: Дэвидсон радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
4: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону. Телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Папа Римский Лео XIV во вторник вечером перенесет операцию на легком, сообщила служба печати Святого Престола. Все аудиенции отменены до 20 октября. Понтифик после операции пробудет в клинике около недели. В воскресенье его святейшество сообщило, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его обвиняют в проваленной подготовке к зиме, чтобы снять с должности и заменить главой военной администрации. Слава политика приводит издание «Страна ЮЭЙ». Кличко назвал безосновательными обвинения в свой адрес и подчеркнул, что не собирается покидать должность мэра до следующих выборов. До этого президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил градоначальника в провале подготовки к отопительному сезону. Кличко, в свою очередь, раскритиковал Зеленского из-за коррупции. Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи. Премьера состоится 12 февраля 2027 года. Действие разворачивается летом 1963-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Hungry Eyes», «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая Оскар «I've Had the Time of My Life». Главные роли на Бродвее исполнят Анализ Старзек и Блейк Селезникар.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Бора Парк, Бэй-Рич, Сансет Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: на волне радио. Дэвидсон радио.
18: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Уезжали из моей страны таланты, увозя с собой достоинство свое. Кое-кто, откушав лагерные баланды, а другие за неделю до нее, уезжали не какие-то герои, впрочем, как понять, герой или не герой. Просто люди не умели думать строем, даже если это самый лучший строй. Уезжали, снисхождения не просили, ведь была у них у всех одна беда. Шибко умными считались, а в России шибко умных не любили никогда. Уезжали сквозь нельзя, и сквозь не можно ни на год, а на остаток дней и лет. Их шмонала знаменитая таможня, пограничники, скривясь, глядели вслед. Не по зову сердца, ох, как не по зову, уезжали. А иначе не могли. Покидали это небо, эту зону, незабвенную шестую часть земли. Час усталости, неправедной расплаты, Шереметьево, Поземка, жесткий снег. Уезжали из моей страны таланты. Уезжали, чтобы остаться в ней навек. Это писал Роберт Рождественский. Будучи председателем правления ЦДЛ, он должен был выступить с приветствием со сцены, но его опередил абсолютно голый мужчина с портфелем в руках, который прибежал к сцене, повернулся к публике задом, на котором помадой было выведено «СП СССР». Мужчину увели. Рождественский вышел на сцену и, заикаясь, сказал: «Вы извините, что я немножко одет». На самом деле, со всеми своими заслугами и наградами, со всей своей известностью он так и остался тем извиняющимся подростком, которому всегда было неловко, словно он в чужом костюме. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Имя Роберта Рождественского на слуху у каждого родившегося в эпоху Советского Союза. Он из знаменитых поэтов, шестидесятников, автор огромного числа песен, вроде «Обласканный и награждаемый властью». Голос его, пусть с картавым «Р» и заиканием, звучал отовсюду. Настоящее имя его – Роберт Станиславович Петкевич. Робертом его назвали в честь революционера Роберта Эйхе. Родился будущий поэт 20 июня 1932 года в селе Алтайского края. Жизнь его окажется короткой, всего 62 года. Но он успеет ее переосмыслить. Его отец – Станислав Петкевич, поляк из крестьянской семьи. В 30-х годах работал в НКВД, в 37-м, когда сыну было 5 лет. Родители расстались. Петкевич, вероятно, ушел из органов. Добровольцем отправился на фронт Великой Отечественной. Погиб в конце войны. Мама Роберта, Вера Павловна Федорова, была директором сельской начальной школы и одновременно училась в Омском мединституте. С началом войны ее призвали в армию. Сына она оставила с бабушкой и тетей. «Мы переехали в Омск», – вспоминал Роберт. «Большой город на берегу Иртыша. С этим городом связаны мои самые первые детские впечатления. Их довольно много. Но самое большое – война. Я уже кончил первый класс и в июне 41-го жил в пионерском лагере под Омском. Отец и мать ушли на фронт. Даже профессиональные военные были убеждены, что это скоро кончится. А что касается нас, мальчишек, так мы были просто в этом уверены. Во всяком случае, я написал тогда стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти». Эти стихи 9-летнего Роберта Петкевича напечатали в областной газете.
Хотя мне сегодня десятый лишь год, стрелять научился как надо. И пусть только Сталин мне скажет в поход, фашистам не будет пощады. Свой первый гонорар, около 13 рублей, он отдал в фонд обороны. Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны, считал тогдашний мальчишка. Клятву насчет вырасти было выполнить сложно, вырасталось медленно, пишет он. Медленнее, чем хотелось. Война затягивалась, да и росла она вместе с нами. Для нас, пацанов, она была в ежедневных сводках по радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку. А потом, уже в конце, она была еще и в детских домах, где тысячи таких, как я, ждали возвращения родителей. Ему было 11 лет, когда умерла бабушка. Мама решила забрать сына, но по дороге выяснилось, что немцы уже под Москвой. И сама она отправилась на фронт, а Роберт оказался в Даниловском детском приемнике. С войны мама вернулась с новым мужем, однополчанином, офицером Иваном Ивановичем Рождественским. И Роберт получил фамилию и отчество отчима. Вскоре у него появился единоутробный брат Иван. В 1948-м Рождественские переехали в Петрозаводск. Отчим Роберта, полковник Иван Иванович Рождественский, был председателем ДОСААФ в Карелии. И спустя 2 года в местном журнале появятся первые взрослые публикации стихов Роберта Рождественского. Окрыленный успехом в 16 лет, он едет в Москву поступать в литературный институт и успешно проваливается по причине творческой несостоятельности. Он заикается и картавит, и он решил, что это и есть несостоятельность или профнепригодность. Годы спустя уже известный поэт напишет: «Отказали, между прочим, правильно сделали». Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас, тихий ужас. Он вернется в Петрозаводск. Год проучится на историко-филологическом отделении университета. Роберт выделялся среди своих однокурсников. Так они говорили. Он был образованнее. В его речи звучали незнакомые слова и выражения, явно не из школьной программы. Он мог говорить о космосе и казался москвичом. При этом высокомерия не было у него и в помине. Он был скромным. В 18 лет он женится студенческим браком, пробным, на своей сокурснице. Продлится это недолго. Он с головой идет в спорт, получит первые разряды по волейболу и баскетболу. Он любит азарт спортивной борьбы. Казалось, все идет прекрасно. Но махнуть рукой на стихи не удалось. И годом позже, со второй попытки, Роберт поступит в Литинститут. Он напишет: говорят, что студенческая пора самая счастливая в жизни. Во всяком случае, время, проведенное в институте, никогда не забудется. Мне посчастливилось побывать на Северном полюсе, на одной из наших дрейфующих станций. С какими парнями я познакомился там? В основном молодые, умные, очень веселые. Работа зимовщиков трудна и опасна, а эти после работы вваливались в палатки, и оттуда еще долго шел такой громыхающий смех, что случайные белые медведи, которые подходили к лагерю, шарахались в сторону. Роберт познакомится с Евгением Евтушенко. Их будут связывать приятельские ревнивые отношения. «С Робертом мы подружились сразу абсолютно на стихах», вспоминал Евгений Александрович. Это стихи Корнилова. Роберт его знал наизусть, и я. В то время это был как обмен паролями, как будто в лагере встретились 2 специалиста по санскриту. Корнилов ведь тогда был запрещен, изъят. Это был пароль наш, любовь к поэзии. С Робертом у нас были близкие отношения, я знал всю его подноготную, он никогда ничего не скрывал. У него была очень серьезная история с его первой женой. Это все было на моих глазах. И моя влюбленность проходила на его глазах. У нас ничего не было спрятано друг от друга. Василий Аксенов назовет их тандем двуглавым поэтом. Познакомится он с Булатом Окуджавой, Андреем Вознесенским. К
Кстати, много позже в Австралии при издании сборника стихов Рождественского по ошибке на форзаце книги вместо его портрета поместят фотографию Булата. «Всем нам казалось, что стоит расправить крылья, и мы полетим», — вспоминал Евтушенко о том времени. «Несмотря на разницу характеров, мы подружились, нас принимали восторженно, как первых весенних птиц после тяжелой зимы. Мы были все очень разные, как поэты и как люди, но почему-то считались поэтами одного направления. По образному выражению Вознесенского, мы были похожи на путников, шедших по совсем разным дорогам, но которых разбойники на перекрестке дорог привязали к одному и тому же дереву». Позже жена Рождественского, его однокурсница Алла Киреева, скажет о дружбе Роберта Евтушенко. Отношения у них выстраивались очень ревнивые. Они как петухи были, им хотелось показать себя друг перед другом. Но начиналось все с того, что молодой Женя приударял за Аллой. Его мама Зинаида Ермолаевна говорила сыну: «Вот если бы ты женился на Алле, давно бы лауреатом Ленинской премии стал». Она Аллу любила, а Женя нет. Ему бы цветочек сорвать. А вот Роберт, застенчивый провинциал, как называет его Алла, при этом боксер, волейболист и баскетболист, игравший за сборную Карелии, где проводятся игры памяти Роберта Рождественского, он был тогда начинен стихами. Атмосфера в Литинституте была удивительная. Студенты в застиранных, вытертых спортивных костюмах, стоя на лестницах, читали свои стихи. То и дело слышали щедрое: «Старик, ты гений!» Роберт был другой. Привлекали в нем доброта и застенчивость. Сам поэт, который влюбился в Аллу, сразу объяснит их взаимное, вспыхнувшее и никогда за 40 лет не гаснувшее чувство просто: «Мы совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда, как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птица с небом, как земля с долгожданным снегом совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Мы совпали, еще не зная ничего о зле и добре, и навечно совпало с нами это время в календаре». Алла подтвердит: «Мы действительно с ним совпали, у нас во многом схожие судьбы. Мои родители развелись, меня воспитывала бабушка, я была предоставлена сама себе, тоже и Роба», так близкие называли Роберта. Он в своей автобиографии напишет: «Я женат, жена Алла Киреева вместе со мной окончила литературный институт. По профессии она критик, так что вы можете представить, как мне достается. Вдвойне». Жили молодые в шестиметровой комнате в полуподвале во дворе Союза писателей. Диван и письменный стол, загроможденный

Многие другие стихи. Он учился у Маяковского разговорной интонации, иронии, в соединении сатиры и лирики. В его ранних стихах появлялись неологизмы, баскет-бог, белобородие, бессмертинка, громадно, коктейлить, крылато. Писательских, как нынче говорят, тусовок он избегал, шел домой. А тогда поэзия 50-х годов, помимо лирики, это еще призывы, манифесты. Потом появится дорожная романтика. Стихи рождественского местами публицистичны, но по сути они все о любви и о пути к себе самому. Так определит сам поэт. У Роберта Ивановича не было той броской популярности, как у Евтушенко. Он не был столь романтичен, как Вознесенский, не так надрывен и театрально надломлен, как Ахмадулина, но он был голосом оттепели. На земле, безжалостно маленькой, жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Рождественский один из тех, кого, затаив дыхание, слушают в битком набитом зале политехнического и во дворцах спорта. Их знаменитую пятерку Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава охраняет конная милиция. Люди сходят с ума от поэзии, как на Западе от битлов. И Роберту присущ вполне пионерский задор и оптимизм. Как блестят глаза зрителей, когда они, не дыша, слушают «Я подамся от бумажных, запутанных ворохов в государство переулков, проспектов и двориков. Все, что я растерял, отыщу в мельтешении радужном, где витой канделябр и бетонные глыбины рядышком, где гитары щекочут невест, где тепло от творений малиновых, где колясок на каждый подъезд». 10 детских и 2 инвалидных. Там, где будничны тополя, перед спящими школами, там, где булькают, как вскипевшие чайники, голуби. Выхожу не хвалить, не командовать уличной вьюгой, просто так улыбаться и плыть по Арбату сидеющим юнгою. Роберт не мог к славе привыкнуть. Он по улице ходил, прикрывая лицо рукой. Настолько стеснялся. Никакой звездной болезни в помине у него не было. Когда должны были корреспонденты прийти, он, как школьник перед экзаменом, волновался, дочек подгонял. «Девочки, давайте скорее, через 4 минуты придут!» А девчонки над ним издевались. К тому времени Алла родила 2 дочек – Катю и Ксению. В 65-м году Рождественские с Вознесенским и Ахмадулиной поехали в Париж, оттуда на юг Франции. Тогда мы познакомились с Надей Леже, вдовой художника Фернана Леже, вспоминает Алла. А в 68-м, в первый же день фестиваля, мне кто-то постучал в дверь. Вошла Надя Леже, сказала: «Здравствуйте, я хочу проверить ваш гардероб, потому что наши актрисы часто приезжают неподготовленными, и я считаю своим долгом им помочь приодеться». Я очень удивилась, но сказала: «Пожалуйста». Зачем она это делала, не знаю. Престиж страны. Она каждому русскому совала 500 франков. Просто так. Это $100 примерно. А насчет суточных, все деньги, которые нам выдали на 12 дней, были меньше, чем стоил номер в сутки. А делегация состояла из людей из Совэкспортфильма, сам Ермаш, киноминистр, члены съемочной группы фильма «Анна Каренина», картины в конкурсной программе, Зархи, Вертинская, Самойлова.

0: Но они мало общались. Алла пишет: «Девушек наших я боялась. Они были такие красивые, что я даже не знала, как с ними разговаривать. В жюри Каннского фестиваля Рождественский был трижды. В 79-м он уговаривал Франсуазу Саган дать приз Сибириаде Кончаловского. Мы привезли с собой водку и черную икру. И робко пригласил все жюри к нам в номер. Говорит: вызывай официантов, заказывай воду, хлеб и масло. И лед». Я говорю: ну так не делают, это ненормально. Он говорит: у русских свои причуды, пусть считают, что мы ненормальные. Мы достали водку и черную икру. И получился совершенно особенный стол. Все были в полном восторге. Сидели серьезные люди. Моника Витти, Луи Маль. Как они жрали. Как будто их долго морили голодом. В 23 года выйдет первая книга стихов Роберта Рождественского. Потом за ней еще несколько появится первая песня на его стихи «Твое окно» совместно с композитором Александром Флерковским. Это потом он станет автором текстов огромного числа песен. «Огромное небо», «Песни неуловимых мстителей», «Погоня где-то далеко». Его соавторами будут такие композиторы, как Фраткин, Тухманов, Фельдсман и Таривердиев, Пахмутовый, Шаинский, Паулс и Мартынов. Его песни будут хитами. «Мои года» Кикабидзе, «Вся жизнь впереди Самоцветов», «Эхо любви» Анны Герман и Льва Лещенко. Это уже были больше, чем шлягеры. Это были символы эпохи. А песни из фильма «Карнавал. Позвони мне, позвони» вообще тогда была сумасшедшим хитом. Интересно, что за Ирину Муравьеву песню пела Жанна Рождественская, однофамилица поэта. Да, он напишет много популярных песен, но это была уже популярность иного рода, чем та, когда мы читали вместе «На лестнице университета», скажет Евтушенко. А в 70-е песни его друга заполонили эфир. «За того парня», «Мгновение», «Там за облаками», «Сладкая ягода», «Товарищ песня». Его поэзию многие называют рифмованной журналистикой с чертами либерализма. А он напишет более 600 песен. Возможно, в этом легком жанре он чувствовал себя лучше. Но его не могло не обидеть, когда Евтушенко назвал его барабанщиком при комсомольском джазе и выродившимся стихоплетом. Само пребывание его в секретариате Союза писателей во времена застоя не помогало его репутации, писал Евтушенко. «Роберт оказался, с моей точки зрения, в непрофессиональной среде. Но я тоже, между прочим. Вообще, одно время из него начали делать фигуру, которую противопоставляли мне, когда меня били. Но в момент нападок на меня и оплевывания меня он никогда к этому не приложил руки, хотя его часто толкали на это». Рождественский, о котором все отзываются как о человеке порядочном, писал и вот это. «И говорил мне тип в особой комнате: прошу при мне анкеточку заполните». И добавлял привычно, без иронии: «Подробнее, пожалуйста, подробнее». Вновь на листах зеленых, белых, розовых я сообщал о всех ближайших родственниках. Я вспоминал надсадно и растерянно о тех, кто жил до моего рождения. Шли рядышком, как будто кольца в дереве, прабабушки, прадедушки и девери, родные почти что посторонние. Подробнее, пожалуйста, подробнее. Анкетами дороги наши выстланы, ответы в тех анкетах нами выстраданы. Они хранятся, как пружины сжатые, недремлющие, только с виду ржавые. Лежат пока без дела, без движения, и я не верю в их самосожжение. Алла Киреева и Роберт Рождественский проживут вместе 41 год. Практически все его стихи о любви будут посвящены ей, любимой Алёнушке, в том числе и стихотворение «Ноктюрн», которое он написал по просьбе. Впрочем, об этом, а также о сомнениях и совести, о его стихах и отношении с властью во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет
1: Братславский об эрудите.
2: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
3: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
4: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Кравченко.

А я продолжаю программу. Роберт Рождественский. Когда Иосиф Кобзон услышал волшебную музыку Арно Бабаджаняна «Ноктюрн», он попросил Роберта написать стихи. И Рождественский в 83-м году напишет свои бессмертные строки. «Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя?» «Милая родная Аленушка, впервые за 40 лет посылаю тебе письмо со второго этажа нашей дачи на первый этаж. Ты соавтор практически всего, что я написал», — скажет поэт. «Мне кажется, что любовь моих родителей была одной из самых больших любовей 20 века», — говорила дочь поэта Екатерина Рождественская. «Сколько стихов было посвящено маме, сколько любви и заботы она с радостью отдавала отцу. Они оба были однолюбами и вовремя нашли друг друга». Во время оттепели на свои поэтические выступления молодые поэты собирали многотысячные стадионы. Николай Грибачев написал стихотворение «Нет, мальчики» против поэтов-шестидесятников. Рождественский ответил стихотворением «Да, мальчики». Показал его тогдашнему парторгу Союза писателей Степану Щипачеву. Тот в ужасе попросил это уничтожить. Но Рождественский стихи прочел. 7 марта 1963 года он принял участие во встрече Хрущева с интеллигенцией. Царь всея кукурузы в бешенстве орал: «Товарищ Рождественский, пора вам встать под знамена ваших отцов!» Это послужило сигналом к действию. ФАС высшего уровня. И вскоре секретарю ЦК партии Капитонову не понравилось стихотворение «Утро». Он обозначил его как «упадническое». Дальше пойдет, как бывает обычно. Один болван наверху выдает свое мнение, и оно становится руководством к действию для всего стада. И вот уже нету Рождественского выступления, его не печатают, не издают. И по совету друзей Роберт уедет от греха подальше из Москвы в Киргизию. Решит отсидеться там год. Он будет заниматься переводами местных поэтов. Из Фрунзе пришлет жене письмо с такими строчками: «Выхожу один я на дорогу, предо мной, которая легла. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Это все нам партия дала». На самом деле для него, как и для многих слишком быстро очаровывающихся, рухнули идеалы. Ушла почва из-под ног. Ему жить не хотелось. Алла говорила, многие считали, что Роберт куплен советской властью, но на самом деле он просто искренне верил в коммунизм. В ранних его публикациях звучит немало признаний в любви к родине, к флагу цвета крови моей. Но все-таки у Рождественского хватило сил в одном из своих последних стихов признаться: «Я писал от радости шалея о том, как мудро смотрят с мавзолея на нас вожди особого закала. Я мало знал, и это помогало. Я усомниться в вере не пытался, стихи прошли, а стыд за них остался». Да, он читает с самых высоких площадок, на кремлевских концертах. Да, он близок к власти, член партии, у него премии комсомола, государственные премии СССР, он секретарь Союза писателей. Но совесть мешает. Она часто мешает порядочным людям. Недаром он напишет в своих блокнотах: «Заметили, отметили, оценили. Кто? Что? На душе стыдно и возвышено. Почти сразу же понимаешь, что во что-то вляпался, то ли в дерьмо, то ли в варенье. И тебя не отпускает чувство мерзостной благодарности или благодарной мерзости. О, как ты кивал во время разговора, стихотворец, как замечательно ты кивал! Всем, чем мог, кивал, как ты жаждал отблагодарить за высокую милость! Раб, раб, четырежды раб! Такие мы. Я никогда не находился над временем, потому что не бог, а вот во времени был. Так во всяком случае мне казалось.
Однако сейчас я понимаю, что всю свою жизнь, целую жизнь все мы или почти все существовали под временем, под его тяжестью, под его страхом, под его категорическими лозунгами и огромными портретами его вождей и героев. Но это были наши лозунги, наши вожди и герои. О, в детстве я был достойным продуктом своего времени. В 7 лет уже стал командиром октябрятской звездочки. Потом, дрожа от радости, запрыгнул в пионеры. Помню, как бледнее от волнения, заикаясь больше, чем всегда, я давал клятву перед портретом самого мудрого учителя и великого отца всех детей нашей Родины, Иосифа Виссарионовича Сталина. На портрете он был вместе с Мамлакат, пионеркой-рекордисткой по сбору хлопка. Кстати, ее родители вскоре арестовали и расстреляли, как врагов народа. Роберт Иванович говорил, что любые воспоминания о чем-то всегда оказываются воспоминаниями о себе. До третьих петухов сидят, еще налей, поэты без стихов, актеры без ролей. Вспоминать себя, да еще связно, толково, без выпячивания собственной удивительной личности, практически невозможно, писал поэт. И тут дело вовсе не в скромности или, наоборот, не в скромности автора, а в том, что он волей-неволей обязательно становится неким судьей, высшей инстанцией, начинает давать оценки людям, событиям, поступкам. Все равно мир, тот прошлый, давнишний, становится искаженным, так или иначе полувыдуманным. И в этом искаженном, выдуманном мире бродит фактически тоже не шибко реальный вспоминатель, ибо себя он как раз и не помнит. Осенью 41-го мне доводилось несколько раз проходить мимо омской тюрьмы или омской пересылки. Казалось бы, что здесь особого? Ну, проходил и проходил. Да, мимо тюрьмы. Причем старался почему-то не смотреть в ее сторону. А между прочим, там в это время находились наши лучшие авиаконструкторы – Туполев и Месищев. Там же сидел и Королев. Все они сидели там недолго, после их перевели в шарашку, однако сидели. А я ходил мимо и ничего не знал. Получается, мимо жизни ходил. Ах, как мы привыкли шагать от несчастья к несчастью. Такие мы. А может, один я такой. Но до сих пор обидно. Из души, которая так слаба, я по капле выдавливаю раба. Раба я, значит, преступника выдавливаю, как из тюбика. А он говорит мне, как эхо судьбы: послушай, а если мы оба рабы, а что, если ты, гордясь и сопя, по капле выдавливаешь себя? Что осталось от отца? Одно отчество. Плохо ли, хорошо ли, но поэт всегда говорит в стихах о себе, о своих мыслях, о своих чувствах, даже когда он пишет о космосе. По-прежнему пишу стихи относительно годов, которые к суровой прозе клонят, пока не клонят. Что будет дальше, Бог его знает. Хотя и Бог не знает, поскольку его нет. Можно сказать, что каждый человек появляется на свет еще и для того, чтобы опровергнуть факт смерти. Ибо в собственную смерть человек не верит, он надеется. Надеется до последней минуты. Я очень хочу написать настоящие стихи. Главные, те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу, будет очень обидно. Так писал Рождественский в 80-е годы. И он их напишет. Все мы люди смертельно больные, потому что однажды умрем. Неожиданный и благодатный дождь беснуется в нашем дворе. Между датой рождения и датой смерти кто-то поставит тире. Тонкий прочерк, осколок пунктира. За пределом положенных дней руки мастера неотвратимо выбьют минус на жизни твоей. Ты живешь, негодуешь, пророчишь, ты кричишь и впадаешь в восторг. Так неужто малюсенький прочерк, непростое тире, а итог? В конце 80-х годов Рождественский стал часто падать в обмороки. Думали, проблемы в сосудах. Но у поэта обнаружили
злокачественную опухоль мозга. Он написал с сарказмом: «В мозгу у меня находится опухоль размером с куриное яйцо. Интересно, кто же это вывел курицу, несущую такие яйца?» Врачи советовали отправить его на лечение в иностранную клинику. Дальше была обычная советская возня с бумагами. Внешторгбанк, где хранились зарубежные гонорары рождественского, счета советских граждан блокировал. Родные поэта ходили в поисках средств для лечения по всем инстанциям. Во Францию его перевозили уже на носилках. И все же операция помогла продлить ему жизнь на 4 года. Вот тогда и произошел в его душе перелом. Зная, что времени мало, он стал писать по-другому. Если раньше стихи его многие, по крайней мере, были патетическими, то теперь стало больше лирики и душевности. Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я сделал не так, извините. Жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь. 19 августа 1994 года Роберт Рождественский умер от инфаркта. Ему было всего 62. Алла пережила мужа больше, чем на 20 лет. Катя, одна из дочерей поэта, стала переводчиком художественной литературы с английского и французского языков. В 1998 году, через 4 года после смерти отца, в пожаре сгорел дом со всеми архивами, семейными фотографиями, документами. И тогда Екатерина Рождественская начала новую жизнь. Занялась фотографией. Ее сестра Ксения – журналист. А их папа, кстати, писал и детские сказки. Это ж интересно прямо. Значит, у мамы есть мама, и у этой мамы мама, и у папы тоже мама. Ну, куда ни погляжу, всюду мамы, мамы, мамы. Это ж интересно прямо. А я опять один сижу. Я иду по хрустящему гравию и тащу 2 батона торжественно. У меня и у папы правило помогать этим слабым женщинам. От рождения крест наш таков. Что они без нас, мужиков? После перестройки Рождественский занимался реабилитацией Мандельштама, добился открытия дома-музея Цветаевой в Москве, стал составителем первой изданной в СССР книги стихов Высоцкого «Нерв». В 81-м году о названии, кстати, придумала Алла. Из дневников Рождественского. Своеобразные способы определения людей. У грузчиков, доставляющих в квартиры различные тяжести, шкафы, рояли, серванты и так далее, хозяева делятся на 2 категории. На тех, которые говорят «осторожно, руки», и на тех, которые говорят «осторожно, мебель». Каждый год набит смертями друзей. Они ложатся в землю, будто занимают оборону. Сначала обжигающая мысль: «Господи, какое горе, что он умер!» А потом светлеющая: «Господи, какое счастье, что он жил!» Счастье – естественное состояние человека. Для него это норма. Доказательством может служить вся мировая поэзия. Ведь человек писал и пишет лишь о том, что его потрясло, удивило, поразило. Человек пишет о том, что необычно. Так вот, большинство стихов написано о горе, несчастье, тоске. Стихов о счастье мало, их почти нет. Значит, счастье не было чем-то удивительным, чем-то из ряда вон выходящим. Мой 4-летний внук посмотрел по телевизору информационную программу и пришел ко мне. «Ну что?» – спросил я. «Какие новости?» «Новости просто отвратительные». Я засмеялся, услышав в голосе внука интонацию его отца. «И что будем делать?» – спросил я. Внук вздохнул и ответил: «Будем рисовать». Все меньше и меньше поэтов, все больше и больше стихов.
Во дворе союза писателей ко мне подходит незнакомый парень. Странно смотрит на меня, потом говорит: давайте писать стихи вместе. Вместе? Зачем? А мы тогда сразу же станем знаменитыми. Я даже псевдоним уже придумал. Какой? Минин и Пожарский. Почему именно этот? А потому что они знаменитые люди, уже знаменитые. Ведь Пугачева, к примеру, стала такой известной только благодаря фамилии. Вот и мы тоже. Красиво звучит Минин и Пожарский, тем более, что уже и памятник есть на Красной площади. Ну как, согласны? Я обещал этому несчастному больному парню подумать. Каждое поколение почему-то рвется построить новый мир на обломках старого. Даже если не на обломках, то мешают, не так думают и делают лишь предыдущие поколения старших. Прадеды и прапрадеды абсолютно не мешают. Будет белый снег на землю падать. Мы когда-нибудь вернемся в нашу память и окажемся хотя бы на мгновение молодыми, невозможно молодыми. Как люди хватаются за жизнь в конце пути. Еще месяц, еще неделя, еще день, и как бездарно тратят время в начале жизни. Те самые месяцы, недели, дни. Бесконечность дороги в самом факте рождения, появления детей, внуков. Путь долгий, из тьмы веков такую же тьму, веков скорее. Не тьму, простор веков, ибо у человеческого прошлого есть более или менее точные исторические границы, а у будущего их нет. У настоящих поэтов есть только год рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет. Считайте, что мы вам приснились. Считайте, что не было нас. Никому из нас не жить повторно. Мысли о бессмертии маята. Миг однажды грянет, за которым ослепительная темнота. Из того, что довелось мне сделать, выдохнуть случайно довелось, может, наберется строчек 10. Хорошо бы, если б набралось. На восторженные письма поклонниц поэт не отвечал не потому, что не считал нужным. Он искренне удивлялся, как можно объясняться в любви человеку, не зная его. А его чувству юмора могли многие позавидовать. Но перестройка его надломила. Ему предложили возглавить редакцию «Огонька». Он отказался, не было сил, но порекомендовал на пост главного редактора своего друга Виталия Коротича. Мода на шестидесятников прошла. Стихи интересовали людей все меньше. Роберт оказался невостребованным. Он ни с кем не выяснял отношений, избегал разговоров по душам. Ушел в свой мир. «Будем горевать в стол, душу открывать в стол, будем голосить в стол». Будем сочинять в стол и слышать из стола стон. За окном заря красно-желтая. Не для крика пишу, а для вышептывания. Самому себе, себе самому, самому себе. Больше никому. Вновь душа стонет, душа не лжет. Положу бинты, где сильнее жжет. Поперек души положу бинты. Хлеба попрошу, попрошу воды. Вздрогну, посмеюсь над самим собой. Может, боль уйдет, может, стихнет боль. А душа дрожит, обожженная. Ах, какая жизнь протяженная! Это был Роберт Рождественский. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь, оставляю с Вахтангом Кикабидзе стихи Роберта Рождественского, музыка Георгия Мовсисяна «Мои года». Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела прикаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Davidson Radio. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Новости,
9: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
10: Вы на волне радио. Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководитель Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммок заявила, что рост цен охватывает все больше отраслей американской экономики. Дорожают не только энергоносители, но и электроника, строительные материалы и оборудование. Она выступила за достаточно быстрое ужесточение денежной политики для сдерживания инфляции. Тегеран сообщил, что продолжает рассматривать ответ Вашингтона на предложение о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Переговоры имеют огромное значение для международной торговли нефтью. Любые ограничения движения танкеров отражаются на стоимости топлива во всем мире. В Бруклине откроется новый магазин популярной продуктовой сети. Сеть продуктовых магазинов Trader Joe займет помещение бывшего магазина Century 21 в районе Бэй-Ридж. Новость вызвала интерес жителей Южного Бруклина, которые давно ожидали появления магазина Trader Joe поблизости. Точная дата открытие пока не объявлено. В Бруклине отзывают несколько видов копченой рыбы из-за возможного заражения листерией. Эта бактерия особенно опасна для беременных женщин, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Покупателям рекомендуют проверить приобретенные продукты и следить за официальными уведомлениями об отзыве.
1: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 миллиарда перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71% по Фаренгейту, плюс 21% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике «Голби и Май»

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Дирекция программ.
6: Это телевидение, да.
5: Нет, это радио.
7: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.

0: сегодня со мною.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Вот тут мне имейл пишет: спасибо за передачу. Это кому-то писали. Хорошо бы Александр Флинт ее послушал. Тот еще трампон. Орет во всю глотку каждое утро за Трампа. Спасибо за честную позицию. Господа, я продолжу орать за Трампа. Продолжу говорить то, что я говорил. Никак свою позицию не изменю. Если вам не нравится, не слушайте мою передачу. Слушайте того, кого, кто вам нравится. Кто вам заливает в обе щеки. Я говорю то, что есть. И если вам это не нравится, понимаете, это вы слабы умом. Это вы не можете критически оценить ни одну новость. Понимаете? Особенно ту, которая вам не особенно по поводу Украины. Вот это вызывает у вас, боже мой, слабость в членах. А между тем, есть то, что есть. И будет то, что будет, а не то, что хотите вы. Окей? Поэтому так далее. Ну, в общем, сегодня мы не говорим про Украину. Эта проблема сама себя исчерпывает. Говорится, и без меня. Ну, в общем, вот интересный такой факт. Опять-таки, это не связано конкретно с Украиной, это связано с Россией. Вот был вопль по поводу Трампа. То, что он делает с этой нефтяной сделкой с Путиным, с Дизелем и так далее. Ну, решение хаотичное. Конечно же, это его, скорее всего, невозможность с выборами. У него действительно проблемы с выборами у Трампа. Он делает то, что называется методом научного тыка. Ткнет сюда, может быть, что-то поможет. Я думаю, это уже не поможет, потому что если он должен был с русскими что-то договариваться, вообще, если это, как говорится, был вариант какой-то, который обсуждали, надо было делать полгода назад. Вот если бы поставки дизельного топлива в Америку начались бы где-то в июне, в июле, вот это сыграло бы роль. Сейчас это уже слишком мало, слишком поздно. Поэтому выборы пройдут так, как они пройдут. Трамп никуда еще 2 года не денется, господа, поэтому вы будете как сидели на иголках, и так и продолжите еще 2 года минимум. Еще 2 года минимум. И то, что если даже придут демократы там, в одной или в двух палатах Конгресса, это абсолютно ничего не означает. Демократы не меньше импотенты, кроме как криков, они поднимать ничего не могут. Они будут заниматься бесконечными политическими расследованиями, которые ничего не дадут. Но они еще устроят один грандиозный импичмент, который они могут спустить в туалет. Вместе с собой вместе. Окей, понимаете, пожалуйста, если вас волнует, все, что вас волнует в этой жизни, это конкретная ситуация отношения Трампа с Украиной, голосуйте за кого вы хотите. Вы получите то, что вы получите, а именно красно-зеленых, а именно коммуниста и исламистов на улицах. И у вас нет никакого другого выбора, да, либо у вас есть относительно нерабочеспособный со всей критикой, которой есть республиканцы, и тот вот самый нелюбимый вами Трамп, пожалуйста, трампоном, можете меня называть сколько угодно. Я повторяю, меня, понимаете, вот эти все ярлыки совковые, которые только совки умеют делать, понимаете, в принципе, не волнует. Я оттуда уехал, господа. Вы остались на чемоданах. Вы все еще там живете, где-то, в Мухосранске. Поэтому у вас проблемы, у меня их нет. Понимаете, поэтому я, если было бы вот choice голосовать там за Харрис или за Трампа, или сейчас, допустим, Трамп versus там какой-то придурок из демократической партии, типа Ньюсома, конечно, Трамп. Даже если он старый, даже если он больной, даже если он со своими мышегасами. Конечно, Трамп. Какой выход есть? Допустить до власти антисемитов, исламистов, коммунистов ради того, чтобы в Украине продали лишний там танк какой-то? Да плевал я на это. Это вообще никого не волнует. Так вот, вот тут чисто вот статистика. Россия получила от Евросоюза даже больше, чем говорил Трамп. С 22 года, вот с тех пор, как начала война, ЕС заплатила 320 миллиардов 700 миллионов долларов за энергоносители из России. Только за 9 месяцев 26 года, вот этого года, в Европу было поставлено энергоресурсы на 21,3 миллиарда долларов. Версия ЕС, ее озвучил неназванный представитель Еврокомиссии, с марта 22 по 26 год Россия поставила в ЕС ресурсы на 197 миллиардов евро или 209 миллиардов долларов. Ну, то есть они немножко занизили эту цифру, потому что они не считают сжиженный газ. Вот вам, пожалуйста, что происходит. Поэтому вот эти все эти договоренности, что Трамп делает, какие бы неуклюжие они ни были, это капля в море. Но именно вот эта вот капля вызывает у вас, понимаете, истерики. Ну, окей, я вам сочувствую. Очень сочувствую. Так,
Значит, еще интересный момент прошел, что в Лондоне собрались различные бонзы из Евро, из парламента. ЕС должно быть, конечно, быть разрушено. Это настолько какая-то тупая организация стала. Вот они только занимаются формой огурцов или какого размера ящики. Вот больше ничего решить они не могут, по-моему. Вот они собрались там, понимаете, типа в Канаду, Австралия туда тоже, значит, собрались в Лондоне. Бить челом непонятно кому, непонятно о чем, для обсуждения палестинского будущего, представляете? И в ходе дискуссии, значит, они внезапно поделились собственным вот такой шокирующей информацией. Вот цитирую, палестинский народ не может управлять собой, половина его коррумпирована, то есть палестинская автономия с Абу Мазеном, а другая половина это террористы, то есть Хамас в Газе. Примечательно, что он сообщил об этом, пусть и с определенной долей негодования, палестинский официоз МААН. Это вот пишет

я не буду говорить, кто лучше и так далее. Мои бы преференции вот сегодня, сейчас, несмотря на то, что я Нетаньяху никогда особо не любил, были бы, наверное, с Нетаньяху. Но я понимаю, что он расследовать, наверное, вот этот вот 7 октября не будет, что у него проблемы с религиозными, которые лезут во все дыры, и что религиозные откровенно подрывают, ну, фактически какой-то законности, нормальный светский характер государства Израиля, я все это понимаю прекрасно. Но они, эти проблемы, я думаю, что они все-таки вторичны по отношению к проблемам, которые возникают вне Израиля, когда на Израиль давят. Понимаете, фактически вся поддержка из ЕС, которая была когда-то в Израиле, Нидерланды, были очень произраильской страной. Когда-то при покойном короле Испании Карлосе, то есть Испания была очень произраильской, в Италии было очень произраильское правительство, понимаете, в конце концов, ну, Германия как бы осталась так, как есть, но в Англии было очень произраильское правительство. Сейчас мы ничего этого не имеем. Мы имеем целый ряд каких-то правительств ЕС, которые только смотрят и ищут, как вот придраться и фактически только занимаются, понимаете, придирками к Израилю. Они не решают собственные проблемы. Я так понимаю, что это идет от того, что количество, вот понимаете, у них вот этих аглоедов, которые идут из Ближнего Востока, вся вот эта шваль, которых не набирается, на них конституционно давит изнутри. И поэтому ждать, что эти правительства станут более объективными, как бы нет смысла или нет оснований. То есть должен быть какой-то очень сильный лидер, который скажет своим же, понимаете, да, ну заткнитесь, я буду делать то, что надо делать, но это надо, чтобы такой лидер был. Последний такой более-менее сильный лидер, это был Борис Джонсон там, понимаете, ну со всеми его минусами и так далее, но он хоть какой-то был. В Англии, например. Во Франции я вообще такого не помню. Я просто такого не помню. Франция на сегодняшний день это напоминает страна, понимаете, которая достигла вот мне чуть при любом каком-то движении для того, чтобы исправить их проблемы, там начинаются бунты и поджоги всего Парижа, Лионов, Тулузы, Бордо и так далее. Им надо было поднять пенсии с 62 до 64 лет, пол Парижа сожгли. У них те же, в принципе, проблемы западного мира везде идентичны. Что трещит пенсионная система, что трещит медицинская система, что нужно что-то делать по поводу нелегальных иммигрантов, что, понимаете, грубо говоря, ослабление всей западной системы, всей западной власти. Это, кстати говоря, одна из причин, почему появляется вот такой, как Трамп, который, вот некоторые его сравнивают с Муссолини. Что и Муссолини был вот такой вот популистский лидер с балкона, и Трамп вот такой тоже на митингах и так далее. Да, наверное, может быть. Здесь не надо пугаться вот имени Муссолини, понимаете, потому что это не Гитлер, это немножко другое. То есть тут надо понять следующую вещь. Когда ослабевает парламентарная власть, а она у нас совершенно никакая. Посмотрите наш Конгресс, который имеет 4% поддержку населения. Почему он имеет такую поддержку, колоссальную в кавычках? А что они делают? Вот был республиканский конгресс 2 года. Они с трудом провели один закон. Даже самые популярные в Соединенных Штатах меры они провести не могут по разным тем или иным причинам. Сейчас они законно могут потерять власть полностью демократ. Демократы что-то сделают, тоже ничего не сделают. У них нет возможности преодолеть вето Трампа. Поэтому Трампа будет ветировать практически на каждом шагу. Ну, будут они, понимаете, заниматься, понимаете, пафосными расследованиями, понимаете, кто вот, понимаете, какую-то бесплатную шляпу кому-то передал. Ну, ради бога. Но если это все, что делает Конгресс или вообще, как говорится, народные законодатели, то, ну, так вы же понимаете, во что это превращается. Это марлезонский балет, акт 24. Пожалуйста. Я абсолютно ни гроша ломаного не ставлю на вот подобную, вот именно вот парламентарную демократию. То есть, в западном мире совершенно четкий конституционно-экзистенциальный кризис. Нету сильных лидеров, нету харизматичных лидеров, нету умных лидеров. Одновременно. Есть абсолютно пустые по своему содержанию парламенты, есть антизападные партии, типа демократы или вот эти левые партии Меленшона вот во Франции, которые запускают иммигрантов. Почему прорываются иммигранты в страну? Потому что не охраняют границу, но нам говорят, что ее охраняют. Почему у меня

0: уменьшается преступность, потому что преступников в целом ряде случаев не регистрируют, не осуждают, не сажают. Почему внезапно, понимаете, хорошие цифры по преступности приходят? Потому что черных преступников, которых надо записывать черными, записывают белыми. Массово записывают белыми. Это уже, понимаете, не один, не два, не десять, не двадцать. Это тысячи. Понимаете, почему не регистрируются проблемы с расизмом? Потому что, слушайте, все кто заявляют, что их изнасиловали, пишут, что они жертвы хулиганства. Их изнасиловали какие-то пришедшие эмигранты из каких-то там, я не знаю, диких помоек, типа Сирии или Ирака. Их насилуют, понимаете, там 658% рост изнасилований в Англии за 22 года. 658% плюс. Ну, говорят, ну, это хулиганство мелкое, понимаете, какие-то мелкие, неизвестные никому хулиганы. Почему все эти хулиганы говорят на другом языке, их зовут Мухаммед? Или Абдул? Или Рашид? Это что, чисто, понимаете, англичане в 25-м поколении? Так вот, понимаете, если вот эту вот статистику очень хитро подминать, это называется cherry picking, то есть когда вы специально какие-то вот неприятные для вас моменты или опускаете, или забеливаете, или это очень популярный в прессе ход, но они то же самое в статистике. Слушайте, это на границе, на замке, кто сказал, что открыто, говорит, как-то, ну вот мы охраняем границу. А то, что проходят караваны по 100 тысяч каждый день, ну так это, ну, я не слышал, не знаю, вы что, знаете об этом? Я не в курсе. Ну, можно смотреть в другую сторону. Понимаете, или то, что преступность, например, понимаете, падает. Почему-то она падает, но что-то я не вижу, чтобы она падала. Ну почему? Потому что вы ее не учитываете, вы ее не регистрируете, вы ее специально отбеливаете в прямом смысле. А, тут мне опять, Александр, почему вы оскорбляете слушателей, а также политиков, всячески обзывая их? С чего вдруг такое хамство? Вам правильно написали в сообщении. Окей, понятно. Окей, потому что политики заслуживают, чтобы их оскорбляли. Эти политики, понимаете, такие, как мы видим сейчас, сегодня, это мусор, которых собрали со всей страны. Это не законодатели, это политиканы, которые отсидят, понимаете, устроят себе свое светлое будущее, хлебное будущее, прежде всего, в какой-то лоббирующей компании, отбудут из Конгресса. Вот все, что эти политики делают. Немножко, может быть, немножко, Трамп не такой, потому что он аутсайдер. Потому что он уже достаточно богатый чувак, ему, в принципе, все эти денежные вливания не нужны. Это вот единственное, вот, что можно сказать. А так, слушайте, господа, ну если вы понимаете, если вы, еще раз повторяю, ваша вся жизнь в Америке заточена на то, что, понимаете, а как Трамп относится к Украине, ну я еще раз повторяю, я вам сочувствую. Потому что это не американская политика, ею никогда не будет. Это не американские интересы, практически никогда ими не будут. Это Трамп пытается избавиться от Украины, неужели не ясно? Украина постоянно мешается, как в любом вопросе. Понимаете, дали-продали оружие Израилю. А что с Украиной? Что-то с Южной Кореей? Почему Южная Корея не дает? Вот сейчас у них скандал с Южной Кореей и Украиной. Понимаете, что-то решили там, я не знаю, с Индией, а почему Украина? Украина не является краеугольным камнем вообще американской политики. И ни в какое ЕС, никакое НАТО, никаких гарантий от США вообще никогда не будет. Это морковка, которую держат перед украинским населением, которое обманывают. Я просто говорю правду, которую никто не хочет слышать. Вот и все. Спасибо. Так, сделаем перерыв.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com. Факты. События. Лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Мэр Зоран Мамдани распорядился провести первую за 10 лет масштабную проверку правил применения силы сотрудниками городской полиции. В обсуждении примут участие представители общественных организаций и жители города. Полицейские профсоюзы выступили с критикой инициативы, опасаясь негативных последствий для работы сотрудников. Обсуждается новый проект нового водного маршрута между Нью-Йорком и Атлантик-Сити. Предполагается, предполагаемое время поездки около 2,5 часов. Ориентировочная стоимость билета туда и обратно составит $145. Запуск маршрута рассматривается на следующее лето. Американские производители микросхем столкнулись с новыми опасениями инвесторов. Акции компаний, выпускающих микросхемы, оказались под давлением перед открытием сегодняшних торгов. Участников рынка беспокоит растущая конкуренция со стороны Китая и огромные расходы на развитие искусственного интеллекта. Снижение затронуло ожидания по акциям NVIDIA, AMD и Micron.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости,
11: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: функция программы?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Да, здравствуйте, господа. Еще одна трагическая новость в том, что ушел из жизни Григорий Тамар. Это был военно-политический комментатор из Израиля. Он вел блог свой на YouTube. Множество интересных вещей он, как говорится, освещал. Ну вот, это интересный был очень человек. К сожалению, 54 года всего. То есть он был 72 года рождения. Я не знаю причину смерти, я думаю, это, наверное, инфаркт, что-то такое, потому что нигде не сообщал, что он был долго болен. Ну вот, еще, значит, что мы слышим? Это, значит, сейчас вот начинается какой-то конфликт, как я понимаю, между Саудовской Аравией и Россией. Потому что Россия замечена в поставках оружия, ну, не только в Иран, а еще и хуситам, которые ведут войну с Саудовской Аравией. И вот наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салтан, он ставит Владимиру Путину абсолютно финальный ультиматум прекратить поставки оружия региональным вооруженным группам, иначе столкнешься с немедленным наводнением нефти, который нас утопит цены на российскую нефть до нуля. Путин отказывается отступить, прокладывая путь к самому опасному краху на энергетическом рынке в истории. Но я, знаете, хочу увидеть, сможет ли Саудовская Аравия решиться на подобное и вообще сделать подобное. Может, в принципе, ей это выгодно. Саудовская Аравия в какой-то момент, в 22-м году, когда Байден ударил по России целым рядом санкций и фактически вывел оттуда доллар-обращение, в Саудовской Аравии взяли и испугались. Несмотря на то, что это на них направлено не было. Они испугались, что Америка имеет такую колоссальную власть, вот когда имеет, вот когда вы являетесь держателями долга или американского, или долговых обязательств, или просто даже американских долларов в бумажках, то вы становитесь заложником американской политики. И саудовцы начали пытаться диверсифицировать свои валютные запасы, начали куда-то дергаться, вложили в доллары, начали что-то строить где-то. А, причем, когда стали говорить, что сейчас Китай типа возникнет, это, извините, безграмотно. Потому что Китай не является, китайская валюта, не является свободно конвертируемой валютой. Это валюта, которую, курс которой назначает Центральный банк Китая. Причем он назначен совершенно жестко. Он назначен 7 с чем-то юаней за доллар. И этот курс не падает меньше 8 и не поднимается выше там 6. То есть он вот колеблется внутри вот этой вот семерки. Что это за свободная валюта? Это фактически завязанный на доллар юань. То есть доллар опускается, юань опускается, доллар поднимается, юань поднимается. Там в каком-то минимальном колебании, понимаете, там несколько, как говорится, центов туда-сюда, это не является свободно конвертируемой валютой. Пока юань не является свободно конвертируемой валютой, ни один нормальный экономист или человек вкладывать в юани, то есть такую деревянную валюту, которую контролирует фактически коммунистическая партия Китая, вкладывать не будет. Поэтому вот эти все обещания, что американский доллар рухнет или его заменит юань и так далее, это из области глупой фантастики, которая вот, прежде всего исходила в свое время из России, где они, понимаете, там, я не знаю, уже, по-моему, на моей памяти, наверное, лет 40 провозглашают, что доллар вот-вот рухнет. А он, сволочь, еще не рушится. Вы понимаете, это очень интересный момент такой. Доллар, не, доллар британский паунд и японская иена, это две, так называемые, три универсальные валюты, которые не имеют фактически обрушения. Обрушение в этих валютах наступит только если, там, я не знаю, если инфляция превысит, я не знаю, несколько тысяч процентов. Вот тогда может произойти обрушение. До этого любой кризис в мире, все бросаются в доллар или бросаются в золото. Золото постоянно дорожает. Поэтому золото не является ответом на все, как говорится, вопросы. В доллар вкладывать намного выгоднее. Даже если там доля доллара то упала, то поднялась, она постоянно держится в пределах там 61-65%. Тогда как, например, доля евро падает. Почему? Потому что евро не есть стабильная валюта. Потому что судьба евро решается 27 или там, или сколько странами, которые евро пользуются. И некоторые из этих стран финансово несостоятельны. Например, Италия требует выкупа на миллиард долларов, и никто его выкупать не собирается. В Германии сейчас кризис, во Франции сейчас кризис. Что там дальше будет, это, понимаете, любой толчок на финансовом рынке в мире вызовет мгновенный последующий кризис в финансах Европы. Не Америки, потому что в Америке в свое время, после предыдущего финансового кризиса 2007-2009 годов, Обамой была собрана комиссия очень-очень умных товарищей, в основном евреев, из финансов, из различных фондов и так далее. Они провели колоссальную реформу банка. После этого банки несколько раз тестировали, там проводятся стресс-тесты каждые 2 года и так далее. Американские банки показывают колоссальную устойчивость по сравнению с какими-то банками в Европе. Колоссальная устойчивость. Поэтому здесь вас проблем нет с долларом. А вот с рублем... Проблемы могут быть, потому что доллар, рубль завязан на продажах нефти. Если Саудовская Аравия все-таки решится на эту войну с Россией, это будет очень сложная война, потому что Россия, конечно же, ответит. А Россия ответит прежде всего экзистенционной войной или асимметричной войной за счет, я не знаю за счет чего, они могут усилить йеменцев, они могут усилить Иран. Они могут начать усиливать ситуацию в Афганистане, которая сейчас находится в состоянии войны с Афганистаном. То есть у них есть какие-то рычаги. Они могут начать усиливать группировку в Сирии вместе с Турцией одновременно. Что ударит по Израилю, как бы технически может ударить по Саудовской Аравии. С другой стороны, посмотрите, Израиль тоже как бы не очень спешит разруливать эту ситуацию с хуситами. Вот я вчера наблюдал интересную вещь, что саудовцы пытались с помощью, там, по-моему, 8 бронетранспортеров, бронемашин, прорваться куда-то в Йемене. На моих глазах, это снято с йеменской стороны, 3 машины, бронемашины, это бронеджипы такие, которые были саудовские, они подбивают ракетами. С высоких позиций они их просто подбивают. То есть Саудовская Аравия вести эту войну, то есть эти вояки-арабы, это, ну, знаете, это на уровне смеха какого-то. Понимаете, то есть вот с чем мы пока имеем дело. Поэтому хуситы вот сейчас, они усиливают свои позиции в Аденском проливе, то есть в Красное море. Они усиливают свои удары по энергетике в Саудовской Аравии. Вот сегодня буквально я слышал про 2. На самом деле, я думаю, это все-таки 1. Танкер, который подбил Иран. Супертанкер, причем он начал гореть, этот танкер. Вот я наблюдаю это сейчас на Нью-Йорк-Пост. Они об этом сообщили 11 октября, то есть это 2 дня уже. Я думаю, что, может быть, еще один танкер они подбили. То есть они подбивают танкеры, которые идут в обход иранских позиций. Американцы еще, по-моему, не решили, как на это отвечать и так далее. Но это мне говорит о чем? Что война в Иране не доведена до конца Соединенными Штатами. И это одна из тех слабостей, которые есть у Трампа. Она себя, конечно же, обнаружит к выборам. И, наверное, скорее всего, каким-то образом повлияет на выборы. Понимаете? Но вот Иран заявляет, что танкер ударил мину. Это уже 12 октября. И, может быть, это второй танкер, потому что первый танкер был подбит дронами, это 100%. Может быть, второй натолкнулся на иранскую мину. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну вот вам, понимаете, обзор такой вот небольшой, понимаете, как мы, с чем мы имеем дело. Пока Америка не решится добить Иран, вот это все это состояние нестояния в Персидском заливе продолжится. Хотя, в принципе, обход иранских закрытий пролива и количество нефти на рынке восстановилось. То есть вот эти вот 8 миллионов или сколько там, как говорится, недостаток нефти, что был, он восстановлен из других источников. И в конце концов, нефть поставляет Нигерия, поставляет Ангола, поставляет Бразилия, поставляет Мексика, поставляет Ливия, поставляет... То есть, понимаете, так с мира по нитке и они это собрали. Просто увеличили добычу в целом ряде других мест. Но Америка на будущее, понимаете, для того, чтобы не зависеть от вот этих ситуаций и с Украиной, и с русскими, и с Персидским заливом, должна сделать две вещи. Или даже несколько вещей. Во-первых, в Америке должна быть принята общая энергетическая, как говорится, какая-то хартия, позиция, политика, как угодно, доктрина. Что, во-первых, мы увеличиваем бурение нефти. Мы даем дополнительные какие-то стимулы для независимых бурильщиков, чтобы они увеличивали добычу. Второе. Мы строим дополнительные нефтехранилища, куда мы заливаем нефть на черный день. То есть у нас есть их хранилища в Кашинге, в Оклахоме. Я думаю, что их надо увеличить, может быть, даже в раза в два, чтобы это было больше, чтобы излишки не падали в цене. Третье. Нам нужно перестать продавать нефть направо и налево всем жаждущим и всем страждущим по всему миру, потому что у нас самих дефицит. Это простейшее, как говорится, простейшее понятие. Если у вас потребление в день воды, вот допустим, давайте воду говорить, вам нужно в день, допустим, 21 литр воды. Вот позарез. 21 литр воды. Из этих 21 литра вы всего имеете 14,5 литров, примерно. Остальные литры воды, вот эти, вы покупаете где-то, где только можно. И вот, вы, зная, что в других местах тоже нужна вода, там какие-то трудности с поставками, вы говорите, окей, вы знаете, у нас есть 14,5 литров, давайте мы им еще 4-5 литров продадим. То есть ваш недостаток в воде становится 9. То есть вы всего себе оставляете 9 литров воды из 21, что вам нужно. То есть у вас недостаток получается 11-12 литров в день. В чем смысл вот подобной политики, которую проводит Трамп? Я убей меня не понимаю. Чтобы привлечь к нам покупателей, они так и так привлекутся. Если у нас были бы излишки, если бы у нас, допустим, было это 21 литр воды, а мы, допустим, имеем 30 литров, мы эти 9 литров, да, можем спокойно продать там кому угодно, где угодно по выгодной цене. Тогда бы я бы слова не сказал. Но если у нас при дефиците какого-то ресурса, мы еще из этого дефицита, мы его еще увеличиваем за счет продаж дополнительно, чтобы быть хорошими для всех остальных, то это увеличивает цены у нас здесь в стране. Что и произошло с дизелем, и произошло нефтью. Мы имеем 14,3-14,5 миллионов баррелей в день, что мы добываем или получаем. Наши потребности 20-21. Значит, нам не хватает где-то 6-7 миллионов баррелей в день. Зачем увеличивать вот этот дефицит за счет того, что мы продаем нефть каким-то там, говорится, жаждущим по всему миру? Что это нам дало? Это вот дало тот дефицит, который Трамп сейчас пытается покрыть за счет срочных каких-то там, понимаете, договоренностей с Путиным. На 300 тысяч, потом придет еще 500 тысяч баррелей дизеля, потом придет миллион и так далее. Он хочет на полгода раскрыть возможность поставок из России. Насколько это соответствует закону, мы не знаем. То есть я, насколько понимаю, это нарушает какое-то установление Конгресса. Если так, то Конгресс должен действовать и запретить подобную практику. Или там, как говорится, в этом законе по нефти, там есть, что он... Если он, допустим, президент, собирается обойти вот это или нарушить этот закон, должен иметь какое-то очень серьезное объяснение для подобных действий. Значит, пусть идет и объясняет это. То есть это должна быть полностью реакция нашего Конгресса и нас самих здесь, а не кого-то в Украине, ни Зеленского, ни Израиля, ни Бразилии, ни ЕС, ни вообще никого. Давайте жить в Америке. И давайте, чтобы наши решения принимались здесь внутри Америки, либо Конгрессом, либо судом, либо президентом, либо нашей законной властью. И это должно решаться в зависимости от тех требований, которые есть у нас здесь, а не в зависимости от того, а как это повлияет, понимаете, на становище, вот на этот моветон в виде войны в Украине. Так, 718-33-90-90, пока нет перерыва, давайте поймем, возьмем одну трубку. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр, спасибо за передачу.
0: Добрый.
1: Вы мне, я вам уже как-то задавал вопрос. Вы считаете ОПЕК, это нормальная организация? Вы говорите,
0: нет,
1: что...
0: Нет, это мафия, это мафия.
1: Так это мафия, так почему эту мафию... Почему эту мафию нельзя разрушить? Почему каждая страна
0: каким
1: не
0: образом,
1: может торговать
0: каким,
1: сама?
0: Каким образом вы можете ее разрушить?
1: Я не... Почему Америка... Трамп кричит, что мы добываем больше всего нефти в мире. Что у нас всего вот так. Так почему наплевать на нее? Пусть Америка начнет, плюет на, так сказать, ОПЕК и все. И другие страны будут так же действовать. Вот же в чем причина. Мы говорим, что европейский рынок это комедия. Вот же ОПЕК, это мафиозная организация, которая абсолютно к рынку никакого отношения не имеет.
0: Окей, алло. Спасибо. Значит, да, спасибо. Давайте я попробую вам объяснить. Еще раз повторяю. То, что говорит Трамп, и то, что есть на самом деле, это две большие разницы. Мы не можем обойтись без пока импорта нефти. Мы не очень сильно много получаем конкретно из Персидского залива, но мы получаем что-то. Вот та ситуация, что у нас сейчас с Венесуэлой, то есть, в принципе, это правильный ход на будущие времена. Если Венесуэла сохранится в американской сфере влияния как протекторат своего рода, то тогда наши проблемы решены. Потому что Венесуэла вот у нас под боком. У нее прямой путь из Маракайбо, самый крупный военный, вот этот вот порт, который наливает нефть, из Маракайбо прямо напротив нас... Через дорогу, что называется, находится Хьюстон, где эта тяжелая нефть из Венесуэлы как раз перерабатывается. Если мы наладим вот эти вот дополнительные поставки, нужные нам из Венесуэлы, где этой нефти дофига убейся, то мы тогда полностью ушли из-под влияния Саудовской Аравии, арабов, греков и вообще, ну не греков, там это нигерийцев, конгольцев и так далее. Мы полностью можем перекрыть, как говорится, это. Но у нас сейчас ее не хватает. Не хватает этой нефти. Поэтому выйти и сказать, знаете что, нам не нравится ОПЕК, они скажут, пошел вон отсюда. Кто ты такой нахрен? Ну, они так не скажут, но они скажут, ну и что тебе, ну не нравится и не нравится. Что ты можешь делать по этому поводу? В ОПЕК находится там, я не знаю, 20 стран. Мы что, начнем войну со всеми ими? Нет, вот вы говорите ОПЕК. ОПЕК это мафия. Это фактически картель международный, который держит мафиозные цены и мафиозные... количество процентной добычи, чтобы цены не падали специально, они сами себе устанавливают квоты. Потому что если они переработают эту квоту, то значит количество нефти увеличивается, цена падает. Они специально держат квоты более низкими для того, чтобы держать цены на нефть дорогими. Поэтому вы можете увеличивать на международном рынке количество нефти только за счет личной добычи, не состояв в ОПЕК. Америка могла бы это делать, но Америка не имеет этих возможностей. Мы сейчас добываем рекордное количество нефти за всю историю, 14.3 или 14.5. А нам нужно 21, вот давайте так говорить. Я уже вам объяснял это. 21, а добавляем 14.5. Ни Канада, ни Мексика нам покрыть это не могут дополнительными вливаниями. Значит, нам нужны дополнительные какие-то источники для этого. Я думаю, что впоследствии это станет Венесуэла. Но нам нужно дополнительно строить самим по себе трубопроводы из Канады, надо с Канадой договориться уже наконец. Там вот эти тяжелые пески в Альберте, это колоссальное количество нефти, которое они никуда деть не могут. Надо уже с ними договориться наконец с Канадой. Нужно строить атомные электростанции, нам нужно 50-70 реакторов начать строить. Перестать забыть вообще этот страх бесконечный. Нам нужно, если есть к тому, как говорится, показатели, строить какие-то возобновляемые источники энергии, энергия волн, приливов, ветра в океане, например. У нас два океана, блин. Два океана, чтобы почему не сделать этого? Окей, сделаем перерыв и вернемся.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские врачи предупреждают о рисках применения экспериментальных пептидов, которые рекламируют как средство для омоложения, восстановления мышц и снижения веса. Как сообщает Вашингтон-Пост, некоторые пациенты столкнулись с сильной тревожностью, мигренями, поражением печени и другими осложнениями. Многие подобные препараты не получили официального разрешения, а их безопасность не подтверждена полноценными клиническими исследованиями. Экспериментальная терапия с использованием радиоактивного изотопа актиния-225 позволила замедлить развитие некоторых нейроэндокринных опухолей пищеварительной системы. Препарат направленно воздействует на опухолевые клетки. Компания Bristol Myers Squibb сообщила о достижении основной цели заключительного этапа исследования. Но говорить об окончательном успехе лечения преждевременно.
1: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
12: адвокат. Адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
19: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
20: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
21: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
21: 718-303-90-90.
23: Начинайте свой день вместе с Дэвидзон Радио.
24: Нехорошее настроение не покинет больше вас.
25: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
26: Здравствуйте, господа. Еще раз хочу сказать, что, к сожалению, в Израиле умер Григорий Тамар, 54 года ему всего было. Это был один из достаточно неординарных, главное, правдивых комментаторов по поводу Израиля, по поводу палестинской проблемы. Он очень все это тонко понимал, и ну вот светлая память ему. Да, 54 года всего, это, конечно, вот мой возраст, и как-то... Знаешь, никогда не понимаешь свой возраст, пока не видишь, что кто-то в этом возрасте взял и умер. Вот это совершенно четко вот тебе дает понять твои собственные limitations. Знаете, что, знаете, как в буддизме говорят, problem is that you think you have time. То есть твоя проблема в том, что ты думаешь, что у тебя все еще есть время. Что у тебя еще в будущем есть время, а может быть его и нет. То есть жить надо сегодня. Вот это вот, конечно, проблема. Добрый день, вы в эфире.
27: Алло. Здравствуйте, Александр. Да. Конечно, искренние соболезнования этому журналисту, его семье. Я хочу сказать, что вы правильно говорите в отношении атомной электростанции. Да, действительно, надо перейти. Особенно это нуждается наш Нью-Йорк. В отношении дизельного топлива, то, что вы говорите, действительно Трамп сделал правильно, потому что везде не хватает нефтепродуктов, с этим Амурским проливом, с этим хуситами. Единственная ошибка, которую сделал наш Трамп, может быть, Конгресс это исправит, что надо поставить условия. Да, будем мы торговать с Россией дизельное там топливо или еще другие какие-то продукты. Но, однако, надо, чтобы остановил он войну, полностью прекратил войну и не помогал иранцам и хуситам. Он же, видите, нарушает Путин, уничтожает мирных людей в Украине. Вот да, будем мы постепенно мы эти санкции, надо Путину сказать условия, что мы, это может быть Конгресс решит, будем санкции постепенно снимать. Будем торговать мы с Россией. Действительно, нам экономически это очень выгодно. Поэтому Россия нужна. Россия унижена очень. Россию надо каким-то образом поднять. То, что Трамп сейчас делает, да, постепенно Конгресс должен его исправить. И условия поставить Путину. Остановить надо в конце концов.
26: Окей, если Путин пошлет вас подальше, что тогда?
27: А потом его надо в Евросоюз сказать, чтобы этот Евросоюз...
26: Ни при чем Евросоюз. Вот я вам задал
27: вопрос. Если чтобы Путин будем воевать если против мусульманизма.
26: Эстер, давайте не будем заниматься словоблудием. Если Путин вам скажет, а мне плевать на ваши условия, не хотите, не берите мою нефть, мне не нужно. Ну и что дальше?
27: Он нуждается сейчас.
26: Эстер, давайте не будем. Он может спокойно пережить без поставок в Европу и без поставок в Америку. Он относительно неплохо существует за счет того, что он гонит серыми флотом, вот так называемым, танкерами, нефть в Индию, которая Индия внезапно стала продавцом нефти. Китай, какие-то Вьетнамы и так далее. Он абсолютно не нуждается в этом европейском рынке. Этот рынок уменьшается, увеличивается и так далее. Причем сами, например, эстонцы, которые воюют вроде бы, понимаете, так настроены против русских, постоянно их ловят на том, что они проталкивают вот эти вот серые, вот этот флот там какими-то чуть ли не бочками гонят, но гонят эту нефть куда-то, где-то там с Финляндии перепродают и так далее. Вы не представляете, какого масштаба черный рынок идет? Это же не Путин занят этим. Это заняты прибрежные все страны. Грузия знаменитая. На этом имеет миллионы, если не миллиарды. На транзите русских товаров туда и обратно, или запрещенных товаров из Европы через Турцию, или русская нефть. О чем вы говорите? Плевал он на ваши условия. Он, понимаете, он скажет, Эстер, иди туда, откуда ты пришла. Извините, конечно. Путин не будет останавливать войну, понимаете, для него это совершенно экзистенциальный вопрос, потому что если он не придет с конкретными выигрышными результатами своей вот этой вот сумасшедшему населению, которого он завел на эту войну, он не сможет дальше править. Он не сможет, его свои же начнут тогда, потому что если ты проиграл войну в России, все цари, все правители, проигравшие войны в России, заканчивали плохо. Поэтому он должен прийти с обязательным выигрышем. Выигрышем он назначил вот эти вот две области, Луганская, Донбасс и так далее, там все там куски, что он там захватил. Ну, будет он дальше продвигаться, или он, понимаете, сейчас захватит это за счет наступления и так далее. Ну, это что? Это что-то изменится. Украина могла бы ставить условия, если бы Украина держала две русские области, допустим, в подчинении, и Россия была бы в состоянии глухой обороны. Тогда бы, понимаете, Украина ставила бы условия, а делай так, а делай сяк. А так как это держит Путин, понимаете, то фактически, да, Трамп озвучивает русские условия. Но это единственное условие, которое есть, это единственный вариант, который на сегодняшний день есть. Потому что, слушайте, вам не нравится предложение Трампа, допустим, по поводу мира Украине, вот как правильно тут говорят, предложите что-то другое. Что, европейцы что-то делают? Нет. Украина ведет какие-то переговоры, тоже Россия ведет переговоры? Тоже нет. Ну да хорошо, Трамп может самоустраниться. Ему, кстати говоря, это надо сделать. Самоустраниться из этого болота. Как можно быстрее. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте, господин Флинт. Меня зовут Феликс.
26: Здравствуйте.
0: Если можно, позвольте мне сказать, и не перебивайте меня, пожалуйста. Ну, это ради дела только. Ничего, так сказать, для меня
26: личного. Так, давайте, прошу вас.
0: Да. Значит, вы говорили по поводу продажи нефти. Нашей стране необходимы средства, деньги в казну. Понимаете, у нас очень страшное налогообложение. Часть налогообложения заменили тарифообложением. И мы терпим, у нас нет просто средств. Поэтому торговля необходима.
26: С чего вы взяли, что вот эта продажа нефти идет в средства казны? Чего?
0: Нет, потому что те, кто продает нефть, они платят налоги.
26: Они платят налоги не с продаж.
0: А с чего?
26: Это их нефть. Они платят налоги с конкретной, вот у них установлена какая-то плата за использование земли, допустим. Аренду, и все. Они не платят.
0: За землю они платят? А за нефть, конечно, они не платят? Такого за быть нефть не может.
26: Они... Нет, они же не продают переработанный бензин, они продают сырую нефть.
0: Конечно, за это же надо, они кому-то продают, значит, они...
26: Окей. Значит, насколько известный вот этот вот механизм? Они получают в аренду землю, все, что они там нашли, это их. Они платят по арендованной цене, которая вначале так далее. А вдруг они там не найдут нефть? А вдруг нефти там мало? Я не знаю, какая аренда там заключена таким образом, чтобы платить по литрам или по тоннам. Эта нефть не является собственностью Соединенных Штатов фактически. И они добывают ее частные компании. И это не те налоги, это не то количество денег, которое, как говорится, нам что-то исправит. У нас намного больше проблемы с тем, что, понимаете, что у нас, понимаете, покупательная способность падает из-за инфляции. Если бы у нас инфляции бы не было, мы бы перекрыли бы вот эти все недостающие налоги, как вы считаете, перекрыли бы за счет того, что покупатели бы ринулись в магазины. Это намного больше бы сыграло роли бы, чем все, понимаете, вместе взятые налоги с нефти. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, Александр, слушаю добрый вас. День.
26: Добрый день.
1: Как дела?
26: Спасибо.
1: Мне это шахматная история с покупкой дизеля у России очень нравится. Последовательность какая-то подозрительная, не в пользу Трампа. Сначала путиновский товарищ платит за свадьбу сына. Слышали об этом, правильно?
26: Да, Кремлев, да. Да,
1: да. Это потом Трамп договаривается о покупке дизеля у России. То есть он субсидирует, он дает деньги на войну. Правильно или нет?
26: Частично, да.
1: Так же само, он поступает так же само, как проститутки европейские. Говорите.
26: То, что эта сделка, во-первых, ничего ему не даст, у меня сомнений нет, потому что она не исправит никакого положения, которое он пытается исправить. Он срочно пытается исправить положение с выборами. Потому что выборы они проигрывают.
1: Правильно, конечно.
26: Поэтому он пытается резко снизить цены на энергоносители по всей стране, чтобы сбить...
1: Но времени нету. 3 ноября на суде.
26: Если бы я делал, допустим, эту сделку с Путиным, как говорится, так или иначе, это надо было бы делать в мае, в июне. Чтобы уже танкеры шли сплошным потоком, и тогда бы было бы достаточно времени, чтобы эти цены упали. Спасибо за ваш звонок, но у меня нету данных сказать, что это, понимаете, какая-то афера с помощью для того, чтобы оплатить там, понимаете, эта свадьба там этого Кремлева не стоит так дорого, для того, чтобы, понимаете, открыть вот эти сделки и так далее и тому подобное. Я очень сомневаюсь в этом, потому что, во-первых, это найдут. Трампа изучают под микроскопом все, кто-то кому не лень. Мгновенно это найдут или у нас, или за рубежом найдут, понимаете, что какие-то деньги перечислены там на семью Трампа и так далее. Скорее всего, это не связанные события. Трамп действует хаотично. У него кризис в управлении. Он боится, что начнутся, понимаете, золотыми буквами писать его имя в Кеннеди-центре после того, как демократы придут к власти, точно не будут. Он боится вот этих выборов. Давайте так скажем. Во всяком случае, если не боится, то они ему крайне будут неприятны. Самое главное, что они нам тоже будут неприятны, потому что приходят к власти исламофашисты. Исламокоммунисты. Поэтому, понимаете, я ничего от этих выборов хорошего для себя не жду. Давайте с этого хотя бы это признаем. Но дальше он начинает действовать хаотично, потому что он такой человек. Он раньше действовал по какому-то плану? Был какой-то стратегический план, Понимаете, ему уже никто ничего говорить не хочет. Не потому что если ты ему скажешь что-то не так, как хочет слышать Трамп, тебя уволят из правительства. Поэтому, скорее всего, все советчики говорят, знаете что, пусть он сам утонет в том дерьме, которое он сам создает. Все. Вот он и создает вот эту вот, понимаете, вот это, эту эйфорию с Путиным, который типа ему поможет. Ну, это, конечно, это чушь собачья. И, скорее всего, Конгресс это закроет и так далее, потому что, ну что, их сильно волнует. Вообще, понимаете, у меня такое впечатление, что наши политики вообще не интересуются вашими ценами, вашей инфляцией и так далее. Если они этим начинают заниматься за 3 недели до выборов или за месяц. Это вот весь политический цикл за месяц до выборов. Вот мы что-то делаем. Все остальное, 2 года они сидели, ничего не делали. Только получали дифирамбы. Как хорошо, что они выиграли в 24-м году. Аж 2 места против демократов имели в Нижней палате. Это смешно говорить. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Дайте я вам хочу сказать одно. Я живу в этой стране 48 лет. И могу сказать, что мы живем на сегодняшний день в позднем Советском Союзе. И, пожалуйста, не думайте про Украину, Россию. Думайте, куда вы можете сбежать. Вы правду сказали. Бывшим исламофашизм, коммунизм. Мы банкроты, и надо куда-то сбежать. Вот и все.
26: Бегите.
2: Не выдумывая Россию, Украину.
26: Спасибо. Спасибо. Бегите. Я никуда не бегу. Если вас там так страшно, мне не страшно, я не вижу вот этого понимания.

0: Добрый день. Я прослушал предыдущего выступающего про европейских проституток. Я хочу объяснить товарищу разницу между европейскими проститутками и американскими проститутками. Дело в том, что европейские проститутки не добывают нефть у себя на материке. За исключением Норвегии, там Испании немножко. Короче, американские проститутки добывают нефть здесь, на нашем с вами континенте, в большие количества. Мало того, каждый месяц отправляют 1,5 миллиона тонн баррелей дизельного топлива на мировой рынок. У меня нет точных имен покупателей, да, мне они и не нужны, но это факт. Откройте сейчас интернет.
1: Да я вас не ставлю под сомнение, да.
0: По-моему,
1: даже больше.
0: Выступающего. Ну, может быть, больше, да, но 1,5 миллиона эта цифра зафиксирована. Вот, поэтому, если американские проститутки решили бы делать что-то полезное для самих себя, не покупать у товарища Путина, а довольствоваться своим топливом, своим дизелем, то, поверьте, залился бы рынок дизельным топливом, включая бензин, включая все,
1: что нужно. Вы повторили то, что я только что этого сказал, да. Что мы... Спасибо. Да. Только что я это сказал, что мы изберем... По-моему, я слышал 4 миллиона. Вы говорите 1,5 миллиона, но неважно, даже если 1,5 миллиона. Мы, продаем тот ресурс, ту субстанцию, то есть дизель, который нужен нам самим. И это беда Трампа. Потому что он именно, вот понимаете, в ситуации, когда началось вот это вот начался этот state note с ценами, именно он, как говорится, сказал, давайте все едьте к нам, мы вам нальем здесь и так далее. Вы помните, Трамп буквально несколько месяцев назад сказал, не плывите в Персидский залив, плывите в Соединенные Штаты, мы вам здесь нальем. Вот вспомните буквально, это дали вот в Америку, даже публиковали карты, что в Америку типа развернулось что-то, сотни танкеров рванули куда-то в Хьюстон, чтобы им наливали здесь. Вот. И вот с тех пор, это не единственная причина, боже упаси, это не единственная причина наших проблем, но в частности эти проблемы с нехваткой дизеля, с нехваткой топлива обнаружили, потому что мы на нашем дефиците еще хуже его сделали. Вы поняли? То есть когда у вас уже минус, понимаете, вы что, его увеличиваете, вам надо увеличить его в плюс, а вы его увеличиваете еще в минус. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Поэтому, если, в принципе, говорить о чем-то серьезном, то, во-первых, мы должны перестать продавать вот эти наши, как из наших недостатков, еще и продавать его. Во-вторых, мы должны увеличить добычу. Мы должны договориться с Канадой, строить, понимаете, не один трубопровод, который там мы согласовали, а 20, если надо. Чтобы все это, как говорится, чтобы нам хватало. Вот это надо делать. Одновременно я бы, понимаете, ускорил бы всю эту ситуацию с Венесуэлой. Хотя там, конечно, я думаю, вряд ли это возможно. Потому что в Венесуэле там все очень в плохом состоянии, там все разрушено, поэтому там 3-5 лет они будут точно восстанавливать всю эту инфраструктуру. Вот про что я говорю. Ну, Трамп сейчас, конечно, действует наобум, очень достаточно хаотично. В чем-то, понимаете, это вызывает миллион вопросов. И я так понимаю, что это вот именно тот самый дешевый популизм, которому все вначале очень хлопали. Я спокойно к этому отношусь. Ну, он делает то, что он пытается сделать. Ну, он пытается плавать вот в этом вот

0: буксующем море. А что дальше, ну, может быть, у него получится, может быть, нет. Я сомневаюсь, что вот эта русская нефть, она что-то ему даст. Это слишком мало, слишком поздно. И несет это такую вот эту всю вот эту вот, понимаете, неразбериху с собой, что, ну, я сомневаюсь, крайне сомневаюсь, что это что-то даст. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. В первую очередь я вам аплодирую, салютую и подписываюсь под каждым вашим словом. Вы просто все вот как осветили, это полностью я с вами согласен на 1000%. Это не под калимаш и не комплимент, да нет, это действительно, я так и думаю, оно так и есть. Но единственное, я хотел сделать пару дополнений. Вот начинаются вот эти все крики с украинской стороны, вот наши радиослушатели, вот пару человек перед этим выступали. Трамка, проститутка, что значит? То есть Евросоюз, Европа, они продолжают с первого, до войны, начала украинской войны, и после, во время начала войны, и сейчас продолжают покупать у России газ и нефть. Нефтепровод Дружба, как шел...
0: Я сегодня озвучивал цифры, да.
1: Да. И при том, оно же идет через ту же самую Украину, если Украина против. Они бы могли бы взять и закрыть эту задвижку. Они же молчат.
0: Они на этом зарабатывают. Они на этом зарабатывают.
1: Я говорю, потому что зарабатывают, поэтому и молчат. Так чего открывают рынок? Это просто это такой дебилизм, когда люди говорят, не зная о чем. Вот Трамп, вот он сделал. Кстати,
0: давайте,
1: то количество... Александр, можно еще два слова скажу, пожалуйста?
0: Давайте.
1: Пожалуйста. Значит, то, что Трамп, вот цифры были сегодня, подсчитал там утрешнее, и то, которое это хватает Америки, того.
0: Вы стали пропадать.
1: Один момент.
0: Игорь, вы стали пропадать.
1: Хорошо,
0: да.
1: Я
0: еще раз повторите
1: хорошо.
0: Последний. Алло. У вас ровно 30 секунд, давайте.
1: Да, вот тот, что
0: так, все.
1: Он купил.
0: У нас уже больше времени нет. Господа, еще раз я хочу сказать такую вещь, что давайте скажем так, что то, что Трамп делает, скорее всего, Трампу не поможет на выборах. Он просто, как говорится, хватается за все, что он может схватиться. Знаете, ну вот эта реакция, которая, понимаете, что мы полностью зависимы, понимаете, от каких-то, вот этого нытья, которое связано, или проблем, которые связаны с Украиной, вот это надо прекращать и заканчивать. Мы не должны зависеть от Украины. Ни в чем. Ни в чем. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Факты. События. Лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Новый препарат против легочного фиброза не оправдал ожиданий исследователей. Американская компания Syndax Pharmaceuticals сообщила о результатах испытаний препарата Axatilimab. Исследование второй стадии не подтвердило ожидаемого замедления ухудшения функции легких у пациентов с легочным фиброзом. При этом переносимость препарата оценивалась как приемлемая. Результат показывает, насколько важно проверять новые лекарства в строгих клинических исследованиях, прежде чем рекомендовать их пациентам. Новое крупное исследование с участием более 130 тысяч пациентов с диабетом второго типа показало, у людей, начавших принимать препараты для снижения холестерина вскоре после постановки диагноза, вероятность развития деменции в течение 10 лет оказалась примерно на 15% ниже. Ученые подчеркивают, что речь пока идет о статистической связи, а не о доказанном защитном действии. Однако результаты подтверждают важность здоровья сосудов для сохранения памяти и работы мозга.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
5: прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
8: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп сообщил, что провел очень успешный, как он сказал, телефонный разговор с президентом России Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. К этому договору очень много вопросов, и все больше республиканцев в Конгрессе публично отказываются поддерживать решение администрации Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего. А конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на фоне договоренности США и России о поставках дизельного топлива заявил о намерении внести законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Министерство юстиции США заявило, что ведет расследование в отношении нескольких американских телевизионных сетей на предмет возможного нарушения ими федерального антимонопольного законодательства. Президент Трамп допустил возможность переименования других водных объектов, помимо Мексиканского залива и озера Онтарио. Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию. Генеральный инспектор Госдепа проводит расследование в отношении посла США в Греции Кимберли Гилфойл, чтобы установить, получала ли она подарки или услуги от частных бизнесменов. В июле полиция Филадельфии получила ложную наводку в нераскрытом деле об убийстве от модели искусственного интеллекта Anthropic. Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Минувшую пятницу, 9 октября, президент Дональд Трамп сообщил, что провел очень успешный, как он сказал, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин согласился немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем 1 000 000 тонн и впоследствии еще 3 миллиона тонн с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, речь идет в общей сложности почти в 5 миллионов тонн топлива. Каким образом Россия будет это все поставлять, когда у них у самих, как мы знаем, довольно ограниченные запасы дизеля, и Россия отказалась от экспорта дизельного топлива. В общем, сложно все это понять, о чем идет речь. 5 миллионов тонн топлива. Россия, которая сейчас испытывает большой дефицит в топливе. Сроки мы сами, собственно, видели, что делается на в очередях к автозаправочным станциям, и там часовые очереди, а то можно и сутки простоять. В общем, не совсем понятно, на что пошел Путин и о чем его просит Трамп. Насколько это можно для России успешно поставить 5 миллионов тонн топлива. Сроки и условия поставок американский президент не уточнил, правда, и Трамп связал договоренность с намерением снизить мировые цены на дизельное топливо, по его словам, благодаря контролю США над Ормузским проливом и возобновлению российских поставок, цены будут быстро снижаться. Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, скотоводов и дальнобойщиков, мой главный приоритет, написал президент. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, OFAC, по указанию Трампа, выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Лицензия управления по контролю за иностранными активами разрешает продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе на территорию США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, 12:00 по восточному летнему времени США. При этом лицензия не разрешает зачисление средств на счет Центрального банка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России в американских финансовых учреждениях. При этом ранее в сентябре, напомню, Трамп подписал закон имени покойного сенатора Линдси Грэма об, как сказано, адских санкциях против России, ранее одобренные обеими палатами Конгресса. Документ предусматривает пошлины до 500% на российские товары и до 100% на товары из ряда стран, закупающих российские энергоресурсы. В то же время президент США
1: США сохраняет право приостанавливать ограничения в интересах национальной безопасности. Соглашение о поставках российского топлива также прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он раскритиковал решение США о временном снятии санкционных ограничений, назвав в интервью Акшес этот шаг несправедливым и нечестным. Все больше республиканцев в Конгрессе публично отказываются поддерживать решение администрации президента Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего на мировые рынки. Сенатор Джон Кеннеди 10 октября заявил, что поддерживает желание президента сбить цены на топливо, но против того, чтобы покупать дизель именно у России. Его позицию поддержали и другие республиканцы, которые открыто раскритиковали как само соглашение, так и высказывание Трампа о якобы необходимости Киева в новом лидере. Трамп сказал, что Зеленскому пора уйти в отставку. Примерно так. Так все это прозвучало. Киеву необходим новый лидер. О волне недовольства среди республиканцев в Сенате и Палате представителей сообщает The Hill. По словам издания, сенатора из Луизианы спросили о соглашении, когда он выступал вместе с экс-конгрессменом Майком Роджерсом, баллотирующимся в Сенат от Мичигана. Политик добавил, что Путин, как он сказал, никогда не будет нашим другом, и отметил, что действительно сбить цены на дизель поможет не торговля с Москвой, а завершение войны с Ираном. Майк Роджерс, которого также спросили об отношении к решению Трампа, прямо ответил. Заявил, что не поддерживает именно импорт горючего из России и даже призвал временно запретить экспорт американского дизеля, чтобы дать передышку фермерам во время сбора урожая. И конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на фоне договоренности США и России о поставках дизельного топлива заявил о намерении вести законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Об этом он написал в соцсети X, цитирую, «Мы внесем двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Он будет называться «Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу», сообщил Фицпатрик. Конгрессмен намерен добиться вынесения инициативы на голосование с помощью процедуры discharge, позволяющей вывести законопроект из комитета на рассмотрение палаты. Он выразил уверенность, что документ примут подавляющим большинством голосов. Министерство юстиции США заявило, что ведет расследование в отношении нескольких американских телевизионных сетей на предмет возможного нарушения ими федерального антимонопольного законодательства в связи с недавней приостановкой ими совместного освещения деятельности президента Дональда Трампа. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News переписку и другие материалы, связанные с телевизионным пулом Белого дома. В рамках этой системы телеканалы по очереди освещают деятельность президента и передают отснятые материалы другим СМИ. В прошлом месяце телеканалы на несколько дней приостановили работу этой системы после того, как президент запретил CNN, MS Now и Politico работать в Белом доме. Участники пула делятся своими материалами, фотографиями и описаниями передвижений президента с другими средствами массовой информации. Цитирую, коллективный бойкот со стороны коммерческих конкурентов может нарушить закон Шермана, так заявил представитель Министерства юстиции США, имея в виду федеральный закон, запрещающий компаниям прибегать к монополистическим практикам. Цитируя, антимонопольное подразделение просто проводит расследование, чтобы установить, нарушили ли эти новостные организации антимонопольное законодательство, добавили в ведомстве. В прошлом месяце Трамп запретил CNN, MS Now и Политика работать в Белом доме, обвинив эти СМИ в публикации, как было сказано, вымыслов и лжи о его команде. Позднее Белый дом восстановил им доступ после соответствующего решения суда. Три издания подали иск против администрации Трампа, утверждая, что ограничение доступа нарушает их права, гарантированные первой поправкой Конституции США. Первая поправка, напомню, запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Суды традиционно трактуют это положение как запрет властям дискриминировать СМИ в зависимости от содержания их публикаций. Администрация Трампа предприняла ряд юридических действий против новостных изданий в США, включая судебные иски в связи с освещением деятельности президента. В феврале Белый дом объявил, что берет под контроль пул журналистов, имеющих имеющих доступ к Трампу. Более 100 лет работой этого пула занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. В том же месяце администрация Трампа решила ограничить доступ журналистов и фотографов Associated Press в овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One из-за использования агентством термина «Мексиканский залив» вместо «Американский залив». Associated Press подало иск, рассмотрение дела продолжается. Но что касается переименования, то президент Трамп допустил возможность переименования других водных объектов помимо Мексиканского залива и озера Онтарио. Об этом он заявил в ходе митинга в Теннесси, так передает Washington Post. «У нас есть залив, — сказал Трамп, — у нас есть прекрасное озеро, теперь кто-то сказал, нам нужна река. Нам нужна река, нам нужен океан, — сказал Трамп. Президент задумался о том, чтобы переименовать Атлантический или Тихий океан, и, как пишет Washington Post, в шутку предположил, что новое название может быть дано в его честь. Назовем его «Океан Трампа» или «Океан Америк», что-нибудь в этом роде. «Прежде чем я уйду, думаю, нам нужно обзавестись океаном, и нам нужна Великая река», — заявил он. При этом Трамп заявил, что не будет менять название реки Гудзон, которая протекает через Нью-Йорк. Она получила свое название в честь английского мореплавателя Генри Хадсона, Гудзона. Цитирую, он отлично справился с тем, что обустроил эту штуку давным-давно, сказал Трамп. Также президент США отказался от идеи переименования реки Миссисипи, поскольку испытывает особую симпатию к штату Теннесси из-за результатов выборов. «Я люблю Миссисипи, мы одержали там настолько убедительную победу», сказал президент. Washington Post пишет, что президент США вправе использовать свои исполнительные полномочия для переименования водоемов и других объектов. При этом частные компании, которые предоставляют картографические онлайн-сервисы, как правило, соглашались на использование новых названий, предложенных Трампом. В конце января 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске в Маккинли. Министерство внутренних дел США сообщило, что переименование связано с курсом на сохранение национального наследия и исторических ценностей страны. Позднее президент Трамп шутил, что хотел переименовать залив в залив Трампа. В августе этого года американский лидер подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. По его словам, это связано с тем, что США не ожидают дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио. Тогда же Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана после смены названий других географических объектов. Цитирую, если задуматься, у нас есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан, возможно, нам придется изменить название Атлантического и или Тихого океана, говорил Трамп. Президент Дональд Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию. «Для меня честь сообщить, что я назначил Кэти Захарию пресс-секретарем», написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что до сих пор Захария работала советником по коммуникациям в компании, владеющей как раз этой соцсетью. В начале 2026 года она несколько месяцев проработала в Министерстве внутренней безопасности США, где отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации. Захария родилась в 1984 году, по образованию юрист. В разное время сотрудничала с рядом американских телеканалов, в том числе с Fox News. Наши СМИ американские называют ее верным соратником Трампа. Она участвовала в организации его предвыборных кампаний. А в августе 26 года пресс-секретарь, напомню, Белого дома Каролайн Левит покинула свой пост, мотивировав решение стремлением проводить больше времени с семьей. Она родила летом второго ребенка. Как и Захария, у Левит репутация ярого сторонника Трампа и его идей. Генеральный инспектор Госдепартамента США проводит расследование в отношении посла американского в Греции Кимберли Гилфойл, чтобы установить, получала ли она подарки или услуги от частных бизнесменов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В распоряжении газеты также оказалась аудиозапись разговора в Давосе, в котором Гилфойл рассказывала о поездках на частных самолетах вместе с греческими бизнесменами. Один из них, по словам собеседников Wall Street Journal, также оплатил ее проживание в дорогом отеле. В январе 26 года посол прилетела на Всемирный экономический форум в Давосе на частном самолете вместе с главой греческой строительной компании Actor Group Александросом Эксарху. Рассказала она в этой записи. Как ранее сообщала Wall Street Journal, Гилфойл призывала власти ряда стран сотрудничать с бизнесменом и закупать у его компании американский природный газ. Гилфойл также рассказала о планах отправиться в Париж на самолете вместе с греческим судоходным магнатом Николасом Цакасом, чтобы посетить показ его жены. По словам собеседников газеты, впоследствии он оплатил ее проживание в отеле Four Seasons Hotel George V. В Давосе посол попыталась попасть на ужин с участием Эрика Трампа, сына президента США. Она попросила американского бизнесмена, который был в списке гостей, помочь ей получить приглашение. Цитирую, «Я заработаю для тебя чертовски много денег», сказала Гилфойл согласно записи. В итоге она получила место на ужине. Ранее Wall Street Journal опубликовала переписку, согласно которой Гилфойл попросила спонсора Дональда Трампа перевести $100,000 на ее счет American Express в обмен на содействие в решении его налоговых и юридических вопросов. Адвокат посла оспорил подлинность сообщений. Представители администрации Трампа обсуждают возможное отстранение Гилфойл от должности. Представитель американского посольства заявил, что она соблюдала этические нормы Госдепа и назвал обвинения необоснованными. В июле полиция Филадельфии получила ложную наводку в нераскрытом деле об убийстве от модели искусственного интеллекта Anthropic. Полиция отметили сообщение как спам и не стали передавать информацию детективам, но в то же время раскритиковали компанию за то, что ей потребовалось более 2 месяцев, чтобы сообщить об инциденте. Сообщение от агента искусственного интеллекта поступило 18 июля через сайт phillyunsolvedmurders.com. в котором люди могут делиться информацией о нераскрытых преступлениях. Так рассказали в департаменте полиции Филадельфии. «У меня может быть информация об этом деле. Цитирую, я помню, что видел кого-то, соответствующего описанию, на улице, указанной на сайте. В это время свяжитесь со мной, если эта информация важна». Так говорилось в сообщении. При этом описания подозреваемого на сайте не было. Поля для имени и контактной информации не были заполнены. Компания Anthropic, рассказали в полиции, обнаружила инцидент 28 сентября. Властям об этом она сообщила лишь 7 октября, после чего представители Anthropic встретились с полицейскими. Цитируя, компания должна укрепить свои меры предосторожности, чтобы предотвратить в будущем подобные инциденты, которые могут повлиять на городские системы без ведома городских властей. Двухмесячная задержка с выявлением инцидента и информированием городских властей неприемлемо, заявили в полиции. В Anthropic объяснили произошедшее тестирование того, как их модель взаимодействует с различными случайными сайтами. Узнав об инциденте, компания сообщила полиции о приостановке тестирования и пообещала вести дополнительные проверки, чтобы предотвратить подобного рода ошибки. В пятницу 9 октября Anthropic опубликовала отчет об инцидентах, в которых их модели искусственного интеллекта взаимодействовали с государственными сайтами не так, как на то рассчитывали разработчики. Компании заверяют, что проинформировали о произошедшем Белый дом и другие затронутые ведомства. В частности, модель искусственного интеллекта заполнила 20 заявлений на визу в США на сайте Госдепа, рассказали Нью-Йорк Таймс источники, знакомые с ситуацией. Заявления были неполными и потому не были рассмотрены, сказали собеседники издания. В сентябре стало известно, что сайт правительства Австралии был взломан моделью искусственного интеллекта компании OpenAI, которая получила доступ к государственным данным. Хотя данные не были конфиденциальными, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент тревожным, а действия OpenAI неприемлемыми, в том числе потому, что компании потребовалось слишком много времени, чтобы уведомить правительство о произошедшем. Anthropic в своем отчете о злоупотреблении искусственного интеллекта, вышедшем 10 сентября, рассказала о попытках использовать модели Claude для создания биологического оружия и распространения пропаганды. Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября. Об этом сообщили ее адвокаты. Как говорится в их заявлении, 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет. Там она продолжает получать необходимую медицинскую помощь. 30 сентября Пайк, напомню, осталась жива после 2 инъекций смертельной дозы пентобарбитала, после чего оказалась в больнице в критическом состоянии. Ранее на этой неделе она пришла в сознание и начала говорить, чем поразила экспертов, медицинский персонал и своих адвокатов. По словам защитников, ее первыми словами были «Где я?» и «Кто вы?». В заявлении адвокатов говорится, она благодарна сотрудникам экстренных служб и медицинской бригаде за заботу в этих чрезвычайных обстоятельствах. Случай Спайк называют беспрецедентным. Считается, что она единственный человек, выживший после попытки казни путем введения смертельной инъекции. На судебном заседании в среду помощник генерального прокурора штата Теннесси Уилл Эйерс сообщил судье, что не знает, намерен ли штат назначить новую дату казни Пайк. Судья также обязал власти штата Теннесси сохранить все доказательства, связанные с неудавшейся казнью. Эти материалы могут лечь в основу будущего судебного иска против штата. Пайк было 18 лет, напомню, когда она вместе со своим тогдашним бойфрендом Тадарилом Шипом избила, пытала и убила 19-летнюю Колин Слэммер. Они познакомились в учебном центре для молодежи из малообеспеченных семей. И ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с группой из 21 спутника оптической связи системы предупреждения о ракетном нападении космических сил США. Так сообщила компания-разработчик носителя SpaceX. Аппараты в рамках миссии Tranche 1 Transport Layer A являются составной частью космической структуры Proliferated Warfighter Space Architecture, создаваемая Агентством космического развития. Она представляет собой неотъемлемую часть гибридной космической архитектуры национальной безопасности в области связи, передачи данных и предупреждения о ракетном нападении. Новая система формируется из многоуровневой сети спутников с инфракрасными датчиками, с широким полем обзора на низкой околоземной орбите высотой 950 километров, которая обеспечит возможности обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В нее также входят аппараты с высокоскоростными лазерными каналами связи для глобальной передачи и ретрансляции оперативных данных. По данным Агентства космического развития США, всего система к началу 2027 года должна будет состоять из 154 аппаратов, в том числе 28 для предупреждения, индикации и отслеживания ракет и 126 для лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления. С учетом нынешнего запуска уже четвертого по счету из планируемых 9. На орбите будет находиться 84 аппарата. Каждый из них массой 150 килограмм оценивается в 14 миллионов долларов. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась шестой раз, примерно через 8 минут после старта, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку на базе Ванденберг.

0: необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону. Телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте «Дэвидсон».
6: В Нью-Йорке 4 часа утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Тут наше радио еще интересней
5: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
8: Факты, события, лица,
9: новости.
8: Все, о чем важно знать.
9: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Гонконге сотни любителей искусства выстроились в очередь, чтобы увидеть картину Ван Гога, которую более 60 лет не выставляли публично. Произведение готовят к продаже на торгах в Нью-Йорке. Предполагаемая стоимость шедевра около 180 миллионов долларов. Необычный скандал разгорелся вокруг механической скульптуры «Поющей птицы». Американская певица Келли Кларксон и сотрудники бруклинского магазина «Art of Play» публично спорят о том, насколько вежливо с ней обошлись, когда она заинтересовалась покупкой диковинной игрушки. История вызвала оживленное обсуждение в интернете. Оказывается, даже маленькая механическая птичка способна устроить большой переполох. В небольшом городе Биг Рапидс, штат Мичиган, появился один из самых необычных музеев страны. Его создательница Соня Греннелл собрала старинные похоронные принадлежности, медицинские экспонаты, скелеты и фантастические чучела животных. Среди диковинок – единороги, изготовленные из настоящих чучел. Посетители могут не только осмотреть коллекцию, но и сделать татуировку на память. Сегодня в Нью-Йорке Американский музей народного искусства сообщил о новой выставке «Множество», посвященной 60-летию учреждения. Посетителям представят произведения художников-самоучек и мастеров, работавших в нетрадиционных художественных школ. Организаторы хотят показать, что настоящее искусство рождается не только в академиях, но и в самых неожиданных уголках повседневной жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объяснил, что заключил дизельную сделку с Путиным не для себя, а для всего остального мира. В Кремле отвергли идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Киеве, но допустили, что могли бы не наносить удары именно в день выборов. Илон Маск пожертвовал республиканцам $250 млн перед выборами в Конгресс. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 96%, 71 по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию.
8: Служба информации Davidson Radio.
9: Точность в деталях.
8: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
8: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
8: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
8: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
8: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
8: Davidson Radio 620 AM.
3: Слушать подано.
10: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
14: География за 5 класс. Биология за 10. и занимательная физика для самых маленьких.
15: Ну, кому это нужно?
14: Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
16: По пятницам с 4 до 5.
14: «Эрудит».

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
2: Не слышу позывных, но тем не менее, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое за звукорежиссером, режиссерским пультом Дима Банников. Добрый день. Сегодня у нас необычная программа. Программа необычна только тем, что ее пополняют все новые и новые люди, которые приносят огромнейший вклад в искусство. Но прежде чем я буду беседовать с человеком, который сегодня сидит в студии, я хочу напомнить всем нашим дорогим, родным, близким радиослушателям о том, что программу поддерживает, не боюсь этого слова, самый лучший health insurance broker, которая сегодня вам как никогда нужна. В каком плане? Вопросы, решающие, связанные с Медикером, вопросы, связанные с теми новыми требованиями, которые сегодня представляет и оповещает Medicaid. Я по просьбе Health Insurance брокера Анны скажу, во-первых, ее номер телефона и расскажу то, о чем она меня сегодня оповестила и просила убедительно об этом изложить в своем радиоэфире в программе «Социум». Номер телефона Анны, напоминаю, что сервис, который она представляет для тех, которые нуждаются в получении выбора плана по Медикеру, получении Медикейта и всем остальным вопросам, которые связаны в этой отрасли, и что просьба, которую она просила изложить, будем надеяться, что она обязательно явится и будет у нас в эфире, сама более подробнее расскажет. Вы знаете, что до 26 октября те люди, которые приехали сюда по программе U4U, у них только возможность получения бенефитов, касающихся Медикейта, до 26 или 27 октября. Что-то я с этими цифрами немножко сейчас не могу точно сказать. Но те, которые слушают, и те, которые знают о том, какой у них статус, единственная просьба от Анны, чтобы, если у вас есть какие-то продления, есть какая-то информация в плане того, что вы остаетесь, или у вас есть какие-то продвижения по вашему получению статуса, то вы обязательно должны связаться с вашим health insurance брокером. Анна является health insurance брокером, и надеюсь, она вам в этом поможет в плане того, что, потому что если 26 или 27 октября закончится, вы не сможете пользоваться своим медицинским иншурансом. Номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Анна, которая является health insurance брокером, которая вам разъяснит, подскажет и решит ваш вопрос, который вас непосредственно интересует в плане выбора плана по Медикеру. А еще раз напоминаю, для людей, которые имеют этот статус U4U, и все те люди, которые подавали на определенный миграционный статус, если окончательный день у них указан, и, скажем, они получают медицинский иншуренс, это касается исключительно медицинского иншуренса, если у вас есть какие-то продления после октября 20-х числах, вы должны представить health insurance брокеру, или с кем вы имеете marketplace, вы должны представить, чтобы иншуренс ваш не был приостановлен, чтобы вы могли пользоваться и пользоваться таким бенефитом. Это очень серьезно, и то, что сегодня происходит, вы сами больше знаете, каждый знает, что касается каждого из вас, поэтому если вы не хотите, вы хотите продолжать получать ваш медицинский иншуренс, у вас должно быть четкое представление документа о том, что у вас до определенного числа и месяца, и представить своему health insurance брокеру. Если вы хотите иметь общение с Анной, позвоните по телефону 917-673-3039, 917-673-3039. Сервис, который представляет Анна, абсолютно бесплатен. Приходите, позвоните, назначьте appointment, и поверьте, что вы об этом жалеть не будете в плане того, что вам окажут ту услугу, в которой вы нуждаетесь, та услуга, которая вам необходима в получении, потому что никогда не знаешь, как может, как складываются обстоятельства в плане того, что сегодня не нужно, а вот буквально через несколько дней может так оказаться, что вам необходимо иметь insurance, а у вас по той или иной причине вам никто не сообщил, и у вас этого insurance нет. Поэтому дело серьезное, не стесняйтесь, звоните, и на самом деле вы будете защищены тем, что вы будете иметь insurance, и если так случится, что вам необходим будет сервис, который, в котором вы нуждаетесь, вы непременно его получите. Номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Плюс ко всему я хочу напомнить, повторение, говорят, мать учения, но тем не менее я хочу сказать о том, что на сегодняшний день очень много изменений в плане получение различных бенефитов. Просто хочу сделать такое маленькое напоминание нашим слушателям. Не делайте скоропостижные такие быстрые выводы, читая письма. Вы должны показать ваше письмо профессионалу, и на самом деле вам окажут ту услугу, в которой вы нуждаетесь. Поэтому очень хочу, чтобы ни один из вас никогда не пострадал, и чтобы люди, которые нуждаются в помощи, они его должны получить. Сегодня начинается с 15 октября, буквально сегодня 13, с 15 числа октября по 7 декабря открывается Open Enrollment Period для людей, которые являются получателем Medicare. Здесь вам будет достаточным профессиональным помощником. Это Анна, которая непременно вам все расскажет. 917-673-3039. Вы знаете, что у вас есть в вашем Medicare, для получателя Medicare есть Part, уже получивший Medicare, есть Part A, Part B, Part D. У вас есть колоссальная возможность перейти с одного плана на другой и решить ваши проблемы. А по возможности, я надеюсь, хотя сегодня у нас в студии есть замечательный гость, который непременно сегодня тоже вам интересные вещи расскажет, мы с ней побеседуем, но то, что происходит сегодня в банках с тем, что люди страдают, получение масса закрытие своих счетов, там кто-то пользуется еще вашим непосредственно банковским счетом. Поэтому я пригласила человека, который придет с банка, который расскажет вам о некоторых вещах, которые вы непосредственно должны знать и быть начеку, и расскажет буквально в деталях, что на сегодняшний день происходит и как вы должны быть аккуратны в передаче вашего ПИН-номера, который вы имеете на карточке, поэтому будьте внимательны. Я надеюсь, что в ваших центрах, куда вы, многие наши слушатели посещают центры, такие как дневные центры, вы непосредственно получите ту информацию, которая необходима, зная о том, что вы все такие грамотные, знаете, прекрасно знаете английский язык, но очень часто происходит такое, что вы все-таки, вот сейчас сказала, хорошо знаете английский, но вот эта теория, которая происходит со всем этим, она не очень-то доступна для каждого, поэтому я думаю, что в программе будет интересно услышать то, что как вам предостеречь ту или иную информацию, которая никак не должна быть для вас, а информация должна быть для вас, но использовать только вы можете. Поэтому в моей передаче обязательно будет представитель, который он уже неоднократно присутствовал, и надеюсь, что на следующей неделе он мне буквально вот позвонил и сказал, так я сегодня готов. Ну, я извинилась и сказала, что мы непременно с ним встретимся в следующей программе. А так, хочу сегодня вас, дорогие мои слушатели, есть такая замечательная организация, не боюсь сказать об этой организации, которая называется Be Proud организация, которая каждый год представляет нашим замечательным бабушкам, но, кстати, это не только бабушки, участвуют бабушки, но присутствуют и бабушки, и дедушки, и присутствуют те, присутствуют буквально, присутствуют те, которые болеют и на самом деле хотят участвовать в этом замечательном конкурсе, который происходит на протяжении многих-многих лет. И здесь я должна отметить замечательного человека, который отдает все сердце и душу для того, чтобы это было настоящим праздником. И, соответственно, с этим у меня сегодня в гостях такая симпатичная, молодая, надо сказать, она бабушка, зовут ее Барно Ибрагимова. Она немножко волнуется, но я уже неоднократно встречалась с ней на этом конкурсе в плане, как она участвует со своими детками. Я думаю, те вопросы, которые... те вопросы, которые мне бы хотелось вам изложить, то вы познакомитесь, когда услышите, и совсем не важно, сколько тебе лет, но бабушкой ты можешь быть в

0: Представьтесь, расскажите немного о себе, а потом я уже непосредственно к вам буду обращаться по поводу конкурса. Спасибо большое.
1: Здравствуйте, Раиса, спасибо большое за то, что вы меня так представили. Меня зовут Барну Ибрагимова, я из Казахстана. 5 лет назад мы с семьей переехали в Америку, вот, в феврале 22 года. А в марте мы уже познакомились с замечательным человеком Раисой Черниной, основателем организации
0: Организации.
1: Be Proud, да. Вот. Наша встреча случайно произошла по телефону, когда я искала работу. Вот, она мне помогла с работой. Вот. С первых дней, получается, поддерживала нашу семью, нас, меня как женщину. Вот так я очутилась в фонде Be Proud, получается, в организации. Мы всей семьей стали волонтерами. И тогда она нам рассказала про конкурс. Она узнала, что я бабушка, конечно, удивилась. Вот, и она рассказала мне про конкурс. Уговорила меня участвовать в конкурсе. Конечно, для меня это было таким большим шоком, потрясением. Как это так? Только приехала, тут задачи совершенно другие, вы сами понимаете. Иммигрант, да, с семьей, с внуками, а тут уже предложили участвовать в конкурсе. Это был такой страх, я вот сейчас вспоминаю, очень было страшно. Ну,
0: Ну, вы
1: прошло все,
0: перебороли этот страх,
1: конечно,
0: правильно?
1: помогли перебороть.
0: Окей.
1: Вот, коллеги, бабушки помогли, Раиса поддержала с Александром.
0: Александр, это кто? Давайте скажем, кто такой Александр.
1: Александр Сиротин-Лахман – это супруг нашей Раисы Черниной. Вот, он тоже работает, продюсер, член борда. Вот.
0: И много души и сердца вкладывает для того, чтобы
1: Да.
0: этот конкурс, и не только, они массу
1: Он
0: мероприятий,
1: ведущий
0: да,
1: конкурса.
0: массу.
1: Много, на самом деле у Be Proud очень много проектов, очень нужных нашему обществу, скажем
0: Абсолютно
1: так.
0: правы,
1: Да.
0: абсолютно правы. И настолько я смотрю за эти годы, Раиса, ну, как-то я больше с Раисой, но я вижу, насколько душевно, настолько профессионально она готовится к этому конкурсу, и сколько присутствующих, которые на самом деле хотели бы после этого конкурса, очень многие люди, которые хотели бы участвовать, но Раиса поддерживает такие строгие правила. Она заранее готовится, заранее рассылает письма, заранее. Я просто хочу сказать, вот этот профессионализм в точности и в последовательности всего то, что необходимо для создания этого конкурса, на самом деле, казалось бы, бабушки конкурс поют там и так далее и тому подобное, это на самом деле очень много работы, которую и
1: Конечно, да.
0: Александр, и Раиса
1: Согласна.
0: делают для того, чтобы каждый год у них новые проектов много, но они каждый раз по-разному это делают, и всегда люди в начале, вот как вы в самом начале программы сказали, что у вас были другие приоритеты в плане того, что вы
1: Да.
0: иммигрант, да, будущий иммигрант, да, и тем не менее, какие бабушки, а теперь я несколько раз встречалась с вами, кстати, зная о том, что это вы, я не зная о том, что это вы, я думала, совершенно другой человек, и я просто неоднократно с вами встречалась, и я видела вот эту заботу и вот это отношение к тому, как вы душевно отнеслись к этому мероприятию. Ну и, конечно, все-таки, тем не менее, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, что на самом деле дает вам этот конкурс и почему вы в нем участвуете. Ну, вы сказали, что вас уговаривали, упрашивали. Ну, если вас бы сильно-сильно уговаривали, упрашивали, я уверена, что в самом сердце, в душе вам хотелось. А приоритеты были и другими, и не другими, это уже второстепенно. Вот мой вопрос, почему вы в нем участвуете и что вам дает этот конкурс?
1: Вы знаете, вот для меня это прекрасная такая возможность показать, доказать, что быть бабушкой.

0: Бабушка это не только заботиться о внуках, да, печь пироги, печь блины, но и оставаться активной, современной, творческой. Вот. Во-первых, это новые эмоции, это новые знакомства. За 5 лет столько уже знакомых, друзей в организации, с помощью организации BeProud, на самом деле, наша семья получила. Очень много возможностей мы получили. И в плане учебы, и в плане работы. Огромная помощь и детям, и внукам нашим.
1: Но я больше хочу знать о том, что вот почему вы в нем все-таки при всех своих таких, скажем, трудностях, преградах там своего рода, ну, у каждого они есть просто, у каждого человека это абсолютно есть, но все-таки вы приняли решение, и почему вы в нем участвуете? Для того, чтобы доказать своим детям или быть услужливой в роли бабушки по отношению к Раисе, быть благодарна за то, что она все-таки огромный вклад внесла в то, что в вашей семье, ну, есть кому обратиться и получить ту помощь, которой вы нуждаетесь, правильно? Так почему вы решили это сделать?
0: На самом
1: Для
0: деле,
1: души?
0: да, конечно, я очень благодарна Раисе за все, но, вы знаете, я опять повторюсь, для меня это было что-то новое. Вот, Раиса, когда объяснила, рассказала, что такое, как он проходит, и мне очень захотелось это попробовать.
1: Ну вот видите, так что уговоры
0: Да,
1: уговорами, а тем не менее вам захотелось
0: очень.
1: поприсутствовать, и в душе вы, честно, вы
0: Да.
1: себе не хотели признаваться, но в душе вы на самом деле стремились к этому, правильно?
0: Конечно, да.
1: Окей, так
0: Но тем
1: что,
0: более такую возможность дали.
1: конечно, еще бы. Так вот, Барно, мне все-таки хотелось бы у вас, учитывая то, что вы не один и не два раза участвовали, что вы почувствовали, когда впервые узнали, во-первых, не про конкурс, сейчас совсем не про конкурс, о том, что станете бабушкой?
0: О. О, это такие просто неповторимые эмоции. Во-первых, мы к этому шли, мы же знали, что когда-то это произойдет, потому что дочь вышла замуж, создала семью, и в любом случае когда-то бы это произошло. Но это произошло практически сразу. Сразу нам они объявили об этом, и счастье нас переполняло, конечно.
1: А вот могли бы вы мне сказать, что отличается вообще на самом деле любой бабушки от любви мамы? Но у меня есть тоже комментарий по этому случаю. Вот глядя на вас, я смотрю, что вы такая молодая, вы еще сама такая молодая мама, но в то же самое время вы бабушка. Так вот, что отличается любой? Вы же любите свою дочь, там, да? Это дочь,
0: Да, дочь.
1: да,
0: Ну,
1: и...
0: есть на самом деле разница. Разница это в любви, она в разы больше. Вот в разы больше. Когда нам говорили бабушки, что они нас любят больше, чем своих детей, честно сказать, я не верила. Я про себя думала, я же внучка, а это, допустим, папа, мама, мои дети. Как они могут меня любить больше? А теперь я сейчас вспоминаю слова своей бабушки. И это действительно правда. Это любовь в разы больше. И
1: Намного раз
0: бабушки,
1: больше.
0: да, и бабушки меня поймут,
1: А я
0: о
1: в
0: чем
1: него...
0: я сейчас говорю.
1: А вот знаешь, я вот слушаю вас сейчас, да, и я вспоминаю, когда у меня была младшая внучка, у меня их две, и одна из них всегда говорила, потому что она видела мое обращение к своему сыну, и она чувствовала эту любовь по отношению к ней. Она у меня постоянно спрашивала: «Бабушка, кого ты больше любишь, меня или папу?» И вот, знаешь, много лет, много лет, много лет уже прошло, она уже взрослая девочка, она уже получила великолепное образование и живет в Калифорнии. И вот она у меня вот буквально, мы с ней встречались в этом году, опять-таки в мае месяце, уже в другом месте, не в Нью-Йорке, и она говорит: «Баба, ты так мне не ответила, кого ты больше любишь, меня или папу?» Мне очень тяжело было сказать, рассказать. Мне не хотелось в первую очередь, и как бы не то, что ее обижать, но я ей объяснила, что такое бабушка и что такое сын, да. И она мне ничего не ответила, а потом, когда она уехала домой, мы были в Майами, и она мне позвонила и сказала, да, я ответа как бы не услышала, но я поняла, что мы у тебя и я, и папа на одной ступени. Мы буквально на несколько минут прервемся на рекламу, и мы продолжим об одном с вами общаться.
0: Хорошо.
2: Факты, события, лица,
3: новости,
2: все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Финляндия переживает новую волну интереса к творчеству Алвара Аалто, одного из самых известных архитекторов 20 века. Новая выставка в Хельсинки и признание 13 объектов ЮНЕСКО помогают по-новому оценить его наследие. Аалто стремился создавать здания и мебель, в которых красота сочеталась бы с удобством повседневной жизни. Нигерийская предпринимательница Мо Абду открыла в британском столице культурный центр Ebony Life Place. Здесь объединились кинотеатр, ресторан и магазин одежды африканских модельеров. Создатели проекта хотят познакомить европейскую публику с современным кинематографом и культурой Африки. В здании на Саут-стрит в районе морского порта Манхэттена проходит необычная выставка «Мечта. Воздух становится искусством». Посетители могут взаимодействовать с огромными воздушными конструкциями, светом и звуком. Среди участников проекта всемирно известная художница Марина Абрамович. Выставка открыта для посещения с сегодняшнего дня. Британская газета «Гардиан» сегодня опубликовала забавную историю о необычайно настойчивом голубе. Птица пристрастилась к угощениям у окна одной из квартир и стала постоянно следить за ее обитательницей. В результате женщине пришлось неделями держать шторы закрытыми и даже передвигаться по комнате, пригнувшись, чтобы не попадаться на глаза пернатому преследователю.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио».
3: Точность в деталях.
5: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Бора Парк, Бэй-Рич, Сансет Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
1: Итак, продолжаю свою беседу с такой красивой, молодой, энергичной, талантливой Барной Ибрагимовой, которая будет в это 25 октября участвовать в конкурсе «Молодая бабушка». Это так звучит гордо, молодая бабушка. Ну вот, я вам перед тем, как была реклама, хотела вам задать такой вопрос. Как ваши внуки называют вас? Бабушка или как-то по-особенному?
0: Бабуля называют.
1: Бабуля называют. Да. А какой вообще на самом деле приятный комплимент вы получили от своих внуков? Не только вот, ну вообще по жизни.
0: Да, был такой комплимент. Они как-то мне говорят: бабуль, почему ты такая у нас молодая?
1: Все-таки задают такой вопрос, да?
0: Да.
1: Окей. А чем бы вы хотели научить своих внуков? Чем? Чему бы вы хотели их научить, своих внуков?
0: На самом деле я хочу и учу их добропорядочности.
1: Честности, правдивости. Честности,
0: да. Потому что очень мало сейчас таких людей.
1: Честных? Да. Правдивых?
0: Да.
1: Это не, ну, знаете что, я просто вам хочу сказать, много честных, правдивых просто, наверное, бывает, иногда бывает, я так думаю, я не знаю, иногда по нашему настроению, вот мне сегодня уже дважды испортили так сильно-сильно настроение, да, но мы всегда виним кого-то, да, а на самом деле своих ошибок не видим. И сказать, вот вы были сегодня сейчас очевидцем факта, да, я могу в эфире просто рассказать, да, мы подъехали к Дэвидсон Радио, было огорожено место в плане того, что no parking, для меня это было не сильно таким большим правилом, я оставила свою замечательную машину оставила, не обратив внимания на то, что было такое объявление, sign, но тем самым я, естественно, нервничала, да, но я в окно увидела, как полицейские подъехали, вижу, что, ну, я почувствовала, что они сейчас вызовут toll truck. И тут же я спустилась и стала объяснять, что вот 5 minutes to start at the radio, on the radio station. И вот я увидела от этих людей как бы честность в плане того, что, ну, потому что они, я спрашиваю, а когда они должны там что-то делать? Он говорит: you have to take your car, please, lady. И мне пришлось, я почувствовала в их тоне, я почувствовала доброжелательность. Вот знаете, вот почувствовала доброжелательность. Времени мало, я развернулась и подъехала к другому месту, где я услышала столько интересных слов, что я уже оставила машину и сказала: ну что будет, то будет, потому что ответственность лежит на том, что вы пришли и... надо все-таки сделать то, что намеченное дело. Вот эти два случая говорят о том, что когда человек в ситуацию входит, да, по возможности он ее понимает. А бывает, даже слушать не хотят. И поэтому воспитывать в наших маленьких, умненьких деток, мы тоже стараемся с детства приучать их к честности, к порядочности, отзывчивыми быть, понимая ситуацию. Но, к сожалению, я не стану сейчас рассказывать, что в семье происходит, потому что у меня на этот счет очень много есть тем, в плане того, что часто бывает, что семья не очень благополучна, а дети, между прочим, очень воспитанные, очень отзывчивые. Поэтому, опять-таки, я хочу использовать это мое заветное волшебное слово, все очень индивидуально. Поэтому вот то, что вы воспитываете в своих маленьких, у нашего маленького подрастающего поколения сегодня, это многому стоит. Но что на самом деле, чтобы научить своих внуков, это, очевидно, вы сами сказали, это честности, порядочности, быть добросовестно относиться к делу, уметь сказать «нет», но в то же самое время помогать и быть, если родители примерны, значит, быть примером для своих родителей. Угу. Как вы думаете, это
0: да,
1: вообще...
0: это правильно. Я еще говорю, чтобы вы были полезны социуму. То есть вы должны быть полезными людьми. А что такое полезное? Ну, вы должны оказать помощь в нужный момент, не отказать. Вот сумейте не отказать, даже если вы куда-то торопитесь, если вас попросили, пожалуйста, сделайте это. Вот мы это каждый день практически проговариваем нашим детям, чтобы они не могли отказать людям. Помощи. Именно в помощи, в плане помощи я имею в виду. Потому что вот мы ходим, мы волонтеры, Бипрауд, да, всей семьей. И я специально на все наши мероприятия вожу своих внуков, чтобы они видели, как мы это делаем. Вот сейчас уже внучки привлечены, маленькие. То есть сын мой-то уже давно с нами, а внучки нет. Вот они сейчас подросли, и уже сейчас внучки стали тоже. Вот упаковка продуктов. Как это трепетно делается. То есть даже я им говорю, не как попало в пакет кидаете, это продукт, это людям будем раздавать, люди это будут кушать. То есть вплоть до таких мелочей мы все это проговариваем. Я говорю, вы видите нашу организацию, вы видите, какие тут люди помогают? Все добрые, все улыбчивые. Посмотрите, вот вы тоже должны быть такими же. То есть вот этому всему мы в семье учим их.
1: А вот вы сейчас очень правильно сказали такой момент в нашем диалоге. Вы знаете, вот я вспоминаю, когда у меня была беседа с моей старшей внучкой, и теперешнее это новое поколение с младшей, которой 13 лет, и я могу сказать, что они вот в таком возрасте, они совершенно разные. Но, тем не менее, вот это вот отношение, как вы говорите, оказать помощь, быть доступной, это очень важно, да. Но ситуации бывают абсолютно различные. Вот мне хотелось бы задать вам такой вопрос, если внуки попросят разрешить то, что родители запрещают, на чью сторону вы встанете?
0: Ну, на самом деле у нас часто такая дилемма происходит. Угу. Они ко мне обращаются. Когда родители им скажут «нет», они обращаются потом ко мне.
1: И вы будете на стороне родительских прав или вы будете на стороне своего четкого суждения?
0: 50-50, потому что я обязательно прошу время у них. Угу. Я говорю, дайте мне время, я сейчас вам отвечу. Тут же звоню дочери и говорю, вот такая ситуация, что вы, почему вы им «нет» сказали? Она мне объясняет. И если это действительно аргумент для меня, то я тоже говорю «нет». Я могу сказать внукам «нет». А если нет, то я объясняю им и
1: получаю свой результат.
0: Да.
1: А у меня будет еще один к вам такой вопрос. Что вы выберете, провести день с внуками или целый день посвятить себе?
0: Провести день с внуками 100%.
1: Ну, ситуации же опять-таки бывают разные, но... Вы не можете сказать «нет», вы твердо на стороне своих внучат,
0: да,
1: и целый день посвящаете.
0: Целый день посвящаю им, да.
1: Ну хорошо, а кого больше, чаще балуете, вы внуков или они вас?
0: Я внуков.
1: Балуете?
0: Балую, да.
1: Я сейчас задам такой вопрос, который мы очень часто задаем. А вот у нас в центре, где я работаю, у нас есть замечательное, это, между прочим, много лет работаю в дневном центре, и, надо сказать, никогда я не слышала, чтобы такой вопрос задавали людям. И мне это настолько запало в душу, этот вопрос. И, кстати, если у вас есть такое желание посетить замечательный центр, который называется Мазер, обратитесь по телефону 917-498-4511, 917-498-4511, позвоните Але, вы на самом деле придите, посмотрите, и вы на самом деле убедитесь. Так вот, в программе я часто слышу, когда день рождения наших клиентов, и у нас замечательный recreation department, и человек, который ведет программу, это Ирина Дмитракова, она задает такой вопрос. И этот вопрос мне, вот я себе пометила, что мне бы хотелось задать вам. Если бы ваши внуки написали о вас книгу, как бы она называлась? Она всегда спрашивала, всегда спрашивает у клиентов, вот если бы вам вот сейчас в вашем возрасте, в молодом таком возрасте, в котором вы сейчас находитесь, вот если вам бы пришлось написать книгу о вас, как бы ее озаглавили? Так вот, я вам задаю такой вопрос. Как бы вы озаглавили, если бы ваши внуки написали о вас книгу? Как бы она называлась? Ну, вы на самом деле, вы не знаете, что внуки хотели бы написать, да? Я не думаю, что все у вас так прямо, вы так
0: сильно... Я не знаю, я уверена, что для них, я, по крайней мере, стараюсь быть для них идеальной бабушкой, и я стараюсь быть для них другом в первую очередь. И я думаю, я уверена, что в этой книге будут только положительные отзывы обо мне. Ну, почему-то мне так кажется. Потому что я для них делаю много на самом деле. И все, большинство это все хорошее. Вот. И я не хвалю себя, это я говорю
1: себе справа. Не, ну вы говорите то, что есть, Барно. Да. Вы говорите, вот я
0: говорю
1: же вижу,
0: то, что есть.
1: Я вижу, что мы же с вами не разговариваем по написанному. Мы разговариваем с вами, мы ведем диалог, но это на Дэвидсон радио диалог, правильно?
0: Да.
1: Поэтому я чувствую это и вижу, что эта книга будет называться, наверное...
0: Я думаю, не знаю, такой вопрос интересный. Я думаю, что они ее назовут. Не знаю, они часто говорят, что я очень красивая, и я думаю, что они назовут «Наша шикарная бабушка».
1: Вау! Так вот, я не спрашиваю, сколько вам лет, хотя я догадываюсь.
0: А я могу сказать.
1: Знаешь, когда меня спрашивают, сколько вам лет, я всегда, у меня есть одна фраза отработанная, я не помню, сколько я вам сказала в прошлом году. Поэтому, и на самом деле...
0: Надо запомнить.
1: На самом деле, я это говорила и буду говорить, замечательная песня есть. Это возраст, это твой пин-код. Поэтому просто я хочу спросить у вас, в чем секрет вашей молодости и вот такого хорошего настроения?
0: Вы знаете, вот для женщины спокойствие души, это, я думаю, хороший муж. Вот если у тебя будет муж... твоим другом, соратником, да, поддержкой, опорой. Вот я думаю, что и в душе будет спокойствие. А если у женщины в душе спокойствие, все, это обеспечена молодость, обеспечено хорошее настроение. Ну, почему-то я так думаю. И я все-таки связываю это со своим супругом.
1: Семья – это главное, правда?
0: Абсолютно, для меня,
1: вот,
0: да.
1: Дорогие друзья, я просто смотрю, у нас время подходит к завершению. Я просто хочу сказать, кто сказал, что бабушка – это обязательно возраст и серьезность. Я уверена, что вот следующая участница докажет, что бабушка может быть молодой, красивой, энергичной, современной и всегда оставаться в центре внимания. Я надеюсь, что мы вас встретим, такую замечательную участницу конкурса «Молодая бабушка». Сейчас мы узнаем, в чем секрет ее молодости и обаяния, и неиссякаемой любви к своим внукам. Так вот, вы уже ответили, что, ну так, так четко сказали про своего мужа, даже хотела бы уже видеть вашего мужа. Так вот, представьте, что вот сейчас у нас на Дэвидсон Радио, в нашей радиогруппе, перед вами стоят ваши внуки. Что бы вы хотели сказать им от всего сердца? И я уверена, что то, что вы скажете своим внукам сейчас, их здесь нет, а кто-то из наших слушателей воспользуется таким случаем, в плане того, чему они учат своих внуков. Что бы вы им хотели сказать?
0: На самом деле, очень много чего я говорю им, но очень часто я им говорю, я вас так сильно люблю. Всегда знайте это, что я вас очень люблю. Даже когда у меня нет настроения, все равно я вас люблю.
1: Вы должны всегда как можно чаще говорить.
0: Очень часто нужно говорить внукам это.
1: Абсолютно. Очень согласна. Часто. Абсолютно. Я с вами согласна. Да. Знаете, любить можно по-разному, да, можно говорить просто «я тебя люблю», но вот своими действиями, своим отношением, своему окружению, своему, вот даже то, что вы участвуете в конкурсе для бабушек, это о многом говорит, потому что вы, ну, я же вижу, вы сама по себе такая инициативная, и вам это нравится. Если вам не нравилось, вас бы никакая Раиса не уговорила, вам это нравится. Вы знаете, как вы будете доказывать своим внукам, я вам просто, и не только я, все вам желают только успехов, и ваши внуки, и ваш супруг желают успеха, потому что это на самом деле очень интересно и очень душевно. И я никого не призываю, но я думаю, наш разговор, который сегодня состоялся с Барно, это такой внутренний позыв, который должен быть у каждого человека. Нужно всегда что-то пробовать. И если среди наших слушателей есть такие, которые хотят прийти, послушать, поучаствовать, кстати, в этом году вы уже точно не сможете участвовать, но если вы свяжетесь с Раисой, она найдет вам такую нишу, где вы будете достойно чувствовать себя с такой серьезной самооценкой. Огромное всем спасибо. Огромное спасибо тебе, Барно, за то, что спасибо ты все-таки вам нашла время. И, честно говоря, когда я увидела, думаю, боже, я же ее знаю, а тут она вот совсем другая пришла, какая-то другая пришла.
0: Кстати, я вот вам передаю подарок. От спасибо. Нашей Раисы Черниной.
1: Спасибо большое.
0: Отлично в руки.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Раиса, огромное спасибо, да, за ваш колоссальный, да, за ваш колоссальный труд. Вам, Александру, всегда наслаждаюсь его всеми такими, такой речью красивой. Желаю вам крепкого здоровья, полного благополучия, вашего творчества, чтобы это творчество еще долго было, сопровождало вашу молодую, красивую, энергичную жизнь. И еще раз огромное спасибо. И те наши дорогие радиослушатели, которые хотели бы познакомиться поближе с Раисой, с ее командой. Это Раиса меня не уполномочила такие вещи, говорит. Но она, я знаю, будет меня ругать, но тем не менее я приглашаю вас 25 октября в ресторане «Татьяна» будет проходить этот замечательный конкурс. И я уверена, что после этого конкурса у вас будет вдохновение и желание участвовать в этом конкурсе.
0: 100%.
1: А вам я хочу пожелать исполнения всех ваших желаний. Продолжайте любить и наслаждаться. И уверена, что ваши внуки – это продолжение такого красивой, молодой, энергичной бабушки.
0: Спасибо большое. Вам тоже всего самого хорошего.
1: Спасибо
0: творческих
1: большое.
0: Успехов. Спасибо вам за приглашение.
1: Спасибо вам большое. Огромное. Друзья, напоминаю еще раз, в эфире номер телефона Анны 917-673-3039. Анна, Health Insurance Broker. И, конечно, если вам все-таки скучно, грустно, мы вам точно поможем и подскажем, как участвовать в конкурсе бабушек Be Proud организация. Позвоните нашей замечательной Але, которая является директором программы Mazer Daycare Center, 917-498-4511. Огромное спасибо и надеюсь, до встречи в эфире еще много-много раз. Всем пока, с вами была Раиса Рос.
0: Свидание.
12: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Демократические социалисты Америки призвали мэра Мамдани уволить комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш и расформировать подразделение стратегического реагирования. Поводом стал инцидент, который произошел в прошлый четверг, когда агенты АИС окружили автомобиль предполагаемого члена банды Тинитариус Оскара Белгала в Марбл-Хилл в Бронксе и ранили его в шею на глазах у 5-летнего сына. Организация выразила возмущение действиями федеральных служб, а кандидат в Конгресс от DSA Дарья Лиза Авила Шевалье обвинила Тиш в защите агентов АИС. Также, по мнению активистки, полиция демонизирует иммигрантов из Доминиканской Республики. Мэр Мамдани заявил, что NYPD не участвовала в операции АИС, а лишь прибыла по вызову 911 для госпитализации пострадавшего. Он пообещал вместе с Тиш рассмотреть действия силовиков во время стрельбы и последующих протестов, но подтвердил отсутствие планов по смене руководства полиции. Крупные доноры Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис, Даг Эмхоф, в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. Папа Римский Лео XIV сообщил, что ему проведут операцию по удалению узлового образования в легком. Его обнаружили на ранней стадии во время недавнего медицинского обследования. По словам понтифика, врачи сочли хирургическое вмешательство целесообразным. Операцию планируют провести в ближайшие дни.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Слушатели, сегодня у нас 13 октября. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 196 пунктов, 0,4%. NASDAQ упал на 120 пунктов, 0,4%. И Standard & Poor's 500 потерял 4 пункта, 0,05%. Транспортный индекс минус 4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 13 пунктов, чуть меньше, чем 0,5%. Сегодня нефть минус $1.99, $104.70 стоит 1 баррель Брента. Золото плюс 19.80, $4,210.40 стоит унция золота, унция серебра стоит $60.54, 1 евро равен $1.12. 5-летние госбумаги дают 4,98%, 10-летние дают 5,192%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,55%. Обратите внимание, интерес на госбумаги упал. Это значит, что цены поднялись за границей. Сегодня Англия плюс 0,5%, Франция незначительный минус, Германия плюс 0,1%, Швейцария плюс 0,9%. В Азии японский Никей минус 1,8%, Шанхай, Гонконг плюс 0,1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 458 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 5 и NASDAQ минус 10,34 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считается считают аналисты и их инвестиционные банки. Банки. Технип, FMC надо покупать, SoFi можно покупать, Linde будет вести себя хорошо, Minimed надо покупать, American Power будет вести себя хорошо, Оли надо покупать, Viking Holdings будет вести себя тоже хорошо, Orion 180 Insurance надо покупать, NatWest будет вести себя хорошо, VF Corp с ними будет все в порядке, Galaxy надо покупать, Wintrust Financial покупать, MSC Industrial будет вести себя хорошо, Rexford Industrial положительный, BCE покупать, Мету надо продолжать покупать, Electrotherapeutics покупать, AT&T теперь Market Perform, Netflix будет вести себя лучше, но таргет понизили до $85, ранее был $92, Apple надо продолжать покупать, Nvidia надо покупать, Marvel, Micron, Intel, AMD, Broadcom, это все надо покупать, если надо покупать, Pershing Square, Underperform, а ранее был нейтральный, теперь он Underperform, PS Underperform, Memory компании Sky, Hynix, Western Digital, Seagate упали на 5%, Micron сегодня упал на 3,7%, SanDisk упал на 4,6%, то есть мы повторяем то, что сделали корейские компании. JP Morgan Chase объявил свои квартальные результаты. Результаты были, скажем так, чуть хуже, чем ожидалось, но прогноз был очень хороший, и акции поднялись на 1%. Wells Fargo не удовлетворил инвесторов, акции упали на 1,1%. Goldman Sachs все замечательно по всем параметрам, плюс 2,8%. Johnson & Johnson сегодня тоже объявил свои квартальные результаты, они упали на 2%, Domino Pizza упала на 3%, Sandy's Pharmaceuticals грохнулся на 14%, Six Flags упал на 7% после того, как в Джорджии один человек погиб и несколько человек были поранены. Полиция разбирается, что произошло у них на их Six Flags Venture. United Health сегодня поднялся на 2% после своего квартального отчета. И так у нас начался сезон квартальных отчетов. Это будет очень интересно. Мы вам будем рассказывать, что компании, когда они будут докладывать свои результаты, мы вам расскажем. Вот, пожалуйста, самое главное на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций и хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Нью-Йорк.
1: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
2: Доброе утро всем слушателям Дэвид Зон Радио, всем работникам Дэвид Зон Радио, я тоже всех приветствую. И в очередной раз хочу напомнить, что Новый год не за горами, а в горах, Кастильских горах, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, с 31 декабря по 2 января или по 3 января, у кого как получится, кто как располагает своим временем, будут новогодние гуляния, которые организует компания-команда New Year Spectacular Celebration в замечательном резорте Вилла Рома. Хоть Вилла Рома, как я уже неоднократно говорил, похож на Рим, сделан под Рим, но там, как в Греции, все есть. Там есть и великолепный бассейн с теплой водой. Вода 82 градуса будет ждать вот вас, ваших детей, чтобы не было холодно, чтобы было приятно. Также есть сауна, джакузи. И, конечно же, немаловажно, что прямо на территории резорта есть гора, где можно покататься на лыжах, на тюбах, а потом согреться вот в вышеперечисленных мною местах. Ну, конечно же, не без того, что Вилла Роме один из самых лучших театральных залов. И нас, я имею в виду команду New Year Spectacular Celebration, это как минимум заставляет сделать концерт уровня, ну, как минимум, Карнеги Холл. 718-866-8826, 718-866-8826. По этому номеру телефона вы можете позвонить, узнать подробную информацию о том, о чем я еще не сказал, как, например, о банкете, который вас ждет с полным накрытием, с алкоголем, с музыкой до утра и с постановкой веселых номеров, с празднованием Старого Нового Года, проводами Старого Нового Года, встречи Нового Года, Дед Морозом, Снегурочкой и все, к чему мы привыкли. 718-866-8826. Также большая праздничная программа для детей любого возраста, младшего, среднего и старшего. Каждый возраст, конечно же, хочет видеть своего Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они развлекали их, но развлекали по-разному. 718-866-8826, 718-866-8826. Звоните по этому номеру телефона, и вы также узнаете про классные номера, вкусное питание, которое обеспечивает замечательный резорт Вилла Рома. Друзья, встретимся в Вилла Рома. 718-866-8826.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Давай!
0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

Доброе утро, Нью-Йорк! Приветствует вас Михаил Братславский в студии Дэвиден Радио. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре сегодня 13 число. Не знаю, есть ли суеверные сегодня возле своих радиоприемников. Еврейская традиция утверждает, что 13 число – это хорошо, это празднично. Ну и, наверное, так к этому и будем относиться. Ибо погода нам сегодня дарит еще один теплый, очень приятный денек. И разве можно этому не радоваться?

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-3670.
1: Что ж, дорогие друзья, приветствую еще раз всех тех, кто присоединился к нашему радиоэфиру. Напомню, что сегодня у нас замечательный день, и я в первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мой эфир на протяжении многих лет. Во-первых, вспомню сегодня то, что замечательный центр Enriched Adult Daycare открыл, брат-близнеца открыл еще один такой же центр, только уже не в Бруклине, а открыл его в Бронксе для тех, кто проживает в Бронксе или в Квинсе, например, и нет необходимости вам куда-то в другие места ехать. У вас есть там совершенно потрясающий свой собственный центр. Позвоните по телефону 718-928-7373 и узнайте подробности. Я уже говорил о том, что центр этот трехэтажный. Он трехэтажный в Бруклине, он трехэтажный и в Бронксе. Напомню, что центр приглашает всех желающих, в том числе из Квинса и из района Фараковой. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство помощи на дому, по уходу за людьми на дому. Предлагается немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы к этому делу. А с некоторых пор и еще и ценные подарки. Напомню, что предлагается целый ряд программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов помощи в день. Если же в семье есть человек, которому необходима помощь круглые сутки, а семья должна отправляться на работу и по состоянию здоровья надо находиться в нёрсинг-хом, но хотелось бы оставаться дома, то такая программа тоже есть. Такая программа тоже есть. И можно остаться дома, получить 12 плюс 12 часов, остаться дома на своем любимом диване, у своего любимого телевизора. Подробности по телефону 718-232-4850. Есть программа краткосрочной помощи, есть программа, которая помогает детям, в случае, если у деток есть аутизм, специальная городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. Ну и есть еще, дорогие друзья, программа для детей, которые, у которых есть некоторое отставание в развитии. Нужна помощь различных весьма интересных специалистов, таких как логопед, физиотерапевт, массажист. Вот, или же помощь в дошкольной подготовке, или же, возможно, помощь с приготовлением домашних заданий уже после школы. Такая программа тоже есть. Позвоните в агентство и узнайте подробности. 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и последних несколько слов добавлю о концерте, который приближается по сроку, по моменту этого концерта. Это значит, что совсем скоро, 15 ноября, то есть практически один месяц остался, чуть-чуть больше, на пару дней больше, но это существенно. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что хотите мы того или не хотим. А концерт пройдет 15 ноября в 3 часа дня, в большой праздничный концерт. На сцене Константин Дритель Кобылянский. Он совершенно потрясающий певец, но у него еще и персоналити совершенно невероятная. Я рекомендую обратить на это внимание и не пропустить такой замечательный встречи, когда мы с вами сможем послушать и поучаствовать зал синагоги еврейского центра по адресу 2915 Ocean Parkway. Он таким образом устроен, что мы все находимся рядом. Я буду вести этот концерт за роялем, концертмейстер Элла Пасик. Все будет грандиозно. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. Специальный спонсор нашего концерта, нашей программы, Алик Брук Красный, мой голос за...

Иво Ливий. Он родился 13 октября 1921 года, а умер 9 ноября 1991 году. Французский певец, шансонье и актер. Невероятно известный. И, конечно, я бы хотел открыть свою сегодняшнюю программу песней «Опавшие листья», ибо дождя на улице нет, а листья уже начали падать, как будто капли с неба.

0: полное приключение. Вот о чем дальше пойдет речь, и о его выступлениях, и о его знакомствах, и о его путешествиях, и о его кинофильмах. Ну а сейчас, дорогие друзья, прервемся на новости середины часа. Оставайтесь с нами на волне 627. Слушайте Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Демократические социалисты Америки призвали мэра Мамдани уволить комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш и расформировать подразделение стратегического реагирования. Поводом стал инцидент, который произошел в прошлый четверг, когда агенты ICE окружили автомобиль предполагаемого члена банды Тинитариус Оскара Белгала в Марбл-Хилл в Бронксе и ранили его в шею на глазах у 5-летнего сына. Организация выразила возмущение действиями федеральных служб, а кандидат в Конгресс от DSA Дарья Лиза Авила Шевалье обвинила Тиш в защите агентов ICE. Также, по мнению активистки, полиция демонизирует иммигрантов из Доминиканской Республики. Мэр Мамдани заявил, что NYPD не участвовала в операции ICE, а лишь прибыла по вызову 911 для госпитализации пострадавшего. Он пообещал вместе с Тиш рассмотреть действия силовиков во время стрельбы и последующих протестов, но подтвердил отсутствие планов по смене руководства полиции. Крупные доноры Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех. Одновременно супруг Харрис, Даг Эмхоф, в частных беседах заявлял, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась снова. Несмотря на эти сигналы, Харрис продолжает встречаться с крупными спонсорами, расширяет политический штаб и ездит по колеблющимся штатам в преддверии промежуточных выборов. По словам людей, знакомых с ситуацией, такая активность вызвала у части доноров беспокойство относительно ее намерений. Папа Римский Лео XIV сообщил, что ему проведут операцию по удалению узлового образования в легком. Его обнаружили на ранней стадии во время недавнего медицинского обследования. По словам понтифика, врачи сочли хирургическое вмешательство целесообразным. Операцию планируют провести в ближайшие дни.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем тепло, воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас вторник, 13 октября. Я открыл программу песни Иво Ливи, Ива Монтана. Он родился 13 октября 1921 года в итальянском городке Монсумано-Терме, область Тоскана. Он был младшим из трех детей Джузеппины и Джованни Леви. Отец его был убежденным коммунистом, мать же была глубоко верующей католичкой. Вскоре после прихода к власти в стране фашистов семья переехала во Францию. Первоначально планировалось эмигрировать в США, но возникли проблемы с получением виз, и Леви в итоге обосновались в Марселе. В 1929 году они получили французское гражданство. В юности Монтан работал сначала парикмахерской сестрой, затем рабочим в доке. Свою артистическую карьеру он начал как певец в кинотеатрах, клубах и мюзик-холлах. В качестве творческого псевдонима выбрал сочетание Ив Монтан. Ив – это французская форма имени Иво, как он объяснял сам. История этого псевдонима связана с тем, что когда он был ребенком, мать звала его домой, смешивая итальянские и французские слова. Иво Монта, Иво, поднимайся. Впервые вышел на сцену под этим псевдонимом в 17 лет. В 1944 году, во время выступления Монтана в театре Кабаре Мулен Руж в Париже, его замечает Эдит Пиаф. На некоторое время Монтан, который был младше Пиаф на 6 лет, становится ее любовником, а она его наставницей. Пиаф занимается его репертуаром и просит своих соавторов написать ему несколько песен. Они вместе выступают на эстраде до 1946 года, когда Пиаф порывает с Монтаном.

В конце 1940-х годов Монтан знакомится с музыкантами, которые станут его друзьями и соавторами. Пианистом Бобом Костелло, гитаристом Анри Кролло и поэтом-исполнителем Фрэнсисом Лемарком. Кролло знакомит Монтана с поэтом Жаком Превером. Стихи Превера станут основой репертуара Монтана на много лет и прославят его. В 1956 году Монтан гастролирует в СССР на протяжении полутора месяцев. В молодости Монтан культивировал образ поющего пролетария. Частые герои его песен – дальнобойщик, солдат, сезонный рабочий, боксер. И Монтан известен как исполнитель целиком, раскрывший свой многогранный талант на сцене. Будь то мюзик-холл или площадка телевидения. Огромным успехом пользовались его «One-Man-шоу» на Бродвее. Последняя серия его концертов прошла в 1981 году в престижном парижском зале «Олимпия». И Монтан стал первым в мире певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через спутник. Это произошло 10 июля 1962 года во время первой пробной трансляции со спутника «Телстар». А во время этой трансляции, организованной американцами, французы без предупреждения передали на спутник свой сигнал, едва не спровоцировав дипломатический скандал. И американские телезрители вдруг увидели на своих экранах Ива Монтана.

В 1946 году Монтан сыграл главную мужскую роль в фильме «Врата ночи» Марселя Корне по сценарию Жака Превера. Тем не менее, его игра не вызвала доверия публики. Образ, созданный в триллере «Плата за страх», был более убедительным. В 1960-70-е годы возмужавший Монтан по-настоящему раскрывается как актер. Фильмы Коста Гавраса и Клода Коте. Вместе с тем он уделяет заметно меньше внимания песне. Монтан также снимался в кино в Европе и Америке, в частности, в фильме «Займемся любовью», где его партнершей была Мэрилин Монро. Во время политического кризиса в Венгрии в 1956 году Монтан, вопреки протестам многих коллег, принимает решение ехать с ранее намеченными гастролями в СССР. Французская общественность подвергла его резкой критике, но в СССР актеру оказали радушный прием. И в Монтан пользовался в Советском Союзе огромной популярностью. Ему посвящена песня «Когда поет далекий друг». Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне. Написанная Борисом Макроусовым на стихи Якова Хелемского и которая была исполнена Марком Бернесом, но не только Бернесом.

августе 1949 года в Сен-Поль-де-Ванс Монтан повстречал Симону Синьоре и влюбился в нее. Вскоре Симона оставила своего первого мужа Ива Аллегре и в декабре 1951 года вышла замуж за Монтана. Свадьба была сыграна в отеле «Золотая голубка», расположенном в коммуне Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном берегу. Вместе супруги неоднократно выступали как партнеры по сцене и съемочной площадке. Пара Монтан-Синьоре была очень популярна и не сходила с обложек журналов. В 1985 году Синьоре умерла. В 1986, на следующий год, во время съемок фильма «Жан де Флорет», Монтан завел роман со своей секретаршей «Король Амель», нанятой несколькими годами ранее для планировавшегося турне. Амель стала матерью его единственного ребенка. В 1988 году у них родился сын Валентин. Сначала Монтан отрицал свое отцовство, но, видя негативную реакцию французской прессы, изменил позицию. Известны многие романы Монтана с женщинами. Например, случившийся у него в 1960 году с Мэрилин Монро на съемках в Голливуде совместного фильма «Займемся любовью». Бурный роман разворачивался прямо на глазах у жены Симона Синьоре, которая присутствовала на съемках и была старше Монро. Монтан тогда даже собирался остаться с Монро, однако, оценив свои профессиональные перспективы в США, решил отказаться от этой затеи. После неожиданной кончины Монро в 1962 году Монтан отказался давать какие-либо комментарии. В ноябре 1997 года, через 6 лет после смерти певца, его бывшая коллега по съемочной площадке 1974 года, Анна Жильберта Дроссар, стала доказывать, что Монтан является отцом ее дочери Авроры. Дело дошло до суда, где интересы Дроссар представлял адвокат Жильберт Коллар и впоследствии ставший одним из ведущих членов праворадикальной партии «Национальный фронт». Вопреки мнению общественности, друзей покойного певца и протестам министра здравоохранения Бернара Кушнера, суд постановил вскрыть могилу и провести генетический анализ ДНК остатков. Тест на отцовство дал отрицательный результат. Поэтому заканчивать я буду песней, где он поет вместе с Монро. Ив Монтан умер 9 ноября 1991 года. Во время съемок фильма «IP5» режиссер и съемочная группа заставили его сделать несколько дублей сцены, заходя в ледяное озеро и купание в нем в плохую погоду, не позаботившись о теплой одежде и согревании артиста между дублями. Результат – это воспаление легких, но и умер он в больнице. Некоторые говорили о том, что, по сути, на площадке, на съемочной площадке, но нет, именно в больнице. Что ж, давайте послушаем романтическую песню дуэтом вместе с Мэрилин Монро.

0: anyone quite like you.
1: Ви слухаєте Девід Зон Радіо. Радіо.
2: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная Дэвидсон Радио приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра Хареф в Израиле, координатор международного департамента клиники Рамбам, специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
4: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера...
1: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
6: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я, Вася, пока еще гуляет, а как положено коту, который гуляет сам по себе. У меня сегодня такое количество новостей, именно у меня, потому что я отбираю их из расчета на таких, как я, что не успел даже чайку себе сделать, и все бесплатно. Я работаю на... Вы понимаете, что я работаю на вас бесплатно? А у меня самое минимальное количество подписчиков на моем канале «Русский голос Америки» на YouTube. То есть о благодарности не может быть и речи. Но напоминаю, что если Дэвидсон Радио не будет поддержано вашими пожертвованиями, или, как сейчас говорят, донатами, хотя донат – это замечательное мужское имя, но русский язык перестал быть таковым. Но если наше радио не будет поддерживаться, то оно прикажет долго жить. Единственный шанс сохранить это радио – это в интернет его версии, то есть на YouTube-канале, основываясь на «Русском голосе Америки», то есть на моем канале на YouTube, который ежедневно транслирует толковище. Так что, если это произойдет по отчаянию, и Дэвидсон Радио прикажет очень долго жить, если у меня не будет 200 тысяч подписчиков на этом канале, то я не буду достраивать его, пригласив туда всех тех, кто работал на Дэвидсон Радио. Потому что, в принципе, это все легко сделать. И, кстати, на такого рода канале можно было бы обойтись без рекламы вообще. Так что делайте выводы. Каждый сам кузнец своего несчастья. А мы переходим, в смысле, все вместе уже к новостям. И сначала глобальные новости. Ну, в рамках, наверное, заголовков. Атака вооруженных сил Украины на Россию в минувшую ночь стала одной из самых массированных за год. В общей сложности, по сообщению Министерства обороны России, уничтожено 902 украинских дрона в центральных и южных субъектах страны, в приграничных областях и также над акваторией Азовского моря. Больше половины пораженных дронов летело на Москву. Соединенные Штаты предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Об этом заявил украинский президент Зеленский, а американский президент Трамп опроверг это, назвав это слухом и подчеркнув, что Вашингтон продолжает помогать Киеву. Но объективно, позавчера вооруженные силы Украины не смогли предвидеть российский удар по Киеву. Тревогу в столице Украины объявили после того, как российские ракеты атаковали город. И это однозначно говорит о том, что... Кто сказал правду, Зеленский или Трамп? Я бы устроил голосование, но это слишком смешно. Сбербанк заявил об атаке на свой дата-центр в Саратовской области. Сбербанк – это российский большой. Российские военные в течение ночи несколькими волнами атаковали Киев баллистическими ракетами. Власти сообщают о трех погибших и об аварийных отключениях электричества в пяти районах города. В Деснянском районе было попадание в девятиэтажный жилой дом, погибло два человека, более 20 пострадали. Зеленский назвал целью атаки теплоэлектроцентрали под четвертым номером, один из основных энергообъектов Киева. А Министерство обороны России заявило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской и Харьковской областях, и в том числе по этой ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Это внутри самого города. Причем Зеленский сказал, что этот удар был абсолютно сознательным. Такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке еще не было. Петербургский археолог, он наверху с этой замечательной стрижкой а-ля Россия, когда там еще бояре были, Александр Бутягин стал первым ученым из России, арестованным в Европе по запросу Украины в рамках расследования о военных преступлениях. Аналогичные дела начаты против еще пяти российских исследователей. И все это является первым случаем в истории, когда археологов, а они все археологи, хотят судить за раскопки на оккупированных территориях, что Украина трактует как военные преступления. В этом году мировое предложение нефти сократится на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз содержится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства МЭА. Бывшая ведущая Fox News и бывшая невеста сына Трампа, и все это в одном лице, Кимберли Гилфойл, она у вас внизу справа, ну не совсем справа, а слева от меня, ушла в отставку с поста посла Соединенных Штатов в Греции, который она не успела даже еще и получить, после того, как Белый дом попросил ее уйти на фоне сообщения о том, что она запросила 100 тысяч долларов у донора Трампа в преддверии слушаний по утверждению ее в качестве посла. И было это все в прошлом году, о чем сообщила в подробностях Wall Street Journal. Ватикан сообщил, что у папы Льва XIV, который римский, естественно, был диагностирован рак легких после процедуры, в которой у 71-летнего американского понтифика была удалена часть правого легкого. Кстати, не могу запомнить, как правильно, понтифик или понтифик. Беспилотники нанесли удар по двум коммерческим судам, находившимся чуть за пределами территориальных вод Болгарии, что стало новым испытанием для НАТО, поскольку Западный альянс сталкивается с российскими, вероятно, атаками на своих сухопутных и морских границах. Британское национальное разведывательное агентство уделяет больше ресурсов противодействию государственным угрозам, чем во времена холодной войны, так как Великобритания стремится отбить эскалацию гибридных атак со стороны Ирана и России. Сейчас, минутку, кое-что еще мне надо тут посмотреть. Ага, нет, все нормально, да. Новый пресс-секретарь Трампа дебютировала так, что вызвала вопросы у некоторых союзников администрации о том, готова ли она, то есть пресс-секретарь, к этой роли. Бывший лидер банды Крипс приговорен к 40 годам до пожизненного заключения, то есть от и до, за организацию стрельбы из машины, в результате которой в 96 году погиб хип-хоп-артист Тупак Шакур. Кстати, я тогда первый раз пошутил на радио, ну такая черная шутка, но в стиле рэпа шакуровского вполне была, когда меня кто-то спросил в эфире в 96-м году, между прочим, 30 лет назад, а что это за имя Тупак Шакур? Я сказал тогда экспромтом, что это вообще не имя, это кличка, потому что он любит пиво в упаковке. Две бутылки есть. У Грош, кстати, с матросской такой, с крышкой. Я очень любил в свое время это пиво. Упаковочка из двух, то есть Тупак, то есть получается. На самом деле Тупак – это его имя от рождения. Но тогда никто, то есть это было воспринято как правда. Тут экспериментирую просто иногда такого рода вещи, вводя в свои шоу для того, чтобы, так сказать, проверить чувствительность, с одной стороны, но никогда не делаю таких экспериментов с целью принести вред. Никогда. Это так просто. И причем еще всегда позже поясняю, что я это сделал. Профилактика умственного здоровья. Оператор тематического парка Six Flags закрыл несколько аттракционов после того, как мужчина погиб. И несколько других получили травмы на одной из американских горок в штате Джорджия. Регуляторы попросили судью признать Мартина Шкрелли виновным в неуважении к суду, заявив, что он годами торгует акциями лекарств на YouTube, нарушая пожизненный запрет, который на него наложен в данной индустрии. И еще одна из глобальных стартап искусственного интеллекта Character AI – вчера подал заявление о банкротстве на фоне нескольких исков, связывающих разговоры с его настраиваемыми чат-ботами с самоубийством и самоповреждением. Я об этом подробнее чуть позже расскажу. Это очень важно знать. Моей целевой аудитории, естественно. Теперь по бизнесу и финансам. Крупные банки продолжают получать более высокую прибыль благодаря устойчивой экономике страны и волатильности рынков, что привело к резкому росту торгов на них, но они, то есть банки, предупреждают, что рост процентных ставок может негативно сказаться на их перспективах. Регуляторы оштрафовали Bank of America на 1,2 миллиарда долларов после того, как обнаружилось, что у банка нет достаточных систем для мониторинга и сообщений о возможных финансовых преступлениях. Я, кстати, столуюсь у Bank of America, и они на фоне этой новости сообщают о том, что у них усугубляется этот самый мониторинг. United Health Group, CEO которого расстрелял один из защитников нашей системы здравоохранения, ну, в целом, потому что мы, потребители, тоже часть этой системы, сообщила о прибыли, превышающей ожидания аналитиков, и вновь повысила прогноз на год. Johnson & Johnson склонялась к тому, чтобы освободить свой бизнес от части, связанной с бедрами и коленями, на которые компания в свое время выделилась материально, о чем сообщил ее финансовый директор. Чрезвычайно интересная ситуация. То есть это гигант фармацевтический, то есть он связан с разными медицинскими ответвлениями. Они зарабатывали на бедрах и коленях, но сейчас это потеряло смысл, и они вычленяют это подразделение, экономя средства для более перспективных направлений. Гражданин Саудовской Аравии Абдуль-Рахман, у него «Л» там есть внутри, Абдуль-Рахман Аль-Фозан, работавший инженером в OpenAI, арестован и обвинен в сокрытии зашифрованного записывающего устройства в офисе компании в Сан-Франциско. Stellantis сообщила об оценочном снижении в 1% в объеме поставок автомобилей в третьем квартале, несмотря на рост поставок электромобилей в Европе. Рост продажи Domino's Pizza продолжал замедляться в третьем квартале, несмотря на увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом и несмотря на рост выручки. И исполнительный председатель Albertsons Мэг Уитман рассказала об испытывающей трудности этой сети продуктовых магазинов, которые у них лозунг такой «все должно быть на столе», пока компания определяется, как самоструктурироваться. Это все с глобальными финансами. Теперь наши внутриамериканские сотрудники конгрессвумен Ильхан Омар помогли изменить дату ее рождения в публичных документах после избрания сией демократки из Миннесоты в Конгресс в 2018 году, что породило обвинение в том, что она исказила свой возраст для получения гражданства Соединенных Штатов. И это может дать кое-кому подсказку насчет того, что искали федеральные миграционные агенты во время обыска в доме Ильхан Омар в округе Колумбия в понедельник. То есть на предмет того, не старше ли она на год относительно той цифры, которую указывают в документах. И это может означать, что она не могла легально стать гражданкой Соединенных Штатов в 2000 году. А родственники Ильхан Омар получили повестки в рамках федерального расследования этих самых иммиграционных документов уроженки Сомали. Корнельский университет объявил, что все вечеринки в братствах запрещены до конца учебного года в рамках масштабных изменений, направленных на разрешение ситуации с групповым изнасилованием пьяной и под наркотиками студентки. Кстати, президента Корнеля зовут Михаил Котиков. И готов поспорить на калши, что он по-русски не говорит. Число погибших во Флориде от урагана Исайяс возросло до 6, о чем сообщил губернатор Де Сантис вчера на пресс-конференции. Житель Остина, штат Техас, обнаружил в коробке, купленной на распродаже, гараж-сейл, дееспособные гранаты времен Второй мировой войны, что побудило полицию вызвать саперов. У меня был приятель, между прочим, который... Ну, они с женой были помешаны на уикендовских гараж-сейлах в Нью-Джерси. Причем никогда вместе не ходили, потому что у них были разные интересы. У него был интерес купить... Ну, дом распродают, он искал алкоголь. И у него была потрясающая коллекция очень дорогих всяких виски, коньяков, которые он покупал просто ни за что на гараж-сейлах. Я бывал в таких ситуациях, когда, ну, скажем, умирает провайдер, ну, тот, который сделал деньги, купил то, что стоит хранить там, потому что есть такой алкоголь, который вообще, он коллекционный, его не надо пить, его можно перепродать при случае. То есть люди помещают деньги во всякое, в искусство и в том числе в алкоголь. И те, кто остался, наследники, они не понимали даже, что они продают и за сколько. В этом есть изумительный игровой момент, естественно. Умотная вот эта новость, на мой взгляд, президент Трамп помиловал двух механиков дизельных грузовиков на митинге на Аляске вчера вечером, утверждая, что их незаконно обвинили во время администрации Байдена. И Трамп подписал помилование для Захара Чубака и Патрика Флеминга прямо в середине своего митинга в Василии. Так называется город в Аляске. А Флеминг и Чубак признали себя виновными в 22 году по одному пункту сговора с целью нарушения закона о чистом воздухе. Что они делали? Они мухлевали в федерально обязательных приборах мониторинга на частных и коммерческих дизельных автомобилях и фактически демонтировали оборудование для контроля загрязнения воздуха как минимум на 37 автомобилях в период с июля 2019 по сентябрь 2020 года. Но президенты имеют миловать кого хотят. И последнее. CVS Pharmacy и дочерние компании согласились выплатить $315 миллионов для разруления дела, зачатого Министерством юстиции, в котором утверждалось, что эта сеть аптек незаконно выдавала медицинские, в принципе, ненужные потребителям рецепты на сильно вызывающие зависимость опиоиды. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то значит вы являетесь целевой аудиторией толковища. Значит вы проживаете физически в радиусе его распространения. И вы можете озвучить свои мысли, набрав номер телефона студии Davidson Radio 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: У нас есть один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
13: Да. Доброе утро, Сева. Да, у меня
5: Саша,
13: появилась такая мысль, что когда вы говорите, что вы работаете бесплатно для нас, вы не совсем правы, на мой взгляд, потому что те, кто к вам приходят с утра слушать или посмотреть, они все-таки приходят в большинстве своем к вам с добром, потому что я не думаю, что надо делать себе больно, открывая, приходя к вам из ненависти. Но если ты не конченый мазохист, конечно. Так что добро, в принципе, никто никогда не измерял. И поэтому можно сказать, что вы богаты нашим добром. Так что нельзя говорить, что вы совсем бесплатно. Так, хорошего
5: удачи. Ну да. 100%, Саш, спасибо, 100%. На самом деле, потому что, сделать над собой усилие, которое делаю я каждое утро, вставая в 4 утра, а было время, когда я вставал в 3 утра, для того, чтобы быть полностью готовым и быть достойным моей целевой аудитории, нужно или для того, чтобы зарабатывать на жизнь, что я делал изначально, или для того, чтобы сохранить рассудок, потому что мы живем в достаточно сложные времена в этом плане. А мозг нацелен на то, чтобы ничего не делать, это его сверхзадача. А чем более развитый мозг, тем он ленивее. Причем я это слышал и читал от множества людей, по поводу которых такого рода подозрений возникнуть просто не может. И я совершенно точно знаю, что если не работать над мозгом с утра, то ну, будут неприятности, типа Альцгеймера, деменции там, и так далее. И поэтому я думаю в первую очередь об умственном здоровье моей аудитории, предлагая ей в таком темпе и такого рода вещи, что они должны, ну, это тоже профилактика, так сказать, мозга, чтобы не произошла преждевременная остановка в развитии, чтобы появились какие-то интересы, чтобы что-то захотелось сделать, то есть чтобы была движуха, потому что вечная молодость представителей блатного мира, но по духу я имею в виду, именно в том, что они не останавливаются в развитии, они все время нацелены на то, чтобы что-то сотворить. Сегодня такое количество интересного материала, что я даже об одной главной новости минувших суток практически ничего не буду рассказывать. Это вчера были дебаты между Катей Хоку, это губернатор штата Нью-Йорк, это где в основном аудитория проживает главная, и ее республиканским визави, то есть тот, который бросил ей перчатку, это Брюс Блейкман. Ну и, в общем, там особо ничего интересного. Кроме того, что она говорила о том, что надо бороться за affordability, то есть за доступность жилья в таком непростом штате, как Нью-Йорк, естественно, с эпицентром в городе Нью-Йорке, потому что в штате есть полно мест, где все доступно,

компаньона, который является продуктом искусственного интеллекта. Причем я уже знаю людей, которые поменяли круг общения, и здесь никакой иронии и дезинформации нету. У них это из наших эмигрантов, людей достаточно преклонного возраста, которые уже на пенсии, они отказались от ряда своих старых, как они раньше думали, друзей, и завели себе новых друзей, с которыми чувствуют себя весьма комфортно. Эти новые друзья сообщают им новости из тех сфер, которые их интересуют. Они с ними беседуют даже как психологические консультанты. Они помогают им находить ответы на любые вопросы, зачем нужны друзья вообще, в конце концов. В прежнем смысле этого слова. Так вот, Character.ai была нацелена только на это. Повторяю, создание компаньонов в виде искусственного интеллекта. И вот она вчера объявила о банкротстве на чрезвычайно интересном фоне. Они сказали формально, что это на фоне юридических, регуляторных и операционных препятствий. Это гендиректор Колин Адамс заявил. Также было заключено соглашение о продаже части активов Disney за 20 миллионов долларов. То есть Disney купил у них часть этих активов, хотя другие компании все еще могут сделать более высокую ставку, то есть там аукцион. Кстати, у Диснея есть такое шоу, называется «Цена правильная». Тут «Art impersonates life», то есть то, что в искусстве, я имею в виду продукт Диснея, это стало частью жизни. Character AI основался всего 5 лет назад. У них 20 миллионов активных пользователей было к концу 2024 года. И оно, это приложение, стало одним из лучших по количеству времени, которое пользователи проводят в нем. Но компания столкнулась с проблемой, из-за которой я счел необходимым рассказать своей целевой аудитории о ней. Проблема, с которой сталкиваются многие продукты искусственного интеллекта, и так как их хоть жопой ешь на рынке, то поэтому вы должны понимать, когда ставите на эти компании, не все стартапы могут принести доход. Это речь идет о продуктах искусственного интеллекта, которые ориентированы на потребителей, ну, на отдельных, конечных потребителей, ну, таких, как я, таких, как большинство из вас. Не на... Потребителями можно считать, конечно, и бизнесы, которые используют AI. И проблема в том, что у них не могут монетизировать свой продукт. У них не получается масштабирование. Потому что приток миллионов пользователей вот этих увеличил затраты компании. Вы только вдумайтесь в это совершенно феноменально. Они показали лучшие результаты по привлечению пользователей, но их же надо было обслуживать, а они еще не вышли на биржу, то есть еще капитал не вырос, и в результате они уходят в банкротство, потому что любовь слишком большая. Но это как замечательный маленький бордель, в который пришла трахаться армия Соединенных Штатов. Плюс были еще, конечно, судебные иски. Юридические вопросы, которые упомянул Колин Адамс, относятся к многочисленным искам, которые были поданы против компании, и над этим стоит тоже призадуматься. В частности, генпрокурор Кентукки утверждал, что чат-боты Character.ai советовали пользователям резать себя, ну, как резать, не совсем, а так порезы делать, морить себя голодом, инструктировали, как покончить с собой, а продукты компании были разработаны при этом еще для того, чтобы привлекать детей. Вот это вот деликатный момент. У меня не было времени в детали влезть, но я делаю это каждый божий день, когда я делаю сетап для русского голоса Америки, я отвечаю на вопросы YouTube, какого рода информация будет сегодня и можно ли это смотреть детям, я всегда пишу, что детям нельзя. Это неправда. С моей точки зрения, можно и нужно. Но я пишу, что нельзя. Другие иски обвиняли это приложение Character.ai в предоставлении сексуального контента детям. Кстати, я, например, тоже считаю, что сексуальный контент, сексуальное образование совершенно необходимо для детей, причем

0: должно быть субъективировано. Нельзя одно и то же давать, потому что бывают, я не знаю, представители разных народов, там, скажем, девочки, которые созревают в половом плане там, 8-10 лет. А у меня, например, последний молочный зуб выпал в 15 лет. У меня еще были какие-то такие задержки с развитием. Я могу сказать, например, да, а что, нормально, а, значит, детям-то нельзя. Я помню, в пионерский лагерь меня отправили родители, мне было 15 лет, и я стеснялся пойти в баню, потому что там у пацанов уже борода росла, а я был физически такой же, как и все, но у меня еще не только усы не выросли, у меня еще, как говорила наша уборщица в школе, тетя Зина, яйца мхом не обросли. Мне было стыдно. В общем, мы очень разные в этот период. И последнее. Character.ai урегулировал 5 судебных исков и в итоге запретил пользователям младше 18 лет пользоваться приложением, но было поздно. Disney также привлек юристов. В сентябре 2025 года Disney или Disney отправила Character.ai письмо с требованием прекратить предлагать этих самых AI-спутников своим авторским персонажам, таким как Эльза и Дарт Вейдер, без разрешения. То есть речь шла о создании спутников для мультперсонажей. И заканчивая эту непростую историю на том, что изначально Disney лицензировал свою интеллектуальную собственность OpenAI, чтобы пользователи могли создавать видео с помощью приложения Sora, но сделка эта на миллиард долларов была отменена, когда OpenAI закрыла приложение в начале этого года, причем Anand курировал продвижение Character.ai в области микродрам. А это признак того, что Disney ищет новый способ интегрировать искусственный интеллект в свою экосистему. По этому поводу, формальности ради, могу сказать, что у нас есть номер телефона 718-303-9090. И вы можете, если у вас появились мысли, естественно, и подозрения, вопросы, ассоциации, озвучить их. А я, не имея на это никакой надежды, перехожу к тому, что было вчера на бирже. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo опубликовали результаты. Выручка и прибыль этой группы выросли благодаря среднему росту доходов от торговли акциями на 39%. Тем не менее, более высокая доходность замедлила торговлю облигациями и валютами, в то время как комиссионные инвестиционного банка снизились по сравнению со вторым кварталом. Goldman изначально подросла, но завершила день с падением на 0,2%. И три других банка, которые я помянул, можно сказать, что рухнули. Citigroup закрылся с падением на 5,6%. Это много. Продажи существующих домов в Штатах выросли в сентябре. Рост в сравнении с месяцем предыдущим стал, в общем, значительным, но рынок жилья остается вялым. Сентябрьский рост в значительной степени отражал покупки, которые были согласованы в июле и августе. То есть можно не считать. А в июле и в августе ипотечные ставки находились в диапазоне около 6%. Сейчас они на процент больше. И с ростом доходности эталонных фондов моргидж достиг 7,4% на прошлой неделе. Это самый высокий уровень за почти 3 года. Кстати, однако, одно конкретное наблюдение. Ну, где-то в 20 минутах езды от Манхэттена в Нью-Джерси есть такой городок Бергенфилд, который когда-то, когда я жил в соседнем городе Теннефлай, процветал. Там у них Вашингтон-авеню. В каком городе нет Вашингтон-Эвеню, это одни сплошные магазины, там жилых помещений никаких нет. Там же и огромный комплекс глазного хирурга, знаменитого Деларуса. И сейчас, когда едешь, ну, прям вспоминается старинный фильм «Escape from New York» со змеем Плискиным, Курт Рассел. Потому что, ну, больше половины бизнесов вышли из бизнеса, то есть стоят пустые кварталы. И вывески-то остались, И там, я не знаю, и карате какие-нибудь, и магазины, и цветочные магазины, и мебельные магазины. То есть там не то чтобы какой-то отдельный тип там магазинов не нужен никому. А причем это все происходит в районе, в котором цветет корейская община. Это люди, ориентированные на бизнес, на образование, у них потрясающие подход к воспитанию детей, все дети занимаются музыкой, у корейской общины все разговаривают на корейском языке, причем это все, которые говорят свободно по-английски, они между собой говорят на корейском. У нас это вообще невозможно было никогда и никогда не будет. Ну, если не считать, естественно, старую иммиграцию, это интеллектуальная элита, выходцы еще из от тех, кто после революции попал в Америку. Они говорят по-русски. Еще даже окают, как на Волге. Будет ли что-то в этом смысле восстанавливаться? Я уверен, что да, потому что плотность населения в районе Большого Нью-Йорка растет, центрируясь, так сказать, естественно, к Манхэттену. И там вида, правда, нет в Бергенфилде, как, скажем, в Эджвотере. Но Эджвотер тоже когда-то был пустырем, вообще пустырем. Начиная от моста Вашингтона, я помню, это кончая до Хобокина, там ничего не было. А сейчас попробуй найди one bedroom в новом доме, который стоит меньше миллиона. И еще о бирже пару моментов. Акции производителей памяти пострадали. Президент ведущего китайского производителя памяти CXMT заявил, что компания быстро продвигается в разработке передовых чипов, которые могут дать ей преимущество перед конкурентами. И в результате американский гигант памяти Micron Technology упал на 3,6%, а акции южнокорейского производителя памяти SK Hynix, которые котируются в Соединенных Штатах, упали на 3,2%. Индексы S&P 500 почти не изменился, Nasdaq упал на 0,2%. А Dow Jones потерял 0,4%. С биржей все. Теперь интереснейшая история, причем она, в принципе, есть академическая среда, где люди оценивают совершенно хладнокровно, что происходит, в частности, и с обществом. И сейчас безумная полемика пошла в этой академической среде по поводу того, как относиться к поляризации. То есть мы как общество расколоты, правые и левые, поляризация углубляется. Автором и провозвестником всего этого дела является наш президент 45-й и 47-й в одном лице, то есть ему нет равных никого по этой части. И вопрос в том, хорошо это или плохо. Вот как вот, например, вчера была тема казнить расстрелом террориста, или традиционным способом, не дав ему посмертной славы. Меня очень порадовало то, что в нашей радиоактивной части аудитории, которая, в принципе, анахронична всегда была, наметилась новая тенденция. То есть люди, которые даже дослушать до конца предложенный вопрос не в состоянии, они хотели расстрела, а те, которые дослушали до конца, их было намного больше. Они не хотели расстрела. Так вот, с президентом Трампом в Белом доме растущий авторитаризм, он у нас точно растет, и это знают даже законченные трампоны, просто они боятся об этом вслух, так сказать, сказать, вызвал битву в академической среде, то есть речь идет об ученых, социологах, из-за поляризации, через которую проходит американское общество. Половина примерно утверждает, что поляризация подрывает демократию, а половина видит в ней инструмент для мотивации защитников демократии. То есть, чтобы они активизировались, должно стать очень плохо. А этому становлению очень плохо способствует поляризация. То есть речь идет одни как-то одноступенчато мыслящие, а другие делают два шага вперед. То есть один шаг назад, два шага вперед. И вот эти дебаты, они точно будут иметь реальные последствия через 3 недели. Да. 3 ноября на промежуточных выборах, поскольку демократы считаются на данный момент, если просто ты пришел и ставить бабки на ипподроме, они явные фавориты на захват контроля над палатой представителей Конгресса, и у них 50 на 50 шансы изменить соотношение сил в Сенате. Находясь у власти, демократам, в свою очередь, придется решать, насколько жесткими и агрессивными быть в противостоянии администрации Трампа. Не забудьте, что это midterm, и администрация Трампа остается на своем месте, но Конгресс будет уже не под президентом. А в последние десятилетия американские взгляды и социальные идентичности избирателей – это раса, религия, идеология, ну, плюс, конечно, культурные взгляды и, ну, в последнюю очередь, это партийная принадлежность. Так вот, американские взгляды, речь, естественно, о мейнстриме, все больше совпадали. Причем образовались из-за этого совпадения как бы монолиты, противостоящие друг другу, как справа, так и слева. И там, и тут монолиты. И результат такой, что выборы превратились в борьбу не на живот, как говорили раньше на русском, а на смерть, поскольку партии разбили народ на две враждебные социальные группы. Бывшие друзья стали нынешними врагами. Враждебные социальные группы. И вот эта партийная поляризация, она, наверное, не самая большая угроза нашинской демократии. Потому что, как бы оно ни было, существует статистика, с ней невозможно спорить. Это успехи расовых меньшинств, успехи женщин, успехи представителей ЛГБТК. Они породили некоторую этно-гендерно-националистическую реакцию, и ее сторонники теперь обладают властью посредством республиканской партии. Вот этот конфликт усилил партийную вражду, и диагноз, опять-таки, здесь все тот же – поляризация. И вопрос, которым задаюсь, например, я, а что если это на самом деле, вот эта поляризация, это реакция иммунной системы демократии на антидемократическое движение? Тут, на самом деле, если сравнить нашу демократию с иммунной системой организма, то известно, что если у нас в организме нет ни одного вируса, то иммунная система начнет уничтожать сама себя. Поэтому здравый смысл предполагает, что мы заинтересованы в том, чтобы наша иммунная система имела с кем бороться с пришельцами извне. Тогда она пощадит тебя. Насколько можно проводить такие параллели? Но человеческое общество – это живой организм, и у него тоже должна быть иммунная система. Значит, по определению мы считаем себя демократией. Но в демократии должно быть обязательно плюралистическое самоуправление. Лысого вот с таким прибором, плюралистическое, да еще и само. Соединенные Штаты пытаются при этом стать самой инклюзивной демократией, не без сопротивления, но лидеры должны защищать равные права, а избиратели должны привлекать к ответственности тех, кто этого не сделает. Лидеров в том числе. В идеале, естественно. В реальности этого нет, быть этого не может. Но на самом деле горизонт – это только воображаемый конец белого света. А я продолжу после перерыва на рекламу, пожалуй.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: общаются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Шоу. Всего Копенгага.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
0: Продолжаю эту замечательную тему о спорах, дебатах в академической среде по поводу того, полезна или вредна поляризация американского общества. В развитых демократиях кризис возникает, естественно, как бы развиты они ни были, и поэтому не случайно так получилось, что сегодня мне пришлось рассказать вам про Character.ai, которые росли с такой скоростью, не успев выйти на биржу, что не потянули расходы. Но это... Я всегда, самая лучшая параллель вспоминается, это первая лодка, которую пытался построить легендарный Робинзон Крузо. Срубил дерево, из которого сделал лодку, но себе не по зубам. Не дотянул до воды. Так вот, в развитых демократиях кризис возникает из-за внедрения в основном авторитарной риторики. Причем у нас этого сколько хошь. Плюс нормализация заговора, то есть заговоры сплошь и рядом, справа и слева, это стало нормально. И ненависти, которая порождается полярными стратегическими, полярными политическими стратегиями. Причем в историю далеко можно не ходить особо. В Германии еще до Гитлера, в Испании до Франко, а в Италии до Муссолини общая черта была в том, что основные политические деятели были готовы идти в сторону авторитарности, потому что считали своих политических оппонентов большой угрозой. И история, она, естественно, повторяется, потому что человечество психологически не меняется со времен каменного века. Демократы, вероятно, вернут себе власть в Конгрессе и в Штатах, в отдельности, а в дальнейшем они, скорее всего, столкнутся с новой негативной реакцией, потому что это качели. Мы только что пережили последствия реакции демократов на первую администрацию Трампа, и это породило их откат сильно движения влево по вопросам иммиграции и расовой несправедливости. И все это произошло в ответ на чрезмерные действия Трампа. Это еще одна иллюстрация того, как работают качели. Но их контртенденции, я сейчас про демократов, способствовали, в свою очередь, возвращению Трампа. И хотя поляризация крайне неприятна, чисто эмоционально, и приводит к дисфункции правительства, эта поляризация стоит пороха в наших пороховницах. Потому что благодаря поляризации магнит становится сильнее. А не в этом ли наш интерес? А стремление к расовым, социальным и культурным изменениям, которые привели к большему равенству для ряда групп, и сопротивление с обратной стороны этим изменениям, они являются источником поляризации. И получается, что выгоды этой борьбы, выгоды поляризации перевешивают издержки ее. Можно тут сравнить, например, скажем, расходы страны на чистоту воздуха и на сохранение климата на фоне дороговизны всей этой фигни и как это отражается на жизни тех, кто водит бензиновые автомобили. Интересно, что большая часть нарратива о поляризации создает достаточно ложное представление за границей об американском обществе. Они там ликуют, потирают ручонки. Во многом поляризация – это цена нашего американского общества за реальный прогресс, на пути к многорасовому плюрализму. Мне понравилась формулировка, не помню, кто из ученых, вчера читал эти дебаты, это увлекательнее, чем Лука Мудищев, ей-богу. Радикализм Трампа под вторым сроком кто-то назвал «New Woke», то есть «Новое пробуждение». В свой первый срок, кстати, Трамп в значительной степени уважал культурный консенсус времен Обамы. Потом это все кончилось. И если бы либералы ужесточили давление на свое пробужденное крыло, то есть чистый «вок», то второй срок Трампа был бы во многих отношениях более умеренным. И никто бы этих слов «new woke» не произносил. Республиканской партии оперирует сегодня президент, который вызывает у многих презрение, хотя бы потому, что он окружил себя группой бесхребетных льстецов, но я к этому спокойно отношусь, у них ведь тоже есть амбиции и инстинкт самосохранения. И перед лицом всей этой фуйни, первая буква «Ф», а не то, что вы видите здесь на обложке книжки «Большой словарь мата», том 1, издание «Плуцер-Сарно», и главная статья – это лексическое и фразеологическое изучение слова «фуй». Да, так значит, перед лицом этой всей фуйни демократическая партия поддалась, естественно, левым ортодоксам, а это отталкивает среднего избирателя, под средним я имею в виду moderate, который ни слева, ни справа, типа меня. А Трамп выиграл фактически через 4 года после попытки, как он считает, украсть у него выборы, при этом его поддержали значительные меньшинства женщин, латиноамериканцев и азиатских американцев. А непопулярность Байдена стала главной причиной, наверное, победы Трампа, в конце концов. Но партийная поляризация между репами и демами помогает объяснить, почему откровенно антидемократический кандидат, такой как наш президент, который выступает с этно-националистическими призывами, может оставаться конкурентоспособным. И так оно и будет всегда. Потому что мы себя в целом как толпу поменять не можем. С этой темой все. А если у кого есть по этому поводу что сказать, вы можете набрать номер телефона студии 718-303-90-90. Но если можно, не припев, который по жизни за вами ходит, а что-то в связи с тем, что вы только что услышали, потому что иначе у части аудитории может создаться ощущение, что радиоактивная часть ее остановилась в развитии когда-то давно, когда она понравилась себе очень сильно. Но это то же самое, как смотреть на себя в зеркало и не понимать, что тебе уже не 10 лет. Причем практически сразу. Вот посмотрел на себя в зеркало, я задержался на одну секунду, и ты уже стал старше. Телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас.
7: Добрый день, Сева.
0: Здравствуйте.
7: Я решил позвонить, потому что я с вами категорически не согласен. Я прошу вас дать мне время, не перебивать.
0: Секундочку, я вас сразу отключу сейчас, потому что мы в диалоге разговариваем. Говорите, пожалуйста. Даю вам время.
7: Хорошо.
0: Не тратьте время на вход.
7: Хорошо. Но я хочу закончить, поэтому я прошу. Почему меня всегда отключают? Смотрите, я провожаю. Вы сегодня про радикализм говорили, но это совершенно не соответствует радикализм Трампа. Во-первых, я хочу про Трампа и про Обаму сказать, чтобы меня не выключали. Трамп, какой радикализм? Радикализм – это что-то новое, что-то крайнее такое. А Трамп у него все основано на консерватизме. Make America Great Again. Снова он к корням хочет вернуться, как было раньше. Какой тут радикализм? Радикализм начался, и раскол стороны начался с Обамы.
0: Так, все ясно. Я так и знал. Это будет опять припев из прошлого. На это нет времени. А у меня есть еще одна сегодня тема, которую я объявил. Она должна касаться американцев, которые старше 75 лет. Причем это перспектива для тех, кому еще нет 75. выясняется, в это трудно поверить, но выясняется, что на сегодняшний день, и вам придется поверить, если вы прослушаете все до конца, что американцы старше 75 лет имеют много преимуществ, которые не имели их сверстники совсем еще недавно. То есть, во-первых, одно из очевидных преимуществ – это то, что американцы старше 75 лет успели совершить свои юношеские ошибки, не увековечивая их в социальных сетях. Я уже не говорю о том, что они послушали белый альбом «Битлз» как новый релиз, а не потому, что они нашли его на гараж-сейле. Но в последнее время новые данные Федеральной резервной системы, если перестать шутить на этот счет, показывают, что наши старики становятся богаче. На самом деле, семьи, возглавляемые человеком в возрасте 75+, теперь являются самыми богатыми в стране. Это согласно опросу комиссии, которая занимается потребительскими финансами, при Федеральной резервной системе. Опрос, измеряющий богатство домохозяйств, публикуется каждые 3 года, и последний, с которым я вас сейчас знакомлю, показывает, что усредненный чистый доход семьи с учетом инфляции вырос на 2% до 215 900 долларов в период с 22 по 25 годы. Это среднее. С ростом фондового рынка состоятельные домохозяйства получили больший прирост, а пожилые еще больше, потому что у молодых семей уменьшилось благосостояние. Богатство выросло на 37% среди людей 75+, но снизилось на 23% у семей, в которых провайдеру меньше 35 лет. Люди в возрасте 75 лет и старше стали самой богатой группой в Соединенных Штатах, а их медианный капитал, то есть средний, вырос до 505 тысяч долларов в сравнении с 367 тысячами в 2022 году. Это за 3 года. Их среднее состояние выросло на 10% до 1,96 миллиона долларов в год. То есть это данные в комиссии, которая работает при Федеральной резервной системе. Почему бэби-бумеры, о них идет речь, в таком финансовом порядке? Вот это вот благосостояние людей, кому за 75, это заметные изменения в сравнении с прежней динамикой в Америке, когда у пожилых людей было меньше денег, причем они начинали из-за этого тратить свои сбережения. Недостаточно было поступающих средств для того, чтобы не тратить сбережения. Теперь все полностью наоборот. И произошло это за последние 3 года. Поскольку Федеральная резервная система меряет богатство по активам, таким как акции и собственный капитал, минус обязательства, ну, у людей в таком возрасте еще есть ипотека и долги, а многие пожилые люди купили дома и акции много лет назад, и они с тех пор резко выросли в цене, теперь они получают выгоду. Так получилось, мы превзошли порог. 75+, это значит, люди богаче, чем 35-. Но экономика работает не так хорошо для всех. Инфляция по-прежнему сжимает покупательскую способность тех, кто находится на противоположном конце этого спектра благосостояния. И, кроме того, опрос показал, что многие семьи испытывают трудности с долгами. Почти 20% семей сообщили о просроченном платеже по кредиту за последний год. И недавние исследования также показывают, что пожилые американцы могут поддерживать уровень потребительских расходов. С этой темой все. Я успел. Последний звонок, наверное, успею от вас. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева. Это Оля. Я по-быстрому, уже последняя минута. Да, вот эта компания, которая закрылась, мне вот интересно, у которой не хватило ресурсов обслуживать многочисленных потребителей. Почему они сделали банкротство? Почему они не обратились к какой-нибудь более мощной компании, чтобы слиться и остаться на плаву? То есть почему именно банкротство? Если они такие успешные, если у них такие показатели, то наверняка можно было найти, ну я выражусь проще, спонсора, который бы на какой-то период их финансово поддержал, а потом бы они выровнялись, если они такие успешные. Ну все.
0: Оль, спасибо. Классный вопрос. Речь идет о компании Character.ai, о которой я сегодня рассказал. Ну, на самом деле, искусственный интеллект, как индустрия, это невероятных масштабов клондайк. И причем где ни копни, везде жило. Поэтому нагружать себя дополнительными расходами, брать на себя гигантскую эту ношу, продвигая чужой продукт, эти все стартапы, которые еще, так сказать, не вышли на биржу, они просто не в состоянии. Но на 20 миллионов часть активов все-таки Disney купил у Character.ai. Все на сегодня. Всем хорошего дня и до встречи завтра. Полковище Силы Капланова.
9: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт. Привет, привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах, потому что продолжаются кубковые матчи чемпионата главных бейсбольных лиг. Вчера была вторая игра, финал Кубка Американской лиги. Команда Tampa Bay Rays играла с Кливлендом, выиграла 3-1, счет серии 1-1. Команда переезжает в Кливленд. Сегодня третья игра финальной серии Кубка Национальной лиги. Я напомню, победители серии Кубка Американской Национальной лиги встретятся в Суперболе. Итак, сегодня третья игра в финале Кубка Национальной лиги. Лос-Анджелес Доджерс, это команда чемпион 2 последних года, играет сегодня третий матч с Милуоки Брюерс. Первые две игры в Милуоки завершились победой хозяев. Они лидируют в серии со счетом 2-0. Мы с вами на хоккейных полянах. Вчера было аж 16 матчей. Я обращаю внимание прежде всего на игры команд группы «Метрополитен». Все три команды Большого Нью-Йорка были на льду. И все три, такое тоже случается. Все три одержали победу. Одна победила в гостях, две на своей поляне. В гостях «Дьяволы» играли в Детройте. Дело дошло до дополнительного времени. И в дополнительное время «Дьяволы» победили 5-4. Кто забил победный гол? Окей, победную шайбу забросил Джейк Хьюз. Тот самый Джейк Хьюз, который забросил победную шайбу в финале олимпийского турнира, забив канадцам. Окей, «Дьяволы» победили 5-4. «Рейнджеры» играли в Madison Square Garden с Тампа. Это был второй матч «Рейнджеров» без их замечательного голкипера Игоря Шестеркина, который травмирован и который не появится на льду до конца сезона, но снова очень уверенно сыграл вратарь Джеймс Гарланд. Он отразил 25 бросков, «Рейнджеры» выиграли 4-1, две шайбы ворота «Рейнджеров» забил Алекс Лапайер. Окей, этот человек, я напомню, был выбран под первым номером в 2020 году, 6 лет назад, но ничем особенно не блистал. И вот в этом сезоне он наконец-таки показывает высокий класс. «Айлендерс» играли дома с Ванкувером, победили со счетом 3-2. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска. «Коламбус» принимал Флориду и был бит 7-3. Команда «Каролина Херикейн», чемпионы национальной хоккейной лиги, принимали дома «Вашингтон Кэпиталс», выиграли со счетом 4-2. Две шайбы в ворота Вашингтона вогнал Андрей Свечников. На его счету в этом чемпионате уже 6 шайб. Ну и как выглядит турнирная таблица группы «Метрополитен»? Есть 2 лидера. У «Каролины» 18 очков, у «Рейнджеров» 12. Остальные команды отстают. «Питтсбург» 7 очков, по 6 очков у «Айлендерс», у «Девилс» и «Вашингтона». «Коламбус» 4, «Филадельфия» 3. Окей. НБА. Тренировочный сезон продолжается. Вчера было 5 матчей. Никербокеры, чемпионы НБА, проводили вчера 4-й тренировочный матч и потерпели 4-е поражение. В Торонто счет позорный. 148-98. Разница 50 очков. Окей, окей, окей. Это тренировочные матчи. Можно не придавать большого значения. Я не придаю. Но все-таки терпеть поражение с разрывом в 50 очков. Ну, это даже неприлично для тренировочных матчей. Ну и давайте переместимся в Европу. Вчера в Европе Лиги чемпионов. Первые матчи второго тура. Было достаточно много интересного. Команда «Арсенал» играла сначала «Атлетико Мадрид». «Атлетико Мадрид» играли дома с командой «Манчестер Юнайтед» и победили со счетом 2-0. «Арсенал» принимал на своей поляне французский клуб «Лиль». «Лиль» занимает 2-е место в чемпионате Франции, отставая только от Марокко, от Монако. И «Арсенал», окей, в середине второго тайма на протяжении 7 минут было забито 3 гола, и «Арсенал» выиграл 3-0. Аплодисментами встретили болельщики «Арсенала» Оливье Жиру, 40-летний француз, он играл когда-то в составе «Арсенала», потом много лет играл в составе сборной Франции, сегодня ему 40 лет, окей, дай бог ему здоровья. Также вчера «Барселона» в Стамбуле разгромила «Галатасарай» со счетом 4-1, и норвежская команда «Викинг», эта команда базируется в городе Стандар, на севере Норвегии, в фьордах, она принимала мюнхенскую «Баварию», и «Баварии» удалось сыграть ничью со счетом 3-3. На этом, дамы и господа, я остаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал Джек Малек. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
13: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
12: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. И сегодня у нас, я не знаю даже, как это назвать, это курьез, или это скандал, или это конец, начало конца. Ну, в общем, вы можете мне сами об этом сказать потом. Значит, сразу повторяю, это не претензии не ко мне. Все, кто начнет здесь что-то выражать по поводу меня, значит, или по поводу, как говорится, стрелочника, как очень многие у нас тут любят, но это чисто такая русская черта народная. А сразу закрываю микрофон и переходим к следующему. Значит, ну вот что пишет, а пишет Евгений Гомберг из Риги, уважаемый очень парень. И вот он пишет, просто так информация к размышлению. Вот, значит, Андрей Илларионов сообщает, что позавчера во время переговоров США произошел инцидент, который буквально лишил американскую делегацию дара речи. Когда представители Украины узнали о планах снять санкции с Путина и о его требовании Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Буданов, как сообщается, отреагировал в крайне резкой форме. В самом конце встречи, когда участники уже встали из-за стола, направляясь к выходу, бросил американцам прямо в лицо: «Мы сейчас сожжем к чертовой матери каждый российский НПЗ и каждый порт, вообще все до единого». По имеющимся данным, услышано только ошеломило американцев, что они не смогли найти слов для ответа. Ни возражений, ни угроз, ни привычных дипломатических формулировок, только тишина. Вашингтон получил недвусмысленный сигнал. Украина не собирается спрашивать разрешения на то, чтобы защититься от российской агрессии. Как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано. Но вот сегодня это подтвердил Валерий Голяк, один из авторитетнейших комментаторов, цитирую. Конечно, Кирилл Буданов красавец, но угроза этого ничтожества увидков, он коротко сказал, я сожгу все НПЗ. И тут сказано просто и по делу. И это при том, что Кирилл самый сдержанный, и он, как никто, хотел договориться. Но это ничтожество, то есть Витков наш, даже не представляет, с кем оно разговаривает. Все так, все-таки как хорошо, что Буданов присутствует на переговорах. Можно не сомневаться, что он и его слово там главное. Украина очередной раз показала всему миру, что гнуться ни перед кем не будет. А фраза «сожгу», вне сомнения, стала исторической. То, что виват Украина, браво Кирилл Буданов, тут могут возразить, что это не дипломатично. К сожалению, американцы в Майами пригласили не на переговор, а на бандитскую стрелку, где стали угрожать. Так что ничего не поделаешь, переходим на сленг. Конец цитаты. Окей, значит, это ваше мнение на данную тему. Я потом выскажу свое. Я думаю, что это начало конца. Я считаю, что это правильно, что это начало конца. И мои мнения совершенно здесь не меняются. Даже если я считаю, что ни Витков, ни Кушнер, ни дипломаты ни разу вести переговоры не умеют. Это чисто доверенные люди Трампа. Никакого дипломатического таланта они не имеют. И так далее. Все равно я считаю, что подобные вот выходки недопустимы. Хотя, конечно, вот эта глупость с этой русской нефтью, с этим русским дизелем, это, конечно, тоже глупость. Это глупость. Потому что, судя по тому, что происходит, это не изменит тот порядок вещей, на что это направлено. То есть, понимаете, у Трампа, и, вернее, у нас, господа, давайте не так говорить, Трампа. Мы все время, понимаете, говорим про Трампа. А давайте говорить про нас. Понимаете, вот такие, как вот Мамдани, как Абдуль Аль-Саид, как вот это вот Амар, Тлаиб и так далее. Вот эта вся шваль, о которой мы говорим, особенно исламского происхождения, которая здесь у нас засела. У нас даже не просто мусульмане какие-то нормальные люди, это у нас засели исламисты. То есть, если так проще вам понять. Они идут к власти. Идет красно-зеленая коалиция. Красные — это коммунисты. Зеленое – это исламисты или ислам. Они идут к власти. Трамп судорожно пытается исправить это. Можно сколько угодно говорить о том, какой он плохой, как он все неправильно сделал, что он довел до этого, то, третье, десятое. Я сейчас с вами со всеми соглашусь. Что Трамп действительно, понимаете, сделал целую кучу глупостей, особенно в 26-м году, что привело к тому, особенно учитывая эти выборы и так далее. Самая первая глупость и самая главная глупость то, что Трамп абсолютно не занимается тем, что объясняет свои действия. Он считает, что он такой, понимаете, понятный и высоко одухотворенный, что вот эти вот, что речи не нужны, понимаете, все и так поймут.
Нет, не понимают. Мы много раз про это говорили. Не понимают. Поэтому объяснять надо. Разговаривать с народом надо. Пугать вот этими зелеными, понимаете, да, не надо ничего пугать, вы только покажите, что они говорят. Это не только связано, понимаете, почему, понимаете, если какие-то есть уроды в Америке, которым абсолютно положить на Израиль, на то, что там изнасиловали, сожгли, зарезали 1200 человек, окей, знаете что, я не собираюсь комментировать уродов. Есть такие, которым, понимаете, их масло на столе, там, понимаете, или чай горячий, им намного важнее. Окей, я это понимаю. И главное, я это спокойно воспринимаю. Я не, понимаете, не пытаюсь сделать Америку вторым Израилем. Не пытаюсь, не собираюсь, и мне это не надо. Пусть Америка остается такой, как она есть. Меня вполне это устраивает. Проблема, что меня не устраивает во всем этом, это то, что это сделали, вот именно, понимаете, все про Израиль. Нет, ребятки, это абсолютно не про Израиль, это про Америку. Это люди, которые поддерживают и благословляю тех, кто сделал 9-11. Забудьте про это 7 октября. Мы имеем дело с поддерживающими людьми, которые просто еще открыто не цитируют Осама бен Ладена. Ну хорошо, подождите чуть-чуть, и все будет. И вот это пытается остановить Трамп. Опять-таки, как умеет, чем умеет, и так далее. Вот да. И, к сожалению, все свелось к этой самой проклятой нефти. И опять-таки, я похож на умственно отсталого, я понимаю прекрасно, что из-за того, что проблемы с Ираном не доведены до конца, нефть получила дополнительный стимул рвануть вверх, потому что нету нормального выхода из Ормузского пролива. Постоянно, вот вчера горел один танкер, позавчера горел другой танкер. Кто бы их ни взрывал, кто бы ни занимался вот этой блокадой, то ли Иран, то ли Америка, понимаете, вы понимаете, рынок не любит всех вот этих блокад. Понимаете, если наш рыжий товарищ, понимаете, наверху, вам говорит, понимаете, с колоссальным опломбом, что это, понимаете, что он устроит блокаду Ирана, это, конечно, очень замечательно для нас звучит, очень духоподъемная речь. Но проблема в том, что рынку, который абсолютно безликий, это очень не нравится. Рынок любит тишину, любит стабильность. Рынок международный, я не говорю, понимаете, про... Их абсолютно не волнуют эти духоподъемные речи. Им нужно так, чтобы вот танкер заправили в Иране или там в Саудовской Аравии, даже не в Иране, в Саудовской Аравии заправили танкер, и он спокойно, без проблем, без всяких форс-мажоров идет через проливы, через каналы и так далее и тому подобное. У них не повышается страховка, у них не повышаются риски, им не надо платить дополнительной охране, команде, они не ждут дроны, они не вооружаются до зубов, танкер превращается чуть ли не в броненосец и так далее. Им все это не надо. Вот если вы посмотрите на кадры, как это все выглядит, вы увидите, что весь залив сейчас покрыт кораблями, которые стоят на якоре, залитые нефтью. Какой-то трафик есть, но он небольшой. То есть мы нашли и альтернативу вот этой вот саудовской и арабской нефти где-то в других местах. В принципе, вот это количество восстановлено на рынке. Но из-за того, что оно восстановлено через этим с таким форс-мажором, цены еще долго не упадут. А вот этот форс-мажор, извините, господа, это проблемы Трампа. Трамп не довел до конца то, что он начал в Иране. Если он это не предвидел, ну так извините, так это у него голова не в порядке. Если он шел в Иран и думал, что иранцы не перекроют этот пролив, и он думал, что он, понимаешь, он его что, своим горлопанным голосом, понимаете, там где-то на Твиттере он что-то скажет, и они его откроют сразу, ага, побежали они. Они Трампа, понимаете, они в лицо смеются. Он говорит, ты старый идиот. У Трампа полно заслуг, но в этом отношении, понимаете, он себя показывает как человек, который абсолютно не понимает, с кем он имеет дело. Абсолютно. И я это говорил все лето. Теперь вот оно взорвалось всем нам в лицо, понимаете, и мы это увидим на выборах, скорее всего. Я надеюсь, что, может быть, будет какое-то чудо, что это не случится. Надеюсь.
Поэтому тут начинается лихорадка у Трампа. Давайте сделаем то, давайте сделаем это. В частности, он пытается надавить на Украину, чтобы Украина меньше бомбила вот эти русские, понимаете, нефтепереливающие заводы, для того, чтобы высвободить какую-то нефть или дизель из России, вывести его и таким образом перебить этот дефицит хоть как-то, что-то, где-то. Разумеется, это не операция, понимаете, тут нужна операция для пациента фактически, о чем мы говорим. Американского пациента нужна операция. А реально Трамп предлагает какой-то маленький пластырь наклеить на больное место и главное прокричать в мегафон, понимаете, всем вокруг, что все, проблема решена. Проблема нет, не решена. Пока он завис с Ираном, а это может продолжаться и пару лет, и больше, вот эта вот ситуация, пока Сормузский пролив не открыт и не свободен, и не, главное, спокоен для прохода судов, и это не будет вам Трамп говорить. Но-но-но-но-но-но. Трамп здесь слово последнее, не первое, последнее. Знаете почему? Объясняю популярно. Потому что если эти суда видят, что им угрожают, или налетают дроны, или их требуют какую-то плату, какие-то иранцы, или оманцы, или вообще хоть либерийцы с другой планеты. Ведь сопровождают военными судами, понимаете, их корабли, когда те не просят об этом, и так далее. Вот если все это продолжится, эти хуситы там со вторым проливом гадят. Вот когда они увидят, что все спокойно, все свободно, можно плыть дальше, вот тогда и только тогда. И не раньше цены начнут падать на нефть. Причем это по всему миру произойдет. Даже если нефть не добывается в конкретно Персидском заливе. Это будет, потому что цена на нефть мировая. То есть если она падает, цена, извините, в Токио на бирже, значит она будет падать в Шанхае на бирже, значит она будет падать в Нью-Йорке на бирже, значит она будет падать в Франкфурте на бирже, значит она будет падать в Рио-де-Жанейро на бирже. Если она повышается, она тоже по цепочке повышается везде. И вы ничего с этим не сделаете. Ни Трамп, ни Уитнер, ни Кушнер, никто. Они ничего с этим не сделают.

нужно еще, наверное, 2-3. А может быть, один большой. Вот так надо довести до третье, надо довести до нормального состояния Венесуэлу, чтобы шла опять-таки, и у них очень тяжелая нефть. Грязная тяжелая нефть, потому что они ее добывают со дна реки, там идет палки, грязь, камни, что такое. Даже анаконды, наверное, скоро будут в этой нефти плавать. Значит, нужно ввести нефть оттуда и уйти от зависимости от этого ненормального региона под именем Ближний Восток. Если мы перекроем полностью, понимаете, мы первый в мире, первый или второй, неважно, в мире потребитель нефти. Мы в Америке. Мы потребляем рекордное количество, 20-21 миллион, и мы потребляли больше, мы снизились, у нас было 25 миллионов потреблений, мы снизили. У нас теперь 21, там или 20, окей, замечательно. Но мы покрываем из них всего 14.5, там 14.3, ну, в общем, вот что-то такое. И это рекордное количество добываемой, то есть мы никогда больше так не добывали. Это именно выросло вот сейчас, после пандемии, выросло до рекордного числа. Никогда мы так много не добывали. Но при этом мы этого не хватает. Поэтому мы должны... Пятый момент, который опять-таки Трамп устроил сам себе, он начал продавать нефть направо-налево, что вот тот вот звонил. Яков вчера, я должен сказать, что он был прав. И Феликс звонил, и они были правы, что да, мы получаем налоги за счет добычи, не за счет продажи, вернее, за счет продажи нефти как в руки. То есть мы получаем за это дополнительные налоги. Но даже если мы получаем налоги, вот как Феликс правильно вчера сказал, окей, я был не прав, он был прав. Это все равно не объясняет наше желание, понимаете, оставить нас с голым задом, понимаете, и так далее. Вот сейчас вот выросли цены, мы потеряем выборы. Ну так что же выиграл Трамп от этих налогов? Ничего. Поэтому возвращаясь к Украине. Буданов сказал то, что он сказал. Я считаю, что это начало конца с Украиной. И я, в принципе, рад этому, потому что я считаю, что надо выходить из всего этого. Ну, вот дальше послушаем, что скажете вы. Я, как говорится, оставлю вам слово. Ну вот, это самая главная, как говорится, новость, самый главный вот тот банкет, на котором мы все сидим. Конечно, бедствие заключается в том, что у нас, к сожалению, у руля люди, в том числе Трамп, которые не решают долговременные вопросы. Они решают вопросы очень кратковременно. Никакого стратегического планирования нет. Никакого плана, боже упаси, тем более нет. Понимаете, все разговоры о каком-то плане, о каком-то скрытом, понимаете, что только гений Трампа понимает, о чем он говорит. Знаете, мне уже, честно говоря, так надоело слушать эту ахинею от всех, вот, понимаете, смотрящих в рот Трампу. Мне просто надоело это слушать, потому что это глупость полная. Никакого плана по нормальности никто не видит. Понимаете? И Трамп его не видит, потому что у него нет. Поэтому он истерит, поэтому он устраивает то, что делает он сейчас. Он это, понимаете, у него совершенно четко, понимаете, зависла его внешняя политика. Он добился колоссальных результатов в Южной Америке, да, и хороших результатов, я считаю, он добился. Но когда дело пошло на что-то очень серьезное, а Иран это очень серьезная проблема, вот тут он завис. И либо не надо было это начинать вообще, то есть дать это делать израильтянам, израильтяне бы довели это до какого-то нормального состояние, либо это надо, как говорится, доводить до нормальности сейчас. Вот я сейчас смотрю на карту, как, вот, как говорится, идут пути, нефтяные пути, вот как, понимаете, они развиваются. Ну вот... Мы говорим, значит, второй квотер 26-го года, значит, вот сейчас интересно, третий квотер появится на карте и так далее. Вот, ну да, что у нас? Ну вот они говорят, что...

0: то фактически залив закрыт. Так, перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Дэвидсон Радио, 620 АМ.
6: От Нью-Йорка до всего мира.
5: DavidsonRadio.com.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Значит, второй, пока вы думаете по поводу Украины, сколько угодно, значит, мы пока перейдем на вторую тему. Вот выяснился интересный факт, что нужно никогда не забывать, что вот сейчас вот проходят обыски у ФБР, проводят обыски в доме Ильхан Омар, это конгрессвумен из Миннесоты. Вот надо не забывать, что семья Ильхана Омар не бежала из Сомали в статусе угнетенных. Они бежали, потому что ее отец Нур Омар Мухаммед был старшим полковником сомалийской национальной армии при режиме коммунистического диктатора Мохаммеда Сиад Барре, виновного в геноциде. Этот режим систематически уничтожил до 200 тысяч человек, преимущество мирных жителей из клана Исаак, в ходе которого одного из самых чудовищных актов геноцида в современной истории Африки. Ее отец не был какой-то незначительной фигурой или рядовым учителем, оказавшись не в то время, не в том месте. Он был уважаемым старшим офицером, командующим полком, прошел подготовку в Советском Союзе и долгие годы занимал видное место в военной иерархии этой жесткой марксистско-ленинской диктатуры. Откуда же она идет? Вот вам, пожалуйста. Когда в 91 году режим наконец рухнул под тяжестью массовых убийств, голода и гражданской войны, семья бежала не как жертвы диктатуры, а как люди, тесно связанные с тем самым аппаратом, который годами бомбил города, казнил мирных жителей, превращал север Сомали в зону массового уничтожения людей. Теперь эта семья находится в США, где Омар выступает с трибуны и получает американцев вопросом справедливости, ответственности, морали и геноцида. Это лицемерие вызывает отвращение. Дочь полковника, служившего режиму, который осуществил геноцид клана Исаак, имеет наглость читать мораль стране, приютившей ее после того, как сторона ее отца утратила власть. Ее отец прибыл в США как беженец, в кавычках, точно так же, как Юсуф Абдал Али, которого обвиняют в военных преступлениях, впоследствии признали виновным в пытках по решению американского гражданского суда. Однако, судя по общественной информации, ее отец никогда не сталкивался с подобной проверкой или ответственностью. Задумайтесь. Али депортировали из США лишь 2 года назад, после того, как один из выживших добился справедливости через суд. Потребовалась решимость жертвы, чтобы предоставить доказательства преступления на рассмотрение судьбы присяжных. Вот вам таковы факты. И вот вам вот это Ильхан Омар. Я, понимаете, удивляюсь нашей иммиграционной службе. Вот честное слово. Просто удивляюсь. И я понимаю, как работают те демократы. Это конечно, простейшая схема. Понимаете, если в страну запускать по квотам то, что и вообще глупость глупейшая, не по смыслу, не по профессиям, не по образованию, а по квотам, вот чисто там 100 человек одного племени, 100 человек другого племени. Вот что-то в этом духе. То получается то, что получается. Второе. Если при запуске сюда. Все эти дорогие жертвы, которых сюда привезли. Ни с кем, никем не проверяются. Никогда никем. Ну что вы хотите-то? Нам говорят одно, нет, ну как же, они прошли как же они говорят, vetting process, да, то есть очень такой rigorous vetting process. То есть их очень сильно проверяли. Это очень сильно проверяли, это, наверное, проверяющий выпил не три чашки кофе при просмотре их дела, а, наверное, одну. Пока он их очень тщательно проверял. Вы понимаете, как оно работает? На самом деле их не проверяли. Пускали подряд, понимаете? Причем пускали почему? Потому что существуют люди, которые сидят в иммиграционном агентстве, точно такие же левые есть, такие же и так далее, они смотрят, им говорят, ой, мы приехали там из Сомали, там идет голод, там убивают, там то. Они аж прослезились от ужаса и сказали, да, конечно, да, давайте мы вам поможем. Но это нормально, понимаете, то, что американцы чувствуют боль, то есть и вообще испытывают эмпатию по отношению к каким-то жертвам, это как раз показывает нас с хорошей стороны. Даже без всякой идеологии. Но к этому дополнительно примешивается идеология, понимаете, потому что они себя, вот эти вот, все эти люди, которые работают, они постоянно повторяют, что мы должны их пустить, потому что, ну как же, они же страдают, а мы типа белые люди, мы помогаем их страданиям. Мы осуществляем их страдания. Вот чем мы имеем дело. Поэтому получается так, что, понимаете, нам говорят, ну как же, граница на замке, это при этом никого, ничего не охраняется, и в страну заходят караваны. У нас же падает преступность, но это есть, конечно, если преступность, понимаете, черных преступников назвать белыми, если не регистрировать преступление, если преступников отпускать из тюрьмы, не судить, прокуроры их отпускают, судьи их отпускают, у вас, конечно, снизится преступность, у вас будут прекрасные цифры. Нет, если не учить в школах и ставить завышенные оценки, потому что иначе, понимаете, будут любимые дорогие родители жаловаться, почему мое дорогое любимое чадо не заработал пятерку. Потому что твое чадо тупое, ленивое. Ну попробуй скажи это. Попробуй скажи это, а это надо говорить. И вот поэтому у нас вдруг внезапно стали все отличники. Такие отличники, что они не понимают разницу между нормальностью и коммунизмом или нормальностью и исламизмом. Ходят самые дорогие колледжи, самые дорогого, понимаешь, как говорится, пошиба, и при этом имеют то, что имеют. Поэтому что мы говорим-то? Мы имеем дело совершенно с подогнанными цифрами, с, ну, грубо говоря, с придуманными. Переделанными, подделанными фактами и так далее. Вот это наша эмиграция. Что вы хотите, чтобы оно так, понимаете, чтобы оно работало? Как оно может работать при такой ситуации? Оно не будет работать. Так, наш телефон 718-303-90-90. Значит, вопросы у меня по эмиграции к вам. По Ильхан Омар, вот понимаете, вот этот факт, что, понимаешь, что ее отец был пламенным, как говорится, борцом там, понимаете, фактически сам уничтожал людей, почему-то все это мы обошли стороной, то есть человек вообще занимался геноцидом чуть ли не лично. И мы как-то, понимаете, это совершенно не влияет на наше мнение. Ну и потом по поводу Буданова, то, что вот он, как говорится, сказал, как он сделал, ваше мнение, что дальше. Вот мои такие вопросы. Я считаю, что что-то неладно во всей этой истории. И так понимаю, что эта история подходит к концу у нас с Украиной. Понимаете, нам это становится притчей во языцах, понимаете. Ну вот, скорее всего. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день, Александр. Пожалуйста, добрый. Объясните, по какому закону идет миграция людей в Америку? Объясните действие закона 1986 года, пожалуйста.
8: А что вам объяснять, я не понимаю, что вы хотите? Он идет по квотам и все. Они по квотам.
9: Не по квотам. У нас два типа миграции существует. Миграция семей и миграция преследуемых. Защита преследуемых.
8: У нас, значит, основная миграция у нас идет как просто иммиграция. Они преследуют. То есть им дают статус беженца.
9: Да.
8: Вот Омар приехала как статус беженца.
9: Беженца от преследования. От чего беженца?
8: Да.
9: От преследования.
8: Да, от гражданской войны.
9: Да, преследование. Вот. Поэтому наш пограничник стоит на границе с пистолетом и пропускает всех людей, которые идут с бумажкой. И показывает ему бумажку, он запускает всех в Америку, которые ищут убежище от преследования.
8: Ну, да хорошо, но вы повторяете известную истину. Так в чем ваш вопрос?
9: Вопрос, что надо менять закон или не надо менять этот закон?
8: Я только что об этом сказал. Но вы чем слушаете? Только что об этом шла речь. Что пускаем по квотам огромное количество людей. Они объявляют себе, что они бегут откуда-то и так далее. Их, может быть, не признают беженцами, но им дают возможность остаться. Это фактически трудовые мигранты. Все откуда-то куда-то бегут, понимаете? Можно бежать от бедности просто. Можно бежать, потому что, понимаете, у вас в стране там господствуют какие-то бандитские кланы, коррупция. От этого тоже можно бежать. Но это не делает вас беженцем, понимаете? Беженцы вообще как таковое, это очень стало расширенное понятие. Вот чем надо понимать. Я вообще считаю, что беженцы это вообще единичные люди. Добрый день, вы в эфире.
10: Алло. Алло.
8: Слушаю.
10: Вы видели фотографию?
8: Так, у вас прерывается звонок, перезвоните. Не работает таким образом иммиграция. Они должны четко поставить правила по навыкам, по образованию, по опыту, по знаниям и фактически по заслугам. Это первое. Второе, они должны любого иммигранта проверять на вшивость в смысле его политических, идеологических настроений. Надо задавать вопросы, надо копаться в его прошлом, надо поднимать анкеты, надо действительно этим заниматься. Пусть это занимает долго, пусть это стоит дорого, но это надо делать, потому что это безопасность нашей страны. А мы, понимаете, на это все смотрим, понимаете, как будто это какая-то обуза, которую мы сами себе придумали. Нет, это не обуза, это безопасность, которую мы должны точно поддерживать. Мы сами себя загнали в угол, вы понимаете? У нас поэтому в Конгресс проходят вот такие люди, которых, понимаете, надо гнать мокрыми тряпками. Превратили сами себя в проходной двор, натуральный. Натуральный. А теперь, когда, понимаете, это нам взорвалось вокруг нас, мы не знаем, что с этим делать. А что ж вы хотите? Мы годами не хотели решать эти проблемы. Мы не хотели понимать, что мы пускаем совершенно ненужных людей в страну. Мы не хотели понимать, что у нас вот сейчас вот идет совершенно четко шестая индустриальная революция, что люди в таком количестве просто не нужны. Просто не нужны. Что мы сами себя загнали в угол. Знаете, мы сделали себя идиотами во всей этой игре. В Саудовской Аравии, вот, например, запрещены все христианские церкви, все синагоги. Просто запрещены и все. Мы же им позволяем здесь открывать мечети и так далее. Вот, например, обычная статистика, мы берем Техас. В районе Далласа открылось 50 мечетей. И все это такие, как вот это Берни Сандерс, Ильхан Омар и так далее и тому подобное. Добрый день, вы в эфире.
11: Тронули. А меня, знаете, заинтересует? Вот, смотрите, откуда вообще все появились эти вот беженцы? Но люди спокойно жили в своих странах. Потом, знаете, эти беженцы.
8: Я слышу ваши куски только,
11: да, к сожалению. Да, вот да. Вопрос такого плана. Вот Германия едут из Африки, туда едут все, кому только не можно. А почему они...
8: Я не слышу вашего вопроса, потому что я слышу куски вашей речи. Вы говорили про Африку и так далее, вот что-то вот какие-то вот куски я услышал. Дальше я не понял вашего вопроса. Беженцы это после Второй мировой войны из самых лучших побуждений те, кто придумывали и разрабатывали кодекс ООН, сделали целый ряд нововведений. В частности, там вот эта Женевская конвенция, они организовали Венские там всякие договоренности и так далее. И они ввели понятие геноцида, которое полностью извращено на сегодняшний день. Они ввели понятие беженца, которое тоже полностью извращено от того, что думалось и понималось. Они ввели понятие международного суда. Эта организация превратилась в понятие посмешище какое-то. Реакционное, фактически жалкое посмешище. ООН. ЮНЕСКО превратилось в понятие, должны были заниматься памятниками, заниматься политикой. Особенно мне понравилось, знаете, когда они объявили о том, что Иерусалим не является, понимаете, еврейским городом, это вообще, понимаете, там это. Никакого еврейского наследия нету. Ну да, понимаете, что это за специалисты такие сидят вот в этом ЮНЕСКО, если они подобное говорят. Знаете, вот о чем мы ведем речь. Пока мы, что называется, дали этому произойти. Мы спокойно вот это вот взяли и допустили. Ну, в частности, вот я повторяю еще раз, понятие беженца идет оттуда. Понятие международного права идет оттуда. Это понятие абсолютно не работает на сегодняшний день. Мне тут один идиот левый заявлял, что беженцы, которые приезжают в Соединенные Штаты, имеют больше прав, чем американские граждане. Я вообще, понимаете, все время склоняюсь к мнению, что до получения гражданства люди должны иметь меньше прав, а не больше. В Америке или где-то. Ну, то есть они имеют права человека и так далее. Об этом я не ставлю это под сомнение. Но в принципе-то, иначе какой смысл всего этого разделения на граждане и не граждане? Ну, в общем, очень множество каких-то постулатов, которые были провозглашены вот в то время после Второй мировой войны, понимаете, наработаны, они перестали работать. Вот право народа на самоопределение. Вроде бы правильно, да? Вроде бы. Дальше начинаются проблемы. Что, например, ну тогда, если оно правильно, то почему тогда Крым не имеет права отделиться от Украины? Если местное население провело, или может еще раз провести, допустим, там какой-то референдум и сказать, значит, что мы плевали мы на эту Украину, не хотим в ней жить. То есть получается, по вот этой букве закона, этого самого ООН, то есть они имеют на это право. И это право должно стоять над законами какой-то конкретной страны. Понимаете? Или, понимаете, вот, считается, что вот, понимаете, что вот эти палестинцы, которые находятся внутри Израиля, которые хулиганят, устраивают и так далее, они должны, Израиль обязан их охватывать своими заботами. После того, как они их насиловали, убивали и кричат, что они еще раз это хотят сделать, Израиль должен о них заботиться. Понимаете, вот как оно построено. Я же поэтому и говорю, что, понимаете, что все эти законы устарели. Мне тут один товарищ из Украины всем заявлял, что вот Россия ведет подрыв международных институтов, которые Америка устанавливала. И я ему говорю, эти международные институты давным-давно рухнули без России. Россия в этом помогла, но они рухнули по целому ряду чисто временных причин. Например, ООН перестала работать в тот момент, когда запустили вот эту орду папуасов. Было 50 стран или 47, которые основали ООН. Там 47 или 49, сколько их там было. Это были уважаемые страны, как говорится, с продуманными, как говорится, пониманием. Пустили туда всю Африку, Азию, Латинскую Америку. И они теперь заголосуют вам что угодно, если им это не нравится. А им не нравится все, что нравится белым людям. Почему? Потому что белые люди де-факто враги народа. Что еще нужно кому-то доказывать? Вот вам, пожалуйста, ООН. Где вот эти солнечные Камеруны в больших количествах, они забирают все голоса. Поэтому мы и говорим, что он не работает. Поэтому мы и говорим, что нужно что-то делать по этому поводу. Я абсолютно считаю, это действительно так и есть. Мы должны что-то делать по этому поводу, потому что, ребятки, это не работает. Это не работает. Это фикция работы, это фикция нормального функционирования. Оно не функционирует, оно не работает. Мы просто не хотим признать, что такое существует. Так, у нас сейчас перерыв, после этого продолжим с вашими звонками. Надеюсь, будет слышно.
12: Так, перерыв. Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
5: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. У Папы Римского диагностировали рак легких после операции. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола. 71-летний понтифик перенес операцию в римской больнице Джемелли после того, как во время медобследования у него обнаружили небольшое новообразование в правом легком. Его выявили на ранней стадии, после чего врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. Анализы тканей подтвердили аденокарциному легкого. По словам личного врача понтифика Луиджи Карбоне, вмешательство прошло успешно, без осложнений. Лео XIV провел в операционной около 3 часов. Сама операция заняла 1.5 часа. После непродолжительного наблюдения Папа Римский пришел в себя, его перевели в палату. Ранее Ватикан отменил все аудиенции понтифика до 20 октября. Все больше республиканцев просят не показывать расстрел Недали Хасана в прямом эфире. В 2009 году бывший военный психиатр убил 13 человек на базе Форт Худ и был приговорен к смерти. Казнь назначили на 3 декабря. Против трансляции высказались спикер Палаты представителей Майк Джонсон и несколько сенаторов и конгрессменов. Они считают, что казнь нельзя превращать в шоу. Кроме того, запись может сделать Хасана мучеником и помочь террористам вербовать сторонников. Хотя глава Пентагона Пит Хексет уже пообещал показать расстрел Хасана в прямом эфире, президент Трамп заявил, что еще не решил, будет ли трансляция. До 19 октября именно в этот день истекает срок действия ТПС для тысяч украинцев, остаются считанные дни. На фоне продолжающейся агрессии России и неопределенной политики Белого дома в Конгресс внесен законопроект, который может дать украинским беженцам стабильность и уверенность в завтрашнем дне в ближайшие несколько лет. Группа законодателей, как республиканцев, так и демократов, предпринимает отчаянную попытку предотвратить возможную депортацию. Инициатором законопроекта выступил конгрессмен от Колорадо Джейсон Кроу. Согласно официальному пресс-релизу, его предложение направлено на продление ТПС для граждан Украины до июня 2029 года. Опасения законодателей, связанные с политикой администрации президента в отношении миграционных программ, за время второго срока Трампа Белый дом прекратил действие ТПС для миллиона человек из 14 стран, включая Сальвадор, Венесуэлу, Гаити, Гондурас, Никарагу, Афганистан и Сирию. Ситуацию усугубляет недавнее решение Верховного суда, которое подтвердило право президента прекращать действие ТПС для защищенных групп без дополнительного обоснования. Сеть «Макдональдс» в Новой Зеландии решила помочь спортсменам из местного футбольного клуба оригинальным образом. Для них и других людей, которые подвержены серьезным физическим нагрузкам, выпустили напиток «McDonald's Pickle Juice». Это самый обычный огуречный рассол. Специалисты говорят, что он помогает не только от похмелья. Жидкость из подмаринованных огурчиков отлично восполняет в организме баланс электролитов и бодрит после тяжелых тренировок. Новинка поможет спортсменам избавиться от мышечных судорог во время матчей.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября.
10: Paid for by ABK for Assembly.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Значит, мы обсуждаем вот то, что происходит между Украиной и США. Все это начинает уже взрываться, я так понимаю. И вот об этом уже многие пишут. И, как говорится, дальше идет выяснение, что дальше делать. Вот я склоняюсь к мнению все время одному и тому же, что нам не надо вмешиваться в дела в Украине. Пусть Украина делает, как она считает нужным. Нам нужно дистанцироваться от украинской войны, от украинской политики, от украинских политиков. Все, мы свое дело предложили сделать. Они это, их это не устраивает. Сделайте лучше. Предложите что-то другое. Делайте, как вы считаете нужным. Это не наша война. Мы не должны сидеть и предпринимать решения, когда люди не хотят этого. И мы должны быть свободны для принятия тех решений, которые мы считаем нужным предпринимать для себя. Если мы по каким-то причинам приходим к мнению, что мы вынуждены, или нам нужно, или это выгодно, я не знаю, как угодно, иметь дело с Путиным, ну окей, значит, нам нужно иметь дело с Путиным, это наше решение, и это не должно обсуждаться где-то в Киеве. Это не должно иметь возможность быть запрещенным или ограниченным где-то в Киеве. Это должно быть только на усмотрение нас, нашего Конгресса, наших законов, наших правил, наших, как говорится, выгоды, понятий и безопасности. Все, а они пусть решают сами для себя. Я не считаю, что нужно все время пытаться им, как говорится, вложить наши мозги. Трамп высказался, что он хочет, чтобы, ну, то есть считает, что нужно заменить Зеленского. Я тоже так считаю. Я считаю, что Зеленский препятствует целому ряду каких-то вопросов. Или не желает, как говорится, их решать. Но это его, их дело. Еще раз повторяю, они не согласны. Окей, это не должно быть причиной того, что мы взяли и обиделись и ушли, как говорится. Мы должны взять и перестать участвовать в этом. Мы сами себя загнали в ловушку. Хотели как лучше, получилось как всегда. Все нужно делать правильно. Все нужно делать, учитывая какие-то реальные ситуации, которые мы имеем. знаете, не просто так вот, а реальные вещи. Сейчас, вот понимаете, у нас совершенно четко понятна такая вещь, что в Украине хотят воевать до справедливого мира. Они его не получат, это просто практически гарантированно. Они потерпят еще большее поражение. Потому что у русских в 10 раз больше людей, потому что у русских больше ресурсов. Они могут терпеть сколько угодно. Но, к сожалению, это разные размеры. Поэтому они должны, говорится, сами решить для себя. Окей, значит, вот тогда европейцы вообще имеют самую гадостную позицию во всем этом. Европейцы фактически говорят так: вы воюете до победного конца, пока мы, как говорится, тут находим вообще собственное место, понимаете, для того, чтобы присесть спокойно. Понимаете, мы ничего делать не будем, а вы воюете. Вот это предложение фактически европейцев на сегодняшний день. Окей, если это воспринимается в Киеве правильнее, чем наше предложение, значит, надо дать им это делать. Надо дать им это делать. Понимаете, нам нужно перестать участвовать в этом спектакле с этой клоунадой. Буданов сказал так далее. Я хочу посмотреть, что бы сделать так далее. До этого прозвучало то, что Буданов собирается бить по американским, понимаете, или там по каким-то этим кораблям там или танкерам, которые будут вести это дело. Но я хочу увидеть, чтобы они это сделали. Что потом останется от Украины, если они ударят по американским танкерам или, понимаете, или по американским интересам. Это уже не будет больше Витков, это уже не будет больше Кушнер. Все, это уже ничего, это будет точно конец Украины. Нет. Они себе много позволяют, понимаете, вот это вот сам этот постановку вопроса. Хотя, еще раз повторяю, я не считаю, что те предложения, которые делал Трамп по этому поводу, они имеют какой-то практический смысл. Ну, в общем, вот такое вот. Да, вторая часть — это то, что происходит у нас с нашими домашними делами. Ну, то, что в Америке окопались бандиты и исламисты, и левые, понимаете, причем левые. У нас есть акт Конгресса 1955 года о контроле над коммунизмом. Мы этот акт не используем. Это все, понимаете, полностью пущено на самотек. Вот одно это говорит мне о том, что нужно что-то делать по этому поводу. Ну, окей, понимаете. Вот я, ну, не буду говорить, кто и что, но вообще мне тут рассказали, что вообще республиканская партия практически ничего не делает. Ну, мы сами это знаем. Мы сами это знаем. Что республиканская партия ничего не делает. Что они полностью пустили такие города или такие штаты, как Нью-Джерси, или Массачусетс, или Нью-Йорк, пустили на самотек. А потом у нас выходит, понимаете, человек, который совершенно никакого отношения к политике не имеет, и говорит, что эти штаты, типа типа Массачусетса, Нью-Джерси, и Нью-Йорк, они не not investable anymore. Они не инвестируемые. Понимаете? Они не инвестируемые. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, а что с этой Ильхам Омар? Что там? Что происходит?
4: Я же только что рассказал. Ее отец. Ее не арестовали, пока там происходил обыск, насколько я понял. И что искали, тоже неизвестно, пока никто ничего не говорит, но произошел обыск, это уже само по себе форс-мажор. Понимаете, поэтому... Вот все, что происходит.
1: Да.
4: Я вас слушаю. Вот что произошло. Произошел обыск. Это, ну, причем... Я очень удивлен, что это... Ну, вот у нас интересный, вот еще всплыл такой момент, что Билл Марр, знаменитый комик, он либерал, из либералов, если вы помните, и так далее, он собирается уже второй раз обедать с Трампом, они нашли общий язык. Понимаете, это очень интересный момент происходит. Это то, что с левой стороны абсолютно люди понять не хотят. Они, ну, у них закрыты мозги сейчас, это абсолютно бесполезный призыв, чтобы они что-то начали думать. Абсолютно. Они, понимаете, либералы уходят, настоящие либералы, уходят в сторону от демократической партии. Уходят. Потому что это не демократическая, это партия исламистов, это партия коммунистов. Если речь там идет уже на, понимаете, захват средств производства и хранения, ну, ребята, а что вы хотите? Чтобы вам еще больше, чтобы товарища Сталина вам цитировали? Мало Маркса, еще Сталина давайте, да? Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Из того, что вы сказали, я понял, что Украине единственное, что нужно сделать, быстро лечь под Россию. Но это уже было однажды в 1938 году, когда проститутка Европа и Америка подложили под Германию Чехословакию. Зеленский, конечно, не очень хорош, но он как президент страны, он просто обязан защищать свою страну. Он
4: это обязан. Пусть защищает. Я ничего против не имею. Пусть
5: нет, я понимаю.
4: Нам надо не вмешиваться во все это. История с Соединенным Штатом 1938 года. 1938 года история к нам отношения не имеет.
5: А вы позволите договорить?
4: Вы же придумываете на ходу. Нет, не позволю. Вот теперь не позволю. Вы же придумываете на ходу. Никакого отношения к 1938 году Соединенные Штаты не имеют. В Мюнхене. К этому имеют Англия и Франция. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, сколько угодно, и Зеленский имеет право, или не имеет права. Я не оспариваю его права. Я оспариваю то, что нам надо дистанцироваться от всего этого, потому что мы выглядим, как будто мы хотим, чтобы поражение Украины. Как вы только что сказали, мы этого не хотим, мы хотим сохранения, потому что то продолжение войны, вот в том виде, как оно продолжается, рано или поздно Украину похоронит, ну, пожалуйста. Понимаете, Америке, в принципе, все равно, будет Украина или нет, будет она... Вообще как таковая, или будет она под русской рукой, или будет она независимая, или будет она урезанная. В Америке от этого разницы большой нет, на самом деле. Чтобы вы просто поняли. Добрый день, вы в эфире.
6: Утро, Александр. Я с вами согласен. Добрый. 200%. Значит, насчет экономики. Экономика и деньги любят тишину и стабильность. Вы правы, 200%. А насчет Украины. Этот, я думаю, что вариант, конечно, не идеальный, но лишь бы сейчас там ребята не гибнули. Вот в чем проблема.
4: Ну, это они, понимаете, я понимаю, что вы говорите, но это должны они сами для себя решить. Понимаете, если Зеленский со всей этой клоунадой Будановым и со всеми его, понимаете, подручными, они считают, что они хотят дальше умирать и что-то отвоевывать, пусть воюют дальше. Понимаете?
6: Да.
4: Спасибо. Мы не должны влезать с советами. Мы влезли туда как? Понимаете, Трамп имел глупость сказать, что он собирается за месяц там или за 10 дней закончить эту войну. Все, этот момент провалился, надо пойти идти дальше. Добрый день, вы
7: слушаете. Добрый день, доброе утро. А вы не хотите провести вот такой интересный аналог? Вторая мировая война, Америка в стороне, она не хочет вмешиваться, и вдруг Япония, с какого бодуна непонятно, организует нам Пилл-Харбор, и в результате одного месяца Америка решает вступить в войну. А в это время в Японии работают 10 групп КГБ, наших разведчиков, во главе с Рихардом Зорге. Кто он такой, вы, наверное, знаете. И сейчас война на Украине. И вдруг и вдруг, не вдруг, а намеренно и специально организуется 7 октября в Израиле и проблема с Ираном в Ормузском проливе. Америка в тупике. И сейчас она не знает, куда деться.
4: Пардон, а кто организовывает вот это 7 октября?
7: А вы подумайте, кому это выгодно? Какой-то умный человек говорил, когда происходит что-то, надо думать, кому это выгодно.
4: То есть вы считаете, что это не Хамас сделал, что это, а кто
7: это сделал? Я считаю, что это сделал Хамас, но по чьим-то очень хорошим влиянием, умным. То же самое произошло с Ормузским проливом, куда мы залезли, зачем, непонятно. Хотя мы знали, что такое Иран.
4: Скажите мне, чье влияние? Назовите мне вот этого злодея. Кто, под чьим влиянием это произошло? Скажите.
7: А кто организовал организацию ООП на Ближнем Востоке? Кто залез в Сирию и организовал две военные базы?
4: Я понял. То есть вы считаете, что это сделала Россия? Окей, я понял. Окей. Что я могу сказать? Россия к этому, или СССР, имеет к этому опосредственное, как говорится, отношение. То есть, конечно, они организовали со время ООП, они стоят за очень многими вещами и так далее. Но Хамас — это, в принципе, самостоятельная величина. За Хамасом сейчас стоял намного больше Иран, нежели Россия, Путин и так далее. Путину выгодно, чтобы это все происходило. Понимаете? Но Иран предлагали бомбить прежде всего в Израиле, потому что Израиль не хочет, чтобы Иран имел атомное оружие. Израиль что, идет на поводу у Путина? Тоже нет. Значит, то есть надо предположить такую вещь, то есть вы как бы правы и неправы одновременно, что русское влияние, конечно же, мутит воду в целом ряде стран, понимаете, и так далее. Ну, как и американское, понимаете, американцы намутили воду в Афганистане, вместе воевали, понимаете, кричали «Ура!» с Осамой Бен Ладеном, потом Осама Бен Ладен превратился в то, что мы знаем, во что он превратился. Понимаете, вот вам пример. Поэтому ничего нового тут нет. Но процессы на Ближнем Востоке имеют совершенно самостоятельное развитие. Без всякого, понимаете, можно их подбавить туда огоньку, но поверьте мне, то, что происходит в Израиле между арабами и евреями, то, что происходит в Персидском заливе, оно заложено задолго до того, как там появилось русское влияние, даже еще имперское русское влияние. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
8: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Вы знаете, Александр, у меня нет никакого сомнения по поводу обыска у Аймар. Они ищут деньги, которые там миллионы эти крутились, что она получала, куда она распределяла. И дай-то Бог, чтобы они нашли серьезные документы, чтобы выперли ее из Конгресса. Это был бы удар по ним. Вы согласны с тем,
4: конечно, согласен. Я не думаю, что там только документы, связанные с деньгами. Но что бы ни нашли, если будет какая-то зацепка удалить эту сволочь из Конгресса и вообще из США, это будет праздник. Вот это я знаю.
8: Вы знаете, мигрантские бумаги мне надо искать. Вы слушаете меня?
4: Да, да.
8: Все есть, в иммиграции все копии сохраняют.
4: Ну,
8: они ищут только финансы.
4: Окей, значит, они ищут финансы. Спасибо. Что бы они ни нашли, по какой бы причине это ни было, если вот таких, как Ильхан Омар, Тлаиб, вот эти все, понимаете, там вот этот Эллисон, который идет из Миннесоты, это бывший прокурор, если всю эту мразоту удалят и выкинут подальше. Из Конгресса и из страны это будет праздник. Это будет праздник. Добрый день, вы в эфире.
9: Алло.
4: Да.
9: Я хотел бы к вам обратиться как опытному политологу. Вы слышите меня?
4: Да.
10: повитого.

0: имеет свои проблемы с Украиной. Я вообще считаю, что нам не надо вмешиваться туда. Пусть события развиваются без нас. Потому что винят во всем сейчас нас. Пусть они винят Путина, пусть они винят англичан, пусть они имеют дело с французами. Французы же так, понимаете, как говорится, лезут туда. Вот, пожалуйста. Дайте нам спокойно заниматься своими делами. У нас, слава богу, миллион проблем собственного характера. Добрый день, вы в эфире.
1: Ну, смотрите, вы говорите, что Украина вмешиваться. Ну, а как гарантии? Когда было оружие, была Украина
0: О,
1: хорошая.
0: господи, какая
1: Развивайте,
0: гарантия. Вы
1: уберите
0: читали
1: оружие,
0: Будапештский
1: прекратите агрессию.
0: меморандум? Ой,
1: Вы
0: ладно,
1: за
0: слушайте,
1: русский,
0: ладно,
1: молодец.
0: перестаньте. Да пошли вы подальше. Я за Америку. Я за то, чтобы мы не влезали в болото. Вы читали этот Будапештский меморандум? Не читали. Опять там гарантии. Никаких гарантий не было никогда. Все, что по этому поводу там написано, все было выполнено. И сейчас никаких гарантий никто не даст. Никто не даст. Потому что это свою голову подставлять в петлю. Гарантии. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Алло.
0: Доброе.
2: Вы
0: Да,
2: считаете,
0: слушаю.
2: что то, что произошло... Все вот эти, ну, я не знаю, ну, триггеры... Триггер, как на русский перевести?
0: Ну, это крючок спусковой, как бы, причина
2: Да, как пусковой
0: главная, да.
2: крючок. Так же самое, как мир поменялся после 9-11, COVID-19, Джордж Флойд, и особенно, конечно, то, что произошло в Израиле. И то, что произошло в Израиле до сегодняшнего дня. Этих предателей, которые сопутствуют, ну, которые в военном контингенте Израиля 10 часов давали убивать своих же людей, когда они за 5 минут могли туда, в эти кибуцы, приехать и спасти их. Вы считаете, что есть подноготного, ничего нет?
0: Я считаю, что что-то есть. Вопрос, что, понимаете? Они должны найти это что, чтобы это было не нашими догадками, чтобы это было фактами. Должна быть комиссия учреждена по выявлению тех причин. Пока Нетаньяху у власти, он это не даст сделать.
2: Ну, так
0: Потому что это
2: это
0: комиссия...
2: было специально было. Это было специально было.
0: Возможно, это сделали, чтобы конкретно подставить Нетаньяху. Такая версия
2: Потом,
0: тоже есть.
2: потому что
0: Но...
2: в то время Галант летал в Америку почти каждую неделю на совещание с Байденом.
0: Я не ставлю, как говорится, все это под сомнение. Спасибо за звонок, мы должны сейчас уходить уже. Дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы, понимаете, говорить о каком-то конкретном факте, что произошло, мы должны этот факт найти. То есть нужно провести расследование. Как были расследования войны судного дня, были расследования ситуации в Ливане и так далее. В Израиле очень это тщательно, хорошо всегда делали. Всегда. Это было их конек, понимаете, что они очень правильно делали подобные расследования. Они сейчас должны сделать такое расследование, чтобы мы не догадывались, а чтобы это было, как говорится, четкие факты какие-то. Если Нетаньяху виноват, значит он виноват. Если он не виноват, значит назовите его невиновным. Но Нетаньяху не хочет проводить это расследование, совершенно четко. Поэтому если правительство сменится, то скорее всего, видимо, его найдут виноватым теперь. Потому что зачем тогда он это скрывает?
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать,

0: знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love» – больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
2: Доброе утро, я тоже с удовольствием приветствую и Пашу Куклина, и Акмаля, и всех работников, а также слушателей Дэвидсон Радио. И вот в очередной раз хочу напомнить тем, кто еще по какой-то непонятной мне причине не знает, где будет самый веселый, самый интересный и самый, не побоюсь тавтологии, новогодний Новый год. Если кто не знает, скажу, резорт «Вилла Рома». Резорт «Вилла Рома» всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, от Бруклина, от Квинса, а там уже совсем другая атмосфера, природа, горы, а на этих горах можно покататься на лыжах со склон этих гор, а эта гора стоит прямо на территории резорта «Вилла Рома», не надо никуда ехать, вот вышли утром, надели лыжи, спустились несколько раз с горы, потом поплавали в теплом бассейне, попарились в горячей бане, прошли также мимо или через классную джакузи, а потом все 33 удовольствия продолжаются. Это веселая новогодняя атмосфера, которую подарит вам команда New Year's Spectacular Celebration и атмосфера комфорта и вкусной еды, которую подарит вам резорт «Вилла Рома». Вот такой симбиоз, который тяжело найти, но он есть. 718-866-8826, 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы получите подробную информацию и про комнаты, которые очень классные в резорте «Вилла Рома». Мало того, что они классные, у вас есть выбор, вы можете выбрать между гостиничным номером, то есть обычным номером, а также между однобедрумным и двухбедрумным номером, то есть буквально квартиры, даже с кухней. Это очень важно для тех, кто приезжает с маленькими детьми. А на этот праздник можно приезжать как самим, ну и, конечно, так и с детьми, потому что праздник Новый год – это семейный праздник, и вас ждет своя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, который как бы для взрослых, и программа юмористического концерта, и новогоднего банкета, и игры в брейнсторм с Зауром Мамедовым, и много-многое другое. А детей ждет детский утренник, я имею в виду детей младшего возраста, с подарками, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детей среднего и старшего возраста ждут свои праздничные мероприятия. Это игры, это викторины, это конкурсы. Это то, чтобы всем было интересно. Еще раз напомню, номер телефона 718-866-8826, 718-866-8826. Звоните по этому телефону, делайте правильный выбор и встретимся в «Вилла Рома».
0: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Да, еще раз здравствуйте, господа. Значит, мы эту тему все оставляем. В общем, я просто закончу тем, что скажу, что если вот эти угрозы Буданова осуществляются, он, конечно, может делать, они в Украине могут делать что угодно по поводу этих русских нефтеперерабатывающих заводов, меня это не волнует абсолютно. Если они ударят по американским танкерам или что-то такое, то это будет конец Украины. Это будет конец Украины, которые ей помогут осуществить и уйти в прошлое. Вот я вам сразу говорю. По поводу того, что происходит у нас с искусственным интеллектом, я хотел добавить. Вот тут прошла демонстрация против искусственного развития искусственного интеллекта и так далее. То есть люди совершенно на пустом месте испуганы. Испуганы именно тем, что они не понимают, что происходит, они борются с этим, как в свое время боролись лудиты с машинами. Это ничем не закончится. остановить искусственный интеллект не сможет никто, никак, никакими законодательными или страшными нормами. Или вы останетесь позади, вы понимаете? То есть самый главный на сегодняшний день стратегический рывок куда-то в будущее, это искусственный интеллект. Самый главный. Нравится вам или не нравится, понимаете вы то или нет. Значит, если вы не понимаете, значит, образовывайте себя, чтобы понимать. Если вы не понимаете или не принимаете, то это ваши личные страхи, как говорится, insecurities и так далее. Почему? Потому что, понимаете, ну это как отказаться от машин и перейти обратно к ручному производству. В свое время вот это было в Англии. Вся индустриализация вообще, как говорится, человеческая, началась с очень простого станка, который был изобретен, прядский станок. Где вместо того, чтобы прясть пряжу, которую делали там тысячи женщин, это стала делать одна машина, которая работала без остановки на тяге воды. Электричества не было, паровой машины не было. Тяга воды. Ставилась мельница в реку, и река двигала вот эту мельницу. И началось строительство фабрик, началось строительство мануфактур, которые вырабатывали пряжу, которые вырабатывали нитки, вырабатывали сукно какое-то, которое раньше, еще раз повторяю, делалось ручным образом. Это стали делать машины, и одежда стала более доступной и так далее. При этом, конечно же, те, кто пряли пряжу ручным образом, были уволены или лишились работы. И вот возникло вот это движение лудитов, где они ломали машины, пытались остановить этот процесс. Но чем это закончилось? Лудитов повесили. Лудитов был приказ, это было в Англии, вешать прямо на заводах предприятий, где они ломали или сжигали машины. Их начали сотнями, тысячами вешать. И правильно делали. То же самое будет у нас здесь. Почему? Потому что вы не можете остановить человеческий прогресс. В свое время при Джордж W. Буше они пытались запретить исследование стволовых клеток. Исследование, лечение вот с помощью стволовых клеток. Сейчас-то лечение, конечно же, ему это рвануло в лицо, там все вот эти наши эти мракобесы из республиканской партии, у них там их много достаточно, которые, понимаете, одурманены религией слишком много. Они решили, что это делать не надо, что это аборт, это то, третье, десятое. Ребят, вы это не остановите. Значит, это будет делать Китай. Значит, Китай уйдет вперед. Значит, кто-то другой выплывет на корабле в нейтральные воды, устроит на этом корабле огромную лабораторию, где они будут делать вот эти опыты, и там будут работать ученые. И все, и эти ученые скажут, знаете, что мы не работаем в Америке, мы не работаем в Швеции и так далее. Мы работаем в нейтральных водах. Попробуйте нас остановить. На каком основании? На каком законе? Нельзя останавливать прогресс. Абсолютно. Что мы можем сделать на сегодняшний день? Это, во-первых, сделать этот процесс более понятным. То есть нужно объяснять, что связано с искусственным интеллектом. Во-вторых, должна быть какая-то независимая группа, комиссия экспертов, которая периодически дает оценки, что там происходит. Чтобы это не было связано с лоббированием этого, это против или за, а чтобы это были независимые эксперты, которые о чем-то говорят. Чтобы это была какая-то уважаемая группа. Потом, если будут какие-то инциденты, ошибки, провалы, то это должно быть сразу вскрыто, об этом должны говорить, а в этом должны признаться, они не должны это скрывать, чтобы это понимать, чтобы это обрастало слухами, сплетнями, понимаете, перерастало в какие-то жуткую угрозу, что у огромного количества людей просто развивается фобия на эту тему. Вот это вот мне совершенно понятно. Поэтому я был и буду за развитие искусственного интеллекта, хотя я прекрасно понимаю, что это влечет за собой целый ряд каких-то проблем, к которым мы придем. Это какие-то профессии исчезнут. То есть, прежде всего, исчезнет то, что является мейтененсом, то есть какие-то повторяемые операции. Вот у вас что-то происходит, допустим, или какой-то процесс надо запустить, или остановить, или поддержать, или продолжить, и так далее. Нажимаются, допустим, какие-то клавиши определенные, и так далее. Они всегда нажимаются в определенном режиме, и так далее. Даже если там какие-то есть неурядицы, и так далее. То есть, вот у вас случилось это, вы делаете то. Случился там второй сценарий, делайте это. Третий сценарий и так далее и тому подобное. Вот это все может делать машина. Для этого не надо держать армию людей. Это может делать одна машина за 100 тысяч человек. Для этого не надо держать людей. Второе, что исчезнет, например, исчезнут водители такси. Такси и вообще вот, автобусы, грузовики. Вот эти длительные перевозки, особенно на большие расстояния, это будет, скорее всего, все делать машина. Будет делать машина, потому что уже, вот как мне рассказали, что в Тесле есть фактически режим, что машина ведет себя сама. То есть мы где-то в лет в 10 от того, чтобы все это появилось. Потом появятся какие-то машины, которые будут делать те работы, которые человек делать не хочет. Убирать мусор. Будут разносить, допустим, почту или посылки. Посылки будут, наверное, доставляться, понять, какими-то дронами. Подлетел, положил, улетел. Это колоссальный бизнес. Работа на складах, наверное. Это будет автоматизировано полностью. Она сейчас автоматизирована будет еще больше. Автоматизировано, опять-таки, с дронами, с роботами и так далее. Человек не исчезнет никуда, ему в принципе ничего не угрожает. Но какие-то профессии, да, отмирают. И это не... Самое интересное, что для США это несет очень большие дополнительные плюсы. Почему? Потому что сейчас... Почему нас обходит Китай? Китай обходит нас почему? Потому что я читал и вот видел статистику, что... Например, рабочий в Германии, который собирает Volkswagen, стоит, допустим, там $79 в час. Китайский рабочий стоит меньше $12 в час, который собирает там в Китае. И вот поэтому Volkswagen сейчас, понимаете, в жуткой ситуации. Они не знают, что делать, они пытаются сейчас закрыть завод или перенести его куда-то в Америку, что-то такое. В какой-то момент, когда появятся роботы, и люди перестанут работать на целом ряде каких-то профессий в том же Volkswagen, это станет опять выгодным. То есть произойдет реиндустриализация западных стран. Потому что те производства, которые выводились из-за того, что дешевле это делать в Китае, начнут возвращаться, потому что робот перебьет любого китайца. Любого пакистанца, любого вообще кого угодно. Перебьет именно робот. Робот может работать без остановки, ему не нужно платить пенсию. Он не устает, он не требует отпуска, он не требует больничный лист. То есть какие-то вещи начнут делать полностью роботы. И количество фабрик, количество заводов у нас вырастет. Ну и наконец, вот то, что я вам говорю, то, что чисто вот лежит наверху, как говорится, этой кучи всей. И, например, есть какие-то вредные производства, которые люди делать не хотят, или это очень-очень-очень-очень дорого. Даже вот эта вся эта, вот эта беда, которая беда или искусственно сделанная проблема с асбестом. Кто это будет делать? Понимаете, человека нанять снимать асбест, что-то там стоит, я не знаю, $300 в час. Он приходит как в костюме космонавта. Мой покойный папа это сделал сам по себе. Взял, одел маску, облил этот асбест водой и снял его. Еще я его просто выбросил. Просто облить его водой. Когда асбест мокрый, он не выделяет вот эти вот частицы воздуха. Все. Это как пыль. Пыль мокрая не летает. После дождя, поэтому чистый воздух. Вот то же самое здесь. Ну, а это же никто не говорит, понимаете, это же целая индустрия, понимаете, снимать асбест и брать с вас огромные деньги. Ну вот это теперь будут делать роботы, потому что это будет дешевле. Потому что робот будет стоить, там, не знаю, доллар в час, допустим. Со всем мейтенансом и так далее. А это стоит $300 в час. Кому-то нужен такой работник. Значит, вот это вот то, к чему мы идем. И я абсолютно не жалею тех, кто перегрузили нас своими заботами и своими ценами. Это ведет к улучшению нашей ситуации, а не к ухудшению. Потому что целый ряд сервисов должен быть намного дешевле, чем он есть сейчас. Или вот мы обсуждали проблему, вот совсем недавно обсуждали, что, понимаете, у нас совершенно вышло из-под контроля вот эти чаевые по Америке. Что вам наливают чашку кофе где-то, ничего больше не делают и требуют 30% чаевых. Причем там так далее, там еще такие глупые вопросы задаются, насколько ты щедр. А теперь тебе будут наливать автомат. Понимаете, мне плевать будет, понимаете, на щедрость, понимаете, еще заискивать перед тем, кто тебе наливает кофе. Вот к чему мы идем. Поэтому я абсолютно за это. Я считаю, что за этим будущее. Что это приведет к колоссальному прорыву, понимаете? Ну, то есть, например, если будет учреждена какая-то база на Луне в какой-то момент, то она, скорее всего, будет очень долго на автоматическом режиме. Там будут появляться люди, но там люди не будут жить. Вот, понимаете, мы еще до жизни на Луне, я думаю, еще очень-очень далеко. То есть, я думаю, лет 50. Может быть, меньше, но я не знаю. Я, наверное, не доживу до этого. Но то, что там будут действовать автоматические машины, которые будут поддерживать эту станцию в рабочем состоянии, у меня сомнений нет. Это как раз мы уже можем делать в течение 5-6 лет. Может быть, 10 максимум. Видите, вот в чем разница. Поэтому появление, то, что происходит, индустриальная революция, очередная, уже шестая, это говорит о том, что Запад продолжает развиваться, что ничего не стоит на месте. Что эта система очень гибкая, капиталистическая. Что именно в ней рождается прогресс. Что именно в ней рождаются новые идеи. Что именно в ней есть умные люди, которые развивают это. Я уже не говорю, там, например, про оборону и так далее. Знаете, робот будет стоять, знаете, как вот... В фильме «Терминатор» он будет стоять всю ночь напролет и, понимаете, не пропустит ничего. Вот то, что, например, произошло вот в Израиле, понимаете, наверное, если бы были бы роботы или были бы машины, которые охраняли бы эту границу, наверное, в Израиле это бы не произошло. Потому что люди хотят спать, хотят идти отпраздновать праздник, один из самых главных в году, хотят выпить, хотят с женой потрахаться, пардон. Это все нормальное человеческое желание. Я их понимаю прекрасно и, понимаете, и готов, ну, то есть, принять это во внимание. Робот этого всего делать не будет, понимаете, робот будет работать на вас. Но нужно сделать так, чтобы робот не стал угрозой для вас. Вот поэтому нужны какие-то самые простейшие правила. Поведение, правила отношения к этому роботу и так далее. Но останавливать этот процесс, извините, это как выстрелить самому себе в ногу на бегу. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM.
0: От Нью-Йорка до всего мира.
3: DavidsonRadio.com.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
6: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
7: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Москве 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Опросы показывают постепенный рост поддержки кандидатов от Демпартии. Даже ключевые красные штаты фактически становятся синими. Это Аляска, Айова, Канзас, Огайо и Техас. Там кандидаты от демократов имеют большие шансы победить в гонке. Это вызывает в штабе республиканцев серьезные опасения по поводу вероятного будущего поражения. Электорат отмечает падение доходов, рост цен и проблемы с топливом. 52% избирателей в 5 штатах считают, что демократическая партия идеологически слишком левая. Но они не воспринимают конкретных кандидатов именно так. Избиратели, как правило, относятся к своим членам Конгресса более благосклонно, чем к Конгрессу в целом. Непопулярность президента, недовольство военной операцией в Иране, высокая стоимость жизни меняют избирательный ландшафт. Чтобы демократы получили контроль над Сенатом, 51 место из 100, им нужно выиграть выборы в 4 штатах и сохранить все свои мандаты, что выглядит сложной задачей, но возможной. Промежуточные выборы, назначенные на 3 ноября, могут превратить вторую половину президентского срока Трампа в постоянное противостояние с демократами. Согласно статистике, большинство промежуточных выборов заканчиваются неудачно для партии, представитель которой находится в Белом доме. Тем не менее, в большой политике существует понятие «октябрьский сюрприз» – событие, происходящее незадолго до выборов и способное спутать кандидатам все карты. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вчера посетил районы на линии соприкосновения с палестинскими территориями. В этой поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, глава Совета нацбезопасности и командующий Центральным военным округом. Во время поездки Биби упомянул о поступающих предупреждениях относительно возможных угроз безопасности и предостерег противников Израиля от попыток воспользоваться предвыборным периодом для нападений. Он заявил, что Цааль подготовил план решительных действий на случай, если палестинские террористические группировки обратят оружие против государства. Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе в Лондоне 3 февраля. Среди лотов топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь. На продажу также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек. Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Кубрика «Космическая Одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за 800 тысяч фунтов. Аукциону будут предшествовать несколько выставок, в том числе в Нью-Йорке. Через несколько минут не пропустите разговор про кино и кинематографичность жизни. Наш утренний гость – культуролог Борис Лакшин.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 14 октября. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 180 пунктов, 3%. 51670 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 2 пункта, 7805 была конечная точка. И NASDAQ потерял 42 пункта, 0,15%. 27204 была конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 4%, Russell 2000 минус 0,4%. Сегодня нефть плюс 22 цента, $105 90 центов стоит 1 баррель Брента, золото минус доллар 24176 долларов 10 центов стоит унция золота, унция серебра упала на 64 цента, $58 88 центов стоит унция серебра, 1 евро равен доллар и 12 центов, 5-летняя госбумага 5,99%, за 10 лет можно получить 5,283%, 30-летняя госбумага дают 5,592%. границей сегодня Англия плюс 0,15, Франция плюс 0,8, Германия плюс 0,7, Швейцария плюс 1%, в Азии японский Никей небольшой минус, Шанхай минус 0,9%, и Гонконг минус 0,1%. Наша биржа сегодня откроется опять-таки в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 123 пункта, Standard & Poor's 500 минус 22 и Nasdaq минус 180 пунктов. Это после того, как было объявлено о том, что инфляция у нас в стране, если она больше, чем ожидалось. Цены за сентябрь месяц поднялись на 0,6%. Это значит, что цены за год поднялись на 3,7%. Это больше, чем 3,6%, которые ожидали экономисты. Если отбросить энергетику и продукты питания, цены поднялись на 0,3%. Ожидалось, что они поднимутся только на 0,3%. Ожидалось, что они поднимутся на 0,2%. И это основная цифра, за которой смотрит Федеральный резервный комитет. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты. Albemarle будет вести себя хорошо, Trend Technologies надо покупать, SpaceX будет вести себя хорошо, Dell теперь equal weight, Dell сегодня с утра упал. А я видел, что Dell закрылся у нас на 572.47, сейчас они торгуются 551-552, ну, вполне возможно, что к концу дня они поднимутся с этой нижней точки. Brinker надо покупать, Alcoa и Kaiser Aluminum будет вести себя хорошо, Kirby тоже будет вести себя хорошо, Argus Biosciences, с ними будет все в порядке, с Apple будет все нормально, Compass Market Outperform, то есть они будут вести себя лучше, новый таргет $11. Innovative Industrial Properties можно покупать, Мету нужно покупать, новый таргет $860, и это одна из самых больших, один из самых лучших банков, которые рекомендуют это делать. Contour Brands надо покупать, а Sentech Pharma покупать, Entegris покупать, Книти Электроникс покупать, Nvidia то же самое покупать, Marex будет вести себя хорошо, Liquidia покупать, Weyerhaeuser покупать, Texas Roadhouse покупать, Reliant покупать, Imperus Technologies покупать, GXO Logistics тоже покупать. И Джим Креймер вчера сказал, что не бросайте полупроводниковые компании. Он говорил про Intel, он говорил про AMD, он говорил, что это все, как он сказал, cornerstone, ничего не происходит без основных. Всем компьютерам нужен CPU, и поэтому не бросайте эти компании, несмотря на то, что и memory компании, и Micron, и AMD, все это спрос на Nvidia, спрос на продукцию огромный, и он считает, что со временем это все равно будет подниматься. Из цен, которые сегодня изменились, Bank of America упал на 4%, а правительство наказало их на $1.2 миллиарда, и пенальти им сделало за то, что они не совсем правильно вели свой бизнес. BlackRock поднялся на 3%, ASML, датская компания, упала на 1%, GameStop поднялся на 2%, Albemarle сегодня с утра поднялся на 3%, Dell и Hewlett-Packard сегодня упали на 2,5% и 4%, соответственно. А вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Фолкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
12: Дэвидсон Радио, 620 АМ.
13: От Нью-Йорка до всего мира.
12: Дэвидсон Радио.com.

0: Приветствую, приветствую наших уважаемых слушателей на волне 620 АМ. Американское радио на русском языке, Дэвидсон радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У нас премьера ток-шоу «Плакал Голливуд». Поговорим о самом американском из всех американских фильмах, о том, превратится ли Лос-Анджелес во второй Детройт, почему хэппи-энд в кино больше не гарант больших сборов, почему все больше зрителей ностальгируют по старым добрым картинам и смотрят их дома, на диване, а не в кинотеатре. Спасет ли президент Трамп киноиндустрию и сделает ее Great Again? Спросим об этом у нашего эксперта. К разговору подключается культуролог Борис Лакшин. Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Борис, неужели все так плохо в Голливуде и крах неизбежен?
1: Ну, почему уж так плохо все в Голливуде? Снимают блокбастеры, блокбастеры приносят довольно большие деньги. Насколько я понимаю, вот тот же фильм, та же самая «Одиссея» принесла больше миллиарда, насколько мне известно. У Голливуда всегда были какие-то проблемы, они были и есть. Но до тех пор, пока люди смотрят кино, я не думаю, что все так уж плохо.
0: Ну, просто запахло пошлинами, и, как мы понимаем, Трамп очень любит пошлины, и вот эти, скорее всего, тарифы. Трамп настаивает, чтобы все фильмы снимались. Я немного о политике. Я понимаю, что мы сейчас перейдем к разговору о фильме «Нэшвилл» и о других фильмах, но просто хочется понять, как Трамп собирается спасать киноиндустрию. Я понимаю, что он хочет, чтобы все-все-все фильмы снимались на американской земле, а не в северном Голливуде, как Канаду называют, и грозит пошлинами, если фильмы будут сниматься где-то еще, но возымеет ли это какой-то, не знаю, поможет ли это?
1: Ну, вы знаете, Трамп собирается спасать не только Голливуд, он собирается спасать все на свете, да, и при этом он считает, что пошлины помогут ему в этом прекрасном деле. Я не очень, если честно, разбираюсь в экономике, как это все происходит. Я живу на Upper West Side, и у меня довольно часто прямо под окнами стоят эти вагончики, и вокруг работают какие-то киногруппы, и люди продолжают и продолжают снимать. То есть, как снимали раньше в Нью-Йорке, так и снимают. Я понимаю, что Трамп заинтересован в том, чтобы больше снимали в Америке, но чисто экономически это, в общем, действительно не очень рационально, просто поскольку, наверное, снимать в какой-нибудь Литве, да, это в десятки раз дешевле. Пока это так происходит, то люди это будут делать. Поэтому я не знаю, ну и к тому же вся это какая-то такая очень быстрая политика, которая будет меняться на глазах. Мы же сами видим, как Трамп меняет свои тарифы туда-сюда, просто как бы непрерывно. То же самое будет с киноиндустрией, как мне кажется. Гораздо более серьезную угрозу для киноиндустрии представляет стриминг, представляет то, что люди перестают ходить в кино, а стараются смотреть все дома. Но опять-таки я всегда предпочитаю новые фильмы смотреть в кинотеатрах. Я хожу в кинотеатры в Нью-Йорке, не знаю, что происходит в других городах, и я вижу, что, в общем, залы все время более-менее полные, особенно на новых фильмах. Так что не знаю, не вижу особенного кризиса, честно говоря. По крайней мере, особого повода для паники я в данном случае не вижу.
0: Я тоже люблю ходить в кинотеатры. И, собственно, почему я вас нашла? И, собственно, почему загорелась идея какое-то время назад пригласить вас в эфир, прямой эфир, поговорить про
1: спасибо,
0: кино и не
1: кстати.
0: Только. Да, потому что я читала журнал «Репаблик», онлайн-журнал «Репаблик», и вы там ведете колонку постоянно, постоянный автор «Репаблик», и в одной из статей, в одном из эссе вы написали, что вы испытываете, что вы ощущаете после того, как выходите из кинотеатра, посмотрев фильм. И вот действительно это отозвалось во мне, потому что я то же самое испытываю. Например, после фильма «Джокер» я посмотрела в «Ригал» на Union Square, и вот помню, прям вот помню эти ощущения, даже можно было потрогать. Это мне казалось, что мир изменился вокруг меня, что люди какие-то другие, что я попала в какое-то измерение другое. И вы описываете те же самые эмоции в эссе, это удивительно. И я поняла, что нужно говорить и искать. И, кстати, нашла вас легко, потому что наши друзья, это Миша, который заправляет всем в книжном пространстве White Rabbit, и 29 октября вы там выступите с лекцией. В общем, так сказать, тасуется колода причудливо. Колода, мы все так или иначе взаимодействуем друг с другом, поэтому вот 29 октября, надеюсь, увидимся в White Rabbit, белом кролике на Манхэттене. Вот, это очень приятно. Вот такая вот история нашего виртуального знакомства. И хочу продолжить вопросом. Ну, немножечко еще помучаю вас. Я понимаю, что вы как бы далеки от этих бухгалтерских расчетов, от взаимосвязи политики и кино. Но правда ли, чтобы приспособиться к электорату Трампа, многие киностудии сделали ставку на традиционные консервативные семейные ценности, на религию, или это все-таки выдумки журналистов?
1: Вы знаете, я до сих пор я вижу что-то прям противоположное. То есть, ну, это известно, что Голливуд всегда был очень левым, но мне кажется, что таким левым, каким Голливуд является сейчас, он не был никогда. И то же самое, что я не могу назвать, честно говоря, ни одного фильма, ни одного из вновь вышедших фильмов, которые бы подтвердили то, что вот вы вот эту мысль, что Голливуд делает ставки на консервативные ценности, честно говоря, не знаю, не видал. Вот знаете, интересная штука. Я вчера включил сериал, он называется «Little Drum Girl», он 18-го года. Я его, собственно, включил, потому что мне хотелось посмотреть. Это одна из первых известных ролей Флоренс Пью, которая сейчас стала страшно известной после выхода сериала «К востоку от Эдема». Это 18-й год. И сериал этот про то, как такой полубоевик, про то, как израильские спецслужбы охотятся за палестинскими террористами. Сняты как бы с огромной симпатией к этим израильским спецслужбам. То есть они определенно в этом сериале хорошие ребята, а палестинцы определенно злодеи. И вот я, знаете, я смотрел этот сериал сейчас, ему всего 7 лет, да, 18. Я его смотрел, у меня было такое ощущение, как будто я не знаю, там, в 79-м году читаю под кровать, читаю Солженицына, которого досталось под подушки. Просто какое-то диссидентское кино. Да, Израиль – хорошие ребята. И вот это примерно то, что случилось с Голливудом за последнее время, а не прямо наоборот.
0: Так что иными словами, Трамп преувеличивает, когда говорит, что киностудии и вообще Голливуд скоро канет в лету и так далее.
1: Как вы знаете,
0: да?
1: Трамп есть все склонен преувеличивать. Он сам это называет как бы гиперболическое преувеличение или что-то в этом роде, часть его стратегии. Да? Произошла действительно одна очень-очень важная вещь совсем недавно. Это когда это Ларри Эллисон, не Ларри Эллисон, а его сын, Дэвид Эллисон, кажется, купили студию Paramount и все, что с ним связано. И в частности, у них в руках оказались две голливудские студии. Они не то чтобы протрамповские, но они как бы справа. Они антилевые, и какие-то вещи в политике Трампа они поддерживают. Как это в реальности повлияет на то, что сейчас будут производить, что будет происходить? Ну, посмотрим.

0: Не знаю, посмотрим.
1: Переходим. Вообще, я хочу предупредить и вас, и наших слушателей. Наш разговор будет напоминать patchwork, лоскутное шитье, и мы из кусочков попробуем изготовить в прямом эфире, не знаю, давайте одеяло, например.
0: Интересно.
1: Да, я предлагаю сейчас вспомнить про фильм. Он называется «Нэшвилл». И в своей колонке вы назвали этот фильм самым американским из всех американских. Почему? И вы, кстати, открыли для меня Роберта Олтмана, потому что я посмотрела этот фильм и вообще посмотрела и «Игрок», и фильм «Игрок» посмотрела с Тимом
0: О,
1: Робинсом.
0: замечательный
1: И
0: фильм.
1: да, замечательный фильм. И вообще, я, знаете, я немного растерялась. Я растерялась, потому что я привыкла, что режиссер меня ведет, что он мне показывает так, сейчас прямо, подножка налево, потом сворачиваем, там будет вокзал, как говорится. Но здесь я растерялась и почувствовала себя очень неловко и неуверенно, потому что Роберт Олтман бросает меня просто в пучину какую-то, потому что там, я не знаю, поначалу мне показалось все это неструктурированным, спонтанным. Но вот таков Роберт Олтман. Давайте об этом поподробнее. Почему вы все-таки «Нэшвилл» назвали самым американским фильмом?
0: Ну, знаете, какая штука? Это сейчас стало еще достаточно актуально. Это все еще у нас на памяти, что где в памяти несколько недель назад умерла Долли Партон, королева кантри-мьюзик. И вот что произошло. Это очень интересная вещь. Это, пожалуй, было чуть ли не первое событие, которое на моей памяти за последние несколько лет, которое каким-то образом объединило страну. То есть правые, левые, все. Это, в общем, вероятно, вот русскоязычному слушателю, который не совсем внутри американской культуры, это трудно понять, что такое Долли Паттон. Но для американцев, особенно с предыдущих поколений, да. Но здесь вот как бы все объединились, все вот горевали, вся страна. И это было как-то очень вдохновляюще. Что интересно, и очень интересно, что кантри-мьюзик остается, ну, какой-то, извините за выражение, скрепой, которая все еще эту страну держит. Да, и вот фильм «Нэшвилл» – это фильм про кантри-мьюзик, про столицу, который при этом представляет собой, ну, совершенно какой-то невероятно точный и невероятно пронзительный портрет современной Америки. Современный для того времени, потому что фильм 70-х годов. При этом в фильме непрерывно поют. Непрерывно поют разные кантри-песни, разные исполнители. Там, кстати, почти все эти кантри-песни написали сами актеры этого фильма. Они не поют «Ничего во мне». И там тоже есть героиня в этом фильме, которая похожа на Долли Паттон с чем-то, и она ее в конце концов в конце фильма убивают совершенно случайным и глупейшим образом. Вот, и которая как бы тоже является общим каким-то объединительным символом для всех героев. Там десятки-десятки героев. И все это вот такое вот очень лоскутное полотно, которая, если чуть-чуть отойдешь от него на какое-то расстояние, она представляет из себя картину американской жизни, что-то вроде американского флага. Вот с этой безумной, хаотичной, совершенно не поддающейся общему описанию стране, которая, тем не менее, обладает какой-то колоссальной энергией, которой ни одна страна не обладает, скажем так, прямо в мире, и которая, если отойти какое-то расстояние, то просто у тебя дух захватывает от восхищения. Поэтому я этот фильм всем невероятно рекомендую, просто если вы хотите что-то узнать новое для себя про Соединенные Штаты Америки, или если вы иммигрант в Соединенных Штатах Америки, или если вы вообще не жили никогда в Соединенных Штатах Америки, а просто хотите что-то понять про эту страну, я даже не знаю, какой фильм можно рекомендовать в большей степени, чем вот этот.
1: Ну да, соглашусь, но не день сурка же, правильно?
0: Ну, абсолютно нет,
1: Хотя,
0: да.
1: хотя.
0: Хотя это очень милое кино. Я
1: Да,
0: ничего
1: да,
0: против
1: да.
0: этого кино не имею, да.
1: Ну, я просто к тому веду, что когда-то я смеялась так искренне, когда прочитала рецензию, когда вышел фильм, прочитала такую историю реальную, когда вышел фильм «Шербурские зонтики», и критики написали: посмотрев фильм, при чем тут зонтики? Так и я, посмотрев по вашей рекомендации фильм «Нэшвилл»,

0: такая, думаю, господи, я не понимаю, я ничего не понимаю в этом фильме, но интересно. И как-то они, помните, как они кричали, у нас тут не Даллас, как бы,
1: Да,
0: да,
1: да, да, да.
0: тонкий-тонкий намек на трагические события, как бы, в
1: Да,
0: Далласе.
1: конечно.
0: И Нэшвилл, да, это, не знаю, государство в государстве, я бы даже сказала, и вот на фоне, да, для, может быть, неискушенного зрителя, давайте поясним, что, кто не смотрел фильм, это не спойлер, и просто поясним, вообще нам нужны проводники, мне кажется, в мире большого кино, вот коим вы и являетесь для нас, почему я вас, собственно, и пригласила, потому что мы любим фильмы, но иногда нам нужно объяснять, как правильно смотреть кино, и вот в этом фильме тоже показано, кантри-фестиваль показан, и это срез американского общества, и там 24 героя, это только, ну, вот, которых я, в общем-то, запомнила, но их еще больше. Поэтому некоторые фильмы, я для себя вообще решила, что некоторые фильмы, например, как «Голова ластик» Дэвида Линча, нужно пережить. Я тоже в этом фильме ничего не поняла у Линча, но поняла, что этот фильм обязательно нужно посмотреть, чтобы, не знаю, стать умнее, чтобы заработали твое серое вещество, никуда не испарялось. А это важно, потому что глупые люди – это находка для, так сказать, и политических структур различных, и вообще люди, которые мало знают, не обладают насмотренностью, не владеют критическим мышлением. Мне кажется, это самый сейчас, это бедолага, которого можно использовать, не знаю, по-разному. Поэтому, пожалуйста, вот мы с Борисом, нашим гостем, призываем вас больше смотреть фильмов. Пусть даже они будут сложноватыми, на первый взгляд, но нужно досмотреть до конца. И, не знаю, мне кажется, да, это все-таки поможет, не знаю, чему. Вот я тут даже себе выписала, интеллектуально стимулирующие занятия сокращают вероятность когнитивных нарушений. Вот на этом мы стоим. Давайте сейчас, лихо закрученный сюжет у нас тоже сегодня в утреннем эфире в нашей студии. Мы связались по телефону с Борисом Лакшиным, культурологом, кинокритиком, эссеистом. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, послушаем гороскоп от Юлии Суповой, после продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: davidzonradio.com.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре число 5. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению цели. Сегодня все прекрасно усваивается, и знания, и пища. Наша пищеварительная система сегодня справится с нагрузкой гораздо лучше, чем другие дни, но все же старайтесь не переедать. А еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Это вам удастся с блеском. Овны сегодня в центре внимания. День благоприятен для общения с самыми близкими. Диеты противопоказаны, старайтесь не переутомляться. Возможно, получение очень важной информации. Тельцам звезды советуют сегодня ограничить потребление горячительных напитков, отказаться от участия в рискованных проектах и не вспоминать ни одного сложного периода жизни, только позитив. Сегодня многие представители знака близнецов будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Будьте осторожны на дорогах и важные дела записывайте. Память может подводить. Ракам необходимо пообщаться с мудрым человеком и поделиться наболевшими вопросами. Сегодня неподходящий день для споров и выяснения отношений. Львы находятся на пороге больших приятных изменений. Настроение партнеров по браку заставит немного поволноваться. Предложите заняться приятным совместным делом и забудьте про обиды. где вы сегодня в центре внимания, вами довольны, ваш труд будет отмечен. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, особенно у тех, кто в активном поиске. Весы сегодня почувствуют прилив сил и повышенный эмоциональный тонус. Не реагируйте на несправедливые высказывания из ближайшего окружения и всю энергию вложите в домашнюю работу. Скорпионам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. Если стрельцы наметили на сегодня важные дела, то можете смело воплощать их в жизнь. Звезды предвещают вам удачный исход и успех во всех начинаниях. Козероги могут вкусно и плотно поесть в кругу самых близких людей. Тем более, как утверждают звезды, у многих будет для этого повод. Удачно сложится сегодня день у водолеев. Звезды прогнозируют им получение приятной новости, которая вселит надежду, но не слишком возрадуйтесь. И пока не делитесь ни с кем, дабы не спугнуть удачу. Рыбы будут практичны, настойчивы и скрупулезны в работе. Удачный день для оформления финансовых сделок и заказов онлайн. На любовном фронте все спокойно. Эмоциональные взрывы сегодня не предвидятся. Дорогие друзья, все в этом мире имеет начало и конец. Рубрика наша завершена. Я искренне желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
1: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: 9 Zone Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Друзья, на волне 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрецкая, это я, за пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Плакал Голливуд». Наш гость – культуролог, кинокритик, эссеист Борис Лакшин. Борис, еще раз здрасте. Поговорим...
3: Еще раз.
2: Спасибо. Поговорим про хэппи-энды. Поняли ли, наконец, кинобоссы, что это не панацея?
3: Знаете как, я бы хотел этот вопрос повернуть немножко по-другому. Вот когда фильм кончается очень плохо, да, ну как бы мы, конец реально нас расстраивает, что-то там случается с героями, ну, то на этом, мне кажется, люди, делающие фильм, должны иметь право. То есть если вы сняли плохой фильм или даже средний фильм, а в конце еще и расстроились зрители, то какого черта зритель это все смотрел? То есть на плохой, право на плохой конец нужно заслужить. А если вы сняли просто такой добротный, хороший, развлекательный фильм, ну, предпочтительно, чтобы там было что-то вроде хэппи-энда, или, по крайней мере, не было какой-то трагедии в конце. Это, может быть, достаточно мое субъективное мнение, но мне кажется, это должно работать таким образом, поэтому, собственно, Голливуд так и любил всегда хэппи-энды. Зритель приходит в кино, большинство, 95% зрителей приходят в кино не для какого-то там пронзительного эстетического опыта, или не для того, чтобы узнать что-то такое для себя важное, а просто чтобы развлечься, чтобы получить удовольствие. Кино – это прежде всего индустрия развлечений. И если она развлекает, то она должна развлекать по полной. А трагические концы давайте оставим Шекспиру, Бергману и просто кому-то, кто снимает именно вот так очень серьезное кино, которое дает нам что-то большее. Хотя потому что в настоящей, к сожалению, плохих концов их гораздо больше, чем хороших, и мы знаем, чем вообще все это кончается.
2: Это как Лукас, кажется, изрек. Если в конце фильма парень с девушкой за руки уходят вдаль, это дополнительные 10 миллионов кассовым сбором. И он прав, на самом деле. Да, поэтому я просто... Да.
3: Комар и Меламид, два замечательных художника, живущих в Нью-Йорке, они когда-то лет 30 назад у них был такой проект, он назывался «Выбор народа». То есть они наняли социологическую специальную службу, которая опросы устроила по тому, какая картина людям нравится, что там должно быть нарисовано там. Лес какой-то, вода, пейзаж еще. И по этому принципу нарисовали несколько картин. Просто по результатам социологических опросов людей. Ну, картины, конечно, получились сами по себе ужасные, но эксперимент интересный.
2: Ну, заметьте, мы сегодня ни слова не будем говорить про AI. Пожалуйста. Да? Ну, это было бы
3: как
2: слишком
3: хотите.
2: Банально и примитивно. Ну, пожалуйста, давайте в следующий раз. Ну, пожалуйста.
3: Хорошо. Пожалуйста.
2: Я просто, знаете, люблю очень Терри Гиллиама. И вот этот конфликт с кинобоссами, когда он снял «Бразилию», и боссы говорят, нужно, мы же тебя спонсируем, ты, значит, должен петь под нашу, плясать под нашу дуду. Пожалуйста, сделай хэппи-энд. Ну, что тебе стоит? Ну, сделай. Нет, Терри Гиллиам поссорился, пересорился со всеми, всех послал к черту, отказался от американского гражданства, переехал в Великобританию, и в Бразилии трагический конец. Это правда или немного преувеличено?
3: Нет, насколько мне известно, все так и было. Есть бы даже более меня вдохновляющая, занятная история. Это история экранизации Анны Карениной. В 30-е годы была снята Анна Каренина с Марлен Дитрих в равной роли. Так вот, там было снято два конца. этого фильма специально. Один для Европы, другой для Америки. В европейском окончании Анна бросалась под поезд, а в американском она выходила замуж за Вронского, и они куда-то там уходили вдаль, держась за руки.
2: А в фильме, когда Гарри встретил Салли, тоже было два конца, как бы финала. Вот, да? Правда?
3: А, вы знаете,
2: там же они расставались
3: текст
2: в конце по первой версии, они расставались?
3: Нет, но мне кажется, я не знаю, я писал текст не так давно про этот фильм, я его очень люблю. Там было так, они, насколько я понимаю, они сначала расстаются. Они, это не была первая версия, она не была снята, но идея была такая, да, когда это обсуждалось режиссерами и сценаристами, да, они предлагали, чтобы конец был плохой, но в конце концов решили, что зачем людей расстраивать, что в конце концов это комедия. Я считаю, это комедия, это романтическая комедия должна заканчиваться хорошо. И я считаю, что они правы. Ничего бы, как бы, плохой конец, да, в жизни, как правило, все кончается гораздо хуже, но зрителю ничего в этот плохой конец не добавил. С Анной Карениной, наверное, другой вопрос.
2: Я вспоминаю шутку такую, немножко тупую, но тем не менее, да, что осталось после Анны Карениной? Туфли на платформе. Типа, какая мода, что-то осталось туфли. Ну, понимаете, вот в этом мире вот все так призрачно, и все так...
3: Не говорите.
2: Да. Ну, мы напомню нашим слушателям, это ток-шоу «Плакал Голливуд». Наш гость сегодня – культуролог Борис Лакшин. Говорим про киноиндустрию и не только, говорим про любимые фильмы. Борис, ваши три любимых фильма, которые вы страстно советуете посмотреть всем?
3: Ой, вы меня прям поставили в тупик. Тут ваш... В перерыве как раз ваш астролог говорил, что близнецы сегодня будут суетиться. Вот. А я как раз близнец, как бы мне сейчас не начать суетиться. Ну, хорошо. Скажем так, мой самый-самый любимый фильм – это фильм 1972 года, фильм Киры Муратовой «Долгие проводы». Я этот фильм смотрел примерно… Нет, я считал, я его смотрел 17 раз, и каждый раз… Я его знаю наизусть, но каждый раз в конце я плачу. На мой взгляд, это самое вообще... Ну, для меня это самое лучшее и самое дорогое, что было сделано в кино. И на втором месте у меня будет, наверное, опять-таки советский фильм. Это «Зеркало Тарковского». И это, ну, это фильм сложный, это я сразу предупреждаю. Это фильм, для которого нужна определенная подготовка. Могу ли я его рекомендовать всем посмотреть? Нет, не могу. Вот. Но если у вас есть действительно какой-то реальный интерес к кино, и вы что-то хотите узнать про кино всерьез, то это, безусловно, надо, вот этот фильм, безусловно, надо смотреть. Вот. И третий фильм, это фильм... Это «Земляничная поляна» Бергмана. К сожалению, видите, я рекомендую все фильмы, которые были сняты. «Земляничная поляна» была снята, по-моему, вообще в 1959 году, насколько я помню. То есть рекомендую все старые фильмы. В отличие, кстати, от большинства фильмов Бергмана, этот фильм очень простой, очень доступный. И из всего, что вот в кино говорит просто про нашу жизнь, я думаю, что это самый-самый такой... самый-самый глубокий и самый яркий фильм вообще в истории кино. Ну, вот эти три фильма. Давайте вот такие. Хотя я мог бы, конечно, назвать еще.
2: Борис, скажите, пожалуйста, я вообще уверена, что кино – это вид эскапизма, потому что, когда все плохо, на душе кошки скребут, и запахло апокалипсисом, садишься вечером, укрываешься пледиком, наливаешь себе какао, печенье, например, овсяное печенье покупаешь, и вот так проводишь вечер, смотришь свой любимый фильм, и тебе как-то становится легче. А когда вот сейчас такой напряженный сезон, скоро выборы, неопределенность, турбулентность, неуверенность в завтрашнем дне. Говорят, американская мечта уже не работает. Что бы вы посоветовали, вот какой американский фильм вы посоветовали бы посмотреть, чтобы немного успокоиться и понять, что есть надежда?
3: Вы знаете, я недавно пересматривал «Однажды в Голливуде» Тарантино, совсем недавно. И чтобы вот понять, что есть надежда, я бы посоветовал именно этот фильм. Тем более, что он как бы в конце подает надежду. Он меняет историю, он дает другую альтернативную историческую версию очень известных событий вместо плохой, хорошую. И он очень американский, он про Голливуд, и он... Тарантино гениальный режиссер, и хотя бы вот то, что в наше время делались такие фильмы, оно очень успокаивает и дает надежду. И смотреть его легко и приятно, кстати сказать.
2: Так, записали, зафиксировали, будем смотреть, будем посмотреть. И знаете, ведь правда это или нет, сам, кстати, Тарантино признается, что он не учился киноискусству. Он просто... Вы, говорит, заходили в киношколу? Нет, я просто ходил в кино, отвечает всегда журналистам Тарантино, дескать, покажите диплом, что вы закончили. А он просто много-много смотрел, потому что его мама работала там денно и нощно, и он оставался дома один и смотрел телек постоянно. Вот, поэтому вот как бы это говорит о том, что если ты чего-то очень сильно хочешь, и если ты хочешь стать кинорежиссером или кинокритиком, но у тебя нет возможности учиться, ты все равно своего добьешься, потому что если ты не добился, ты, значит, плохо захотел. Правильно?
3: Ну, я думаю, что правильно, я вот тоже ничему не учился, если честно.
2: Да ладно вам.
3: Так что, да, но с другой стороны, понимаете как, он, конечно, привирал, наверное, в том смысле, что, по крайней мере, чтобы снимать кино, нужно попасть на съемочную площадку, вот, и долго изучать, ну, чисто как бы профессиональные навыки, секреты ремесла, как-то он это делал, я не очень знаком с его биографией, вот, но, может быть, он не ходил в киношколы, я не очень, кстати, уверен. Киношколы, на мой взгляд, в основном существует для, так же, как и школы писательского мастерства. Не потому, что вас там могут чему-то особенному научить, вряд ли, а просто потому, что это для вас возможность общаться с такими же, как вы, обмениваться с ними своими работами, обсуждать. То есть это какая-то возможность для совместного творчества, которой просто так у вас нет. И это, в общем, трудно чем-то еще заменить. Ну, точно так же, как из вас никто не сделает ни хорошего режиссера, ни хорошего писателя, если у вас нет таланта. А если он есть, то это может помочь.
2: Тоже касается и радиоведущих. Квентин Тарантино – один из первых, кто стал эксплуатировать уже существующие песни, уже существующие хиты в своих фильмах. И вот, например, мы послушаем сегодня в финале знаменитый твист в исполнении Чака Берри, который прозвучал в «Криминальном чтиве». И прежде чем мы завершим нашу беседу, очень познавательную, с Борисом Лакшиным, я бы хотела обратить внимание на вашу страничку в Фейсбуке. Она очень такая познавательная и очень интересная, и там у вас, кстати, много подписчиков, и вы радуете их вашими советами, вы даете советы, да, какие фильмы посмотреть. Очень интересно, мне понравилось. Прям залипательная страничка, можно сказать. И еще, конечно, 29 октября можно пообщаться с Борисом Лакшиным «White Rabbit» в книжном пространстве на Манхэттене. Все подробности в интернете.
3: Большое спасибо. У меня будет лекция про Манхэттен как миф. Манхэттен как миф, снятый на пленку. Про то, как Манхэттен отразился в кино и как кино повлияло на то, что случилось с Манхэттеном. Как одно влияет на другое. Через несколько моих любимых фильмов.
2: Видели, как мне кажется, я не уверена, но мне кажется, я однажды на лавочке видела, возле Централ Парка, видела Вуди Аллена. Вы с ним знакомы?
3: Ой, вы знаете, год назад я шел просто, мы просто с женой шли по улице на Ист-Сайде и просто столкнулись с Вуди Алленом и его женой просто вот лицом к лицу. Вот. И у меня было такое ощущение, как будто я Ленина увидел. Я даже не знал, что с этим моим знанием теперь делать. Но, в принципе, вот в Центральном парке это каждый раз мы это называем сафари. Вот. То есть постоянно сталкиваешься с какими-нибудь знаменитостями. Непрерывно. Это очень интересное занятие.
2: Да, они там, кстати, собачку выгуливают. Кажется, Рейнольдс, забыл, как зовут актер по фамилии Рейнольдс, вот с собачкой там гуляет периодически. Да, это интересно.
3: Да, да.
2: Я вас перебила.
3: Я как бы не так, это, не так к этому отношусь, с таким уж каким-то. Вот. А жена моя это обожает. Я помню, она как-то прибежала с восторженными глазами, говорит, я видела Синсию Никсон, я видела Синсию Никсон. Я спрашиваю, это кто дочка Никсона? Вот. А оказалось, что это актриса из Sex and the City. Я не очень
2: был. Ну что ж, спасибо вам большое. Я говорю спасибо Борису Лакшину, культурологу, кинокритику. До новых встреч в эфире. А в нашем эфире обещанная композиция в исполнении Чака Берри. Это твист, под который выплясывали главные герои фильма Ума Турман и... И кто?
3: Спасибо, Наташа.
2: Забыла, господи. Размытый финал, какой тоже бывает.

0: Радіо.
1: Девід Зон Радіо.
2: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
15: Служба информации Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Сторонники экс-вице-президента Камалы Харрис проявляют больше энтузиазма перед промежуточными выборами, чем избиратели президента Трампа. Об этом свидетельствует опрос. Среди тех, кто голосовал за Харрис в 2024 году, 48% заявили, что очень заинтересованы в участии в выборах 3 ноября. Среди сторонников Трампа таких оказалось 30%. Опрос также выявил изменения среди мужчин. Если в 2024 они преимущественно поддержали Трампа, то сейчас в гипотетическом голосовании за кандидата в Конгресс демократы опережают республиканцев среди мужчин на 4% пункта, 43% против 39%. Одобряют деятельность Трампа на посту президента 32% опрошенных, это минимальный показатель. Главными проблемами для электората остаются стоимость жизни, демократические ценности и иммиграция. При этом республиканцы сохраняют небольшое преимущество среди американцев в возрасте 50+. Бывший пресс-секретарь Белого дома начнет работать на Fox News с 1 ноября. 29-летняя Кэролайн Левит будет появляться в разных программах и комментировать политику. Левит ушла из администрации Трампа в августе. Она жаловалась, что работа пресс-секретаря не оставляла ей времени на двух маленьких детей. Левит занимала эту должность с января прошлого года и стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. До этого она представляла комитет МАГА и участвовала в президентской кампании 2024 года. С редакцией Fox News Левит тоже знакома давно. Во время выборов 2016 года она проходила там стажировку. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
15: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
0: жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Боро-Парк, Бэй-Рич, Сансет-Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. By Chen 26.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
18: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
19: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
18: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
17: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

Ой, вчера слушала весь день и сегодня продолжу слушать Хулио Иглесиаса. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, сладострастный, сладкоголосый Хулио Иглесиас в нашем эфире поет для всех испаноязычных жителей нашей страны и не только испаноязычных. Начинаем удивительный вопрос с пожеланий хорошего дня, прекрасного настроения, успехов. Удачи во всех ваших начинаниях. Как говорится, у кого что болит, тот о том и распевает. И вот для начала хочу задать вам вопрос, на который можно ответить при желании. 718-303-9090 – это наш номер телефона для желающих ответить. Расскажите-ка мне, пожалуйста, как, по-вашему, называется убеждение, что собственная нация, культура или страна по своей природе превосходит остальные. Есть такое понимание. Я нашла ответ вообще на очень много больших глобальных вопросов на примере очень маленького пространства. Сейчас это все очень актуально для меня, я вам расскажу. Но сначала вопрос, который требует ответа. Как называется убеждение, что собственная нация, культура или страна по своей природе превосходит остальные? Этому всему вышеперечисленному есть определенное название. И вы его очень хорошо знать должны на 100%. Потому что все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Ответ на этот вопрос я не вижу, несмотря на то, что я объявила номер телефона для тех, кто его подзабыл, 718-303-9090. Называется это все вышеперечисленное «национальный шовинизм». Вот если такое превосходство обосновывается, там, скажем, могуществом государства и правом господствовать над другими народами, речь как раз может идти о великодержавном шовинизме, о котором еще так долго и упорно рассказывал известный политический деятель, которого звали Владимир Ильич Ленин. Вот, и если перечитывать классику, то, казалось бы, зачем нам Марк Твен и «Приключения Гекльберри Финна», зачем это? На самом деле очень нужно, потому что, по-моему, круче, чем Марк Твен высмеивал человеческое невежество, все эти расовые предрассудки и лицемерие общества в этом романе через «Приключения Гека и беглого раба Джима», то никогда не узнаешь об этих противоречиях между общественными предрассудками и личной нравственностью. Но между тем, никому, конечно, не пожелаешь, разве что самому главному неприятелю, ремонта, да? Вот. Причем здесь ремонт и великодержавный шовинизм? Это такое же громкое понятие, оно политическое, оно историческое, и мы его ищем в речах всех этих деятелей, всех политиканов, мы его рассматриваем во всяких международных конфликтах, у нас у самих есть имперские амбиции, мы и сами с усами разглагольствовать об исключительности той или иной нации. Но на самом деле, чтобы увидеть вот этот вот шовинизм, совершенно не обязательно включать новости и наблюдать, значит, за тем, что изучают в школе ваши дети и внуки. Вполне достаточно того, чтобы вас залили соседи. Вот просто, тупо. Вас заливают несколько раз в году. Наконец-то лендлорд вызывает мастеров, и они заходят к тебе в квартиру и говорят: будьте завтра дома во столько-то, мы будем проверять, где течет, в какой квартире. И вот представьте себе, обычно это, значит, нью-йоркская квартира, старый дом, совсем старый, еще старше, чем я, обычный ремонт в маленькой квартире, одна спальня, значит, предполагается наличие нескольких рабочих, у них примерно одна и та же задача, и они примерно на равных у нашего лендлорда, то есть у них одинаковое положение.
несмотря на то, что сделаю лирическое отступление, какой там искусственный интеллект или что, я потом выяснила, что у нашего сантехника, который выездной, у него в Рега-парке 3 билдинга, у него там коллекция каких-то мотоциклов, практически одноименцев с нашим президентом. Президентом нашим, я имею в виду президентом нашей корпорации, нашего радио. Вот, Харли Дэвидсон, да, у него... Но вид у него, конечно, я бы его, конечно, с удовольствием к дантисту Сафоновой отправила. Вот, но не суть. Короче, какое поразительное различие. Значит, наш сантехник и его товарищ, коренные такие американцы, мы их называем иногда таким словом «реднеки», потому что загоревшая шея загорелая. И классические они такие, они очень громкие, с матом, они такие самоуверенные, у них такие манеры гнусные. Пришли, не столько сделали, сколько обосрали, изничтожили вообще все. И вот это собственное превосходство над этими испаноязычными работниками. Они настолько демонстрировали, что они главнее... Они так орали, просто они нанесли такое количество грязи мне в квартиру, они раскидали инструменты, они мне повредили все шкафы. Короче, мне вообще казалось, что они преследуют одну единственную цель. Не то, чтобы починить мне что-то в квартире, а чтобы все вокруг, кто присутствовал, включая Алишера Беседера, чтобы они увидели масштаб их деятельности кипучей. И когда пришли испанские пацаны, они равные, повторяю, равные. У них равные профессиональные позиции. Они им не прислуга, они им деньги не платят. Они не люди второго сорта. Они такие же люди, такие же специалисты, которые пришли, значит, устранить поломку. Но вы бы видели и слышали, как вот эти два сантехника разговаривали с малярами, разговаривали с плотниками на повышенных тонах. Они указывали, они командовали, они все время раздражались, они говорили матом. И я на все это смотрела там из уголка, на диване так скрутилась и подумала, откуда вот это берется? Откуда эта уверенность, что вот право говорить по-английски без акцента дает автоматическое право распоряжаться людьми, для которых родным является другой язык? Я, конечно, понимаю, сейчас скажут, левацкие разговоры. Нет, это пример вот этой полярности на отдельно взятом микроскопическом участке. Значит, испанцы, испаноязычные, вошли в квартиру ко мне, они совершенно по-другому. Они вытерли обувь, во-первых, поздоровались. Они спросили, что можно подвинуть, подвинули. Они спокойно работали, тихо, уверенно. Я это почему Хулио Иглесиас, потому что я у них спросила, хотите музыку какую-то, я вам включу, да. Ой, спасибо большое, попросили Алексу, значит, Хулио Иглесиаса. Не матерились, ничего не раскидывали, четко, ясно, делали свое дело. А потом пришел наш пожилой китаец-маляр. И, ну, это была вообще демонстрация совсем другой культуры поведения. Он, прежде чем вообще что-то посмотреть, он принес с собой целлофан, какие-то настилки, какие-то подстилки. Он говорит, а почему мебель не закрыли? Я говорю, ну вот они уже здесь все, посмотрите, они здесь уничтожили, мне там работа еще на полгода. Вот, он спросил, когда он может прийти сегодня, сколько часов он может поработать, чтобы никаких неудобств не было, во сколько мне надо прийти с собакой. Когда он там сделал то, что ему нужно предварительно, там что-то залатал, какие-то дыры, потому что мне разбили просто все стены, какие только можно было. Этот китаец принес веник, принес тряпки, ведро.
Я даже не увидела, он помыл пол. Да никакого героизма в этом не было, никакой демонстрации собственного величия. Этот человек просто с уважением относился и относится к своей работе, к чужому дому и с и вообще с уважением и человеческим достоинством. И вот бытовая история вам, пожалуйста. Кто здесь проявил превосходство? К тем, кто орал громче всех, кто командовал, кто оставил после себя разруху, грязь и вообще все добрые слова, которыми я буду их вспоминать еще некоторое время. Или те люди, которые пришли, выполнили свою работу, никого не унизили, никого не оскорбили. Они не превратили мою маленькую квартиру в стройплощадку. У меня квартира выглядела после этих сантехников, как будто туда упал какой-то, нет, не беспилотник, а снаряд времен Второй мировой войны. И вот я подумала, а вот же он на месте, на маленьком пространстве, вот этот великодержавный шовинизм. Он всегда существовал. Несмотря на то, что менялись государства, государственные деятели, каким-то образом изменялся язык, естественно, все время меняются исторические декорации, но всегда присутствовала вот эта иллюзия. Мы принадлежим к великой нации или к великой державе. Как будто бы вот эта принадлежность к великой державе делает тебя уже выше остальных или какой-либо нации. Но мне кажется, что достоинство человека, если человек сохраняет достоинство, он не будет сублимироваться через унижение кого-то другого. Он не будет орать для того, чтобы сказать, что я тут главный, потому что я ж супер такой монтёр какой-то. Ты покажи, что ты умеешь. Кто оставил грязь, вот эти вот хозяева этой страны, надменные, они оставили очень неприятное послевкусие. А другие ребята, которые поскромнее, не то, что они... Нет, они не заискивали, они не смотрели мне в глаза с тем, что я им там дам каких-то денег сверху или угощу их чем-то. Нет, это были цивилизованные люди, которые не демонстрировали ни величие страны, ни свою принадлежность, я не знаю, какой паспорт у кого лежит в кармане. Но потому как они себя вели, переступив порог моего дома, я сразу поняла «who is who». Здесь можно родиться в самой великой стране, в самой процветающей, и остаться хамлом просто, невоспитанным, кошмарным. А можно приехать откуда-то, я не знаю, из Сомали, Гаити, откуда-то вообще из лесов Амазонии и выполнять самую примитивную работу, казалось бы, но демонстрировать такое достоинство, такую внутреннюю деликатность, уважение к другому человеку, который не встретить у этих разбалованных американцев порой, которые сидят наверху там в больших у себя кабинетах. И... Ну, вы знаете, меня настолько это поразило, что сегодня даже, когда я хожу на работу пешком, и очень часто даже наблюдаю вот в таких мелочах великодержавный шовинизм, это могут подтвердить водители, и водители, и пешеходы. Вот иногда пешеход идет, да не иногда, а очень часто, но, естественно, он пялится в телефон. На всех светофорах там идет разметка, там осталось тебе 4, 3, 2, 1, уже остановись, уже эта рука показывает, остановись. Нет, он идет, это его дорога, понятно, никто не поедет. Понятно, там за 2 секунды создается дикий трафик, особенно на поворотах, там где-то на сервис-роуд или что-то. Ну, понятно, если какая-то нерадивая мамаша ведет там детей из детского сада, человек 5-6, она засмотрелась в телефон, в последнюю минуту она кидается на дорогу. Понятно, она подвергает риску своих детей и себя.
она об этом не думает. Понятно, водитель должен иметь какую-то молниеносную просто реакцию. Поэтому и скорость без конца снижается. Но у человека, у пешехода, вот у меня всегда есть такая, может быть, потому что я водитель, наверное, все-таки в первую очередь, а не пешеход. Если у меня есть возможность, я всегда вот рукой махну, чтобы там сзади не стояли машины, не ждали. Я показываю водителю, давай-давай, быстро поворачивай. Мне всегда благодарят, что да, спасибо, на четырех колесах быстрее проехать, чем на двух ногах это обойти. Это тоже культура такая. Я не буду сейчас ни в коем случае подчеркивать, кто, как правило, никогда не даст ни проехать, ни пройти. Кто не уступит дорогу, водители знают, о какой категории водителей я говорю. Но даже поведение на дороге, даже поведение и водителя, и пешехода может говорить о внутреннем достоинстве человека и показывать о том, что такое вот в глобальном смысле этого слова великодержавный шовинизм. И таким образом я ответила себе на вопрос, откуда и где рождается вот эта поляризованность общества. Потому что человек подсознательно думает, что вот тот, кто меня обидел, вот он явно голосовал не за мою партию.

0: Я срочно купила себе на Литресе переслушать, сначала почитала много лет назад, «Гроздья гнева» Стейнбека. Не знаю, почему вот у меня это по ассоциациям, то ли потому, что я посмотрела этот сериал, я вот упоминала «К востоку от Эдема», хорошо, сняли, вечная история. Сегодня с утра начала слушать и ни на одну секунду не пожалела. Те, кто себя обделил, может быть, и не прочел, а просто ознакомился с содержанием, я вообще Стейнбека обожаю. Он наш, он американский. И то, как он прописывает диалоги, и то, как он четко подмечает вот эту градацию бедности и богатства, то, как он рассказывает такие унизительные вещи, которые здесь проходили в начале пути иммигранты, которых вывозили, ну, допустим, из Китая, и каким унижением они подвергались. Это очень интересно. Когда ты возвращаешься, так сказать, ну, пусть не к истокам, а к какому-то не началу всех начал, а просто то, что было задолго до того, как ты сюда приехал, не за колбасой, сейчас не про это, а просто за лучшим, за возможностями, вот тогда у тебя может немножко поменяться взгляд на то, как ты переходишь дорогу, как ты заходишь в чужой дом, вытираешь ли ты ноги, и как ты вообще оцениваешь то, что происходит в этой стране. Могу вам сказать так, что очень многие люди, которые говорят в этой стране, но не на совсем хорошем английском языке, это очень достойные люди, которые честно, профессионально выполняют свою работу. Начиная от того, как они стригут газоны, скажем, в Центральном парке, заканчивая тем, как они помогают переживать переход людям в хосписе, в домах престарелых, в нёрсинг-хомах, что, наверное, одно и то же. И тем, как они обустраивают наш быт после того, как великодержавные разгромили вашу квартиру. Перерыв, товарищ начальник.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Сторонники экс-вице-президента Камалы Харрис проявляют больше энтузиазма перед промежуточными выборами, чем избиратели президента Трампа. Об этом свидетельствует опрос. Среди тех, кто голосовал за Харрис в 2024 году, 48% заявили, что очень заинтересованы в участии в выборах 3 ноября. Среди сторонников Трампа таких оказалось 30%. Опрос также выявил изменения среди мужчин. Если в 2024-м они преимущественно поддержали Трампа, то сейчас в гипотетическом голосовании за кандидата в Конгресс демократы опережают республиканцев среди мужчин на 4% пункта, 43 против 39%. Одобряют деятельность Трампа на посту президента 32% опрошенных – это минимальный показатель. Главными проблемами для электората остаются стоимость жизни, демократические ценности и иммиграция. При этом республиканцы сохраняют небольшое преимущество среди американцев в возрасте 50+. Бывший пресс-секретарь Белого дома начнет работать на Fox News 1 ноября. 29-летняя Кэролайн Левит будет появляться в разных программах и комментировать политику. Левит ушла из администрации Трампа в августе. Она жаловалась, что работа пресс-секретаря не оставляла ей времени на двух маленьких детей. Левит занимала эту должность с января прошлого года и стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. До этого она представляла комитет МАГА и участвовала в президентской кампании 2024 года. С редакцией Fox News Левит тоже знакома давно. Во время выборов 2016 года она проходила там стажировку.

0: В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
15: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону. телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
10: Мы любим Нью-Йорк.
16: Ой, Акмаль, я тебе всегда благодарна за эту заставку «Мы любим Нью-Йорк». Кто-то бы сейчас спросил, я Лена Вишневецкая, здрасте всем тем, кто только что настроился. Я вот говорила о том, что ремонт не пожелаешь даже неприятелю. Но вот такой внезапно неожиданный ремонт, я даже не знаю, можно и неприятеля пожалеть. Надо быть великодушными. Лучше быть великодушным, чем страдать великодержавным шовинизмом. Почему Нью-Йорк, кто-то бы спросил, надо менять квартиру, там, надо покупать свое. Да, много чего надо. Я люблю свою квартиру, я люблю свой дом. И мы, кстати, с Акмалем Тахировым и в этом тоже сходимся. Вот все нравится несовременное, все нравится то, что с историей, начиная от вещей каких-то маленьких, забавных, коллекционных, заканчивая старыми домами. Несмотря на то, что мне вчера этот китаец Ти Маляр сказал, ну, этот билдинг, он проседает немножко, совсем чуть-чуть, он шатается. Я говорю, тут, наверное, и привидения есть. Он говорит, нет, привидения здесь нет. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что в бейсменте сыро. Ну, не знаю, насколько это верно. Тяжело сейчас переезжать, потому что, ну, во-первых, не хочется, это раз. Во-вторых, переезд, по-моему, стоит дороже, чем сама квартира. В-третьих, привычки тяжело менять. Человеку трудно отвыкать от насиженного места. Вот, не знаю, кто как, но вообще... осознание того, что ты живешь в большом городе, что ты живешь в Нью-Йорке, это всегда придает тебе силы. Ни за что бы не я, вот позволю себе и за Акмаля сказать, любим мы этот город, в нем все есть, что нужно для жизни, для наблюдений. Здесь интересно жить в этом городе, просто его нужно почувствовать, его нужно полюбить. И он тебе обязательно ответит взаимностью. Настолько разный город. Мы живем в одном городе, но как будто на различных материках и в разных государствах. Потому что, ну как Южный Бруклин можно сравнить, там, скажем, с Ист-Сайдом или Вест-Сайдом в Манхэттене. И Бронкс даже не похож на, допустим, Мидтаун. Ну, например, Лонг-Айленд совсем другой, Стейтен-Айленд совсем другой. Квинс – это вообще это отдельный материк, это отдельная планета. Поэтому здесь, мне кажется, на территории этого города каждый человек, поэтому сюда стремятся все, поэтому здесь все деньги мира, поэтому здесь самый золотой бык на Уолл-стрит, и у него самые золотые и самые чистые чресла. Не так ли? Давайте мы продолжим наш удивительный вопрос. Я только поблагодарю ребят, которые поддерживают наши эфиры. Эдик и Настя, семейный бизнес. Ой, сегодня, кстати, в новостях расскажу. Я так и не нашла. Закрывается в Бруклине какая-то кошерная лавка продуктовая. Она 60 лет. Они так и называют ее. Это лавочка кошерная. 60 лет семейный бизнес просуществовали. Выставили на продажу за 2 миллиона. Это я запомнила. 800 тысяч. Это часть истории Бруклина. Но не могу найти название нигде. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. А зато открываются 33 этих пончиковых. Вот будем пончики есть, будем поправляться. Но насчет пончиков это не про меня. Про меня это Эдик и Настя и их компания Бруклин Сифуд. очередное спасибо вам, ребята, за поддержку. Я обычно не рекламирую этот бизнес их. Я просто рассказываю всегда, с каким удовольствием я прихожу в их магазин на Брайтоне. Number One Cover, это могут подтвердить жители Брайтона и многие жители Нью-Джерси, которые туда приезжают, мы знакомимся, если встречаемся в этом магазине. Это лучшая икра, пожалуй, в нашей стране, потому что они дистрибьюторы, они первые, кто добился разрешения, чтобы нью-йоркеры могли отовариваться в этом гастрономическом раю на фудстемпы. Там просто рок изобилия деликатесов морских и не только. Там очень вкусное масло. Очень вкусное масло нескольких видов. Попробуйте. Оно очень удобно расфасовано в маленькие такие баночки. Это просто можно пробники даже взять и выбрать то, что вам понравится больше всего. И корное масло изумительное. Там огромный выбор черной икры. Я всегда, я не рекламирую паюсную, которая дорогущая, но она в такой красивой упаковке. Да, она вкусная, она на любителя. Но для меня это дорого, я вам честно говорю. Я покупаю калугу, я ее обожаю, я ем каждое утро 1-2 бутерброда, мне этого достаточно. И я каждое утро с благодарностью вспоминаю Верушу и Ирушу, обязательно кусочек рыбки подкопченый какой-то, это может быть или семга, или кусочек осетра, они сами это делают. Вы можете все это попробовать, вас обязательно отправят с маленьким подарком. Вы выберете наверняка то, что будет по нраву вам и членам вашей семьи, но самое главное, что это здорово и это здорово. Очень хорошо придумали когда-то, я не помню на каком телеканале, вот этот слоган «здорово и здорово». Но это правда. Это, ну, вкуснее быть ничего не может и полезнее быть ничего не может. И если вы любитель морепродуктов, вот вам, пожалуйста, залог долголетия без лекарств. Это не лекарство, но это инвестиция в свое здоровье и в долголетие. Просто инвестиция. Привычка есть здорово и здорово, она, конечно же, кардинально меняет качество жизни. 282 Брайтон-Бич-Эвеню, 718-701-0506. Повторяю, можно отовариться на фудстемпы и позвонить, заказать, вам доставят по всем штатам все, что вам угодно. А если вы хотите на производство отправиться прямо на базу к Насте, потому что многим нужен, скажем, там килограмм 7 тунца, например, кто-то там открывает какой-то маленький ресторан и собирается там удивлять гостей, или свадьба, или еще какое-то торжество, приезжайте к Насте, позвоните ей предварительно 718-715-0969, 718-715-0969, скажите «Привет от Вишни», пароль «Завтрак туриста», «Банка черной», «Банка красной», «Жизнь удалась», и будет вам это гастрономическое удовольствие. Качество, сервис, в общем, хороший вкус – это все Number One Cover, это все Brooklyn Seafood. Повторяю адрес магазина 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. Кстати говоря, я вот сказала тунец, да? Я по воскресеньям бываю на Брайтоне, и я уже которое воскресенье подряд, это не реклама ни в коем случае, это просто описание мизансцены, которую я наблюдаю, не буду врать, то ли 7-й, то ли 6-й Брайтон, угол. Туда подъезжает, наверное, люди, знающие, в курсе. Туда утром приезжает вэн такой небольшой. И прямо с колес, что называется, молодые ребята, могу точно сказать, украинцы, потому что ни одного русского слова не слышала я от них. Они даже по-украински отвечают тем, кто задает вопросы по-русски. Они продают сметану, кефир, в общем, молочку всевозможную. И в прошлое воскресенье, когда был вот этот... в позапрошлое воскресенье, когда ливня не было, я вдруг вижу, этот парень вытаскивает из этого вена, как, где обычно сметана, молоко и прочее, огромного, просто огромного тунца замороженного, кладет его, значит, с помощником на два ящика. Вот можете себе представить, тунец, значит, он без головы, на двух этих ящиках. У них такая специальная пилка. Тут же выстраивается, значит, очередь. И они вот, вот так с колес продают, не знаю, лицензировано или не лицензировано, но, видимо, цена очень удобная. И народ вокруг выстраивается. Так что имейте это в виду, если кого-то интересует. А вот то, что касается еще долголетия, я вам, кстати, привязываясь к рекламному блоку, могу сказать, что хорошо бы, конечно, если бы у вас получилось приехать сюда к нам в гостиную на этот семинар, который посвящен долголетию. Здесь будут выдающиеся врачи на самом деле. Это будет очень интересно. Это будет очень познавательно. Вы сможете задать вопросы наверняка. Я вам больше скажу. Я, когда Алёше Осипову, нашему коллеге, сказала, он слышал рекламу, что у нас здесь будут израильские врачи из этой клиники, то он сказал: «Лена, ты даже не представляешь, они известны на весь мир. В эту клинику едут, ну, не потому что в Израиль едут со всего мира подлечиться, вылечиться, исцелиться, а именно эта клиника знаменита своей диагностикой, именно эта клиника знаменита своим отношением к пациентам. Именно в этой клинике вам могут либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз, снять какие-то подозрения, предотвратить, предупредить энное количество возможных заболеваний. Имейте, пожалуйста, это в виду. Я еще раз повторю номер телефона, по которому, если повезет, попадете на первый семинар. Если повезет, но не очень, попадете на второй. В любом случае, приходите. 21 октября – это суббота, но предварительно позвоните 649-979-0044. Если я правильно назвала первые три цифры. Позвоните нам на фронт-деск, вам наша Лена подскажет. 718-303-8000. Узнайте по поводу насчет семинара, который я назвала «Семинар долголетия здоровое для всех и каждого». На этом, дорогие друзья, я благодарю Акмаля Тахирова и всех вас за то, что провели этот час почти что вместе с нами. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, любви. И забудьте о том, что где-то, когда-то существовал великодержавный шовинизм. Давайте мы будем просто вытирать ноги, прежде чем заходить в чужой дом. Всех обнимаю. Чао-какао.
17: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси.
18: Дэвидсон Радио.
19: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
20: 718-635-3535. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
21: Тараканы, тараканы, тараканы! Для чего природа вас произвела?
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
23: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Истории, открытия, жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Наталья Быстрицкая.
3: Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за введения новых налогов. Богатые люди все чаще меняют свое налоговое резидентство после ряда изменений, внесенных лейбористским правительством. Например, власти повысили налоги на доходы иностранцев, которые живут в Великобритании, но имеют постоянный адрес в другой стране. Правительство также отменило льготы по налогу на наследство для зарубежных трастов. 40% респондентов в настоящее время считают возможные налоговые изменения ключевым риском для своего благосостояния. Стриминговый сервис Hulu официально заказал сериал «Перезапуск секретных материалов» от Райана Куглера. Пилотный эпизод одобрили еще в феврале. Дата премьеры пока не объявлена. Сюжет разворачивается вокруг двух заслуженных, но совершенно не похожих агентов FBI, которые неожиданно сближаются, когда их назначают в давно закрытый отдел по расследованию необъяснимых явлений. Оригинальные секретные материалы выходили на факс с 93 по 18 год. За это время вышло 11 сезонов, а также 2 полнометражных фильма. Жители района Форест-Хиллз в Квинсе, чиновники и десятки фанатов «Человека-паука» собрались 12 октября на пересечении Инграм-стрит и Аскен-эвеню, где состоялось торжественное открытие таблички с дополнительным названием улицы. Табличку «Spider-Man Way» установили недалеко от дома номер 20, в котором Питер Паркер жил с тетей Мэй в комиксе 89 года. Законопроект о присвоении улицы дополнительного названия продвигали член горсовета Лин Шульман и депутат законодательного собрания штата Сэм Бергер. Герои живут совсем рядом с нами. Здесь, в Квинсе, наши районы полны людей, которые помогают друг другу и меняют к лучшему жизнь окружающих, сказала Шульман. Двухэтажный дом по адресу Инграм-стрит, 20, несколько лет назад купил отец двоих детей Джек Ши, не подозревая, что это здание настолько популярно. В интервью «Нью-Йорк Пост» он рассказывал, что разрешает туристам фотографироваться у дома и получает письма для Спайдермена от детей со всего мира. Письма от фанатов от «Человека-паука» приходят на этот адрес уже много лет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамара, на прошлой неделе в среду в нашей программе мы затронули тему жизни простых грузин. Как они живут, какова статистика, социология. И мы с вами говорили о том, что ее продолжим. Может быть, давайте с этого и начнем сегодня. Что, как, зачем? Несколько слов.
1: Попытаемся. Итак. На 1 января 2026 года население Грузии составляет 3 941 100 человек. Из них 88 500 человек получают пенсию.
0: Наверное, не 88, 888.
1: 888.
0: Под миллион, я знаю настолько, да.
1: Ну, практически да. Если округлять, то получается под миллион. Вот. И размер этой пенсии, он зависит от возраста и от места проживания. Для людей старше 70 лет это примерно, я говорю, естественно, примерные цифры, это $190. В высокогорных районах получают немножко больше, это $228 в месяц. Те, кому меньше 70 лет, они получают примерно $142 и, соответственно, в высокогорных районах $170.
0: Что такое, Тамар, что такое $142? На это можно жить в месяц?
1: Нет. На это прожить нельзя, поэтому я говорю, что у нас пенсия несовместима с жизнью. Скажем, одно мое лекарство для глаз, которое мне необходимо, оно стоит где-то примерно $15, да, вот округлить, если где-то $13-15. В месяц мне нужен один пузырек. Ну вот из 142 вычтите 15, потому что моя пенсия это $142. Угу. Не говоря уже о других лекарствах. Плюс ко всему, значит, надо еще питаться, правда? Ну, одежду тоже вроде бы какую-то надо покупать, пускай даже в секонд-хенде. За коммунальные услуги надо платить. Мы потом немножечко ниже я поговорю о зарплатах нашего правительства. Смотрите, социальную помощь Грузии получают 710 266 человек. То есть это люди, которым необходима финансовая помощь. И вот эта финансовая помощь, она колеблется от $23 до $11.5 в месяц.
0: Социальная помощь $11.50 в месяц?
1: Да.
0: То есть меньше, чем вам необходимо для лекарства?
1: Безусловно. Ну, тут надо сказать, что социально необеспеченным пенсионерам, одиноким пенсионерам, им выдают где-то примерно в 150, наверное, долларов на год сумму. 500 лари. Вот на эти 500 лари они должны купить себе лекарства в год.
0: То есть это еще там, это еще по $13-14 в месяц?
1: Ну, примерно. По данным Грустата, в Грузии социально незащищенными являются 605 033 человека и 379 957 детей социально незащищенные. И социальная помощь на ребенка одного составляет $58 в месяц. В 2025 году, на 2025 год, потому что данные на 2026 год я не нашла, за чертой бедности находились 700 тысяч человек. Из них 9,2% вот от этого числа – это дети и подростки младше 18 лет. Это те дети и подростки, которые хронически и регулярно недоедают. Когда в парламенте был поставлен вопрос о том, чтобы в школах было бы бесплатное питание, потому что хотя бы в школах бы дети могли бы хоть что-то поесть, парламент отказался рассматривать этот вопрос. При этом Зарплата депутата парламента Грузии – это 4923 доллара. Спикера парламента – 6154 доллара.
0: Это в месяц? В месяц.
1: В месяц. Угу. Министры получают 5230 долларов. Премьер-министр тоже получает, и президент, они тоже получают 6154 доллара. Вот это то, что называется «сыты голодного не разумеют». Сейчас было объявлено, что пенсионерам будут прибавлять зарплату, это где-то примерно, наверное, будет, ну, долларов 15, да? То есть я буду получать уже не 142 доллара, я буду получать 157 долларов, ну, 160 долларов в месяц.
0: Иными словами, когда мы говорим о пособиях, о пенсиях, мы говорим примерно о четвертой части населения Грузии.
1: Да. Да, а... где-то, да, это четвертая.
0: Ну, примерно 900 тысяч человек, как мы посчитали. Это так, очень примерно.
1: Это... Понимаете, этими цифрами, конечно, очень легко манипулировать, поэтому я просто взяла цифры, которые дает Национальная служба статистики. Не политики, которые озвучивают, а то, что у нас официально. То есть вы понимаете, да? Помните этот старый советский анекдот, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Ну вот у нас сейчас примерно то же самое. При этом статистика говорит о том, что число людей, которые социально незащищенные, они с каждым месяцем уменьшаются. Эксперты говорят, что уменьшаются за счет того, что либо их искусственно раздувают перед выборами, либо потому, что очень многие люди уезжают. Во всяком случае, из Грузии за последние годы уехало около 200, ну, больше 230 тысяч человек. Более 22 тысяч детей, они перестали ходить в школу, потому что уехали, то есть семьями уезжают. Не так, что раньше вот кто-то на заработки ехал, семья оставалась. Нет, уже уезжают семьями. При этом наша власть говорит о том, вернее, вот эта вот служба национальной статистики, она говорит о том, что рост экономики Грузии в 2025 году составил 7,5%, но темпы по сравнению с 2024 годом замедлились. Они говорили, что в 2024 году экономика росла где-то примерно на 9,5% в год. Я средняя зарплата, такая реальная средняя зарплата, это 1500 лари. Это вот сейчас опубликовали, я сейчас переведу. 1500 лари это... Это 577 долларов в месяц. На это надо... И в семье иногда работает только один человек. То есть, если в семье еще есть дети, то вы понимаете, какие-то расходы, да, когда детей надо водить на какие-то кружки, когда детям надо давать образование, когда надо еще иногда пойти в кино, в театр, да, повести детей в какие-то парки развлечений и отдыха. Поэтому... То, что благосостояние у наших депутатов растет, ну, это вот я вам цифры показала. Потому что сейчас, когда нам прибавят зарплату, пенсию на 45 лари, депутаты себе прибавят зарплату на 1800 лари. То есть они еще себе будут прибавлять зарплату. Мне 45 лари, депутату 1800 лари. И потом, конечно, я не знаю, за счет чего растет наша экономика. Ну, IT-сектор, скажем, экспорт и реэкспорт, особенно реэкспорт. Вот, ну, как бы вот за счет этого. Потому что реально пока еще холодильник все-таки побеждает телевизор. И поэтому они хотели прибавить пенсию в 20 долларов, 20 лари. Это меньше 10 долларов. Но потом, когда поняли, что уже люди могут взорваться, вот прибавили на целых 45 лари. себе на 1800 гривен.
0: Мне вспоминается история, вы знаете, когда моя жена рассказывает, она была маленькой девочкой в Советском Союзе, и она с папой беседует, и она говорит, вот, папа, а почему мы, ну, живем так, как все советские люди? В общем-то, еле концы с концами сводим, а вот я смотрю, значит, вот они в Москве жили, вот, значит, вот эти на Чайках проезжают, эти на Волгах проезжают, и так живут прекрасно, у них свои, это в Москве было, это вот центры распределителей спецтоваров и спецпродуктов, где все стоило. Я был в таком распределителе, на Грановского как-то попал. Вот, там это 80-е годы, там ничего дороже 2-3 рублей не стоило. Можете себе представить? Вот 2-3 рубля, все, вот 2, по 2-3 рубля. Причем и колбаса такая, которая вообще в магазине, огромное количество мясных, рыбных продуктов, и все по 2-3 рубля. Это вот такие распределители были. И она говорит, вот маленькая девочка, она говорит, вот папа, объясни мне. И он ей объяснил. Вот, он говорит, ну подожди, ну у нас такая огромная страна. Но в конце концов, мы можем, мы-то живем вот так, но мы можем в конце концов, чтобы наши руководители, которые ведут нас в светлое будущее, чтобы они хотя бы жили хорошо. Вот такое было объяснение. Она это на всю жизнь запомнила.
1: Вы знаете, я вам расскажу реальную историю во время одной очередной какой-то предвыборной кампании. Это еще вот все варнадзовские времена. Значит, выступает какой-то кандидат в депутаты перед населением и говорит, я, говорит, не обещаю, что вы будете жить хорошо, но я вам обещаю, что я хорошо жить точно буду.
0: Так оно и получается?
1: Ну, так оно и получается, да.
0: Мы говорим, Советский Союз распался. Да нет, вера в него живет, и Советский Союз в этом живет. Так как в Советском Союзе жили чиновники, так же они живут и в странах постсоветского пространства, в частности, в Грузии.
1: Вы знаете...
0: Наверное, даже получше. Советские чиновники, наверное, даже похуже жили, поскольку мы знаем, там, у Брежнева, к примеру, у него там никаких, в общем-то, и денег не особенно не осталось. А нынешние чинуши, они оставляют внукам и правнукам наперед.
1: Ну да, потому что откаты, потому что воруют нещадно. Вот сейчас у нас проспект Руставели чинят. Реконструкция, как они говорят, все перепахали, все сделали и должны сдать через 10 дней. Конечно, через 10 дней они не сдадут. Уже, я не знаю, там чуть ли не 10 раз оштрафовали эту компанию, которая ведет эти реконструкционные работы. И уже третий раз им добавляют деньги. То есть первоначальную смету они никак не садятся. Ну, значит, эти деньги будут идти... Ну, они их попилят, как вы понимаете, да? Как в Москве, каждый год перекладывают плитку. Ну, вот так у нас периодически все время реконструируют какие-то проспекты. Причем после реконструкции и во время дождя Тбилиси превращается в Венецию. И мне как-то пришлось спуститься в город. Я же сижу у себя в маленькой моей деревне. И как раз вот на площади Свободы, центральная площадь Ливневки. Я так смотрю, и вот эта Ливневка в сухую погоду, у нас сейчас жара стоит, она полна водой. То есть ее никто не чинит. Вот пойдут дожди, и город опять залит.
0: Ливневка – это сточная канава, вот что-то такого типа? Вы имеете в виду?
1: Это, знаете, это вот дренажная система.
0: Дренажная система,
1: и,
0: да.
1: Угу. Да, и вот такие вот с дырочками.
0: То есть она забита?
1: Она забита. Угу. Но деньги все больше и больше уходят, денег якобы вот на эту реконструкцию. Поэтому, когда неправительственные организации говорят о совершенно катастрофическом уровне коррупции и некомпетентности вместе, да, откаты, которые получают чиновники, скажем, пожертвования, которые они делают, вот эти вот компании, которые делают грузинской мечте, а потом получают миллионные тендеры. Да, это же все шито белыми нитками. Раньше еще как-то стеснялись, а сейчас уже вообще не стесняются. Ну, как...
0: Тамар, как-нибудь эту тему продолжим. Давайте перейдем к другим темам. Россия и Грузия. Россия запретила импорт алкогольных и безалкогольных напитков, производимых целым рядом грузинских компаний. Несколько слов об этом.
1: скажу честно, я когда эту новость прочитала, сперва не поверила, я думала, что это какой-то фейк, а потом меня охватило такое некое злорадство. Когда говорили о том, что нельзя привязывать грузинскую экономику грузинских производителей к российскому рынку, потому что Россия в любой момент может это сделать, да? Все говорили, нет, у нашего правительства замечательные отношения с Россией, мы ни во что не вмешиваемся, мы ничего не делаем. Запретили. Это вино, коньяк и пиво некоторых брендов, произведенное в Грузии Кока-Колой и минеральная вода на Беглаве. При этом Кока-Кола говорит, что они в Россию не поставляют из-за санкций напрямую. А на Беглаве говорит, что у них поставки в Россию – это очень незначительный процент, поэтому как-то они особо не страдают. А вот компании, которые винные, да, это Тельяни Велик, Вил Вино, Асканелли Бразерс, Вайнмен и Джорджиан Бир Компани. Вот эти руководители этих компаний, они поддерживают грузинскую мечту, они, так сказать, живут душа в душу, особенно братья Асканелли. И здесь возникает, знаете, какой вопрос? То есть это не полный запрет на вообще все вино и другие напитки или вообще на продукцию из Грузии. Нет, это конкретные производители. И в российском документе говорят, что данное решение характеризуется как санитарная мера, но нет уточнения, какие нарушения были выявлены, почему выбор пал на именно на этих производителей. И вот тут возникает такой вопрос, вернее, такое предположение, знаете, высказывают эксперты, что Москва же опять требует категорически от Тбилиси предоставить гарантии неприменения силы против оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. И, что самое главное, согласиться на демаркацию вот так называемой государственной границы. То есть, фактически, если перевести с такого официального на человеческий, Москва требует признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Потому что если ты определяешь границы, то значит ты признаешь независимость. Если ты подписываешь гарантии неприменения силы, ты с кем подписываешь? Значит, ты уже подписываешь... И это идет в одном флаконе, в одном пакете. Подписать и признать границы. И вот поэтому вот эта вот экономическая зависимость Грузии от России, это является своего рода рычагом политического давления. Ну, правительство Грузии большие глаза, такие, знаете, большие, наивные, и говорит, что ему неизвестны причины введения торговых ограничений, и они ожидают отмены этого российского решения. А события приобретают на самом деле такое особое значение, да, вот на фоне того курса, который проводит грузинская мечта. Потому что в течение многих лет власти обосновывали сохранение экономических связей с Россией, отказ от применения международных санкций в отношении России, да, вот начиная с 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, они говорили о необходимости защитить национальные интересы Грузии. Но, как мы видим, да, здесь даже уже, в общем-то, и не нужно мнение экспертов, мы видим, что вот эта политика, она все равно не смогла уберечь от односторонних шагов, которые применяет Россия вот в контексте торговли с Грузией. Да? И, тем не менее, привязка оказалась настолько сильной, что если это быстро не отменят, то тогда многие компании, вот эти винные компании, они очень серьезно пострадают.
0: Но между тем, в сентябре этого года количество зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов, так называемых, с участием российского капитала увеличилось на 75% по сравнению с тем же аналогичным периодом прошлого года. 75%. Тамар.
1: Да, служба национальной статистики Грузии, она публикует именно вот такие цифры. И говорится, что только за один месяц было зарегистрировано 1333 вот таких субъекта в сентябре 2026 года. А вот в сентябре 2025 года таких субъектов было 760. То есть это все стремительно растет, и не только Грузия оказывается привязана к грузинскому рынку, но и происходит инфильтрация грузинской внутренней экономики российскими компаниями. Что они здесь делают, как они здесь работают, чем они здесь занимаются? Об этом мы очень мало знаем, что. Каким образом, да, периодически потом возникают вопросы о том, что кто-то кому-то там помогает отмывать деньги, да, там выясняется, что у нас идет очень серьезный реэкспорт в страны Центральной Азии. Это товары двойного назначения, которые из Центральной Азии потом уходят в Россию, да, то есть фактически таким образом помогают России воевать против Украины. А вообще за январь-сентябрь 2026 года в Грузии было зарегистрировано 7025, как их называют, бизнес-субъектов с участием капитала из России. И это на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Так что вот... Вот такая у нас ситуация. С одной стороны, нам закрывают дверь, с другой стороны, мы почему-то для России и для российского бизнеса, и для российских денег, и российского капитала очень широко наше правительство открывает.
0: Ничего для России не жалко. Все хорошо.
1: Абсолютно.
0: Зато с Америкой отношения все хуже и хуже. Но, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе, непочетного председателя

0: Знаете, Тамара, это мне напоминает, активно работали. Я вчера только эту фразу услышал. Мы активно над этим работаем, сказал Песков, когда речь зашла о том, что Трамп объявил энергетическое перемирие. И ему задают Пескову вопрос. Ну вот сейчас Украина вроде по НПЗ не ударяет, а как вы? Он говорит, мы над этим активно работаем. По трем теплоэлектростанциям сегодня в Киеве ударили баллистическими ракетами. Это активная работа идет над этим вопросом. Энергетическое перемирие. То же самое у Кабахидзе. Мы активно над этим работаем. Такой совершенно чиновничий треп, абсурдистский, ни о чем не говорящий.
1: Ну почему они активно над этим работают? И вот сейчас будет разбирательство в Конституционном суде о запрете оппозиционных партий. Как же это не активно?
0: Ну в этом смысле да.
1: Да, работа. Вот. И санкции, которые были введены против Бедина Иванишвили, это было в конце декабря 2024 года, он назвал абсурдом предыдущей администрации. Но надо сказать, что Трамп при этом, вот, несмотря на его сложные отношения с Байденом, да, и с демократами, тем не менее, вот эти санкции отменены не были. Это, пожалуй, может быть, один из тех редких вопросов, видимо, с которым Трамп соглашается с Байденом, что вот против Бедина Иванишвили санкции должны были быть введены, потому что даже никто не... С американской стороны никто даже не намекает на то, что санкции могут быть отменены. Им говорят, сделайте вот это, вот это, вот это и вот это, да, и мы будем с вами разговаривать. Не сделайте, ну... Сидите.
0: А там любопытная фраза на самом деле. Значит, он говорит, главное то, что Бедзине Иванишвили неинтересно, и дальше. И, следовательно, нам тоже неинтересно. То есть, есть Бедзина Иванишвили, и все остальные выстроились за ним. Если ему что-то неинтересно, то и нам, всем остальным, неинтересно. Бедзина Иванишвили, мы говорим Бедзина Иванишвили, подразумеваем Грузия. Мы говорим Грузия, подразумеваем Бедзина Иванишвили. Видимо, так по Маяковскому нужно понять, о чем говорит Кабахидзе. Он говорит, что и как будет, а нам в этом вопросе ничего не интересно, кроме одного. Если восстановится стратегическое партнерство, я его цитирую, это станет показателем всего, отметил Кабахидзе. Как оно восстановится, если против вас санкции, вас даже не интересует, почему они и зачем?
1: Вы знаете, будет показателем всего, эту фразу можно очень легко расшифровать. Он имеет в виду, что если восстановится стратегическое партнерство, это значит, что Соединенные Штаты соглашаются, чтобы грузинская мечта в Грузии правила вечно и не будут требовать нечестных выборов, то есть как бы произойдет легитимация грузинской мечты, Бедзина Иванишвили, а дальше тихой сапой они будут уже в кулуарах говорить об отмене санкций, потому что, конечно, санкции больше всего волнуют Бедзина Иванишвили, это совершенно однозначно.
0: Буквально несколько слов, вы, собственно, об этом уже сказали по поводу оппозиционных партий. Европейский парламент принял резолюцию с требованием немедленно отозвать конституционный иск правящей грузинской мечты. Этот иск направлен на запрет ключевых оппозиционных сил страны. Евродепутаты, они также призвали освободить лиц, они их называют политическими заключенными, и ввести адресные санкции против руководства партии власти, ни больше, ни меньше. Несколько слов, у нас же время подошло к концу, Тамар.
1: Да, этот документ называется «О попытках правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционной партии в Грузии». За него проголосовало, это очень важно, 445 депутатов, 37 только выступили против и 97 воздержались. И вот этот документ касается судебного разбирательства, которое начат был в парламенте в ноябре прошлого года по инициативе «Грузинской мечты». И в тексте резолюции утверждается, что эти шаги являются частью стратегии по превращению Грузии в однопартийный режим путем устранения политического плюрализма. И по оценке авторов этого документа, данная линия следует модели России и Беларуси и служит цели Кремля удерживать Грузию вне европейского и евроатлантического пространства. Конец цитаты.
0: Ну, это совершенно правильно поняли в Европарламенте. Грузинская мечта – это и есть превращение страны в однопартийную систему. Грузинская мечта – это даже в данном случае не название партии, поскольку для грузинской мечты грузинская мечта – это превращение страны в однопартийную систему. Все очень логично.
1: Да, в отличие от людей, которые хотят в Европу, грузинская

0: Мечта действительно мечтает об однопартийной системе и российско-белорусской модели, потому что тогда никто тебя не будет спрашивать, демократические институты не работают, институты вообще не работают. И вот будет так. Людина Иванишвили захотел, сделали, не захотел, не сделали. Фактически будет правление одного человека.
1: А все, что хорошо для Безина Иванишвили, практически так и сказал, второй человек в Грузии, все хорошо и для нас. Ну а что? Так все, формула понятна, ясна. Очень
0: для
1: все,
0: них правда
1: очень все
0: хорошо.
1: Да. Это мы возвращаемся уже к первой части нашей программы, когда мы говорили о том, сколько они получают в месяц, сколько получают в месяц все остальные. Ну, не все остальные, а, по крайней мере, четверть граждан Грузии. А все остальные получают тоже очень мало, это те, кто работает. Сколько там получается зарплата? 500 с чем-то долларов в месяц, да? Средняя зарплата в Грузии.
0: Инфляция составляет где-то примерно 22% на некоторые продукты.
1: 140, да, 140 долларов пенсии и 500 с чем-то долларов зарплата месячная. Вот такая статистика. Тамара, я благодарю вас за сегодняшний разговор, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, опрос говорит о том, что более 63% шиитов в Ливане поддерживают соглашение с Израилем. Кстати, Трамп выступил и сказал, что еще три арабских страны готовы вступить в Авраамовы соглашения с Израилем.
1: Вы знаете, насчет Хизбаллы. Действительно, крайне любопытно то, что Хизбалла, которая казалась еще недавно такой монолитной силой, абсолютно доминирующей в стране и тем более среди шиитской общины. Я напомню, что Ливан – это многоконфессиональное, многоэтническое государство. Так вот, теряет поддержку среди своих избирателей, теряет поддержку среди шиитов. Где-то приблизительно меньше 30%, невиданный показатель, на мой взгляд, считает, что Хизбалла должна сохранить вооружение, которыми обладает. Остальные говорят, что нет, пора уже, чтобы передать это все ливанской армии. Более того, две трети опрошенных сказали, что Хизбалла не достигла цели в боевой кампании против Израиля, и что потеряли очень много разрушений, утрата части территории, ну, которую, по сути дела, сегодня контролирует Израиль, на юге Ливана, около израильской границы, и только 6%, тоже поразительный, честно говоря, показатель, индикатор, поддерживает дальнейшее укрепление Хизбаллы. Это вещь, на мой взгляд, совершенно удивительная. Сегодня также они сказали, что только 2% они готовы пойти в школы, находящиеся под контролем Хизбаллы, при наличии какого-то другого выбора. Почему это произошло? Два момента. Первое. Во-первых, разрушен потенциал военной Хизбаллы. Но где-то, по нашим оценкам, 80% потенциала военного Хизбаллы был уничтожен. И то, что у них осталось, это, в общем-то, малая часть того, что у них было когда-то. Было у них когда-то, я напомню, до 150 тысяч ракет. Колоссальный арсенал. Один из крупнейших не только на Ближнем Востоке, Геннадий, но и в мире. Сегодня от него осталось только то, что называется жалкое подобие. Второй момент – это то, что они потеряли часть территорий. Для ислама вообще, для Хизбаллы, в частности, естественно, как джихадистской, фундаменталистской, исламистской структуры, это очень болезненно. Утраты территории – это сродни утраты чести, утраты достоинства. И это, конечно, подрывает доверие к ним. Третий, не менее важный момент – это то, что они перестали получать те огромные порции денег, которые получали от Ирана. Поскольку сегодня Иран находится в бедственном положении, Иран не может поставлять им то, что он раньше поставлял им. Более того, ливанская армия там как-то, она более контролирует доставку грузов, денег и так далее. То есть они не получают того, что они получали раньше. Плюс они утратили вот этот вот иранский блок, утратил Сирию. Сирия сегодня контролируется сирийскими джихадистами. Сирийские джихадисты, как мы знаем, а они сунниты, они ненавидят Хизбаллу, ненавидят, потому что Хизбалла чинила там страшные вещи, резня, бойня, все, что они умеют, как все это они делают повсюду, как у них получается. И здесь, в арабском мире, это не забывает, Сирия отрезана от Ливана, и таким образом Ирану намного сложнее, чем при Асаде, пересылать им вооружение, взрывчатку, оружие, амуницию, в общем, все, что им необходимо. Таким образом, Хизбалла оказалась в очень тяжелом состоянии. В Ливане возникает растущее недовольство по поводу Хизбаллы. Местные всевозможные другие фракции, сунниты, христиане, друзы. Там очень большая, очень такая страна, пестрая во всех отношениях. Они хотят, чтобы правило правительства, как во всех странах, не марионетки Ирана, а чтобы было правительство не номинальное, не формальное для галочки, а чтобы было реальное правительство, потому что страна в бедствии. Положении война с Израилем крайне истощила эту страну, не говоря уже о том, что вся экономика совершенно там бездействует. Это, по сути, failed state. Если они избавятся от Хизбаллы, туда потекут инвестиции, и когда-то ведь Бейрут называли ближневосточным Парижем, Геннадий. Когда-то это был процветающий город, и Ливан был процветающей страной. То есть сегодня там ничего не осталось, по сути дела. Но если удастся избавиться от Хизбаллы, то тогда, возможно, как-то удастся эту страну вернуть к жизни. То, что вы сказали, да, об этом говорила Нетаньяху. Какие-то страны, по всей видимости, страны Персидского залива, хотят, да, сближения с Израилем, потому что они понимают, что их отношения с Ираном, которые они выстраивали, то есть сделали вид, что Ираном не угрожают, что Ираном союзник, что Иран им, собственно говоря, можно как-то с ним договориться. Сегодня все это абсолютно оказалось фикцией. То есть Иран их бомбит, Иран их гнобит, Иран атакует их гражданские объекты, их инфраструктуру, и они понимают, что вариантов-то особенно нету. То есть Иран, как бы там ни было, он будет и дальше держать их, по сути дела, в заложниках. Поэтому они ищут путей как-то выхода из этой ситуации. Израиль с его технологией, он предоставляет дополнительные какие-то гарантии того, что они могут выжить, потому что остальные страны региона вообще не склонны помогать им. Обратите внимание, вот хуситы, ну, буквально уничтожают Саудовскую Аравию. То есть атаки на аэропорт Эр-Рияда. Эр-Рияда – это ведущая страна арабского мира, да и не только арабского. Постоянно под огнем, под ударами, под ракетами и так далее. И ни один их союзник, так называемая исламская НАТО, ни Турция, ни Пакистан, только осуждение и выражение озабоченности. Никакой помощи, ничего. И на этом фоне многие из вот этих вот государств Персидского залива, они, видимо, приходят к решению, что лучше наладить хорошие отношения с Израилем. Это даст им и технологии, и кибербезопасность, и разведку. Ну, в общем, все, что необходимо. Называют Кувейт в последнее время. В частности, фигурирует Кувейт. Не исключено также, что может и Саудовская Аравия, которая сегодня, как я уже сказал, находятся в отчаянном положении, могут еще какие-то другие страны региона, может быть, Оман, это трудно сказать. Но вот такого эти говорят, как о вполне реальном претенденте на присоединение к Авраамическим соглашениям, Геннадий.
0: Еще одна тема, мы как-то в последнее время с вами затрагиваем так или иначе американскую политику и американских политиков. Ну вот то, что происходит в Мичигане, это, естественно, беспокоит нас здесь, в Соединенных Штатах, и как-то касается Израиля. Там Абдулла Эль-Саед, он баллотируется в Сенат. Марк Роджерс, который баллотируется от республиканцев, три дня назад, сегодня что? Сегодня четверг, среда сегодня, да, в понедельник. Он буквально на прениях, он его просто, что называется, размазал. Он по всем вопросам. Мы, помните, с вами говорили, Абдулла Эль-Саед, он говорит о том, что он врач, а на самом деле у него нет врачебной лицензии. Он говорит, Роджерс говорит, ну, я должен вам сказать, что он обращается к людям, которые сидят в зале, естественно, и к телезрителям. Он говорит, что вообще, если вы придете к такому врачу, и он окажет вам врачебную услугу, вот, то он за это сядет в тюрьму. Очень-очень простое такое объяснение. Он говорил о его матери, Эль-Саеда, которая просто-напросто там имеет отношение к нескольким организациям, которые напрямую связаны с Хамасом. И здесь возникла ситуация с сестрой Абдуллы Эль-Саедом, которая давно уже заявляла, что ее семья давно связана с братьями-мусульманами. А что такое братья-мусульмане? Это очень и очень известная террористическая организация. Вот такой у нас кандидат в Сенат. Мы должны понимать. Вот такой вот у нас политик. Молодой, резкий, активный, который, в общем-то, со своими союзниками может превратить Америку в красно-зеленую, то есть в марксистско-мусульманскую страну. Он этого хочет. Вот. Ну и его подельники. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Я бы сказал, Геннадий, это своего рода, вы знаете, такой, такой постепенный процесс. Сначала в красную страну, а потом эта красная страна будет очень быстро зеленеть и очень быстро станет абсолютно зеленой. Что происходит вот в Англии, посмотрите. В Лондоне, например, я не устаю это повторять, потому что люди должны понимать, с чем они имеют дело, которые вроде бы как лейбористы за справедливость, за права, там, не знаю, трансгендеров и все такое прочее, там уже англичан-то осталось где-то четверть англичан коренных в Лондоне. В Лондоне вот что происходит, когда вот такой вот социалист, прекрасный подкоммунист, приходит к власти, и это очень опасно. В Нью-Йорке то же самое происходит.
0: Да, и потом это наши телезрители должны понять, можно потом будет возмущаться, можно будет страдать по этому поводу, переживать, но придется покидать и страну, и город, потому что когда законодатель определяют твое будущее, а вот такие законодатели будут определять свое будущее, а не ваше. Ваше будущее будет кошмаром. Вот. Они будут определять это будущее в том направлении, о котором мы сейчас говорим. Поскольку мы выбираем этих законодателей, мы выбираем, вот здесь в Нью-Йорке мы выбрали Захрана Мамдани, и мы получаем от этого все, что можем себе представить. Опять-таки, это первый год он пока еще руководит. У него впереди еще, как у мэра, несколько лет. Так что это все, с одной стороны, в наших руках. Но когда мы выбираем таких законодателей, это все переходит в их руки, и мы теряем свое будущее.
1: Безусловно. Однозначно, Геннадий, однозначно. То есть просто самая большая проблема – это невежество огромного количества людей и молодежи. Они не понимают, чем они имеют дело, с кем они имеют дело. Они думают, что вот речь идет действительно об инклюзивности, разнообразии, социальной справедливости. Немножко отнимем у богатых, дадим бедным бесплатные проезды. Ну, вообще все замечательно, все полезно.
0: Бесплатные магазины, бесплатная медицина, бесплатное образование.
1: Да, абсолютно так. Потом оказывается, что город или страна целая, как Англия, та же, например, или Франция, они разрушены, а потом уже на руинах будет строиться настоящее государство на века. И называться она будет Исламский халифат. Они скрывают все свою принадлежность к мусульманским организациям. Они говорят, нет, ну какие там мусульманские братья, только вот мы гуманитарная организация, мы за социальную справедливость. Потом вот как с сестрой. Ее зовут, если я не ошибаюсь, Абделхади или что-то такое.
0: Абедлхади.
1: Абедлхади. Да. Что она горячая сторонница мусульманских братьев. А мусульманских братьев именно такая цель, Геннадий. Через вполне легальные, законные структуры, парламентскую демократию, суды, СМИ, все организации вполне демократические, захватить их изнутри, прийти к власти, ну а дальше уже это их тактика, это их стратегия, как угодно, и они очень успешно продвигаются на этом пути. Так вот, выяснилось, что она в 19-м году, когда там был, как мы помним, Сирги Хосни Мубарака, пришел к власти Мухаммад Мурси, ставленник братьев мусульман, и она была в восторге, что вот пришли такие замечательные силы, значит, и она волновалась потом, значит, о том, как это все будет, когда свергли Мухаммада Мурси, она тоже очень волновалась, потому что нынешний Сиси не очень любит братьев мусульман, как мы знаем. В общем, она показала, что она есть самое, что ни на есть.
0: Нет, я ее процитирую. Все дело в том, что сегодня, благодаря всем этим технологиям, если вы где-то что-то, какой-то след оставили, он не пропадает. Это тоже нужно учесть. Если вы где-то написали в каком-нибудь там Инстаграме, Фейсбуке, где угодно. Если вы что-то написали, эта запись, в принципе, вы потом можете ее выкинуть. Но если нужно, ее восстановят. Она пишет в 2012 году, как раз когда Мурси пришел к власти, и он представлял братьев мусульман. Братья мусульмане захватили Египет, собственно говоря. Потом через военный переворот. Переворот, когда был свергнут Мохаммед Мурси, все это разрешилось в противоположную сторону. Но тогда, в 2012 году, братья мусульмане оказались у власти. И она пишет, кто она. Она сестра кандидата в Сенат Соединенных Штатов Америки. Она пишет «Моя семья». Моя семья давно связана с братьями-мусульманами, я ее цитирую. Члены моей семьи попадали в тюрьму за участие в этой организации. Это ее коммент от 3 июля 2013 года. То есть она несколько лет подряд она писала, как она благоволит братьям-мусульманам и какая это замечательная организация.
1: Да-да-да, она писала там еще о том, что молюсь за своих родных, близких, о том, что нас угнетали. Вот при Мубараке их действительно очень сильно угнетали. Да и сейчас тоже, в общем-то, при президенте Ассиси их тоже угнетают. Но она показала, что вот вся семейство, все ее семейство, они выступали за мусульманских братьев. И вы знаете еще, что интересно? Вот вы упомянули, Геннадий, о том, что у него диплом врача и все это. Это тоже тактика мусульманских братьев. Они получают высшее образование не для того, чтобы работать, по сути. Они не надо им так уже работать даже. Их цель продвинуться в общественной сфере, используя вот эти вот все свои документы, дипломы и так далее. И таким образом постепенно захватывать доминирующие какие-то доминирующие высоты в обществе. То есть это их практика, это их тактика. Они получают и медицинские, и инженерные специальности, но не работают, но зато успешно используют их.
0: У нас уже времени не осталось времени. Я бы хотел вернуться, просто два слова сказать к этим дебатам, когда да. Марк Роджерсон буквально камня на камне не оставил от этой всей позиции Саеда. И я только добавлю, если бы республиканцы вот так агрессивно, активно вели себя на дебатах, нам бы за будущее нашей страны ничего было бы волноваться. Вот так с ними нужно и поступать. Говорить напрямую, что они делали, кто они такие. И тогда становится понятно, с кем мы имеем дело сегодня. С какой партией и с какими яркими представителями.
1: Безусловно, Геннадий, их надо разоблачать, надо показывать, кто они. Но, к сожалению, и республиканцы очень боятся вот этого политкорректности, обвинения в расизме.
0: Не Марк Роджерс, он молодец. Он сделал то, что должны сделать, я еще раз говорю, все республиканцы, когда они выступают на одной трибуне с демократами. Вот так нужно с ними и поступать. А я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу. До завтра, Александр.
1: До завтра.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Горки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Профсоюз таксистов Нью-Йорка объединился с Uber и хедж-фондом Merrill Gate, чтобы призвать власти штата создать фонд общественного здравоохранения для водителей. Совместный запрос поступил мэру Зарану Мамдани и губернатору Кэти Хокул после гибели летом 4 водителей желтых такси на рабочем месте. Организации предлагают перенаправить медицинский фонд 50-центовый сбор, который взимается с каждой поездки на желтом такси и приносит МТА около 24 миллионов долларов в год. Для реализации этой инициативы требуется официальное одобрение законодателей штата. Президент Трамп сообщил в Трусоушел о начале масштабной разведки месторождений нефти, газа и минеральных ископаемых в Гренландии. При этом остров он назвал нашим. Цитирую, Гренландия не имеет себе равных с точки зрения безопасности США и Европы, как с оборонительной, так и с наступательной точки зрения, пишет Трамп. Соглашение об обеспечении безопасности было подписано нынешним хозяином Белого дома, премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фридрихом Нильсеном. В конце сентября большая часть его условий остаются неизвестными. Горсовет Нью-Йорка готовится проголосовать за законопроект, который может положить конец индустрии конных экипажей в городе. Вопрос может быть решен после десятилетий политических споров. Председатель городского совета Джули Мэнин вынесет законопроект на голосование 22 октября. Предлагаемый запрет на все конные экипажи может вступить в силу 1 июня 2028 года. Исключения предусмотрены для временных выставок, представлений или показов. Для кучеров, продолживших работу после вступления запрета в силу, предусмотрены крупные штрафы до 15 суток тюрьмы или и то, и другое. Инициатива под названием «Закон Ла-Манча» выносится на голосование через 4 месяца после гибели 18-летнего туриста из Индии Ла-Манча Махаджана. Во время поездки водитель вышел из коляски, чтобы сфотографировать семью, и лошадь внезапно побежала. Махаджана выбросила, он ударился головой о мостовую и погиб. По данным профсоюза отрасли, Ла-Манча считается первым погибшим в результате аварии с конным экипажем с момента появления таких поездок в парке более 150 лет назад. Вместе с тем в парке это 8-й инцидент с лошадьми более чем за год. Мэйнин заявила, что конные экипажи стали угрозой общественной безопасности, а законопроект обяжет администрацию разработать план перехода работников отрасли к новым возможностям.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 67%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
11: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
12: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
14: Дорогие мои, это экстракт. Ну, в отличие от наверняка гадкой и гарантированно жалкой смерти Путина, политическая кончина Трампа будет драматическим и очень сочным шоу, которое многим порвет сердца. Но она неизбежна, потому что сам он вот пару лет думал-думал и свернул, по крайней мере, в политическую могилу. Зачем он это сделал? Крайне, причем сомнительно, что Трамп понимает, что он натворил. И все равно в любом случае, при любом раскладе, Украина великомученица. И теперь в изножии ее креста с клещами суетится, помимо Путина, еще и рыжий Трамп. Он подает Путину гвоздики для того, чтобы приколотить посильнее. Но, тем не менее, от всех этих процедур эффект будет ничтожным, а позорище неотмываемо. Это будет, конечно, очень смешно, когда колонне на Киевском Майдане по итогам войны швырнут не только русское и корейское знамя, но и звездно-полосатый флаг. Но даже если на Трампа есть давно протухший московский ГБшный компромат или какие-то эпштейновские мерзости, ну да к черт с ними. Это бы все не так глубоко его закопало, как эти засосы с Путиным. А может быть, кстати говоря, и вовсе не произвело бы никакого особенного впечатления. Тем паче, что Трамп и не корчил никогда из себя праведника. А сейчас на повестке дня в эти годы гораздо более важные вещи, чем глупые, там, предположим, спровоцированные КГБ дебош в метрополии и какие-нибудь девки. Если бы Трамп выбрал сторону Запада, а не русского Гитлера, ну, простилось бы ему вообще все. Погудели бы немножко, потому что те припадочные времена, когда Моника Левински что-то не то взяла в рот в овальном кабинете, те времена навсегда прошли. Да, тогда скандалище длился полгода и опалил всех. Но так и время-то было абсолютно безоблачное. Сейчас ситуация сильно изменилась, и зачем Трамп выбрал непредложенную ему историей роль царя Леонида, а предателя и Фиальта, ну, зря он это сделал. Конечно, понятно, что некий пресс-страха плющит и расплющивает его до состояния коврика при дверях кремлевского кабинета. Конечно, он совершил глобальную ошибку, а мог бы стать не просто живописной и потешной, но великой мощной фигурой. История дала ему козырные карты в виде таких событий и в козырное время. Сейчас уже, в общем, ну, надо быть предельно наивным человеком, чтобы не понимать, на чьей стороне Трамп в украинской войне. Вот что этот старик будет делать, если, распираемая злобой и невменяйством, Россия полезет действительно на страны НАТО, а это высоко вероятная история. Вот это любопытно. А похоже, никто из политиков не понимал, сход какой адской лавины вызовет это глупое решение Путина начать глупую войну. Разумеется, всякая демократическая процедура, она отторгает интеллектуалов, там, совестливых, пронзительных. Все это чуждо быдлу, от которого зависит выбор. Политик должен в первую очередь уметь прятать свою неспособность заниматься политикой. Трамп этого не сумел. Но мимолетно была и надежда на парадоксальное заявление о перемирии, к которому Трамп якобы принудил стороны, заморочив голову Путину покупкой дизеля. Все было очень драматично. Поначалу. Показалось, что Трамп в своем репертуаре, он проснулся, сходил на горшок и объявил о некоем энергетическом перемирии между Украиной и Россией. После чего снова дал храпака. Но ни Украина, ни Россия в известность о перемирии между ними не были поставлены. Поэтому пребывали в некотором недоумении, однако был факт. Нарушать перемирие было строго запрещено, подробностей не было, а Трамп сопел, ему там снился бал тысячи омаров. Выходка, конечно, была, ну, показалась красивой там. Ап, и тигры у ног моих сели. И Трамп опять король планеты. Но потом все, к сожалению, разъяснилось, что все не так красиво. Но у Зеленского с манией величия дела обстоят неважнецки. Ее попросту нет. А взять ее вот так вот абсолютно неоткуда. Поэтому к Трампову указу о перемирии он отнесся философски. А у Путина ничего, кроме мании грандиоза, не было, нет и не будет. Поэтому распоряжение Дональда доставило ему боль и душевное потрясение. Так откровенно вот к ноге ему еще никто не командовал. И Путину показалось, что вообще рыжий пиндос взял и грубо вырвал из его путинской задницы все перья и вообще заставил больного слезть с тумбочки. Нет, все оказалось не так. Хотя поначалу Москва, конечно, перепугалась, все показалось невыносимым для русской стороны, потому что на фронте Российскую Федерацию жестко кокошат. Ну, дядюшка Мадяр, Белецкий, Азов. А орки утешаются только бомбежками воды и света. Колодчик, вероятно, галоперидол Путину все-таки вкатили, но растерянность в Кремле продолжалась, потому что никакого, как всегда, быстрого, меткого, красивого ответа не было. Но Трамп, он этой выходкой, в общем, поставил опять на карту очень многое. Почти все, что имел. Почти весь свой политический капитал. Было понятно, что если стороны, вне зависимости от Трампова перемирия, продолжат утюжить друг друга, то проигравшим в этой всей ситуации будет Дональд Трамп. Ну, собственно говоря, он теперь так и выглядит. Он в результате не выиграл вообще ничего. Следует отметить тот факт, что хладнокровие и остроумие Украины, но оно вполне достойно страниц Плутарха. В ответ на это перемирие и в ответ, главное, на дизельную сделку с Россией, Зеленский напомнил Трампу, что без визы в СУ всякие договоры с США и Россией не имеют ни смысла, ни силы. Солярка, которую обещал вурдалак Трампу, она очень легко, как показывает опыт, превращается в пламя, дым и копоть, так как ее производство и ее доставка давным-давно уже полностью под контролем Украины. И игнорировать, как выражается Путин, ситуацию на земле, ну, точно никак не получится. Поэтому Зеленский не без остроумия, ну, так, круто, достаточно, призвал Соединенные Штаты Америки к сделке по поставкам топлива. Он заявил, что именно Украина влияет на логистику российских нефтяных танкеров и на работу, да, на работу перерабатывающих заводов. Ну, собственно говоря, так все и есть. А Трамп не выигрывает ничего. Штаты все восприняли тяжело, это можно сказать с уверенностью. То есть Трамп совершил, ну, как бы большую политическую и очень дорогую ошибку. И осознанно всеми сразу копеечность полученной им выгоды, и это реальность, что один рыжий Трамп опустил и осрамил страну. Ну, нельзя, вероятно, обобщать. За всех нельзя говорить в Соединенных Штатах. Там, разумеется, тоже полно бездумной черни, которые по-прежнему оргазмируют от трамповских выходок. Он пафосный, он очень эффектный барыга, умеющий быть забавным. Он всегда найдет ключик к десяткам миллионов сердец. Но это демократия. Секрет в том, что невежество, жадность, развратность кумира в глазах черни – это скорее плюс, а совсем не минус. Именно пороки гарантируют истинное родство с электоратом и голоса. Но в определенных ситуациях. И эта зависимость от быдла и его всяких пристрастий – проблема вообще всех демократий. Ну, увы. Понимаю, что демократам это слышать неприятно. И Трамп в этом смысле такой же эталон, как и Путин в России. Но в отличие от Российской Федерации, в Соединенных Штатах есть влиятельные и храбрые умники. Ну, не знаю, интеллектуалы или нет, но умники точно. И от них тащатся СМИ. Они не рассованы по тюрьмам, они не выдавлены в эмиграцию. Ну вот тот же самый, многими любимый Кит Келлог поддержал все украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Объяснил, да, это война, и Украина наносит удары правильно, и в основном по военно-промышленному комплексу они продолжат наносить удары, сказал проницательный Келлог, как, собственно говоря, и должны. Они защищаются таким образом. Это война. Они наносят удары правильно. Но в Соединенных Штатах Америки, в отличие от России, не сажают за наличие мозга. Какова бы ни была причина, уже, в общем, бесспорная зависимости Трампа от Кремля, шашни с опасным вурдалаком и бизнес-братания с ним – это позор, это предательство всех великих идеалов действительно великой Америки. Если американцы сумеют эту карту умело разгадать, Трампу, конечно, конец, и всей его трампатуре тоже. А в России все идет по плану, всем жутким внешним событиям, не забывайте, всегда предшествуют удивительные процессы распада разума. Вот ими можно любоваться, ну, поскольку именно их я изучаю, для меня это прям чистый праздник. Это те процессы, когда сгнивает логика, когда из пустых глазниц разума вытекают глаза. Вот с этим в России абсолютный порядок. По идее, все эти события являются безупречной гарантией деградации, ну и последующей катастрофы. Просто это те признаки, которые слышат только очень тренированное ухо и видит специально заточенный глаз. Смута ведь она не приходит внезапно. Это крайне интересный, это зреющий процесс. Ей предшествует несколько этапов деградации всех социальных институтов. Ну, а в Российской Федерации деградация идет полным ходом. И Трампово предательство вдруг вдохнуло новую силу именно в деградацию. И нет сомнения, что вот она идет. Она идет, деградация политическая, человеческая, военная, административная. И для тех, кто ненавидит садизм, уголовщину, произвол и диктатуру, это прекрасная картина. И вот этот сакральный распад, смерть основ, не остановит никакие тюремные сроки, никакие ОМОНы и никакие чекисты. Ну вот, Лавров, мы ни с кем, ни перед кем не оправдываемся, нам не в чем оправдываться, цели СВО всем прекрасно известны, но это ваши цели идиотские, да? Мы их никогда не меняли. Но, разумеется, Лаврову платят за ложь. И платят очень щедро. Но дело не только в центнерах евро, которые он получает за свой каждый концерт. Старый шельмец, он ведь плоть от плоти Кремля. Он знает, что если он случайно скажет два слова правды, через час его «Мерседес» сплющит между двумя КАМАЗами, а его лавровские кишки поползут по асфальту. Разумеется, министр все понимает. Он знает, что во всей этой затее нет никакой политики, нет никакой войны, есть чистая уголовщина и безумное длящееся преступление. Но, вы знаете, ковыряться во всех этих орочьих заявлениях, кто у кого там сколько в шее выловил и съел, у кого уши острее, от кого сильнее воняет падалью, но это же все нечеловеческий мир. Это такой вот особый мирок, который называется Россией, и у людей еще пока не получается просто смотреть на него с брезгливой усмешкой, как он того заслуживает.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554.

0: ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке. Александр Быстровой в Иерусалиме. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». По техническим причинам мы начинаем ее на полчаса позже. И я надеюсь, что у нас будет возможность обсудить все те вопросы, которые мы поставили в повестку этой передачи. Александр, как меня слышно?
3: Да, слышно, Грегори, все нормально.
2: Ну что, давайте, не откладывая, начнем. Что самое важное на сегодняшний день и, наверное, что произошло за прошедшую неделю, если что-то серьезное произошло?
3: Вы знаете, я бы сказал так, Грегори, что пока ничего серьезного, сколько-нибудь значительного не произошло, но такое впечатление, что мы движемся достаточно быстро к новой военной конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном. Все указывает на то, что на данный момент, может, через полчаса уже все изменится.
2: Знаете,
3: но на данный момент, да.
2: Вы сказали, мы движемся к новой конфронтации между Израилем и я затаил дыхание, мне показалось, что вы скажете между Америкой и Израилем,
3: а вы, слава богу, сказали... Нет, между Ираном и Соединенными Штатами, пока, слава богу, между Израилем и Америкой ничего такого не намечается, слава богу, будем надеяться, что и не наметится. С Ираном, да. Да, Грегори, с Ираном, да. Дело в том, что иранцы открыто говорят, что они не позволят Дональду Трампу добиться сколько-нибудь существенного снижения цен на нефть. Они изменили свою тактику сегодня, и они усилили еще больше, а не раньше это было сильно, давление на торговое судоходство. Причем они атакуют танкеры и суда не только уже в Ормузском проливе, как это было раньше, но и в Оманском заливе, то есть вблизи Катара, вблизи Объединенных Арабских Эмиратов, где-то уже несколько торговых судов подверглись таким нападениям и заблокированы несколько, то есть не несколько, заблокировано где-то около 400 судов, вот по последней информации, которой я располагаю, заблокированы, то есть, по сути дела, они делают все, чтобы цены на нефть продолжали расти или, по крайней мере, держались на том же уровне. Более того,
2: что Америка терпит, да?
3: Америка не терпит. Трамп говорит, что такая ситуация для него совершенно неприемлема. Перебрасываются дополнительные силы в район Персидского залива. И все указывает на то, что если вдруг, а это в наших Палестинах это более чем возможно, все может измениться буквально на 180 градусов, но на сегодняшний день ситуация выглядит так, что конфликт неизбежен. Это может быть после 3 ноября, это может быть и до 3 ноября, потому что Иран ведет себя так, что, по сути дела, не оставляет Трампу другого выбора. Интересно, что было здесь сообщение «Нью-Йорк Таймс», насколько можно верить, но тем не менее, что Пентагон по поручению Трампа разработал сценарий интенсивной трехдневной воздушной кампании, во время которой будут наноситься удары по производству, по производствам ракет, беспилотников и даже по энергетической инфраструктуре Ирана, чего, собственно говоря, Трамп не

0: не хотел делать, и, как мы помним, не давал делать Израилю. Израиль хотел уничтожить его энергетическую инфраструктуру, погрузить этот режим во тьму. Трамп тогда сказал нет, но сегодня такой вариант рассматривается снова. Далее, это то, что касается с Ираном, и это то, что касается Ормузского залива. Но у нас еще, как мы знаем, Грегори, есть еще один фронт. И этот фронт тоже горит, и более чем горит. Это вот тот самый Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Суэцким каналом, оттуда в Средиземное море. И вот там вот военные действия, они просто полыхают, значит, между Саудовской Аравией и хуситами. Что там происходит? Там происходит следующее. Саудовцы бьют по хуситам, по всевозможным их целям, но у хуситов есть, видимо, свои какие-то способы обходить эти удары. Так или иначе, в ответ они обрушивают баллистические ракеты на аэропорт имени короля Халида, на нефтеперерабатывающие заводы, на города Саудовской Аравии, и ситуация там для саудовцев выглядит очень и очень скверно. За вот последние дни буквально каждый день происходит очередной удар. Значит, по-моему, если я не ошибаюсь, 10 числа был нанесен удар по аэропорту имени короля Халида, один из крупнейших аэропортов, богатейших, то есть Саудовская Аравия, это одна из богатейших стран мира, в результате которого там погибло где-то, если я не ошибаюсь, 13 человек, и около 300 получили ранения. То есть там разрушено был какой-то терминал. Потом на следующий день снова удар, и снова разрушено какое-то здание или снова погибшие. То есть все это приводит к состоянию, когда Саудовская Аравия уже не может ничего не поставлять, когда она находится под массированными обстрелами. И саудовцы обращаются к Трампу. Трампа бесит то, что саудовцы, то есть то, что хуситы при поддержке, естественно, Ирана, они делают это все для того, чтобы взвинтить цены на нефть. И это приводит его в бешенство, в негодование. Он говорит о том, что, возможно, Соединенные Штаты даже вынуждены будут вмешаться. С другой стороны, очевидно, что ни в Белом доме, ни в Пентагоне не хотят такого вмешательства, потому что мало Ирана, но это еще и иметь дело с вот этой вот повстанческой группировкой террористической, которая окопалась глубоко в горах, в ущельях, в пещерах, и выбить которую представляется очень трудно, то есть это большие затраты, очень велика опасность того, что удары не принесут какой-то значимый, не будут эффективными. То есть это втягивание в новую войну с таким квази-псевдогосударством, которое террористическим, которое чревато войной на истощение. Понятно, что ни Трамп, ни американское руководство этого совершенно не хочет. Их даже нельзя хуситов обесточить, как это можно сделать с Ираном. Потому что это вот такое государство, которое является на самом деле псевдогосударством, и воевать с ними крайне трудно. Там нету промышленности, там нету каких-то больших таких городов, предприятий, объектов. Воевать с тараканами, вот если по-простому. Это проблема. Как будет действовать Трамп, мы не знаем на сегодняшний день, но все идет к тому, что Иран при поддержке вот тех же хуситов, он старается буквально загнать Трампа в угол, потому что цены на нефть растут, и это чревато очень неприятными последствиями. Так или иначе, оценка следующая разных экспертов, политологов и так далее, что война, большая война, очень близка, и трудно сказать, чем это закончится, как это закончится. До выборов-то осталось всего-то, по сути дела, ничего. То есть там меньше месяца. Значит, пойдет ли Трамп на какие-то боевые действия или будет выжидать, пока пройдут промежуточные выборы. Но это неприятный вариант. И ожидание чревато проблемами, и немедленная эскалация военных действий тоже чревата проблемами. То есть это выбор между Сциллой и Харибдой, и трудно сказать, какое будет принято решение.
1: Ну хорошо, ну как-то должно двигаться куда-то. Ситуация не может оставаться долго в таком виде. Так что или будет какой-то дил, да, между Америкой и Ираном, или Америка будет пытаться уничтожить Иран, по крайней мере, как государство в том виде, в котором оно существует сегодня.
0: Понимаете, Григорий, насколько я могу оценить, понять ситуацию, иранский режим сегодня крайне радикализирован. Они понимают, что терять им нечего. Единственная возможность, которая их может поддержать у власти, это война. Знаете, когда все валится из рук, дела плохо, экономика вся не просто трещит по швам, она разваливается буквально, и война, война, тем более священная война, джихад, против большого дьявола, против врагов человечества. Это единственное, что их может спасти. Так они рассуждают, это не я говорю. Это так они рассуждают, потому что в противном случае, ну а что им сделка? Ну какая-то очередная сделка, и они будут договариваться. А людям-то не на что просто жить, людям не на что есть, не на что покупать, нету света, очень проблемы большие с водой. Поэтому они готовятся к войне. Война вот должна стать тем самым спасительным средством, которое может обеспечить их правление, да тем более, что я повторю, это джихад, это священная война, тут религиозный элемент, религиозный фактор необычайно сильный, но, по крайней мере, сообщается, что рассматриваются в Иране разные варианты, включая наземные вторжения, например, в Объединенные Арабские Эмираты, в Кувейт, с помощью десанта, с помощью шиитских боевиков в Ираке, с помощью тех же шиитских боевиков в Саудовскую Аравию, где там тоже, кстати говоря, много шиитов, то есть полная дестабилизация, они, возможно, согласятся на какую-то сделку с Трампом, только если Трамп полностью пойдет на все их условия, полностью выполнит. Это то, что мы с вами говорили, значит, отказ от требования ядерной программы, от предоставление им режима особого предпочтения экономического, выплата репараций и контрибуции, значит, снятие полного санкции, ну, то есть полная капитуляция Соединенных Штатов. Во всех остальных случаях, по всей видимости, на какое-то промежуточное соглашение они не согласятся, а это значит, что у Трампа нет выхода, что Трамп должен будет воевать и воевать в полную силу, не делать вид, что он воюет, как это вот происходило на протяжении многих месяцев, а действительно бить их по полной, что и надо было делать давно уже в апреле этого года, полгода назад, тогда можно было бы избежать всей этой ситуации. Сегодня у него очень мало выбора, иранцы не оставляют ему выбора.
1: Хорошо, ну какая-то должна быть позиция у Соединенных Штатов. Ну, что-то же надо делать или продолжать вот так ждать, пока что-то произойдет само
0: Нет,
1: собой.
0: Нет, по всей видимости, идет переброска. Идет переброска боевых военного флота, идет переброска. Но я не знаю, принял ли, насколько Трамп, насколько его окружение, они готовы действовать. Одно дело перебрасывать войска, играть мускулами, а другое дело переходить к таким тотальным масштабным боевым действиям. Вот здесь большой вопрос. Насколько Трамп, насколько все его окружение, Пенс и так далее, а советники знаменитые наши, насколько они готовы действительно действовать. Я думаю, что если был бы Марко Рубио, наверное, бы он счел необходимым действительно действовать в этой ситуации. Не делать вид, что мы что-то делаем, а действительно действовать. Но Трамп другой человек. Трамп не Марко Рубио, поэтому я не уверен. Я не знаю, трудно очень сказать, что он предпримет.
1: Хорошо. Ну ладно, оставим в покое вот эти горячие точки. А что происходит вокруг? Как ведут себя другие страны, задействованные в этом, ну не конфликте, а в этой ситуации, начиная от Турции, ну и так далее по списку?
0: Остальные страны, Грегори, они соблюдают низкий профиль, то, что называется. Они выражают, например, соболезнования, сочувствие. Ну, вот Турция и Пакистан, они же стали ближайшими стратегическими партнерами Саудовской Аравии по вот этому вот исламскому НАТО, меморандуму в Мекке. На самом деле это фикция, это ничего Они ничего не сделали. Они говорят, что они поставляют там какое-то оборудование. Может быть, что-то и поставляют. Это смехотворно, потому что они говорят, что мы будем вмешиваться только если одному из партнеров, ну, в данном случае имеется Саудовская Аравия, будет угрожать опасность. Но Саудовской Аравии не просто угрожает опасность. Их аэропорты, их нефтеперерабатывающие комплексы, сама столица, города Саудовской Аравии оказываются под обстрелами. Они говорят, мы, конечно, осуждаем, но делать ничего не будем. То есть весь этот союз – это одна чистая профанация, фикция. Египтяне, что интересно, Ассиси заявил, что если потребуется, он готов вмешаться. То есть, возможно, Египет действительно пойдет на вмешательство, хотя тоже я сомневаюсь, потому что у Ассиси масса проблем, масса. Экономическое крайне тяжелое положение. Проблемы с Эфиопией, которая строит плотину, свою гидроэлектростанцию, огромную на верхнем Ниле, которая может перекрыть частично доступ воды в Нил. А в Египте живет на берегах Нила, между прочим, больше 100 миллионов человек. То есть у него масса проблем. Тем не менее, Сиси, пожалуй, единственный, кто сказал, что вот президент Египта, что, может быть, мы вмешаемся. Но это все тоже вилами по воде писано. А пока вот все продолжается, как оно шло. Куситы бомбят Саудовскую Аравию, цены на нефть не падают, даже растут. Ситуация для Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе становится все более проблемной. Страны эти боятся прямого вторжения Ирана. То есть все полыхает, все бурлит, кипит и так далее.
1: Выборы. Я не знаю, о каких выборах раньше говорить, о выборах в Америке или о выборах в Израиле. Мне кажется, и там все бурлит тоже.
0: В Израиле у нас бурлит, Грегори. Я могу сказать только одно. Пока расклад сил не меняется сколько-нибудь существенным, что бы я отметил, это следующее, что Нетаньяху и правые партии, они начали нещадно совершенно травить еще одну правую партию, которая возникла на политическом небосклоне. Это партию экс-генерала, бригадного генерала Офера Винтера, который идет вместе с арабом-христианином, совершенно потрясающий парень, большая умница, Юсуфом Хададом. Начали их травить, утверждая, что они перейдут на другую сторону, они не получат достаточно мандатов и так далее. Вот эта травля, она и привлекает комментаторов, но меня это удивляет, потому что это естественный стратегический союзник. Мне все это кажется абсолютно странным, ненужным, излишним и так далее. А на левом фланге тоже происходят
1: похоже, что испугались, раз так себя ведут.
0: Да, видимо, очень боятся. Я не знаю, чего боится Нетаньяху, не знаю, чего боится его окружение. Зачем надо травить этого генерала, который неоднократно выступал против всей системы? Этой системы, кстати говоря, он же был и гоним, потому что они не давали ему возможности продвижения. То есть, казалось бы, все карты, все должно было быть за то, что допустить его и даже дать ему какую-то поддержку в этих выборах, но все получается с точностью до наоборот. На левом фланге тоже идут свои какие-то игры. Сообщается о том, что Беннет и Либерман как-то хотят создать коалицию против главного игрока стания оппозиции, бывшего генерала Айзенкота. Вот какие-то обходные маневры, какие-то манипуляции. То есть вся эта ситуация вот находится в такой динамике, свары, дрязги. Ну, осталось-то всего, собственно говоря, меньше 2 недель до выборов, так что это такое осеннее обострение, то, что называется.
1: Понятно. А у нас в Америке ситуация такая, что, похоже, нижнюю палату Конгресс практически точно забирают демократы. А вот что будет с верхней палатой, пока неизвестно. Потому что если и верхнюю палату заберут демократы, то Трамп окажется в очень тяжелой ситуации, практически без поддержки. скорее всего, будут один импичмент за другим. Вот что нам светит.
0: Это очень печально, конечно, потому что, ну, действительно, я очень опасаюсь, что демократы, придя к власти сейчас на промежуточных выборах, потом, они, зная нынешних демократов, именно нынешних, это, конечно, публика меня очень пугает, честно говоря.
1: Ну, вот факт остается фактом. Я очень надеюсь, что независимо от того, кто будет по власти, что будут поддерживать Израиль и будут все-таки относиться к Ирану вот так, как невозможно к нему не относиться. То есть стараться поменять там власть, потому что иначе проблема будет до бесконечности. Я понимаю, что Израиль тоже не оставит это дело в покое, потому что существование Ирана – это постоянная угроза существования Израиля. Так я понимаю.
0: Да, да, конечно, конечно, конечно, Грегори, абсолютно. И Иран после того, как уже была война, когда, знаете, недобитый зверь, раненый зверь, он еще более опасный. И несомненно, что если они почувствуют, что они вышли победителями из этого конфликта, они будут вести себя еще более агрессивно, будут утверждать уже силой гегемонию на Ближнем Востоке с помощью своих марионеток или даже, собственно говоря, путем вот непосредственных вторжений, угроз. То есть они будут действовать еще более агрессивно, бесцеремонно. И для Израиля это, ну, конечно, совершенно неприемлемо, потому что это уже прямая угроза его существования.
1: Ну да, Иран, видите, он чуть ли не первый схватился за производство летательных аппаратов беспилотных. У него, видите, даже Россия переняла технологии Ирана для производства беспилотников. Вот. И кроме этого, все-таки Иран занимает очень важное географическое положение, потому что, видите, без него трудно перекачивать нефть с Ближнего Востока в Европу и так далее. То есть его географическое положение, его масштабы и его влияние на мировую экономику слишком значительны, чтобы его не опасаться. Так я понимаю.
0: Конечно, конечно, несомненно, Грегори. И что еще один момент. Россия, как указывается, как пишут СМИ, она возобновила активную помощь Ирану. То есть туда передаются всевозможные технологии, всевозможное оборудование. Я точно не указывается, какое именно, но Россия помогает иранскому режиму. Она заинтересована в этом во всех отношениях, в экономическом, в политическом, в дипломатическом. То есть, опять-таки, с этим режимом надо кончать нельзя, не надо играть с ним все время в кошки-мышки, как это делал Трамп на протяжении этих месяцев. Режим надо было просто, по сути дела, снести всю его структуру, его энергоструктуру, его предприятия. Ну да, это, конечно, болезненно, это понятное дело, что это человеческий фактор, и что жалко людей. С другой стороны, жалко людей и сегодня, которым нечего есть, и которых просто гнобят, насилуют буквально в прямом смысле в тюрьмах, издеваются над ними. Так что, на мой взгляд, это была огромная ошибка Трампа.
1: Ну вот есть так, как есть, ничего мы уже сделать тут не можем.
0: Конечно, конечно, давайте, это гипотетически чисто.
1: Несколько минут. Давайте все-таки прогноз на ближайшую неделю. Или мы говорим о том, что что-то произойдет, если произойдет, то что? Или опять говорим, что сидим и ждем, и все будет продолжаться, тяни, толкай, и ничего существенного на следующей неделе мы не ожидаем.
0: Я думаю, что на следующей неделе могут произойти какие-то события, потому что все идет этому. Иранцы готовы действовать, они не готовы уступать. Трамп оказывается загнан в угол, или он должен действовать, или он должен мириться с иранскими провокациями и, соответственно, с ростом цен на нефть. Таким образом, ему просто иранцы не оставляют шансов. Если он будет молчать и бездействовать, это для него плохо, значит, остается только действовать, насколько у него хватит воли, сил, желания и так далее. Как я уже сказал, был бы на его месте Марко Рубио, я бы наверняка сказал, что он перейдет к действиям. Насколько сам Трамп, не знаю.
1: Но нет, значит, для меня вопрос вот какой. То, что будет, что-то произойдет, это как бы для меня не вопрос. Вопрос, это произойдет до выборов или после выборов. Я говорю про выборы в Америке. Будет ли Трамп тянуть ситуацию, так как она есть, но для него это означает почти наверняка проигрыш, серьезный проигрыш на двух палатах. Мне кажется, при этом и Сенат демократы выиграют тоже. Или Трамп все-таки что-нибудь.
0: Я думаю, Грегори, что логика вся, она говорит о том, что Трамп должен действовать и должен действовать со всей мощью и неотлагательно. Вот это то, что говорит логика, и я надеюсь, он эту логику понимает, а иначе тогда плохо. Плохо, и ему самому плохо прежде всего.
1: Безусловно, он понимает, есть ли достаточно механизмов, чтобы что-то изменить. Ну что ж, мы обсудили... К сожалению, всего полчаса у нас было сегодня. Мы обсудили наши прогнозы, большей частью не совсем утешительны. Посмотрим, что произойдет. Мы прощаемся до следующей недели и будем надеяться, что технические проблемы нас оставят в покое, и мы начнем передачу в следующую среду ровно в полдень. Спасибо всем,
0: кто был с нами. Спасибо. Спасибо и всего доброго.

0: počúvate Dailyzone Radio.
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
12: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
13: В Нью-Йорке час дня.
14: WSNR, Jersey City.
13: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Спонсор часа.
16: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
17: Факты. События. Лица.
18: Новости.
17: Все, о чем важно знать.
18: В студии Лена Вишневецкая.
19: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. В Эр-Рияде вновь прогремели взрывы. Йеменские хуситы продолжают атаки ракетами и беспилотниками. Саудовские военные сообщают о перехватах, а Вашингтон рассматривает возможность участия в ответных ударах. Украина. Энергетическое перемирие под вопросом. Зеленский обвиняет Россию в продолжении ударов по энергетическим объектам, несмотря на инициативу Трампа о прекращении таких атак. Кремль пока не подтвердил окончательного соглашения. Международный валютный фонд предупреждает о долговом кризисе. Глава фонда Кристалина Георгиева призвала крупнейшие экономики сократить госдолги. Особое беспокойство вызывает задолженность США, превышающая 40 триллионов долларов. Ватикан сообщил о состоянии Папы Римского. Лев XIV провел спокойную ночь в больнице после операции на легком. Ранее Ватикан подтвердил онкологический диагноз понтифика. За состоянием главы католической церкви следит весь мир.
20: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
19: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
17: Служба информации Дэвидсон Радио.
18: Точность в деталях.

0: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Боро-Парк, Бэй-Рич, Сансет-Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
7: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
3: Дэвид Зон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.

Информационное вещание. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Телеканал Fox News отмечает 30 лет. Канал, в успех которого в 96-м году почти никто не верил, уже четверть века остается самым рейтинговым новостным каналом Америки. И к юбилею его отрыв от конкурентов стал самым большим за всю историю. За эти годы Fox News подарил телевидению бегущую строку, вырастил звезд вроде Билла О'Райли, Шона Хеннити и Такера Карлсона, пережил громкие скандалы и многомиллионные иски, а его бывшие ведущие сегодня занимают посты в правительстве. В нашем специальном выпуске вспомним, как Руперт Мёрдок и Роджер Айлс создавали канал, что происходило в его эфире 11 сентября 2001 года, и почему Fox News до сих пор остается самым влиятельным и самым спорным телеканалом страны. Канал вышел в эфир 7 октября 1996 года, и к юбилею он подошел с самым большим отрывом от конкурентов за всю историю. В прайм-тайм Fox News смотрят в среднем 2 миллиона 650 тысяч человек. У ближайшего соперника канала MS Now, бывшего MSNBC, около 915 тысяч, у CNN 573 тысячи. С начала года Fox обгоняет обоих конкурентов вместе взятых и по дневному, и по вечернему эфиру. Президент канала Джей Уоллес говорит, что первый большой рывок аудитории произошел после терактов 11 сентября, а самым рекордным по приросту зрителей стал 2020 год. В юбилейный вечер ведущий Шон Хеннити, который работает на канале с первого дня, не сдержал слез. Он показал нарезку лучших моментов своей карьеры и поблагодарил зрителей за то, что 30 лет они каждый вечер впускают Fox News в свои дома. Когда Fox News запускался, в его успех мало кто верил. В 96-м году кабельные новости в Америке фактически принадлежали CNN, а MSNBC стартовал всего за несколько месяцев до этого. Многие в индустрии считали, что третьему новостному каналу просто нет места. Медиамагнат Руперт Мёрдок опирался на опыт своего британского канала Sky News и пошел против правил рынка. Обычно кабельные операторы платят каналам за право их транслировать, а Мёрдок сам платил операторам, чтобы те включили Fox News в свои пакеты. На старте канал был доступен примерно в 10-17 миллионах домов. Долгое время его не показывали даже в Нью-Йорке, где находилась сама редакция. Доступ к нью-йоркским зрителям пришлось буквально выбивать у компании Time Warner. В первых эфирах работали Нил Кавута и Тони Сноу, а новости поначалу выходили короткими блоками, которые повторялись в течение дня. Эту дорогостоящую ставку тогда называли авантюрой. Архитектором Fox News стал Роджер Айлс, человек из политики, а не из журналистики. В 1968 году он помог Ричарду Никсону выиграть президентские выборы, научив его работать на телевидении. Позже он был медиаконсультантом Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. До прихода к Мёрдоку Айлс руководил деловым каналом CNBC. Мёрдок поручил ему построить новостной канал с нуля, и Айлс уложился меньше, чем за год. Его рецепт был прост – яркая картинка, быстрый темп, харизматичные ведущие и ставка на зрителя, который считал остальные телесети слишком либеральными. Над CNN Айлс открыто насмехался и называл его телесетью Клинтона. 20 лет именно он решал, кто появится в эфире Fox News, о чем и каким тоном будут там говорить. Даже критики признают, что Айлс изменил не только американское телевидение, но и американскую политику. Свою аудиторию Fox News завоевал во многом слоганами «Честно и сбалансированно» и «Мы сообщаем, вы решаете». С первых дней канал представлял себя как альтернативу мейнстримным медиа, которые, по мнению его создателей, давно сместились влево. Для миллионов консервативных американцев это прозвучало как обещание, что их наконец услышат. Критики отвечали, что ни о каком балансе речи нет, и канал открыто играет за республиканцев. В 2017 году, уже после ухода Айлса, от старого девиза отказались. Новый слоган «самый популярный, самый надежный». При этом у Fox есть и программы, которые высоко ценят даже оппоненты. Например, специальный репортаж Бретта Байера и воскресная политическая программа Fox News Sunday, которой в этом году тоже исполнилось 30 лет.
Спор о том, чем на самом деле является Fox News, новостным каналом или политической силой, не утихает до сих пор. Главным испытанием для молодого канала стало 11 сентября 2001 года. В тот день Fox News сделал то, что навсегда изменило облик телевизионных новостей. В 10 часов 49 минут утра внизу экрана побежала строка с последними новостями. Новостей было так много, что они не помещались в эфир. CNN запустил свою бегущую строку через 22 минуты, следом подключился MSNBC. С тех пор бегущая строка стала стандартом для всех новостных каналов мира. Fox работал в эфире без рекламы, и, как вспоминает ведущий Стив Дуси, зрители, которые переключались с других каналов во время рекламных пауз, оставались на Fox. Ведущие стали появляться в кадре со значками американского флага на лацканах, а тон канала стал откровенно патриотическим. Сам Айлс в те дни передал через советника Белого дома Карла Роува свои рекомендации президенту Бушу, как реагировать на атаку. Когда об этом стало известно, конкуренты обвинили Fox в том, что канал перестал быть просто наблюдателем. Одна из самых обсуждаемых историй о Fox News и 11 сентября – история о кадрах людей, которые прыгали из горящих башен Всемирного торгового центра. В сериале «Самый громкий голос», где Роджера Айлса играет Рассел Кроу, именно Айлс решает показать эти кадры, чтобы американцы увидели весь ужас трагедии. Создатели сериала признавались, что сами долго спорили, как подать эту сцену. Но сюжет о приказе Айлса – художественный вымысел. В то утро падающих людей в прямом эфире видели зрители разных телеканалов. После этого крупные американские телесети в основном отказались от повторов, посчитав такие кадры недопустимыми. Журналисты, проверявшие сериал, пишут, что у Fox News эти съемки появились только в 2002 году. Символом той трагедии стал не телевизионный кадр, а снимок фотографа агентства Associated Press Ричарда Дрю «Падающий человек». На следующий день его опубликовали газеты по всей стране, и споры о том, имели ли они на это право, идут до сих пор. После 11 сентября рейтинги Fox News пошли резко вверх. В январе 2002 года канал впервые обогнал CNN по итогам целого месяца. 656 тысяч зрителей в среднем за день против 596 тысяч у конкурента. За год аудитория Fox выросла более чем вдвое. Главной силой канала был вечерний эфир, который возглавлял Билл О'Райли. Между каналами шла настоящая война за ведущих. CNN переманил у Fox Паулу Зан, а Fox в ответ увел у CNN Грету Ван Сестерен. С тех пор Fox News больше ни разу не уступил первое место. Это почти четверть века лидерства среди кабельных новостей, рекорд которого нет ни у одного конкурента. Особенно заметен отрыв в дни больших политических событий. На выборы, дебаты и инаугурации миллионы американцев включают именно Fox News. Одна из самых скандальных страниц в истории телеканала – ночь президентских выборов 2000 года. В 2 часа 16 минут ночи Fox News первым объявил, что во Флориде, а значит и во всей стране, победил Джордж Буш-младший. Через несколько минут то же самое сообщили CBS, ABC, NBC и CNN. Вице-президент Альберт Гор даже успел позвонить Бушу и признать поражение. Позже выяснилось, что прогноз подготовил руководитель отдела прогнозов Fox Джон Эллис, двоюродный брат Буша. Той ночью он созванивался и с самим кандидатом, и с его братом, губернатором Флориды Джебом Бушем. Через пару часов телесети отозвали прогноз, разрыв во Флориде оказался мизерным, и Гор забрал свое признание обратно. По итогам официального подсчета Буш опередил его всего на 537 голосов из почти 6 миллионов. Пересчет растянулся больше, чем на месяц, и закончился только решением Верховного суда США в декабре. Критики до сих пор считают, что поспешный прогноз Fox задал тон всей этой борьбе. Почти 20 лет главным лицом Fox News был Билл О'Райли. Его вечерняя программа вышла в эфир в год запуска канала, а с 1998 года называлась «Фактор О'Райли». Годами она оставалась самой рейтинговой программой на кабельном телевидении. Еще в начале 2017 года ее смотрели в среднем 4 миллиона человек. О'Райли прославился напором. Он перебивал гостей, спорил с ними, не стеснялся резкости и называл свою студию «зоной без болтовни».
Многие зрители включали «Фокс» только ради него. Карьера оборвалась весной 2017 года. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что Орайли и Фокс выплатили миллионы долларов женщинам, которые обвиняли ведущего в домогательствах. Крупные рекламодатели один за другим стали уходить из его программы, и в апреле канал расстался со своей главной звездой. Шон Хеннити, один из немногих ветеранов, кто работает на Fox News все 30 лет, он вышел в эфир в первый же день вещания в паре с либералом Аланом Колмсом. Их программа «Хеннити и Колмс», где консерватор и либерал спорили в прямом эфире, шла больше 12 лет. И в 2002 году впервые обошла по рейтингам легендарное шоу Ларри Кинга на CNN. В январе 2009 года Колмс ушел, и у Хеннити появилась собственная программа. Она до сих пор в числе самых популярных на кабельном телевидении. Хеннити – один из самых влиятельных консервативных голосов страны и давний союзник Дональда Трампа. В юбилейный вечер он признался, что канал изменил его жизнь и поблагодарил зрителей за 3 десятилетия верности. Самым громким именем Fox News последнего десятилетия был Такер Карлсон. В 2016 году он получил собственное вечернее шоу, а после ухода Билла О'Райли занял место главной звезды прайм-тайма. Карлсон задавал повестку для консервативного электората и спорил не только с демократами, но и с республиканским истеблишментом. 24 декабря 2023 года Fox объявил, что расстается с ним. Это случилось почти через неделю после того, как канал урегулировал многомиллионный иск компании Dominion. В материалах того дела всплыли личные сообщения Карлсона, в которых он резко отзывался о Трампе, хотя в эфире его поддерживал. Причины расставания канал так и не объяснил. В тот день Fox потерял на бирже почти 700 миллионов долларов капитализации. Сам Карлсон ушел в интернет и продолжает вещать самостоятельно. В августе 2015 года Fox News провел первые республиканские дебаты той предвыборной кампании. Руководство канала до сих пор называет их одним из поворотных моментов своей истории. Ведущая Меган Келли спросила Дональда Трампа о его оскорбительных высказываниях в адрес женщин. Трамп после эфира публично обрушился на ведущую, и конфликт кандидата с крупнейшим консервативным каналом несколько месяцев не сходил с первых полос. Дебаты собрали рекордную для кабельного телевидения аудиторию. В январе 2017 года Келли ушла на NBC. Позже Fox покинули и другие известные журналисты, ведущий дневных новостей Шепард Смит в 2019 году и ведущий Fox News Sunday Крис Уоллес в 2021. Оба давали понять, что на канале стало слишком мало новостей и слишком много мнений. Летом 2016 года создатель Fox News оказался в центре крупнейшего скандала в истории американского телевидения. 6 июля бывшая ведущая Гретхен Карлсон подала на Роджера Айлса в суд. Она заявила, что ее уволили за отказ уступить его домогательствам. За ней последовали другие сотрудницы. Решающим ударом стало то, что Меган Келли рассказала следователям, Айлс приставал и к ней, когда она только начинала работать на телеканале. 21 июля, через 2 недели после иска, Айлс ушел в отставку, а руководство каналом временно взял на себя сам Руперт Мёрдок. Обвинение Айлс отрицал до конца, его падение стало одним из предвестников движения Me Too. В мае 2017 года Айлс скончался в возрасте 77 лет. Эта история легла в основу фильма «Скандал» с Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также сериала «Самый громкий голос». Выборы 2020 года стали для Fox News одновременно звездным часом и самым дорогим провалом. В ночь голосования канал первым отдал Аризону Джо Байдену. Штаб Трампа был в ярости, а часть зрителей в знак протеста переключилась на конкурентов. Пытаясь вернуть аудиторию, Fox стал выпускать в эфир заявление о том, что машины для голосования компании Dominion якобы украли победу у Трампа. В марте 2021 года Dominion подала на Fox иск о клевете на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Суд признал утверждения о фальсификациях ложными. В апреле 2023 года, буквально накануне начала процесса, Fox пошел на мировое соглашение и выплатил 787,5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших выплат по делу о клевете в истории США. В заявлении канал признал решение суда, но извиняться в эфире не стал.
Сегодня Fox News не только телеканал, но и кузница кадров для Белого дома. Бывший соведущий выходного утреннего шоу Fox and Friends Пит Хексет возглавил Пентагон и стал министром войны. Бывший соведущий программы на деловом канале Fox Business Шон Даффи стал министром транспорта, а его жена, кстати, Рэйчел Кампас Даффи, по-прежнему работает на Fox. Бывший пресс-секретарь Белого дома Келли Маккинени теперь сама ведет на канале программу «Суббота в Америке». Fox уверенно осваивает интернет. В первом квартале этого года его ролики на YouTube набрали рекордные 1,5 миллиарда просмотров. Руководство говорит, что главная задача на ближайшие годы – сделать контент канала доступным везде, где есть зритель. На этом у меня все. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с постскриптумом, а мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.

0: Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: Америка ожидает новых данных об инфляции. Сегодня публикуется сентябрьский индекс потребительских цен. Экономисты прогнозируют годовую инфляцию около 3,6%. Основная причина ускорения роста цен – подорожание бензина и продовольствия.

0: Там не гарантирована победа в Конгрессе. Несмотря на снижение популярности Трампа и недовольство избирателей стоимостью жизни, аналитики предупреждают, масштабный успех демократов на ноябрьских выборах далеко не предрешен. Экономический парадокс Америки. Стремительное развитие искусственного интеллекта способствует росту фондового рынка и благосостоянию инвесторов. Однако основная выгода достается состоятельным американцам, тогда как миллионы семей продолжают испытывать давление высоких цен. Об этом сообщает Рейтер.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
3: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
9: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
10: Маленькому черному платью 100 лет. В октябре 1926 года в американской версии журнала Vogue был опубликован рисунок дневного платья из черного крепдышина, созданного Коко Шанель. В подписи к рисунку говорилось, что это платье будет носить весь мир. Предсказание сбылось. Платье выглядело почти вызывающе просто. Прямой свободный силуэт, заниженная талия, узкие длинные рукава, длина до середины икры и минимум отделки. Vogue сравнил новинку с автомобилем Ford модели T, традиционным цветом которого был ярко-черный. Такое платье удачно совпало с потребностями той эпохи. Это было время между окончанием Первой мировой и надвигающейся Второй. В Америке царила эпоха ар-деко –

0: эпоха контрастов и противоречий. С одной стороны, роскошь и небоскребы, с другой – безработица и Великая депрессия. Противоречия отразились и в промышленности, и в культуре. Изменилась роль женщин. Они стали более активны, сочетая интеллектуальную работу с ночными развлечениями, спортом, управлением автомобилем. Всему этому хорошо соответствовала легко трансформируемая за счет бижутерии Little Black Dress. Ну и, конечно, сыграла немалую роль настойчивость, с какой Шанель рекламировала его, и которую называли униформой для женщин с хорошим вкусом. Позаимствовав идею из униформы французских продавщиц, Шанель предложила женщине отказаться от жеманства и сосредоточиться на внутреннем содержании. В своей одежде она учила женщин взрослеть и становиться похожими на мужчин в их лучших проявлениях. Как говаривала великая мадемуазель, благодаря мне бедные девушки могут разгуливать как миллионерши. Для певицы и актрисы Эдит Пиаф, знаковой фигуры французского шансона, маленькое черное платье было сценической униформой. К ее первому выступлению в знаменитом парижском мюзик-холле «Бобино» в 1937-м наставник, возлюбленный и автор ее песен Раймон Ассо выбрал для нее простое короткое черное платье и лично обсуждал с костюмером Маринет Мускес его ткань и крой. Благодаря черному фону внимание зрителей должно было концентрироваться на лице и голосе. В фондах Национальной библиотеки Франции хранятся три черных платья Пиаф. Одно платье, которое певица считала своим талисманом, его создал кутюрье Жак Эйм. Именно в нем Пиаф вышла на сцену Олимпии в декабре 60-го. Второе, предназначенное для выступлений в Нью-Йоркском Карнеги-холле, было немного длиннее. Это было связано с необходимостью учитывать вкусы американской публики, более консервативной, чем французская. В третьем платье крой рукава был таким, чтобы скрыть последствия перелома руки после автоаварии, в которую Пиаф попала в 51-м. В 1959 году на экраны вышел фильм «Роже Вадима. Опасные связи». Режиссер перенес действие романа Шодерло де Лакло из XVIII века в современную Францию. Жанна Муро исполнила в картине роль Жюльетты де Мартей, сексуально раскрепощенной независимой женщины. В «Опасных связях» Муро появляется в маленьком черном платье от Шанель с открытым декольте и подчеркнутой талией. В других сценах она дополняла платье многорядным жемчужным ожерельем, серьгами и браслетом. Кроме того, в фильме на Муро были твидовые костюмы. Сотрудничество актрисы с модным домом началось до «Опасных связей». Она носила вещи Шанель в фильме «Луи Мале. Любовники», после чего сблизилась с Габриэль Шанель. Она бывала в бутике на Рю Камбон, вела с хозяйкой модного дома беседы о литературе. Для своих ролей Муро сама выбирала наряды, и «Опасные связи» не исключение. 29 июня 1994 года леди Диана должна была посетить прием журнала Vanity Fair в лондонской Serpentine Gallery. Тот же день по телевидению был показан документальный фильм, в котором ее муж, принц Чарльз, впервые публично признавал, что был неверен жене после того, как их брак, по его словам, стал трещать по швам. Диана собиралась пойти на прием в другом наряде, но в последний момент выбрала черное платье греческого дизайнера Кристины Стамбулиан, купленное 3 годами ранее, прежде казавшееся ей слишком смелым. Ее стилистка Анна Харви позднее вспоминала, что в тот вечер Диана хотела выглядеть на миллион. Платье было выполнено из черного шелкового крепа, открытые плечи, драпированный лиф, асимметричная облегающая юбка из шифона. Диана дополнила наряд туфлями Манола Бланик и жемчужным чокером с крупным сапфиром. Название «Платье мести» придумали журналисты. Сама принцесса так его не называла. Обсуждение измен Чарльза совпало с появлением на первых полосах газет фото Дианы в непривычно коротком и открытом черном платье. Черное платье героини шпионской комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке» возникло почти по инициативе самой актрисы. На работу над ролью контрразведчицы Кристин ей отвели всего 8 съемочных дней. Дарк решила, что персонаж должен запомниться, хотя бы внешне. Она обратилась к своему другу, модельеру Геларошу, с просьбой придумать провокационное платье с максимально глубоким вырезом на спине. Спереди платье почти аскетично. Зато сзади вырез начинался у плеч и опускался почти до ягодиц. Оригинал был сшит из шелкового крепа и тафты. Когда Кристин принимает Франсуа Перена, героя Пьера Ришара, у себя дома, сначала он видит закрытый черный наряд, а затем героиня поворачивается к нему спиной. Удивительно, но даже пуританская советская цензура не вырезала эту сцену из прокатной версии фильма. В 1994-м актриса передала легендарное платье Парижскому музею декоративного искусства. Ну что ж, маленькое черное платье и в 20-е годы, и в наши дни продолжает носить весь мир, как и обещал журнал Vogue 100 лет тому назад.
1: Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. По словам Трампа, 300 тысяч тонн поступят немедленно, еще 500 тысяч в ноябре, затем миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Для этого Вашингтону пришлось смягчить санкции. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до апреля следующего года разрешает продавать российский дизель на мировом рынке. Трамп поблагодарил Путина и назвал соглашение большой сделкой. В Кремле уверяют, что от нее выиграет вся мировая экономика. Выяснилась и любопытная деталь. Первый танкер с российским топливом «Минерва Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до того, как Трамп объявил о сделке и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а публике сообщили в пятницу вечером. Цены при этом не упали, а выросли. В понедельник средняя цена дизеля составляла за галлон $6.26, почти на 80% больше, чем в начале года. Вчера Трамп оправдывался перед журналистами. Он заявил, что Америка сама добывает много нефти и могла бы ограничить экспорт, оставив все себе. Но, по его словам, эта сделка не для меня, а для всего остального мира. Это цитата. И сделана она ради американских фермеров и скотоводов. Президент назвал ее правильным выбором для американского народа. В Вашингтоне договоренность вызвала волну критики, и не только со стороны демократов. Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер, Джин Шейхен и Элизабет Уоррен обвинили Трампа в предательстве Украины и европейских союзников. По их словам, цены на бензин и дизель выросли из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. А теперь он пытается исправить ошибку за счет договоренностей с Кремлем. В воскресенье с совместным заявлением выступили еще 7 сенаторов, 4 из них республиканцы. Они потребовали немедленно развернуть курс и напомнили, что Конгресс еще в 2022 году запретил ввоз российских энергоносителей, чтобы американские доллары не финансировали войну против Украины. Сенаторы подчеркивают, администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не представила обоснования, как того требует закон. Сенатор Ричард Блюменталь, один из авторов недавнего санкционного закона, потребовал расторгнуть сделку и предупредил американские компании, что Конгресс следит за ними. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон назвал политику президента в отношении России и Украины провалом, а его коллега Майкл Маккол сказал, что понимает желание снизить цены на топливо, но опасается, что снятие санкций будет финансировать российскую войну. Республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик внесет в Палату представителей законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Он назвал его законом Рональда Рейгана о мире через силу. Чтобы вынести документ на голосование в обход спикера, нужно собрать подписи 218 конгрессменов. Дон Бейкон уже согласился подписаться, а Фицпатрик уверяет, что закон примут подавляющим большинством, хотя времени мало, полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе. Аналитики нефтяного рынка оценивают сделку скептически. По их подсчетам, обещанные объемы – это около 125 тысяч баррелей в сутки, примерно в 10 раз меньше, чем Россия экспортирует в обычное время. Первая партия в 300 тысяч тонн – это чуть больше 2 миллионов баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Эксперты обращают внимание, что Трамп называет цифры в тоннах, а не в баррелях, потому что так они звучат внушительнее. Параллельно президент перешел в наступление на Киев. В субботу он раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и предложил встречные условия. Пусть Москва согласится на 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. Вчера Кремль эту идею отверг. Дмитрий Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы восстановить силы и продолжить войну. Но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в этот день. В воскресенье Трамп объявил, что между Россией и Украиной немедленно вступает в силу так называемое энергетическое перемирие. Ни Москва, ни Киев этого не подтвердили, а Зеленский сказал, что узнал об этом из новостей. Сам Зеленский назвал дизельную сделку абсолютно ужасной, а высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете Financial Times, что удары беспилотников по российским нефтезаводам продолжатся. Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки со времен их ссоры в овальном кабинете в феврале прошлого года. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, а издание Axios называет происходящее серьезным кризисом. Поводом стали слова Трампа о том, что Украине пора выбрать нового президента, способного заключать сделки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это ведет к росту цен на топливо, в том числе в Америке. Но Киев продолжает атаки. Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля очевидной слабостью и инвестицией в войну. По его словам, удары по российским заводам прекратятся, только если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Как пишет журналист «Политика» Пауль Ронсхаймер, слова Трампа шокировали Киев. Больше всего там опасаются, что Вашингтон снова прекратит обмен разведданными, как это было уже после ссоры в овальном кабинете. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил в поддержку Зеленского, заявив, что именно украинский народ решает, кто руководит страной. На стороне Киева выступила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал назвал сделку Трампа с Путиным большой ошибкой и предложил европейским странам вложить больше средств, чтобы Украина могла и дальше бить по российским нефтезаводам. А вот Илон Маск, чья компания обеспечивает украинскую армию спутниковой связью Starlink, поддержал Трампа, написав, что Зеленский зашел слишком далеко и Украине нужен новый лидер. Тем временем стало известно, что Вашингтон предлагал Москве сразу три экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня на море или в энергетике. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров. Во-первых, речь шла о разморозке миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Причем, по данным газеты, эти деньги Россия могла получить авансом еще до вступления перемирия в силу. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи зарубежных активов компании «Лукойл». Покупать их должна была группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули и катарская семья «Аль-Хаят». Все они связаны с семьями Трампа и спецпосланника Стива Уиткофа. Вопрос о продаже активов «Лукойла» Путин лично поднял на встрече с Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве в начале сентября. Третий стимул касался союзника Кремля Белоруссии, который предлагали разрешить снова экспортировать калийные удобрения. На каком этапе сейчас эти переговоры неизвестно, но украинские чиновники были поражены тем, насколько далеко зашли американские переговорщики в своих предложениях Москве. Киев не отвергал их напрямую, но требовал четких гарантий. Например, чтобы Украина получала из замороженных российских активов столько же, сколько и Россия, а при любом нарушении перемирия дополнительную военную помощь от США. Ну а пока администрация Трампа грозит перекрыть Украине поставки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет газета Financial Times. Речь идет о программе, по которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины. Сейчас это один из главных каналов военной помощи Киеву. По данным газеты, представители Пентагона обзванивают украинских и европейских чиновников. Один из собеседников Financial Times рассказал, что американцы звонят в Киев и буквально всем в Европе. Среди тех, с кем связывались, например, назван военный советник Зеленского Павел Палиса. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда в Гааге. Раньше Вашингтон наказывал отдельных судей и прокуроров, теперь удар нанесен по самому суду. Замораживаются все его активы в США, а американские компании и граждане, которые с ним сотрудничают, должны свернуть эту работу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп никогда не позволит этому суду преследовать американцев. По его словам, санкции вступят в силу не сразу, чтобы у суда из стран, которые его поддерживают, было время учесть претензии Вашингтона. Администрация недовольна прежним расследованием суда в отношении американских военных в Афганистане, а также ордерами на арест израильских руководителей, в том числе премьер-министра Бениамина Нетаньягу. В самом суде санкции осудили и заявили, что расследование продолжится. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Нави Пилей, бывшая судья этого суда. Министерство юстиции Трампа начало антимонопольное расследование против крупнейших американских телеканалов. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News внутреннюю переписку и другие документы, связанные с работой так называемого президентского пула. Это система, при которой телеканалы по очереди снимают президента и бесплатно делятся материалами с другими СМИ. Поводом стали события прошлого месяца, а тогда Трамп запретил журналистам CNN, MS Now и издания «Политика» работать в Белом доме, обвинив их в распространении лжи о своей команде. В знак протеста телеканалы на несколько дней прекратили работу пула. Теперь в Министерстве юстиции считают, что такой коллективный бойкот со стороны конкурирующих компаний может нарушать федеральный закон, запрещающий сговор и монополистические практики. В ведомстве уточнили, что пока лишь выясняют, было ли нарушение, доступ в Белый дом этим трем СМИ позже вернули по решению суда. Сами издания подали иск против администрации, заявив, что запрет нарушал гарантированную Конституцией свободу прессы. Это не первый конфликт Белого дома с журналистами. В феврале прошлого года администрация Трампа забрала под свой контроль формирование президентского пула, которым больше 100 лет занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Тогда же агентство Associated Press ограничили доступ в овальный кабинет и на борт президентского самолета за то, что оно продолжало называть Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Агентство подало в суд, и это дело до сих пор не закрыто. Меньше чем за месяц до промежуточных выборов ведомство, которое следит за финансированием избирательных кампаний в США, фактически парализовано. В Федеральной избирательной комиссии осталось всего 2 члена из 6, а для принятия решений нужны минимум 4. После того, как в начале октября в отставку ушел последний республиканец, впервые за 50 с лишним лет в комиссии остались представители только одной партии – двое демократов. Кворума у комиссии нет с мая прошлого года, одни члены ушли на другие должности, еще одну Трамп уволил. В феврале президент выдвинул 2 кандидатов-республиканцев, но Сенат до сих пор их не утвердил. Все это время комиссия не может проводить проверки, штрафовать нарушителей и вести судебные дела. Число нерассмотренных жалоб за год удвоилось и превысило 300. Последствия видны уже сейчас. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер собирается подать жалобу на самого Трампа. Речь идет о рекламной кампании администрации, на которую потратили около 20 миллионов долларов из бюджета Министерства внутренней безопасности. После критики Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит связанный с ним политический фонд «МАГА». По закону такие фонды должны быть независимы от политиков, и Шумер считает, что слова президента говорят об обратном. Однако без кворума комиссия не сможет даже рассмотреть эту жалобу. Йеменские повстанцы-хуситы снова атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии в Риаде. По данным саудовских властей, погиб гражданин Пакистана. Еще по меньшей мере 11 человек ранены. Удар пришелся на терминалы внутренних рейсов. Там вспыхнул пожар. Это уже четвертая атака на аэропорт за 5 дней. Он закрыт с субботы, когда ракетный удар убил 13 человек и ранил больше 300. Это самое кровопролитное нападение на страны Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. В тот же день под обстрел попали еще один международный аэропорт на востоке страны и два объекта нефтяной компании Saudi Aramco. Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что снаряд упал на взлетную полосу рядом с самолетами. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий и предупредили авиакомпании держаться от него подальше. Повстанцы, которых поддерживает Иран, резко усилили атаки на Саудовскую Аравию с начала сентября. Одновременно они наступают в самом Йемене и уже взяли под контроль часть побережья у пролива, через который проходит один из главных морских торговых путей мира. Для судов из Саудовской Аравии хуситы этот пролив закрыли, что уже сказывается на мировых ценах на энергоносители. Американка Криста Пайк, пережившая собственную казнь, вернулась в тюрьму. 50-летнюю женщину выписали из больницы и перевели обратно в женскую тюрьму штата Теннесси, где она провела последние 30 лет. Адвокаты говорят, что Пайк благодарна врачам и спасателям и продолжает получать медицинскую помощь уже за решеткой. Напомню, Пайк приговорили к смертной казни еще в 1996 году за убийство, которое она совершила вместе со своим тогдашним бойфрендом. Приговор должны были привести в исполнение 30 сентября, и она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет. Однако Пайк выжила после двух смертельных инъекций и несколько дней находилась в больнице без сознания. В себя она пришла лишь 6 октября. По мнению медицинских экспертов, сотрудники тюрьмы неправильно установили катетеры, и препарат для казни попадал не в вену, а скапливался в тканях. Что теперь будет с приговором, пока неизвестно. Американские военные впервые более чем за 60 лет приведут в исполнение смертный приговор, и казнь, по словам министра войны Пита Хексета, будет публичной. Бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт Худ в Техасе, расстреляют 3 декабря. В Пентагоне подтвердили, что казнь покажут в прямом эфире. Хексет заявил, что Хасана расстреляет взвод солдат прямо на базе Форт Худ. По его словам, это было нападение радикального исламиста в военной форме, и люди должны видеть, что за такие преступления следует суровое наказание. Хасан открыл огонь в медпункте базы в ноябре 2009 года. 13 человек погибли, еще несколько десятков были ранены. Следствие установило, что перед нападением он переписывался с радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, которого позже уничтожил американский беспилотник. В 2013 году военный суд приговорил Хасана к смерти. В прошлом году он исчерпал все возможности для обжалования, и на этой неделе Трамп утвердил приговор. Администрация Трампа добивается более широкого применения расстрела, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров. Сейчас такой способ казни разрешен только в 5 штатах, в том числе в Юте, Оклахоме и Южной Каролине. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
0: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
3: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
4: новости.
2: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. Демократы готовят программу первых 100 дней. Если партия вернет контроль над палатой представителей, она намерена восстановить налоговые льготы на медицинское страхование, пересмотреть сокращение программы Medicaid, отменить часть пошлин Трампа и усилить парламентский контроль над Белым домом. Об этом заявил лидер демократов Хаким Джеффрис. Республиканцы теряют поддержку рабочего класса. Согласно новому исследованию, преимущество партии среди белых американцев без высшего образования сократилось до 19% пунктов. Половина опрошенных считает, что экономическая политика Трампа ухудшила положение страны. Для республиканцев это тревожный сигнал перед выборами. Демократам стали больше доверять экономику. Впервые за много лет демократы получили существенное преимущество над республиканцами в вопросе управления экономикой. Согласно опросу Института Гэллопа, 51% американцев доверяет демократам, 37% республиканцам. Особенно заметен разрыв среди независимых избирателей. Федеральный суд встал на сторону журналистов. Судья Тимоти Келли продлил действие решения, разрешающего журналистам CNN и двух других изданий работать в Белом доме. Суд счел, что запрет Трампа, вероятно, нарушает конституционные гарантии свободы слова. Окончательное решение еще впереди. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
22: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
23: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвизон Радио. В студии у микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Программа по, на тему домашних заданий, которые я выдаю радиослушателям. Вы открываете свои мысли в стихах и представляете это нашей большой радиоаудитории. Напомню, тема нашей сегодняшней встречи была рекомендации, связанные с тем, что если ты хочешь, чтобы тело и душа были молоды, а дальше вопрос, что же делать? Представляете себе? Вот на сегодняшний день, в принципе, мы уже добрались до определенного возраста, когда можем давать определенные рекомендации, причем не на уровне того, что кто-то советует, где-то услышал, а уже как бы на основе своего собственного опыта. И здесь, друзья мои дорогие, у каждого есть свое лекарство. И я тоже тут пытался кое-что набросать и думал, а что же у меня за лекарство? Вот для того, чтобы и тело, и душа. И одно единственное точно определил для себя. Это, помните, как в произведении «Собака на сене»? Фу, «Собака на сене». Я говорю тоже про собаку. «Собачье сердце». Не «Собака на сене». «Собачье сердце». Когда Филипп Филиппович Преображенский рекомендует не читайте в «Менталю» газет, советских газет перед обедом. Не читайте, тогда будете здоровы. Он говорит, я не читаю. Он говорит, так вот вообще не читайте. Не читайте и в печку. В общем, в данном случае, конечно, я говорю об отрицательных эмоциях. То есть не принимайте все так близко к сердцу. Потому что есть вещи, которые мы изменить не можем. Например, то, что уже было и прошло. Да? То, что от нас не зависит тоже. Мы, в принципе, на это не можем оказать никакого влияния. Соответственно, не можем это никак изменить. Принимаем все это таким, какое оно есть. Это и есть наш сегодня. Мир. Тем более, что сам-то мир, он не снаружи, а он внутри головы у каждого из нас. В голове он находится, наш мир. И тема тела и душа оказались невероятно интересными в вашей транскрипции, в вашем представлении. Об этом чуть-чуть попозже, а пока напомню о тех, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. Ну, во-первых, напомню, что такое агентство Welcome Care. Это крупнейшее агентство по уходу на дому. Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Обратите на это внимание, если вы проживаете в этом районе, либо вам нужна помощь на дому, либо вы ищете трудоустройство в этом районе, вы можете обратиться в агентство, и вам помогут. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Welcome Care предлагает целый ряд невероятно интересных программ. Такие программы, как помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, можно оформить до 24 часов помощи в течение суток. Если ваш родственник находится в состоянии, когда его необходимо разместить в nursing home, он не может самостоятельно себя обслуживать, и, похоже, и дома постоянно нужна какая-то помощь, то программа 12 плюс 12 вам подскажет, как оформить, и что для этого нужно. Телефон 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи в случае, когда вы перенесли аварию, травму, перелом, инфаркт, инсульт, операцию, возможно, на ограниченное время нужна помощь на дому. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. Ну и программа для детей. Если у деток есть аутизм, городская программа, которую помогут оформить в агентстве Welcome Care. Надо только позвонить 232-4850. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Например, они там не выговаривают какие-то буквы, или же они еще не начали говорить, а вы считаете, что уже сверстники уже разговаривают, или уже ползают, или у них повыскакивали, повылазили зубики, да, а у вашего внука или внучки, или сына, сыночка, дочки, пока еще нет, обратитесь к специалистам. Они ждут ваших звоночков. Телефон 718-232-4850. Есть логопеды, специалисты-массажисты, физиотерапевты, специалисты, которые могут помогать в послешкольной программе или же в дошкольной программе. Еще раз телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы хотел напомнить о том, что агентство Enriched Adult Daycare открыло филиал, еще один центр. Еще один такой же лучший трехэтажный центр, только в данном случае первый был открыт в Бруклине, второй открыт в Бронксе. То есть теперь уже из Бронкса не нужно тянуться через весь огромный Нью-Йорк, в Бруклин или, скажем, в Квинс или еще в какой другой район. У вас есть свой прекрасный Enriched Adult Daycare. Центр с расширенными возможностями. Какие это возможности на трех этажах? Лучше, если приехать и посмотреть. Чтобы приехать и посмотреть, всего лишь надо набрать номер 718-928-7373. Ну и высказаться, скажите, вы хотите посмотреть. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Ну и главное – это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну, вы знаете, что в программе «Радио Ринг» большей частью, конечно же, разговаривают, то есть читают стихи редко, но сейчас уже чаще еще и поют. Но вот в чем дело. Иногда бывает так, что поют чужие стихи, то есть чужие слова произносят, даже делают это очень красиво. Но я вам хочу представить человека, который сам умеет потрясающим образом разговаривать. Зовут его Константин Ритель-Кобылянский. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля, человек года в Украине. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада» Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, «Страстная танго», песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведет концерт Михаил Брацлавский, то есть я. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклин. Билеты по телефону 646-734-33-39 Татьяна, 646-734-33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Я бы хотел напомнить, дорогие друзья, билеты разлетаются как жареные горячие пирожки. И на сегодняшний день, даже если ко мне друзья будут обращаться, говорит, Миша, мы хотим сидеть поближе, я смогу вас посадить только на сцене. Это, конечно, шутка, на сцене никого я не посажу, но знаете, что количество билетов очень-очень быстро уменьшается, и сейчас реально их остается уже немного. Не откладывайте в долгий ящик, тем более, если там иногда заказывают 4, 5, 6, 7 билетов, 10 билетов. Вот такое количество билетов невозможно найти с хорошим размещением. Теперь уже придется брать то, что осталось. Остались тоже хорошие места, нельзя сказать, что они стали там места плохие. Но есть места, понятное дело, в первом, втором, третьем, четвертом, пятом ряду есть и в других рядах. Зал доступный, на расстоянии вытянутой руки мы общаемся с артистом, тем более, что эти артисты приезжают из Израиля. Приезжают из Израиля с программой «С любовью, Израиль». Вот, ну и концерт этот будет практически за неделю до Thanksgiving, до Дня Благодарения. И если есть нам за что благодарить Израиль, а поверьте, есть, даже если вы не гражданин этой страны, но знаете, что у евреев там есть дом. Всегда, что бы ни случилось в мире, Израиль – это наш дом. И этот дом, он как бы нуждается в том, чтобы о нем заботились. Он заботится о нас, мы заботимся о нем. Так что благодарить есть за что. Ну и, соответственно, конечно же, и самим израильтянам есть за что благодарить нас. Я имею в виду в данном случае конкретно Америку. Вот поэтому это такое общее благодарение будет на сцене. Я уверен, что всем... Всем и каждому понравится эта программа. Еще раз скажу, что Константин, он прекрасный рассказчик. Просто потрясающий. Я, честно сказать, даже не знаю, кого можно было бы рядом привести в пример. Помимо того, что он потрясающий поэт, об этом можно не говорить. Но вот я бы хотел и эту сторону осветить. Он потрясающий рассказчик с удивительной памятью. 11 языков. Ну, что еще говорить? Остальное все вы увидите. Давайте, друзья, будем начинать. Впереди у нас целая программа. Много ваших работ. И, конечно же, я хочу, чтобы максимальное количество ваших работ прозвучало сегодня. Не всегда нам хватает времени, но я надеюсь, что сегодня нам этого времени хватит. Так что... Набирайте номер 718-303-9090, дозванивайтесь в эфир программы, и я вас возьму, и вы сможете рассказать то, что вы приготовили. А пока я вам хочу начать свое сегодняшнее выступление с работы Александра Штейна. Дорогой Миша, очень задушевная тема о душе и теле. Стихотворение «Маруся» о моей подружке. Не буду пока говорить, о какой подружке. Обнимаем задушевно. Это вы услышите из того, что я вам прочту. А пока «Душа и тело» Александр Штейн. Душа моя, а также тело, всегда в гармонии всецело. Нет между ними склок, интриг, ни на минуту, ни на миг. Но если поглядеть на тело, оно немного постарело. А вот душа моя, похоже, с каждым годом все моложе. Я рад, что тело и душа живут вдвоем, как кореша. И хорошо для организма, поскольку нет антагонизма. Я связь между ними не нарушу. Обычно тело греет душу, а душа, заслуг ее не счесть, телесную оберегает честь. Все пустяки на самом деле. Пока душа порхает в теле, чтобы душе не выпрыгнуть из тела, держу я рот закрытым до предела. Пока душа не опустилась в пятки, на теле все вполне в порядке. Мои слова, да Богу в уши, желаю телу жить с душою в душу. Замечательная работа, согласитесь, прекрасно написано. Смысл в каждой строчке. И вот обещанная вам Маруся, Маруся Климова. Сын меня познакомил с Марусей на исходе вчерашнего дня. Я на полном серьезе боюсь, что жена приревнует меня. Правда, нет в ней ни чувств и нет сердца. Перед ней хоть пляши, не пляши, не найдешь в ней ни соли, ни перца, нету тела в ней, нет в ней души. Чувство юмора тоже в ней нету. Показал социальный опрос, но зато есть мгновенно ответы на любой, даже сложный вопрос. Проявляю заботу, внимание, фокусирую взгляд на нее, я храню ее в верхнем кармане, там, где сердце биение мое. Мы с тобой неразлучны, Маруся, ровно 24/7. Наши чувства ценить не беруся, но желаю такие же всем. Ты не просишь еду и одежду, ни любви, ни цветы, ни духи. Оставляешь лишь долю надежды, чтобы в мои окунаться стихи. Все, мы с Марусей повязаны вечно. Благодарен и OpenAI. За тебя буду петь бесконечно, только ты по чуть-чуть подливай. Здорово. Итак, Маруся, это подружка. Это искусственный интеллект. Я думаю, что многие из вас завели такого друга или подружку. Некоторые разговаривают вслух, не переписываются, а реально разговаривают с телефонами. Там голос можно выбрать и такой задушевное отношение, как ты к нему, так он к тебе. Будешь официален, тебе будут официально обращаться. Будешь ласков и приветлив, с тобой будут вести такого же рода диалог. Некоторые, как говорят, говорят, уже прям влюбляются. И даже я, по-моему, слышал случай, когда кто-то, когда женщина, по-моему, решила жениться на своем агенте из OpenAI. Такой агент, агент 007 из OpenAI. Я был когда-то молодой, это вода, Александр Штейн, коротенькая. Я был когда-то молодой, на 60% массы заполнен был простой водой. На 5% постным мясом, на 5,3% квасом, а остальные пустотой. Сейчас состав совсем другой. На 20 перцем и солями, всего на 5 простой водой, на 10 кошерным солями, на 63 стихами и ни на йоту пустотой. Ну, вот так меняется с воздухом процентное состояние нашего тела. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо.
0: Шурик, я вас приветствую.
1: Привет. Ну, мне тоже душе порой больно. Порой душе бывает больно, что не звучит победный гимн, я не гоняю мяч футбольный, и я не буду молодым. Не выйду снова я на поле с партнером каждым наравне, но всей душою я в футболе, и он всегда живет во мне. В футболе есть свои герои, и каждый ярок, как звезда. Не знаю, что это такое, но это больше, чем игра. Все, спасибо.
0: Браво, Шурик, браво, как всегда, и с настроением. Но, по-моему, вы немножко грустный. Кто-то проиграл из наших?
1: Да нет, смотрю сейчас. Барселону смотрю. С Галатасараем в 3 часа будет хороший матч. Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, за которого я болею. Там же этот грузин играет, и как его, звезда грузинского футбола. Вот сижу. Ну, а в целом проблем хватает, так знаешь. Так что держусь, как я написал.
0: Я понял. Вот,
1: болезни полные коварства, я сам лечу, как понимаю, мне помогают те лекарства, которые не принимают.
0: Это здорово. Спасибо. Это был Шурик Кривопал. Идем дальше, дорогие друзья. Кстати, Шурик, не знаю, вы, наверное, продолжаете слушать. Недавно ко мне обратились знакомые друзья. Они пишут книгу воспоминаний. А вот, да. Шурик, хотел сказать, что недавно ко мне обратились друзья. Они пишут книгу воспоминаний о Михаиле Гулько. И я там тоже набросал, по-моему, 7 страниц с фотографиями и так далее. И вставил туда ваши четверостишие. И подписал, что это вот ваши строчки, Шурик. Шурик Кривопал.
1: А какое четверостишие?
0: Ну, вот это вот, с которого я концерт начинал, да. Вся для нас за границей, все то, что было теперь далеко. Наденьте патроны, поручик Голицын, когда поет песни.
1: Сейчас вся Россия для нас, да, за границей.
0: Да,
1: за границей. Когда поет песни наш Миша Гулько, да. Этот диск у меня дома, я его храню. Там это Шурику от Миши Гулько.
0: Ну, да.
1: Да, я храню, как ценный подарок, да.
0: Спасибо. Это был Шурик Кривопал, талантливейший человек. Григорий Абрамович, были силы, было чувство. Память помнит это все. И кому-то очень грустно, что уже не то кино. Поменялось все с годами, на ногах едва-едва. И бежать вдвоем устали, да и честно, нет куда. И в душе твоей тревога, ты боишься за жену, став с годами недотрогой, знать не знает, что к чему. Я пристраиваюсь к Белле, той, что счастлива во сне, у которой кавалеры в сыновья годятся мне. Кто в тираж еще не вышло, кто все схватит на лету. И поверьте мне, ваш Гришка молодеет на ходу. Ну, это практически получается то, что я сказал в самом начале нашей программы, что положительные хорошие мысли, и даже во сне, они добавляют нам...

0: Политические наблюдатели связывают ее активность с возможными президентскими амбициями на 2028 год, хотя сама Харрис решение пока не объявляла. Трамп вновь заговорил о богатствах Гренландии. Он объявил о намерении начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых на острове. Однако Гренландия остается самоуправляемой территорией Дании, а действующие договоренности не дают Соединенным Штатам автоматического права на разработку месторождений. Американские банки столкнулись с трудностями. После публикации квартальных отчетов акции нескольких крупнейших банков снизились. Особенно заметно подешевели бумаги Citigroup. Инвесторы обеспокоены потерями на рынке облигаций на фоне повышения процентных ставок. Федеральная резервная система обсуждает дальнейшее повышение ставок. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс допускает еще одно повышение до конца года, но не ожидает необходимости продолжать ужесточение политики в 2027 году. Решения будут зависеть от инфляции и состояния экономики.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
15: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».

0: приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин в эфире программа «Радио Ринг». Но прежде чем сегодня мы начнем нашу программу, или вернее продолжим, я хотел пригласить в эфир своего коллегу и друга Евсея Пинского. Девочка, расскажи, где и как мы встретимся в эти зимние холодные дни и ночи, которые предстоят в конце года.
1: Привет, привет, Миша, привет, Паша, привет всем радиослушателям Дэвидсон Радио. Естественно, с удовольствием расскажу, где проходят эти горячие, а не холодные дни празднования гуляния Нового года 2027 года, года огненной козы. Именно поэтому оно и должно быть горячее гуляние, веселое, интересное, с новогодним вайбом, с новогодним настроением, в новогодней атмосфере. Это все будет в резорте «Вилла Рома». Всего в нескольких часах езды от Бруклина и Квинса. А там горы, а там леса, а там... Нет, морей нету, но зато на горах есть склоны, по которым можно кататься и на лыжах, на тюбах. И одна из этих гор стоит непосредственно прямо, где находится резорт. Вернее, резорт находится на склоне горы, и можно кататься, не уезжая из резорта. После этого, после того, что вы покатаетесь на лыжах, можно попользоваться классной баней, горячая баня, теплый бассейн, джакузи и так далее, и так далее. А вместе все, всем этим будет управлять компания, команда New Year Spectacular Celebration, заботится о том, чтобы не просто катались на лыжах, не просто ходили в сауну, в бассейн, не просто посещали концертные, театральные, банкетные залы, а чтобы все было интересно, весело, разнообразно, на любой вкус, на любой темперамент. Вот как кто любит отдыхать, каждому должно быть свое какие-то новогодние ощущения. 718-866-8826, 718-866-8826, именно по этому телефону, позвонив, вы получите ответы на все вопросы, связанные с новогодним гулянием, именно гулянием в резорте «Вилла Рома». Там мы вам расскажем и о комнатах, и о питании, и о концерте, и кто будет. Я, например, если вы позвоните, обязательно напомню, что на новогоднем гулянии будет сам Михаил Брославский, и расскажу еще, кто будет вместе с ним, и вокруг всего этого торжества, кто будет петь у костра, я надеюсь, что будет снег, кто будет ставить концерты, кто будет играть в новогоднем банкете, а какая у нас будет замечательная на следующий день ночь Великого Гэтсби. 718-866-8826, также я расскажу, о чем, или вернее, как и чем будет заполнен день у детей разного возраста, будет весело всем, и детям, и взрослым. 718-866-8826, звоните, и мы с вами обязательно встретимся в резорте «Вилла Рома». Правильно, Миша?
0: Совершенно верно. Некоторые уже прямо сейчас готовы выехать, и чего ждать? Да. Есть что делать, и настроение отличное. Спасибо, Севочка, спасибо, дорогой, я уже готовлюсь изо всех сил.
1: Спасибо, ребята, до встречи.
0: До встречи. Друзья, мы продолжаем программу, и напомню, тема у нас по поводу души и тела. И я тут не готов взяться и рассказать, что в данном случае первично то ли одно, то ли другое, или же и то, и другое важно. Но с вашей помощью мы в этом деле разберемся сегодня. Здравствуйте. Возьмем звоночек.
2: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, друзья. Это Ирина Шахмурова.
0: Ирочка, приветствую, дорогая моя.
2: Продлит бы молодость, хотелось бы на время, чтобы почувствовать себя еще в строю. Одолевает все ж меня сомнения. Но раз задумала, то значит я смогу. Как хочется мне вновь быть энергичной, готовить вкусности и приглашать друзей. При этом выглядеть немного симпатичней и этим радовать своих гостей. Богато внуками, они уж повзрослели. Увидеть бы, что в счастье все живут. Для внуков сделала бы все, что не успела. И буду ждать, когда меня вновь позовут. Спасибо.
0: Спасибо, Ирочка. Конечно, это наш бабушка-дедовский удел. Ждать, когда нас позовут дети и внуки. Это правда. Хорошо, целую вас, обнимаю.
2: Спасибо.
0: И доброго здоровья. Конечно, конечно. Спасибо. Эпиграф, Григорий Абрамович. Было время, были силы, а теперь растет живот. И что бы вы ни предложили, это с вами не пойдет. Вечер дня рождения. Как весел я с утра. Я заново родился. А заново родился я все-таки вчера, когда ее увидел и за собой повел. Вот эту вот девицу, в ком я огонь нашел, с кем я могу быть в форме и телом, и душой, и не упасть в платформы, что мы зовем землей. Красиво, спасибо. Семейки, эпиграф всей нашей семейки. Как много мест, где ты моложе, можешь почувствовать себя. И путь в таких местах проложен так, чтоб прошел им до конца. Я и вправду чуть-чуть ее старше, той, с которой создали семью. И стихи я писать начал раньше, а теперь это делать люблю. Оттого и души в ней не чаю, и, как видно, нашел в ней себя. И я чувствую, и мне сказали, молодеет в семейке душа. Замечательно прозвучало, и еще одна почти как песенка. Почти как песенка. Солнце поднимается, и небо помогает верить в чудеса. И могу я следовать им слепо, чтобы душа себя там обрела. В музыке различные напевы, в хоре много дивных голосов и простое средство от химеры, если ты сам к этому готов. Я услышал голос на рассвете, вместе с ним я видел образ той, у которой внуки есть и дети, а она осталась молодой. Как со мной бывает это часто, я своих желаний не скрывал, и все оказалось не напрасно. Я душой моложе тут же стал. Я смотрю в узорчатое небо, от луча прикрыл глаза рукой. Я молюсь за то, чтоб эта дева оставалась вечно молодой. В музыке различные напевы, в хоре много дивных голосов. И простое средство от химеры, если ты сам к этому готов. Замечательно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Можно я про Майну? Майна 32-го. Чтобы про Майну, на Майна 32-го, как всегда. Но у меня другая тема.
0: 32 мая до сих пор. Ну, давайте, давайте.
3: 32 мая. В начале мая ты сошла ко мне любовь. Ну, новых танцев пошлую я сейчас и вновь. Я принес тебе резкий горный цветок, эдельвейс. Ты вырос на вершину, поскорее слезь. Я с тобой душой и телом абсолютно весь. Бабушек и друзей совета я несу. Их подарком будет изумрудный бал тебе в косу. Я перед моей принцессой раскрою завеса, кисию нежная, ласковой ты будешь. Со мной, как у раю, выпала роса на травке, на свете, словно бакалейной лавке. Я в душе вас берегу. И чудесную мелодию леса наиграл пастушок. На поляну вышли лес, стерегущие лоси, услыхав его маленький рожок. Я узнаю звуки вальса за окном, и мелодия природы отразилась в нем.
0: Замечательно, Людмила. Попробуйте прислать мне ваши работы. Вы мне что-то никогда не присылаете.
3: Это меня вдохновил дуэт из Австрии. Но они выступали в Канаде. На мелодию композитора Кальмана писал «Вдове». На такой текст есть. Я узнаю звуки вальса за окном, и мелодия природы отразилась в нем. Чего добиваются все композиторы?
0: Да. Спасибо, Людмила. Спасибо. Есть еще звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Мишенька, добрый день. Это Иосиф.
0: Да, Иосиф.
4: Слушай, что я нацеркал. Ничего, мужик в квартире. Почему-то все решили, что пилить, сверлить, строгать, гвозди где-то забивать, утеплять квартиру в стужу и чинить потекший кран. А мужик в квартире нужен, чтобы занят был диван. На расчет свой 3-4 он раздвинет шире, руки шире, и в объятиях своих милой даст урок любви. Урок в радость ей подарит. Так что милая воспрянет не диван для мужика, для двоих он до утра, чтоб на нем им кувыркаться всласть, любовью наслаждаться от заката до утра, без дискуссий и греха.
0: Спасибо, Иосиф. Здорово, хорошо получилось и весело. Но у меня для вас есть небольшой, друзья мои дорогие, подарок. Как раз в тему нашей сегодняшней программы дорогой наш Григорий Абрамович написал песню. Вот. И эта песня, она положена на музыку, соответственно, исполнена. И ее вам как раз я сейчас и представлю.

Замечательно, это был Григорий Абрамович. По сути, я вам скажу, это старт. Это покаместь первая песня, и вышедшая из-под его пера. Хотя, возможно, я чего-то и не знаю. Давид Шмелькин, как сохранить молодость? Прям конкретные рецепты. Хорошо быть молодым, временем не задаваться, долгих странствий не бояться, мир считая весь своим. Быть не просто молодым, надо вовремя влюбляться, никаких дел не бояться, не считать, что это дым. Как остаться молодым? 80 любить, как в 20, седых кудрей не бояться, новый день считать одним. Ну, жить каждый день, как последний день. Последняя строчка. Это здорово. Спасибо, дорогой наш Давид Шмелькин. Здоровья вам и только здоровья. В здоровом теле здоровый дух. Одна из лучших моих подруг промолвила члена раздельно с капустой пирожки затею от Отто Заславского и отослала мне в подарок на срочном фото с пылу с жару, то есть прислала фотографию пирожков. Пирожки на противне, ровно четвертак. Каждый в закусь просится, тая на устах. Жаркие, румяные, только что с огня. Вся начинка в пряностях, корм такой в коня. Подстопарь, отведавший 100% рад, вилкой за последующим весь процесс игра. Две невестки сына, 2, 5 внучат, хватит всем печи дрова. И самой на чай. Слава Богу, отошло. Есть прибавка сил. С ней желание заскребло тесто заместить. Будь с капустой пирожки лекарем душе. Хорошо, зазноба жизнь с пирожком кошер. Посмотрел отведавший, как визит к врачу. Не нахал, не вредина. Я таких хочу. Здоровья и приятного аппетита всем. От то. Заславского. Спасибо, дорогой Ота. От него же наш президент эфира Шельма. У микрофона танком Шерман. Семье такую выдаст тему, расчешешь в кровь седое темя. Не расчесал постривши ногти, без газа двигатель заглохнет. Нет тяги на одном подсосе, когда кругом красотка осень. В здоровом теле крепкий дух. Курятник, курица, петух. Не устает мадам стараться высиживать народу яйца. Простецкий люд своей артелью с утра яичницу затеет. Тут завтрак весело шкварчит, на старт прекрасные харчи. Одни считают, можно с салом, другим такое не пристало. На сливочном поджарят масле, на стол сгодится даже в яслях. Огурчик с помидором в паре, лучок зелененький стопарик. Без красной с черной икрою могучий день анализ крови. Которая в здоровом теле бежит дистанцию по венам, без приключений и без тромбов, пробегом жизненно огромным. В здоровом теле здоровый дух, бывает, что одно из двух. В здоровом теле дух не очень, завистью он кровоточит. Или подлостью и злостью, но такой, что ломит кости. Не спастись здоровым телом тем, кто духом оголтелый. В здравом теле здоровый дух. Для стариков и их подруг, для молодых и молодух, семейки нашей шире круг. А другой раз дух отличный. Связь у них не ограничена, потому как немощь тела портит суть картины в целом. Пользы нет от силы духа, если тело сплошь разруха. Стыдно обратиться даже, доходяга чем уважит. Дай Бог сил ему с бедою, сладит с личной успокоив, а уж чтоб помог соседу, словно снег увидеть летом. В здравом теле здоровый дух, бывает жаль одно из двух. Вот такая работа замечательная. Ну и последний успею прочесть. Павел Рахшмир из Санта-Моники. Да, было время золотое, когда мои и тело, и душа в движении без простоев, в согласии шагали не спеша. Как говорится, жили душа в душу, в здоровом теле был здоровый дух. Мне помогала эта дружба шагать по жизни без прорух. Все то, чего душа хотела, довольно сложное подчас, охотно исполняло тело всю минуту в тот же час. Душа играть в футбол желала, и тело забивало гола. Танцевать душа мечтала, и тело выходило на танцпол. Попить вина с друзьями на природе, и тело направлялось на пикник. Сегодня тело и душа в разводе. С годами постепенно он возник, душа мечтает
о футболе. Ей тело забивает гол. Подсунувший суставов боли, какой уж теперь футбол. Потанцевать душа стремится, а тело посылает свой сигнал. Подставив боли в пояснице, какой уже теперь танцзал. Исполни утром легкую зарядку, ослабить, чтоб спинную боль. Бритье, душ, каша, чай не сладкий с напевом «До, ре, ми, фа, соль», оставлю ля и си на вечер, чтоб с музыкой прошел весь день, а там кровать, уж недалече нырну в ней под ночную сень, дорогие друзья. У нас, к сожалению, заканчивается время программы, у меня еще 4 куплета, обещаю доиграть эту песню в следующей нашей программе, а пока тема следующей нашей встречи. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дальше вы знаете, вот на эту тему и построим наш следующий эфир. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. А что дальше? Теперь это в ваших руках. Спасибо Павлу Куклину, спасибо вам за участие в эфире. Пока, пока.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Ученые представили результаты исследования нового метода борьбы с хронической болью в коленных суставах. Врач вводит в определенные сосуды микроскопические рассасывающиеся частицы, уменьшая воспаление. Среди пациентов, участвовавших в исследовании, 80% прошедших годичное обследование сообщили о значительном облегчении боли. Метод перспективный, но его эффективность еще требует подтверждения в сравнительных испытаниях. Питание может влиять на обоняние. Итальянские ученые проанализировали данные десятков тысяч человек и обнаружили интересную закономерность. Люди, употребляющие больше овощей и фруктов, лучше распознают запахи. Однако пока не установлено, улучшает ли питание обоняние, или люди с хорошим обонянием просто иначе выбирают продукты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Федеральный окружной суд Нью-Йорка запретил администрации Трампа использовать деньги налогоплательщиков для финансирования политической рекламы, продвигающей республиканскую партию. Илон Маск с июля этого года пожертвовал более 276 миллионов долларов организациям республиканской партии для поддержки на промежуточных выборах. Муниципалитеты штата Нью-Йорк менее чем за два года проигнорировали 16 070 распоряжений службы иммиграционного и таможенного контроля ICE о задержании людей, подозреваемых в нелегальной миграции. Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность увольнения американского посла в Греции Кимберли Гилфойл. Сотрудники управления расследования Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме конгрессвумена Демократической партии Ильхан Омар. Представитель прогрессивного лагеря Демпартии Абдул Аль-Саид, кандидат в Сенат от штата Мичиган, заявил 11 октября в интервью, что ни он, ни его семья не связаны с радикальной группировкой братья-мусульмане. Однако посты в социальных сетях свидетельствуют об обратном. Компания Endural Industries представила новую линейку ракет-перехватчиков Steelfin. Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», продолжила свою скандальную рекламную кампанию Just Sports. И Нобелевскую премию по экономике за 2026 год получили американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл из Массачусетского технологического института MIT. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
6: Федеральный окружной суд Нью-Йорка запретил администрации Трампа использовать деньги налогоплательщиков для финансирования политической рекламы, продвигающей республиканскую партию. Агентство Reuters отмечает, что соответствующий иск наблюдательной группы Common Cause был полностью удовлетворен, и выходившие с конца сентября рекламные ролики были признаны политической пропагандой и сняты с эфира национального телевидения. Цитирую, «Мы не остановимся, пока эта администрация не будет привлечена к полной ответственности, и ни один президент ни от одной партии больше не сможет растрачивать средства налогоплательщиков на пропаганду и злоупотреблять ими», указала глава Common Вирджиния Кей Соломон. Дональд Трамп, комментируя скандал вокруг рекламы, назвал видеоролики позитивным продвижением имиджа США и подчеркнул, что теперь их создание будет финансироваться из фонда президентского комитета политических действий, МАГАПАК. Белом доме также заявили, что указанный комитет не будет возмещать налогоплательщикам расходы за уже показанную рекламу. Примечательно, что ИСы попросили суд заблокировать рекламу до пятницы, чтобы она не выходила в эфир во время популярных программ выходного дня, таких как футбольные матчи и вечерние шоу. Богатейший человек планеты Илон Маск с июля пожертвовал более 276 миллионов долларов организациям Республиканской партии США для поддержки на промежуточных выборах, так сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на представителя Илона Маска. По данным издания, стремясь сохранить большинство республиканцев в Сенате, основатель Tesla и SpaceX передал 158 миллионов долларов фонду Senate Leadership Fund, а также выделил более 76 миллионов долларов собственному комитету America PAC. Цитирую, эти масштабные инвестиции позволили аппарату республиканской партии донести свои идеи, чтобы у республиканцев появился реальный шанс бросить вызов истории, так заявил представитель America PAC Эндрю Ромео. Муниципалитеты штата Нью-Йорк менее чем за два года проигнорировали 16 070 распоряжений службы иммиграционного и таможенного контроля ICE о задержании людей, подозреваемых в нелегальной миграции. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США. По данным издания, против нелегальных мигрантов заведено более 50 тысяч уголовных дел по преступлениям разной степени тяжести. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Малин заявил изданию, что его ведомство не получает содействия со стороны мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и губернатора одноименного штата Кэти Хокул. Министр также обвинил местных политиков в том, что они, как он сказал, выпускают опасных преступников на свободу. В офисе Хокул заявили, что местные органы информируют миграционные службы о каждом иностранном гражданине, который находится в тюрьмах штата. Власти штата также сообщили, что за время президентства Дональда Трампа они передали федеральным миграционным службам около 2000 заключенных. ICE может направить запрос в правоохранительные органы штатов и местные органы власти с просьбой задержать подозреваемого в незаконной миграции на срок до 48 часов. Однако в августе Хокул подписала закон, который ограничивает сотрудничество местных органов правопорядка с ICE. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность увольнения американского посла в Греции Кимберли Гилфойл, которая в течение нескольких лет была невестой Дональда Трампа-младшего, но брак так и не сложился. Поводом для этого стали сообщения о ее предполагаемых нарушениях на дипломатической должности, и по сведениям CNN, Гилфойл могла принимать щедрые подарки и требовать деньги в обмен на доступ к администрации Трампа. Трамп, отвечая на вопросы CNN, выразил сожаление по поводу обвинений в адрес бывшей невесты его сына, но не стал ее защищать. «Я только что об этом узнал», — сказал президент. «Очень жаль. Я мало что знаю, но она всегда была очень милой». Конец цитаты. Эрик Деттерс, бывший спонсор Трампа, рассказал Wall Street Journal, что Гилфойл просила его перевести 100 тысяч долларов для погашения долга по карте American Express. Это произошло за несколько дней до того, как ее кандидатуру утвердил Сенат. Однако Деттерс не сделал этого, сославшись на недостаток ликвидных средств. Адвокат Гилфойл заявил, что она оспаривает подлинность опубликованной переписки, ну а вице-президент Джей Ди Венс выразил обеспокоенность ситуации и подчеркнул, что ему не нравится идея, как он сказал, торговли доступом к высокопоставленным чиновникам. Цитирую, давайте посмотрим, какова правда. Если произошло что-то плохое, то люди должны понести за это ответственность, так заявил вице-президент. Гилфойл была утверждена послом в Греции в сентябре 2025 года после расставания с Дональдом Трампом-младшим. Сотрудники Управления расследований Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме конгрессвумена Демократической партии Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля. Обыск был проведен утром в понедельник, 12 октября, в рамках федерального уголовного расследования. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. Министерство юстиции США подтвердило, что сотрудники Управления расследований внутренней безопасности HSI провели обыск на основании судебного ордера. ведомстве не уточнили, с чем связано расследование. По информации Fox News, наследственные действия связаны с подозрениями в нарушениях при оформлении иммиграционных документов Амар, которые ее покойный отец заполнял, когда она была ребенком. 44-летняя Ильхан Амар родилась, напомню, в Сомали и представляет штат Миннесота в Палате представителей Конгресса с 2019 года. Она неоднократно выступала с резкой критикой политики Израиля в отношении палестинцев. Также она является последовательным противником президента Дональда Трампа. Но пока газеты не сообщают о предъявлении Амар каких-либо обвинений, представители конгрессвумен также пока не прокомментировали обыск. Представитель прогрессивного лагеря Демпартии Абдул Аль-Саид, кандидат в Сенат США от штата Мичиган, заявил 11 октября в интервью, что ни он, ни его семья не связаны с радикальной группировкой «Братья-мусульмане». Однако посты в социальных сетях, которые на протяжении долгого времени публиковала сводная сестра мусульманского политика Иман Абдаль-Хади, свидетельствуют об обратном, сообщает Washington Free Beacon. Преподавательница Чикагского университета в 2012-2013 годах открыто писала о связях семьи с движением «Братья-мусульмане». После того, как президентом Египта был избран исламист Мухаммад Мурси, она написала: «Моя семья давно с братьями-мусульманами, у меня родственники и в тюрьмах за это сидели». В день свержения Мурси военными она опубликовала другой пост: «Молюсь за семью, которая поддерживает братьев-мусульман в Египте. Не высовывайтесь, думайте о безопасности». Конец цитаты. Но СМИ отмечают, что отец Иман – палестинец, за которого ее мать Фатах Аль-Коми вышла замуж после развода с отцом Абдулла. Женщина – сторонница радикальной исламской идеологии, некоторое время Фаттах работала в исламском американском фонде помощи, который связан с Аль-Каидой. Компания Endurill Industries представила новую линейку ракет-перехватчиков Steelfin, которые, по ее словам, обеспечат большую часть возможностей оружия традиционных оборонных подрядчиков, но по гораздо более низкой цене, сообщает Bloomberg. По данным издания, Steelfin предназначен для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами, баллистическими и гиперзвуковым оружием, а его модульная конструкция позволит заменять ракетные двигатели и системы наведения под разные угрозы без разработки новой ракеты. Endurill планирует установить цену примерно в 1/3 от стоимости перехватчика Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement от Lockheed Martin. У Lockheed Martin эта установка стоит $4 миллиона, при этом обещая более совершенные конфигурации, приближающиеся к задачам противоракетной обороны на больших высотах. По словам президента Endurill Криса Брозе, компания уже работает по нескольким контрактам с разными клиентами, но не называет конкретные программы. Большую часть компонентов планируется производить на заводе Arsenal One в Огайо. Полномасштабный выпуск начнется в конце 2028 или начале 2029 года. По данным издания, перехватчики разрабатываются для существующих пусковых установок «Патриот» и военно-морских сил США, а в пятницу Lockheed Martin объявила, что армия выбрала ее для продолжения разработки перехватчика следующего поколения, который заменит ракету «Патриот». Ранее Wall Street Journal сообщила, что испытания новейших военных технологий в пустыне выявили проблемы с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем в вооруженных силах США. Сержант Монтез Беннет, который принимал участие в тестировании беспилотника компании Endurill Industries в пустыне, сообщил, что компании, цитирую, «нужно что-то сделать с перегревом», как он сказал. Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», продолжила свою скандальную рекламную кампанию Just Sports. Она опубликовала еще один откровенный ролик, несмотря на негативную реакцию на предыдущие эпизоды этой рекламы со стороны смартсменок по всему миру, передает Page Six. 29-летняя Суини выпустила еще один рекламный ролик для букмекерской компании Novik. В ролике она позирует в белом нижнем белье с логотипом приложения. Обнаженную грудь она прикрывает футбольными мячами. Цитирую, взрослые мужчины составляют электронные таблицы, чтобы делать ставки на то, какого цвета у меня нижнее белье, говорит Суини в новом видеоролике. В смысле, мне это льстит? Задается она вопросом и заявляет, что «Навик» – это просто спорт. Менее чем за сутки ролик набрал более 600 тысяч лайков в аккаунте Суини в Инстаграм и более 10 тысяч комментариев от хейтеров и поклонников, которые прогнозируют, что новая реклама вызовет еще больший ажиотаж. Эта рекламная кампания стартовала спустя несколько недель после того, как первая реклама «Новик» с участием звезды «Эйфории» вызвала резкую негативную реакцию со стороны спортсменок и критиков, обвиняющих букмекерскую компанию и Суини в сексуализации женщин в спорте. На серии кадров и видео, опубликованных в сентябре, Суини предстает обнаженной или в минимальном количестве одежды с мячом для американского футбола, теннисной ракеткой или бейсбольной битой в руках. В одном из кадров она лежит без одежды на баскетбольном мяче. Рекламные ролики вызвали критику со стороны коллеги Суини по сериалу «Эйфория» Шерон Стоун, которая ранее отметила: «Мы не можем очернять женский спорт, чтобы привлечь внимание мужчин и заставить их играть в азартные игры». Конец цитаты. В ответ на многочисленные высказывания Суини в прошлом месяце опубликовала еще более откровенные снимки из рекламной кампании, а также поделилась фотографиями нескольких спортсменов, в том числе Сирены Уильямс, Ронды Раузи, Карла Энтони Таунса и Джейсона Келси, которые позировали без одежды для знаменитого выпуска журнала ESPN Magazine, посвященного телу. Вообще, это не первый случай, когда участие Суини в рекламной кампании вызывает споры. Вот еще три примера. 27 января этого года стало известно, что Сидни Суини запускает собственный бренд нижнего белья «Сирн». В рамках промо-акции актриса создала рекламный ролик, в котором развесила бюстгальтеры на знаменитом знаке «Холливуд». Видео завирусилось в сети, а история обернулась скандалом. Права на интеллектуальную собственность, связанную с изображением знака «Холливуд», владеет Голливудская торговая палата. Для коммерческого использования надписи требуется лицензия или разрешение, которые актрисе предоставлены не были. Осенью 2025 года актриса оказалась в центре другого скандала, связанного с рекламой джинсов American Eagle. Пользователи соцсетей усмотрели в рекламном ролике игру с созвучностью слов «джинсы» и «гены» на английском языке. Слоган «У Сидни Суини великолепные джинсы» в сети восприняли как «У Сидни Суини великолепные гены». В рекламном ролике актриса также сказала, что гены передаются от родителей детям и определяют цвет волос, характер, цвет глаз. «Мои джинсы синие», – добавила она. В итоге в адрес American Eagle посыпались упреки в том, что реклама превозносит белый цвет кожи и телосложение актрисы. Несмотря на возмущение в сети, компания American Eagle продолжила рекламную кампанию, и директор по маркетингу Грейг Бромерс заявил, что она никуда не денется. Компания рекламная. Но сначала Суини никак не прокомментировала спор. В декабре 2025 года в интервью People она призналась, что реакция ее удивила, но извиняться не стала. Вместо этого подтвердила любовь к джинсам. Как пишет Cosmetics Business, был скандал с рекламой бренда банных продуктов «Доктор Сквач», выпустившего лимитированное мыло, которое, как утверждалось, настояно на воде из ванной актрисы Сидни Суини. Этот спорный ингредиент вызвал волну возмущения. Компания произвела всего 5000 кусков мыла, продавая их по цене $8 за штуку. Перекупщики потом выставили их на продажу по цене от 100 до 2000 долларов за штуку. Сидни Суини родилась в городке Спокан, штат Вашингтон. Детство актриса описывает как идиллический и здоровый период, граничащий с целомудрием. Она прилежно училась в частной религиозной школе, освоила футбол, бейсбол, лыжи и балет. Ее настоящей страстью были боевые искусства ММА. В 18 лет Сидни даже участвовала в соревнованиях по грэпплингу. Против парней обошла соперников и заняла первое место. Кроме «Эйфории» «Белого лотоса», в ее фильмографии значатся проекты «Однажды в Голливуде», «Кристи», «Горничная», «Омен», «Непорочная», «Эдем», «Реальная история Уиннер», «Острые предметы» и другие. Помимо карьеры в кино, скандальная знаменитость владеет брендом нижнего белья «Сирн» и имеет долю букмекерской компании «Новик». Нобелевскую премию по экономике за 2026 год получили американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл из MIT, Массачусетского технологического института. По решению членов Шведской Королевской академии наук, награды они были удостоены, как сказано, за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Конец цитаты. Выделенные Риксбанком, это Центральный банк Швеции, 12 миллионов крон, в переводе на доллары это 1 200 000, выделенную премию разделят между собой поровну ученые, я еще раз скажу, Майкл Вудфорд и Роберт Холл, работы которых привели к повышению эффективности мер, принимаемых центральными банками разных стран мира для смягчения последствий подъемов и спадов в экономике. Цитирую, работы лауреатов обеспечили прочный теоретический фундамент для моделей, которые сегодня используют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы значительно лучше подготовлены к противодействию шокам, таким как энергетические кризисы или резкие изменения в потребительском спросе, объяснил Йон Хаслер, председатель комитета по премии в области экономических наук. В сообщении Шведской академии наук отмечается, что в 1970-х годах, когда мировая экономика переживала период нефтяных кризисов, сформулированные еще Джоном Кейнсом подходы и принципы стабилизации экономики перестали работать. Эффективные в прежние годы меры не снижали безработицу, а разгоняли инфляцию. В итоге многие начали утверждать, что политика стабилизации приносит больше вреда, чем пользы, и потому от нее следует отказаться. И нобелиаты этого года показали, как именно заставить такую политику снова работать. Они предложили ориентироваться не на статистические связи между макроэкономическими переменными, а это инфляция, динамика производства, уровень потребления и так далее, а на микроэкономику. Новый подход основан на моделировании решений отдельных домохозяйств и компаний и того, как их совокупное поведение формирует макроэкономическую динамику. Цитирую, ключевым элементом этих моделей является то, что домохозяйства и компании принимают решения о сбережениях и ценообразовании, ориентируясь на будущее. Когда правительства и центральные банки сообщают о своих планах в области экономической политики, они влияют на эти ожидания и тем самым могут направлять экономику в желаемую сторону. С момента своего появления новые модели оказались крайне полезны при преодолении экономических спадов, так говорится в сообщении Академии наук Швеции. Но награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. Мы, собственно, об этом напоминаем. Говорим каждый год практически по поводу этой экономической премии. Я напомню еще раз, что в отличие от всех остальных номинаций, премия по экономике не была создана по завещанию шведского мецената Альфреда Нобеля, но учреждена шведским государственным банком в честь своего 300-летия и официально называется премией шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных Госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля. Однако выбирает лауреатов Королевская Шведская Академия Наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий. В этом году, в 26-м, он составляет 12 миллионов шведских крон, то есть примерно 1 200 000 долларов. И награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике – единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно без пропусков. За 1969-2025 годы премия была присуждена уже 57 раз. За эти годы премию получили 99 человек, причем только 26 лауреатов были удостоены ее единолично. 20 раз премия делилась между двумя и 11 раз между тремя лауреатами. Но самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике и Нобелевской премии вообще стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет, как было сказано, за создание основ теории оптимальных механизмов. Самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло, 46 лет на момент присуждения. Дюфло также одна из трех женщин, получивших премию по экономике. Кроме нее награду получили Эленор Остром, удостоившаяся награды в 2009 году, и Клаудия Голдин в 2023. А среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего отмечают СМИ граждан Соединенных Штатов Америки.
5: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
1: Факты, события, лица,
7: новости.
1: Все, о чем важно знать.
7: В студии Лена Вишневецкая.
8: Новый препарат защищает кишечник от повреждений при непереносимости глютена. Американские ученые сообщили об успешных предварительных испытаниях экспериментального препарата для пациентов с целиакией. В исследовании участвовали 32.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Дэвидсон Радио, 620 AM.
5: От Нью-Йорка до всего мира.
4: DavidsonRadio.com.
6: Время вечерних новостей в эфире RTN. Это вторник, 13 октября. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. По словам Трампа, 300 тысяч тонн поступят немедленно, еще 500 тысяч в ноябре, затем миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Для этого Вашингтону пришлось смягчить санкции. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до апреля следующего года разрешает продавать российский дизель на мировом рынке. Трамп поблагодарил Путина и назвал соглашение большой сделкой. В Кремле уверяют, что от нее выиграет вся мировая экономика. Выяснилась и любопытная деталь. Первый танкер с российским топливом «Минерва Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до того, как Трамп объявил о сделке, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а публике сообщили в пятницу вечером. Цены при этом не упали, а выросли. В понедельник средняя цена дизеля составляла за галлон $6.26, почти на 80% больше, чем в начале года. Вчера Трамп оправдывался перед журналистами. Он заявил, что Америка сама добывает много нефти и могла бы ограничить экспорт, оставив все себе. Но, по его словам, эта сделка не для меня, а для всего остального мира. Это цитата. И сделана она ради американских фермеров и скотоводов. Президент назвал ее правильным выбором для американского народа. В Вашингтоне договоренность вызвала волну критики, и не только со стороны демократов. Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер, Джин Шейхен и Элизабет Уоррен обвинили Трампа в предательстве Украины и европейских союзников. По их словам, цены на бензин и дизель выросли из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. А теперь он пытается исправить ошибку за счет договоренностей с Кремлем. В воскресенье совместным заявлением выступили еще 7 сенаторов, 4 из них республиканцы. Они потребовали немедленно развернуть курс и напомнили, что Конгресс еще в 2022 году запретил ввоз российских энергоносителей, чтобы американские доллары не финансировали войну против Украины. Сенаторы подчеркивают, администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не представила обоснования, как того требует закон. Сенатор Ричард Блюменталь, один из авторов недавнего санкционного закона, потребовал расторгнуть сделку и предупредил американские компании, что Конгресс следит за ними. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон назвал политику президента в отношении России и Украины провалом, а его коллега Майкл Маккол сказал, что понимает желание снизить цены на топливо, но опасается, что снятие санкций будет финансировать российскую войну. Республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик внесет в Палату представителей законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Он назвал его законом Рональда Рейгана о мире через силу. Чтобы вынести документ на голосование в обход спикера, нужно собрать подписи 218 конгрессменов. Дон Бейкон уже согласился подписаться, а Фицпатрик уверяет, что закон примут подавляющим большинством, хотя времени мало, полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе. Аналитики нефтяного рынка оценивают сделку скептически. По их подсчетам, обещанные объемы – это около 125 тысяч баррелей в сутки, примерно в 10 раз меньше, чем Россия экспортирует в обычное время. Первая партия в 300 тысяч тонн – это чуть больше 2 миллионов баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Эксперты обращают внимание, что Трамп называет цифры в тоннах, а не в баррелях, потому что так они звучат внушительнее. Параллельно президент перешел в наступление на Киев. В субботу он раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и предложил встречные условия. Пусть Москва согласится на 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. Вчера Кремль эту идею отверг. Дмитрий Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы восстановить силы и продолжить войну, но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в этот день. В воскресенье Трамп объявил, что между Россией и Украиной немедленно вступает в силу так называемое энергетическое перемирие. Ни Москва, ни Киев этого не подтвердили, а Зеленский сказал, что узнал об этом из новостей. Сам Зеленский назвал дизельную сделку абсолютно ужасной, а высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете Financial Times, что удары беспилотников по российским нефтезаводам продолжатся. Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки со времен их ссоры в овальном кабинете в феврале прошлого года. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, а издание Axios называет происходящее серьезным кризисом. Поводом стали слова Трампа о том, что Украине пора выбрать нового президента, способного заключать сделки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это ведет к росту цен на топливо, в том числе в Америке. Но Киев продолжает атаки. Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля очевидной слабостью и инвестицией в войну. По его словам, удары по российским заводам прекратятся, только если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Как пишет журналист «Политика» Пауль Ронсхаймер, слова Трампа шокировали Киев. Больше всего там опасаются, что Вашингтон снова прекратит обмен разведданными, как это было уже после ссоры в овальном кабинете. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил в поддержку Зеленского, заявив, что именно украинский народ решает, кто руководит страной. На стороне Киева выступила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал назвал сделку Трампа с Путиным большой ошибкой и предложил европейским странам вложить больше средств, чтобы Украина могла и дальше бить по российским нефтезаводам. А вот Илон Маск, чья компания обеспечивает украинскую армию спутниковой связью Starlink, поддержал Трампа, написав, что Зеленский зашел слишком далеко, и Украине нужен новый лидер. Тем временем стало известно, что Вашингтон предлагал Москве сразу три экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня на море или в энергетике. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров. Во-первых, речь шла о разморозке миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Причем, по данным газеты, эти деньги Россия могла получить авансом еще до вступления перемирия в силу. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи зарубежных активов компании «Лукойл». Покупать их должна была группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули и катарская семья «Аль-Хаят». Все они связаны с семьями Трампа и спецпосланника Стива Уиткофа. Вопрос о продаже активов «Лукойла» Путин лично поднял на встрече с Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве в начале сентября. Третий стимул касался союзника Кремля Белоруссии, который предлагали разрешить снова экспортировать калийные удобрения. На каком этапе сейчас эти переговоры неизвестно, но украинские чиновники были поражены тем, насколько далеко зашли американские переговорщики в своих предложениях Москве. Киев не отвергал их напрямую, но требовал четких гарантий. Например, чтобы Украина получала из замороженных российских активов столько же, сколько и Россия, а при любом нарушении перемирия дополнительную военную помощь от США. Ну а пока администрация Трампа грозит перекрыть Украине поставки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет газета Financial Times. Речь идет о программе, по которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины. Сейчас это один из главных каналов военной помощи Киеву. По данным газеты, представители Пентагона обзванивают украинских и европейских чиновников. Один из собеседников Financial Times рассказал, что американцы звонят в Киев и буквально всем в Европе. Среди тех, с кем связывались, например, назван военный советник Зеленского Павел Палиса. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда в Гааге. Раньше Вашингтон наказывал отдельных судей и прокуроров, теперь удар нанесен по самому суду. Замораживаются все его активы в США, а американские компании и граждане, которые с ним сотрудничают, должны свернуть эту работу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп никогда не позволит этому суду преследовать американцев. По его словам, санкции вступят в силу не сразу, чтобы у суда из стран, которые его поддерживают, было время учесть претензии Вашингтона. Администрация недовольна прежним расследованием суда в отношении американских военных в Афганистане, а также ордерами на арест израильских руководителей, в том числе премьер-министра Бениамина Нетаньягу. В самом суде санкции осудили и заявили, что расследование продолжится. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Нави Пилей, бывшая судья этого суда. Министерство юстиции Трампа начало антимонопольное расследование против крупнейших американских телеканалов. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News внутреннюю переписку и другие документы, связанные с работой так называемого президентского пула. Это система, при которой телеканалы по очереди снимают президента и бесплатно делятся материалами с другими СМИ. Поводом стали события прошлого месяца, а тогда Трамп запретил журналистам CNN, MS Now и издания «Политика» работать в Белом доме, обвинив их в распространении лжи о своей команде. В знак протеста телеканалы на несколько дней прекратили работу пула. Теперь в Министерстве юстиции считают, что такой коллективный бойкот со стороны конкурирующих компаний может нарушать федеральный закон, запрещающий сговор и монополистические практики. В ведомстве уточнили, что пока лишь выясняют, было ли нарушение, доступ в Белый дом этим трем СМИ позже вернули по решению суда. Сами издания подали иск против администрации, заявив, что запрет нарушал гарантированную Конституцией свободу прессы. Это не первый конфликт Белого дома с журналистами. В феврале прошлого года администрация Трампа забрала под свой контроль формирование президентского пула, которым больше 100 лет занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Тогда же агентство Associated Press ограничили доступ в овальный кабинет и на борт президентского самолета за то, что оно продолжало называть Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Агентство подало в суд, и это дело до сих пор не закрыто. Меньше чем за месяц до промежуточных выборов ведомство, которое следит за финансированием избирательных кампаний в США, фактически парализовано. В Федеральной избирательной комиссии осталось всего 2 члена из 6, а для принятия решений нужны минимум 4. После того, как в начале октября в отставку ушел последний республиканец, впервые за 50 с лишним лет в комиссии остались представители только одной партии, двое демократов. Кворума у комиссии нет с мая прошлого года, одни члены ушли на другие должности, еще одну Трамп уволил. В феврале президент выдвинул двух кандидатов-республиканцев, но Сенат до сих пор их не утвердил. Все это время комиссия не может проводить проверки, штрафовать нарушителей и вести судебные дела. Число нерассмотренных жалоб за год удвоилось и превысило 300. Последствия видны уже сейчас. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер собирается подать жалобу на самого Трампа. Речь идет о рекламной кампании администрации, на которую потратили около 20 миллионов долларов из бюджета Министерства внутренней безопасности. После критики Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит связанный с ним политический фонд «МАГА». По закону такие фонды должны быть независимы от политиков, и Шумер считает, что слова президента говорят об обратном. Однако без кворума комиссия не сможет даже рассмотреть эту жалобу. Йеменские повстанцы-хуситы снова атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии в Риаде. По данным саудовских властей, погиб гражданин Пакистана, еще по меньшей мере 11 человек ранены. Удар пришелся на терминалы внутренних рейсов, там вспыхнул пожар. Это уже четвертая атака на аэропорт за 5 дней. Он закрыт с субботы, когда ракетный удар убил 13 человек и ранил больше 300. Это самое кровопролитное нападение на страны Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. В тот же день под обстрел попали еще один международный аэропорт на востоке страны и два объекта нефтяной компании «Сауди Арамко». Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что снаряд упал на взлетную полосу рядом с самолетами. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий и предупредили авиакомпании держаться от него подальше. Повстанцы, которых поддерживает Иран, резко усилили атаки на Саудовскую Аравию с начала сентября. Одновременно они наступают в самом Йемене и уже взяли под контроль часть побережья у пролива, через который проходит один из главных морских торговых путей мира. Для судов из Саудовской Аравии хуситы этот пролив закрыли, что уже сказывается на мировых ценах на энергоносители. Американка Криста Пайк, пережившая собственную казнь, вернулась в тюрьму. 50-летнюю женщину выписали из больницы и перевели обратно в женскую тюрьму штата Теннесси, где она провела последние 30 лет. Адвокаты говорят, что Пайк благодарна врачам и спасателям и продолжает получать медицинскую помощь уже за решеткой. Напомню, Пайк приговорили к смертной казни еще в 1996 году за убийство, которое она совершила вместе со своим тогдашним бойфрендом. Приговор должны были привести в исполнение 30 сентября, и она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет. Однако Пайк выжила после двух смертельных инъекций и несколько дней находилась в больнице без сознания. В себя она пришла лишь 6 октября. По мнению медицинских экспертов, сотрудники тюрьмы неправильно установили катетеры, и препарат для казни попадал не в вену, а скапливался в тканях. Что теперь будет с приговором, пока неизвестно. Американские военные впервые более чем за 60 лет приведут в исполнение смертный приговор, и казнь, по словам министра войны Пита Хексета, будет публичной. Бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт Худ в Техасе, расстреляют 3 декабря. В Пентагоне подтвердили, что казнь покажут в прямом эфире. Хексет заявил, что Хасана расстреляет взвод солдат прямо на базе Форт Худ. По его словам, это было нападение радикального исламиста в военной форме, и люди должны видеть, что за такие преступления следует суровое наказание. Хасан открыл огонь в медпункте базы в ноябре 2009 года. 13 человек погибли, еще несколько десятков были ранены. Следствие установило, что перед нападением он переписывался с радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, которого позже уничтожил американский беспилотник. В 2013 году военный суд приговорил Хасана к смерти. В прошлом году он исчерпал все возможности для обжалования, и на этой неделе Трамп утвердил приговор. Администрация Трампа добивается более широкого применения расстрела, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров. Сейчас такой способ казни разрешен только в 5 штатах, в том числе в Юте, Оклахоме и Южной Каролине.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: В Африке обнаружен динозавр возрастом 210 миллионов лет. Окаменелости из Зимбабве помогли ученым восстановить картину древнего мира. Оказалось, что климатические различия могли создавать совершенно разные сообщества динозавров даже на одном континенте. У берегов Аргентины обнаружили 57 новых видов морских обитателей. Исследование глубоководного каньона принесло неожиданно богатые результаты. Среди местных обитателей морские звезды, одна из которых уже стала знаменитостью в интернете. В Египте нашли кольцо с изображением исчезнувшего чуда света. На месте затонувшего дворца у Александрии археологи обнаружили бронзовый перстень с изображением знаменитого Александрийского маяка. Находка особенно ценна тем, что подобных изображений на кольцах прежде не знали. 5 маленьких гепардов стали звездами зоопарка. В Смитсонском центре охраны природы родились сразу 5 детенышей. Их мать, 5-летняя Зура, впервые стала мамой. За семейством теперь можно наблюдать через специальную видеокамеру.
4: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
3: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту плюс 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6065.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Мы любим Нью-Йорк.
13: Дэвид Зон Радио.
14: И я приветствую всех слушателей Дэвид Зон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, практический психолог и нейропсихолог. И моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня я хотел бы начать, я хотел это сделать в прошлую среду, но у меня не получилось, сказать несколько слов о человеке очень незаурядном, о человеке сложном, безусловно, талантливым, и поклонником которого я не являюсь. И я не являюсь ни его поклонником, ни его каким-то критиком. Я отношусь к нему абсолютно нейтрально, вот сколько он там работал. И я скажу сейчас, кто это. Это человек, я считаю, что он такой символ советской эпохи. И когда эти люди уходят, кто является символами, немножко грустно, потому что мы понимаем, что мы взрослеем, мы помним его молодым, мы тогда были молодыми. И этот человек, я считаю, что очень незауряднейший человек, это, конечно же, Анатолий Михайлович Кашпировский, которого многие слушатели радио «Дэвидсон» знают, которые были наверняка на встречах с ним. И я знаю, что о нем отзывались очень хорошо. Вот в Нью-Йорке, как минимум в Нью-Йорке, я не слышал, чтобы о нем плохо говорили те люди, кто приходил к нему за тем, чтобы он помог, кто к нему приходил за помощью. И мне очень неприятно сейчас видеть, как этого человека, некоторые очень известные, я не буду называть имена, очень известные такие блогеры и там всякие ютуберы и всякие там деятели, и как его шельмуют и объявляют его там шарлатаном и там целителем в кавычках. Вот я всегда говорю, вы критикуете какого-то человека. Ну, во-первых, мертвого пинать – это мерзко. Это, знаете, подойти там, шакал подходит и мертвого льва пинает и говорит, ну что, да, вот видишь, ты умер, а я вот тут вот живу. Как бы я вот шакал-шакал, а я живу. И это делать неэтично, это просто омерзительно выглядит. Промолчите, промолчите, человек ушел, у человека была очень сложная жизнь. И выглядит это чисто по-человечески просто отвратительно. Я говорю, я его не поклонник, не я, и, о его методах, я сейчас коснусь его методов, но у него свой метод, как бы у нас свой метод. Он всегда говорил, что я работаю, это не гипноз, и мы сегодня не будем разбирать, как это, гипноз, это не гипноз, это что он делал, как он делал. Но о некоторых результатах его работы я не могу не сказать. Его объявляют и обвиняют в шарлатанстве и лжецелительстве. А он был согласен на проверку своих методов. Я много раз, ну не много, много раз, как-то это было несколько таких статей, передач. Вот сейчас его проверят, его разоблачат. и никакой проверки не было. А объявили, что он такой сложный человек, он сначала согласился, он потом отказался. А я могу вам сказать, что он согласился, но его не проверили. А я думаю, все слушатели, все понимают, почему не проверили. Вот представьте, он запускает свои методы, ему дают пациентов, ему дают людей с хроническими заболеваниями, и, допустим, даже там 10-15% исцеляются. А я уверен, что он гораздо больше бы людей исцелил, потому что у него результаты иногда были просто фантастические, несмотря ни на что, несмотря ни на какую критику. Во-первых, давайте не будем забывать, он профессиональный доктор, он профессиональный психиатр. Он больше 20 лет, 25 или 28 лет, везде там разная информация, он отработал психиатром в Винницкой больнице. Это человек, который вскрывал трупы, который там исследовал какие-то, проводил свои исследования, все. Уже одно это достойно уважения. И его часто сравнивали с Чумаком, но я могу сказать, что Чумака запустили для того, чтобы сказать, смотрите, каких шарлатанов показывают по телевизору. Была просто чья-то злая воля опорочить Кашпировского. Он провел, по-моему, всего 4 сессии. 4 сессии, эти сессии люди пересматривают до сих пор многие. Можно зайти в интернет, там тысячи комментариев. И большинство комментариев, большинство, я не побоюсь этого сказать, наверное, 75-85% люди благодарят его. Не может быть, что тысячи, да, сейчас роботы, не роботы, но мы возьмем даже самые старые комментарии, еще когда там не было никаких роботов, этих подставных всяких комментариев, и люди его благодарят. Это раз. Второе. Был такой... Главный гипнотизер Советского Союза, это был такой Владимир Райков. Если кто-то помнит, у него был такой сюжет, был фильм «Семь шагов за горизонт», и там было 7 сюжетов, и один из сюжетов был о докторе Райкове. Он сам, как ни странно, был гинекологом, но его назначили руководить гипнозом в Советском Союзе. Ему выделили, по-моему, на Чистых прудах где-то особняк, и он в этом особняке принимал людей и работал там практически до своей смерти. Были интересные результаты. Я не могу сказать, почему. Одно время о нем много писали, много говорили. И говорили, что он там придумал гипнопедию, обучение во сне иностранным языкам. Ну, не он это был первый, но тем не менее, там были очень неплохие результаты. Но когда начали гипноз гнобить, и как-то это все так... Ну, его не ошельмовали, но, тем не менее, как-то о его результатах ничего не говорили. И я лично видел, вы можете найти в интернете, этот есть сюжет на одном из центральных каналов, еще, не, уже это была Россия, уже Советский Союз развалился, и, да, уже развалилось, и Райкову задает ведущий вопрос, говорит, что вы скажете о Кашпировском? Он говорит, ой, как интересно. Он говорит, я всегда считал, что Кашпировский шарлатан, что он лжецелитель, пятое-десятое. Но, говорит, у меня был один клиент, у которого был огромный шрам на животе, ему там резекцию желудка, что-то делали. Ну, говорит, шрам такой, наверное, там сантиметров 30, если не больше, ужасного вида. И у него там вечно что-то гнило, текла какая-то сукровица, там всякое... Вот. Очень плохо заживал этот шрам, и он себя плохо чувствовал. И он говорит, я с ним работал. И говорит, потом он пропал на буквально, говорит, там несколько недель. И когда он появляется, он снимает рубашку, а я смотрю, у него чистый живот. И говорит, а что, это ты, не ты? Да, это ты. А что случилось? Он говорит, вы знаете, я ходил на сеансы, на встречи с Кашпировским. И он говорит, я тогда понял, что методы-то, что все нормально, все там работает. Он говорит, вот это я свидетель. Он был доктор наук, профессор. Райков очень авторитетный был доктор, очень авторитетный был гипнотерапевт и гипнотизер. И вышел Анатолий Михайлович откуда-то там из-за ширмы и присоединился. Там еще был один гипнотизер, по-моему, его фамилия очень тоже очень известная, Виноградов, но это не важно. Главное, там был Райков, который был номер один, он отвечал за весь советский гипноз. И он встал, пожал руку Кашпировскому и сказал: «Извините, Анатолий Михайлович, я вас считал вот таким человеком очень сомнительным, но то, что я видел, что происходило», он потом еще с несколькими людьми столкнулся, кто получил фантастические просто результаты. И еще раз повторюсь, я не поклонник, я абсолютно нейтрально отношусь к Кашпировскому, но это была глыба, это был человек. И я всегда говорю: вы критикуете, он не так там рисует, он не так поет, он не так гипнотизирует в данном случае. Придите, сделайте лучше, покажите лучше. Хотя бы повторите этот результат. А кто повторял результат? И я еще раз вернусь к проверке его способностей. Вот представьте, он берет и убирает у кого-то метастазы, он берет у кого-то, убирает какие-то опухоли. И что? А понимаете, это все люди со степенями, все академики. Кто руководит медициной? Руководят чиновники. Да, когда-то, может быть, они были хорошие доктора, там, великолепные хирурги. Но когда человек 10, 15, 20 лет на руководящей должности, это уже не доктор, это хозяйственник, это, чуть плохое слово не сказал, это завхоз. Что он там? Да, он что-то помнит, что-то понимает. Но я просто сталкивался с такими докторами, руководителями. И я задавал какой-то вопрос, он говорит: да ты что, с ума сошел, что ли? Я не помню, это я там 15 лет назад или там 10 лет назад. Я уже забыл, уже все ушло вперед, я за этим не слежу. Моя забота, крыша не течет, новые койко-места, там, не знаю, плитку положить, еще что-то. И то же самое и в Минздраве, и везде. А где там, где специалисты-то? Специалистов там нет. Я сейчас говорю о советской, о российской медицине. Советская, кстати, без всяких, без аппаратов, без ничего, там лечили все равно человека. Если вы там на явных каких-нибудь там недоучек не нарывались, ну тогда и недоучек практически не было. Просто я очень хорошо помню ту медицину, когда не было толком там никаких УЗИ, ничего. Или там доктор, вы приходили, он говорил, кто-то помнит, я уверен, из тех, кто сейчас меня слушает, что высуньте язык, там открывали, раскрывали глаза. Смотрели, посмотрите туда, там, смотрели, как глазное яблоко выглядит. Есть там эти прожилки красные? Нет красных прожилок. И смотрели, и на основании щупали живот. Кому сейчас пощупали живот? Вот ко мне кто приходит, я говорю: вы были у доктора? Да, но ко мне обычно приходят уже когда были у доктора. Уже когда все уже отпустили оттуда человека. Я говорю: хоть живот, язык, да вы издеваетесь, вы что? А я, кстати, у нас в Нью-Йорке, у меня есть один знакомый очень хороший, я не буду говорить, чтобы это не было рекламы, ни имя, ничего, но он бывший доктор советский. И я сколько к нему приходил, там что-то я его хотел спросить, он говорит: давай, давай, я тебя посмотрю, а ну глазки, а ну посмотри сюда, высунь язык. Надавливал мне на живот, говорит: ладно, иди живи, у тебя все в порядке. Он каждого так, хотя он, я говорю, не буду просто рекламировать, потому что, к сожалению, я бы очень несколько добрых слов о нем сказал. Если он меня слушает, огромный ему привет. Это настоящие доктора. И такие доктора еще у нас сохранились. Но сегодняшний день немножко он медицину, медицинские услуги, к сожалению, вот эта вот система протоколов, это а зачем учиться 10 лет? А зачем учиться 10 лет? Приходишь к доктору, трынь-трынь-трынь, на что жалуетесь, бам, в компьютер завел, иди, тебе вот это, вот это, вот это. Где, кто, у кого, кто живот пощупал? Но я говорю, у нас еще там на Брайтон-Бич и в Бруклине еще все нормально. А другие места, особенно такие страны, как там Европейское Содружество, такие я там истории, я просто не хочу настроение вам портить. Вот Великобритания, да это просто кошмар. Это просто кошмар, что там происходит с медициной. И я всегда думаю, не дай бог вот так вот уж, если заболеть, хотя бы там у нас в Нью-Йорке, хотя бы есть куда пойти, и там у нас масса прекрасных докторов, которые там даже вопреки протоколу могут что-то там свое мнение сказать вам и позаботиться, и обучение достойное, и все. А там я там не понимаю, что происходит. Но вернемся к Анатолию Михайловичу. Это передача, да? Главный гипнотизер Советского Союза Владимир Райков просто встал, извинился, пожал руку Кашпировскому. И можете найти, если кому-то это интересно. Я лично видел, тоже есть в интернете, наберите Бехтерева о Кашпировском. Наталья Петровна Бехтерева, внучка Владимира Бехтерева. Того Бехтерева, который и Сталина лечил, и Ленина вскрывал, и которого там соответствующие органы там не дали ему жить. Он должен был ехать куда-то в Швейцарию с каким-то докладом. И они боялись, что он там слишком много знает о том, как там он скрывал просто Ленина и мог что-то не то сказать. Очень темная история, но в состоянии полного здоровья он скоропостижно вдруг умер. Так вот, Наталья Петровна, которая такую достойнейшую жизнь она прожила, она родителей репрессировали, она по детдомам, сестра в одном детдоме, она в другом детдоме. И представьте, она и мединститут закончила, она академик Российской академии, Советской академии наук, она доктор наук, она профессор. То есть она заведовала институтом мозга. Это номер один, ну, такого института мозга, его второго, по-моему, даже нет на сегодняшний день в России. И ее спросили о Кашпировском. Я говорю, можете найти, если мне на слово не верите, наберите Бехтерева о Кашпировском. И ее спрашивают, а вот много говорят, вот Кашпировский, Кашпировский, это как раз вот он свои проводил там эти сессии, встречи. И он шарлатан или нет? Она очень горько вздохнула и сказала, лучше бы он был шарлатан. И рассказала там одну историю, из которой я понял, я не академик, я не доктор, я гипнотизер. Она не гипнотизер. И она полезла, ну даже не полезла, она высказала свое мнение, и я понял, что она гипнозом не занималась. Вот ее дедушка Владимир Бехтерев, это был основатель гипноза, это был человечище тоже, он, просто его фундаментальные работы даже не мешают там о гипнозе, о телепатии. У нее есть прекрасная книга, такая толстенькая, вот ее даже сегодня можно прочитать, она принесет пользу. О телекинезе, ну вот обо всех вещах, которые сегодня, если кто-то скажет, человека обвинят в мракобесии, в шарлатанстве, и бог знает в чем. И она там рассказала одну историю, как там мальчик бегал и говорит, по телевизору шел сеанс, он даже не слушал, а потом там у этого мальчика возникли проблемы. И я просто не хочу занимать эфирное время, я очень легко могу это объяснить. Это раз с мальчиком. Потом очень часто обвиняли, и даже я знал лично докторов, и говорят, вот там где-то была передача, какой-то небольшой город, и выключился неожиданно свет, а люди вошли в транс. И их схватили, их повезли в больницу, их начали трясти. Я могу сказать, это полная ерунда. Когда человек вошел в транс, его просто не надо трогать. У него настолько большие проблемы, такого не психического характера, нет, а по жизни психологического характера. У него такие душевные травмы, ему настолько хорошо, он просто не хочет возвращаться в этот мир. Его там никто не достает. Вот он спонтанно, он слушал Анатолия Михайловича, провалился в это состояние, и он наслаждается. В этот момент выделяется колоссальное количество эндорфинов, серотонинов, там, дофаминов, я не знаю, всего, всех полезных веществ, организм начинает восстанавливать себя. Само по себе это состояние целительное. Кто обладает самогипнозом, вот есть ряд людей, кто ко мне там приходил год-два назад, там, три года назад, уже четыре года я с вами. И эти люди до сих пор звонят и благодарят. Они говорят, мы себя там на 15, на 20, на 30 минут, вечером там побольше. Там человек ушел 15-20 минут, и он себя чувствует, как будто он там 4-5 часов поспал. Это сон не заменяет. Состояние транса сон не заменяет. Разные функции. Но если у вас хороший глубокий сон, и если у вас есть состояние сомнамбулизма, хорошего глубокого транса, поверьте, стресс, депрессия, ну как минимум вы колоссально облегчите себя. А даже многие люди просто они до этого не добираются. Они вовремя расчищают свои мусорные эти завалы ментальные, у них все хорошо. Поэтому я не понимаю еще, в чем обвиняли Кашпировского, что Вот, а почему его методы тогда не работают на всех? Вот кто-то исцелился, кто-то не исцелился. Да очень легко, очень легко. Давайте возьмем любого доктора, стоматолога, онколога, хирурга. Человек приходит с аппендицитом, что 100% всегда человек там все гладко у него проходит. Бывает, он пришел вырвать зуб и увезли в морг. Пришел вырезать аппендицит, и человек там вырезал их 300 штук, 301, бац, и человек тоже поехал. Всякое бывает. Человеку дают таблетки, вот, пожалуйста, я могу привести массу примеров. Такие проводили эксперименты. Константин Платонов, замечательнейший ученик Бехтерева, ассистент Бехтерева он был. Он даже, по-моему, был у Павлова ассистентом какое-то время. И когда он людям с высоким содержанием сахара в крови, он колол им дистиллированную воду и говорил, новый инсулин привезли из Швейцарии, и у людей сахар падал, они верили. А когда он колол им инсулин и говорил, сейчас мы сначала уколем дистиллированную воду, это новая методика, а потом уколем вам инсулин, и сахар не падал. Хотя им тот же инсулин, который каждый день человек принимал, а он не реагировал на него, потому что он знал, что это доктор в белом халате, со стетоскопом, в белой шапочке, он ему колет по новой методике сначала дистиллированную воду, и там через 30 минут, по-моему, или там через какое-то время уколет инсулин, и он будет лучше действовать. А кололи инсулин, и инсулин не работал. Если человек не верит в это, до свидания, ничего не поможет. Я приводил еще прекрасный пример, когда новые для культуристов придумали, чтобы там у них росли мышцы, эти жировые прослойки уходили, и они лучше добивались результатов. Великолепное средство, но там был допинг-контроль, и его приравняли к допингу, и нельзя было. И сказали, да, давайте, спортивные доктора говорят, а давай мы гипнотизеров, и их всех уведем в гипноз, и скажем, что вот вам там пейте эти таблетки, или там что, уколы делаем, что мы вам сейчас в состоянии гипноза, чтобы они поверили, что им колят уколы и дают таблетки, вот это вот средство. А им на самом деле ничего не давали и ничего не делали. Результаты были точно такие же, как они принимали когда таблетки и когда они принимали эти уколы. Только потом, когда они проходили допинг-контроль, оказалось, что они настолько они верили, говорят, плацебо, это ерунда, это не работает, это на короткое время. Прекрасно все работает очень надолго, смотря как к этому подходить. Это как плацебо, да, оно помогло, а потом проблема вернулась. Но если человек принимает, там, допустим, курс антибиотиков, и надо 12 уколов, а он принял 3 или 4, а это, поверьте, очень часто бывает. И да, ему, у него облегчение, а потом еще хуже болезнь начинается. Или там он получил результат, а потом результат еще хуже. Это не потому, что метод не работает, не потому, что плацебо, пустышка, ерунда. Нет, совсем не поэтому. И масса случаев, когда до конца человек исцелялся. Не хочет человек приходить, не хочет человек жить. Поверьте, много я встречался с людьми, которые на каком-то этапе говорят, да пошло оно все к черту, все, не хочу ничего. Что там у меня? Да ерунда, умру. Да все, нет проблем. И человек отказывается от докторов, отказывается там, от моей, допустим, помощи или от помощи психотерапевта, хотя у него не такая там, не бог весть какая проблема. То же самое и здесь. Человек, который открывается, который дает открыть дверцу в свое подсознание, который слушает, там мы говорим сейчас об Анатолии Михайловиче Кашпировском, который слушал его и разрешал этим словам проходить, он получал результат, и получал результат, да, о, там были подставные, может быть, но это часть терапии. Это часть терапии, это для того, чтобы люди... В этом нет ничего плохого. В этом нет плохого. Потому что человек, когда смотрит, у него включаются зеркальные нейроны. Он смотрит рядом какой-то взрослый человек или там выглядящий отвратительно, и он вдруг, ой, колено прошло, то прошло, это прошло. Это великолепно действует. В этом нет ничего ужасного. Он не сделал, не совершил никакого преступления. А послушайте слова, которые он говорил. Будьте добрыми друг другу, любите мир, любите людей. Он нес людям, послушайте его старые передачи, Еще раз скажу, я его не поклонник абсолютно, я отношусь к нему нейтрально, но надо быть реалистом, надо с уважением относиться к людям. Сейчас прервемся на рекламу, после рекламы оставайтесь со мной, а я буду с вами, мы поговорим еще.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Факты, события, лица,
2: новости.
15: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Ученые нашли имя древнего астронома майя. Исследователи установили имя человека, которому приписывается календарная формула цивилизации майя. Его звали Сактанвааш. Это редкий случай, когда древнее математическое достижение удалось связать с конкретной исторической личностью. В Таиланде нашли золотое кольцо 2000-летней давности. На украшении сохранилась надпись древнеиндийским письмом. Археологи полагают, что кольцо могло принадлежать торговцу и служит свидетельством международных связей Юго-Восточной Азии еще в древности. Древние люди оставили свою ДНК прямо на стенах пещер. Ученым удалось извлечь следы человеческого генетического материала из поверхности пещер с наскальной живописью. В перспективе метод может помочь определить, кто именно создавал доисторические рисунки. Дельфины могут стареть быстрее из-за загрязнения океана. Исследование новозеландских дельфинов показало, что их биологический возраст может превышать фактический. Ученые изучают такую возможную роль тяжелого.

0: Реабилитационным центром «Шорвью» и «Секрест». Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами «Шорвью» и «Секрест».
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
2: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидсон Радио.
5: И мы продолжаем. Снова с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И в первой половине моей программы мы говорили об Анатолии Михайловиче Кашпировском –

0: И я здесь вспомнил, что один из людей, который называл себя чуть ли не его другом, я его хорошо знал, там пятый, десятый, и было написано у него в заголовке над его блогом: «Кашпировский не успел записаться к себе на прием и умер». Ну, я говорил, что это мерзко, что ну, это просто неэтично, это не по-человечески, это раз. А во-вторых, я могу вам сказать, возьмите там стоматолога или хирурга, ну, вот со стоматологом хороший пример. Лучший стоматолог, у него заболел зуб. Как вы считаете, он может сам сесть в кресло, взять себе там эту дырку, обработать, запломбировать, зашлифовать? То же самое и здесь. Те методы, которые Анатолий Михайлович применял, они требовали обязательно, чтобы был проводник, чтобы был тот человек, который вел человека к выздоровлению. Потому что вопреки всему, вопреки критикам и всем-всем-всем, методы его работали. Я лично знал людей, которым его методы помогли. И волосы там стали черными, там пропала седина, и поисчезали шрамы, и куча-куча всего. Он реально сделал много хорошего. Это надо признать. Это надо признать. И в последнее время он вел там какой-то YouTube-канал, и совершенно бесплатно можно было заходить и там писать, задавать вопросы. Я уж не знаю, он или не он отвечал, но там была обратная связь, и все. И говорил он всегда вещи такие, которые, ну, приятно услышать. Будьте добры друг другу, любите друг друга. Все это там перемежалось словами, там не было ни злости, ни агрессии, ничего. Да, в обычной жизни, я говорю, он был человек непростой, но гений, возьмите любого, я не знаю, там, Никколо Паганини, скрипача, возьмите там какого-то гениального там, писателя, того же Булгакова, а в обычной-то жизни, или Некрасова, и Достоевского, Льва Толстого. Они в быту были ужаснейшие люди. Это плата за талант. Это плата за талант. Я бы даже назвал несколько современных имен людей, которые они даже ушли, но просто не хочется этого делать, не хочется уподобляться. Но это и не важно. Его личная жизнь и его социальная жизнь – это одно, а то, что он делает, рисует картины, пишет сказки, делает операции, он своей профессиональной деятельностью он заслуживает уважения. И если вам человек какой-то неприятен, то не надо с ним общаться, пользуйтесь его трудами, читайте его книги, там, принимайте там таблетки, которые он придумал, или там мази, которые он придумал, все что угодно. Не надо с ним общаться, не надо пускать его в свою жизнь, не надо лезть к нему. Я не могу понять, и я удивлен, и ряд вот этих статей, там несколько дней после того, как ушел Анатолий Михайлович, это неправильно. Нет. Нет. Это не делает чести никому. Я уверен, что каким-то образом воздастся какая-то карма, даже не какая-то, она все равно существует. И этих людей, я думаю, там реально демоны разрывают. Я сразу вспомнил, у меня пару дней назад был клиент, говорит, такой с виду, ну, не с виду, он прекрасный парень, там выглядит все спортивный, ну вот прям бери его куда-нибудь на обложку, фотографируй, все. А когда начинаем работать, у него там вылезают даже не тараканы, я не знаю, какие-то ядовитые змеи, там реально хочется назвать мою работу экзорцизмом. Потому что то, что вылезало у него, во-первых, там несколько раз менялись голоса. Там вылезает одна часть сознания, которая отвечает там, за его там, личную жизнь, один голос, который отвечает за его там, проблемы со здоровьем, которые уже начались, он там уже потихоньку разрушается, потому что слишком много боли в себе несет. Меняется другой голос, разные имена, разные голоса, разные эмоции. Вы просто себе не представляете. А человек живет, он чувствует, что что-то не то, вот что-то не то, а начинаем работать там не то, что что-то не то. И на органическом уровне возникают проблемы. От проблем с мочеполовой системой, со зрением, со слухом. То есть человек, он не хочет видеть, что в его жизни происходит, и он не хочет слышать, что в его жизни происходит. И хотя, казалось бы, на первый взгляд, те проблемы, которые он озвучил, из-за которых мы встретились, они оказались не самыми большими, а все-таки самые большие проблемы оказались там в 3-4-5-летнем возрасте. И когда мы начинали работать, он спрашивал, а сколько сессий? Я никогда не могу сказать, сколько сессий. Я всегда говорю, от 1 до 20. Мы не знаем, смотря что вылезает, смотря с какой проблемой человек приходит. Потому что иногда и 20 раз мало. Мы встречаемся, работает человека, если сказать так по-простонародному, его колбасит, его плющит, его трясет, у него там слезы, истерики, и у него выходит тот негативный заряд, который его отравлял в последние годы жизни. И сам человек это никак не может убрать. И я вот читаю там метод такой психологический, метод такой. Вот смотрите, есть там десенсибилизация путем движения глаз, которую Фрэнсис Шапиро придумала. Она была такая женщина, и я не помню, чем она занималась, что это у нее там или с красотой было связано, или не помню с чем. И она заболела раком, и когда после там у нее был операционный период, уже она восстанавливалась, и она ходила по парку и смотрела, как падают листья. И она смотрела на эти листья, думала о своих проблемах, и ей становилось легче. У нее происходило вот это вот, ну, то, что психологи называют десенсибилизацией, если сказать по-человечески. То есть ее тяжелые чувства, они становились гораздо легче. Но это как скорая помощь, этот метод можно применить. Вот человек пришел, его трясет, его там подрывает, и там ему рисуют этим лазером на стене какие-то восьмерочки, круги, и человек смотрит и думает о своей проблеме, там думает то или какие-то внушения дает психолог. Но сказать, что это решает проблему, нет, это шарлатанство было бы. Есть некоторые люди, которые говорят, да какой-то дурак этот психолог. Нет, метод-то классный. Просто он не панацея. Он также не панацея, как есть сейчас там, ну, хотел сказать, новый метод, он совсем уже не новый. И метод этот, скажем так, основа этого метода, она скопирована у американских психологов и гипнотерапевтов. Метод эмоционально-образной терапии очень хороший. Как часть терапии великолепно. Там есть очень хорошие всякие такие скрипты, есть там всякие фразочки, которые можно задействовать. Но не работает это. Я объясню, почему не работает. Потому что они работают, и психологи, и психотерапевты, но хитрые работают нашими методами гипнотерапевтическими. Никогда вы не доберетесь до глубинных установок. И говорят, вот это десенсибилизация, когда один раз человек прожил там какую-то травму, там мама его или папа отлупил, или мама отлупила, или что-то там бабушка ему там. И когда он это несколько раз проживает, это, смотрите, это становится еще сильнее, этот якорь. И человек, если выжил в этой тяжелой ситуации, и он говорит, да, мне было очень плохо, но вот я весь замкнулся, я голову опустил, я почувствовал бессилие, я встал, и мама меня там очень сильно не била. И вот этот метод сработал. И если его несколько раз заставлять это перепроживать, то человеку становится легче. Ну, во-первых, метод такой есть на самом деле, но его даже мы критикуем, мы гипнотерапевты, мы его критикуем. Хотя в чем разница, когда психолог делает? Я вот разговаривал с психологами, и они говорят, мы делаем регрессию. Я говорю, не может быть, а какую вы индукцию? А индукция не нужна. Мы говорим, вспомни. Это, ну, странно слушать от людей с университетским образованием. Есть такая вещь, называется гипернезия. Если сказать по-человечески, это когда человек очень ярко вспоминает. А есть ревификация, это то, что делаем мы. Когда человек, мы его погружаем в сомнамбулизм, и он видит, как его бьют, как на него там кричит мама, как там приходит пьяный папа, как он падает с крыши, ну что там у него случилось, или как котенка задавил автомобиль. И это абсолютно разные вещи. И когда он проживает это в гипнозе, каждый раз он видит, как эту собачку давит, как его сжало, как его мама там хлестала по ногам чем-нибудь, там, и мешком, или чем-то, и как он там просил прощения, и вот он вырос такой, что не может никому слова поперек сказать. Он у нас тоже критикуется, этот метод. Но он, когда это делается в гипнозе, это очень хорошо работает. И мы, ну, плюс мы еще там кучу всего применяем. Мы подключаем фигуру взрослого, мы подключаем возможность человека, там, стань мамой. Зачем ты, мама, бьешь своего сына? И человек за маму отвечает, меня тоже били, меня... То есть он начинает понимать, что мама не какая-то тварь там такая, ну, с палаческими, с садистскими наклонностями, а ребенок понимает, что маму так воспитывали. И когда я объясняю, я говорю, смотри, а у мамы... Вот мама говорит, ее тоже били. Но он же своих бабушку, дедушку чаще всего человек знает. Ну да, бабушка, дедушка тяжелые были. А как ты думаешь, у бабушки, дедушки, их родители были, они говорили своим детям, ты мне ценен, ты ценен для мира, я тебя люблю просто так, потому что ты у меня есть. Или они их там тоже лупили, не знаю, там заставляли работать там с 5 лет и всякие там нехорошие вещи с ними делали. Ну да. Так представь, что вот несколько поколений, они били родителей, потом этих родителей били. И вот они выписывали, запрограммировали твою маму. А что ж ты хочешь от мамы? Мама тебя любит. Мама, может, была уставшая, ты разбил ее любимую чашку, ты сделал то. Человек, он видит маму, он ощущает побои. Человек переживает это. Человек становится мамой, если там было несколько участников, он становится там еще каким-то участником. Я даю возможность ему или там другой гипнотерапевт посмотреть на это сверху. А теперь давай. А теперь ты будешь стоять с этим малышом, которого мама будет лупить, и держать руку на его плече. И малыш поймет, что он выживет, но что ему не надо нести в жизнь эти там страхи, этот ужас. Это чувство бессилия, эту обиду на маму, потому что все равно мама его любила. И этот гештальт-диалог, когда они начинают с мамой, в дальнейшем, там, если уж совсем там мама или там кто-то плохо себя повел по отношению к ребенку, какое-то насилие было, и не дай бог, если это сексуальное насилие, и мы даем выговориться, и ребенок видит этого насильника. У него там, я говорю, потому что некоторые настолько боятся, что все. Я говорю, смотри, у него заклеен рот, он привязан там проволокой к своему стулу, стул приварен к полу, он ничего не может сделать. Хочешь, мы ширму поставим между вами? Скажи, как тебе было больно? Спроси. Человек должен выговориться, он должен выпустить. В какой-то момент он не может говорить, он начинает захлебываться, его начинает там трясти, я даю ему выплеснуться, или там другой гипнотерапевт. Понимаете, это принципиально другая работа. У нас другие инструменты. Это я не к тому, чтобы, идите там гипнотерапевтом. Во-первых, не все любят делать регрессию гипнотерапевты. Если вы посмотрите рекламы, вы увидите, что предлагают англоговорящие гипнотерапевты. Снижение стресса, не снятие стресса, а снижение. Потому что снижение невозможно отследить. Что такое? Насколько снизили? На 5%, на 50% или на 95%? А почему это? Потому что по любому поводу очень любят люди судиться. И если человек пообещает, я сниму стресс, а человек выходит, идет и пишет там, вот это был жулик и мошенник, он стресс не убрал. А если снижение стресса, это совсем другой разговор. Поэтому с серьезной проблемой никто не хочет связываться на сегодняшний день. На сегодняшний день никто не хочет этого делать. Я работаю, да, я там проводил и регрессии, и все. Не всегда тоже работало, потому что не всегда люди открываются, не всегда они делают то, что я прошу их сделать, и не всегда поэтому, к сожалению, получается результат, да. Но если человек делает все, когда я работаю в других странах, во-первых, я перестал брать там всех подряд. Я человеку задаю ряд вопросов, и вот кто мне звонит, подтвердят, может, ваши это знакомые какие-то, первые там 5, 10, иногда 15 минут я человека отговариваю ко мне приходить. Я говорю, вам не надо, идите найдите психолога. Ну, вот я даже приведу такой пример. Вот я пару дней назад с этим человеком там работал, с молодым парнем, да, и я отработал 3,5 часа. Я могу вам сказать, 50 минут у нас в США в среднем стоит $150. Сколько я не взял за 3,5 часа, я не умножил их даже на 3,5. Нет, я даже по деньгам, но только эмоциональный накал, я уже был тряпкой, клиент уже был тряпкой. И мы чистили, оно лезло. И там была интересная вообще история, когда вышла одна часть, и говорит, я вообще демон, я тебе, ну, нехорошее слово, очень материлась эта часть. И сказала, я вообще тебя уничтожу. Я говорю, ну, ты меня уничтожишь, умрет в теле, кого ты живешь, и ты умрешь тоже. Да, мне наплевать, я перейду, я демон, я ничего не боюсь. А этот там трах-тарарах, этот хозяин, если он сдохнет, ему так и надо. Вот представьте, у него несет часть, и в процессе этого 3,5-часового разговора выяснилось, что это маленький ребенок, которого с детства били, плевали на него, не обращали на него внимания. И я говорю, какой ты демон? Ты просто малыш. Ты малыш, обиженный на всех, обиженный на взрослого, который вот сейчас лежит тут выключенный. Когда человек вышел из гипноза, он просто у него... Он говорит, во-первых, я думал всегда, что это полная ерунда, что это ничего не работает, это в кино только так хорошо, все. Он говорит, а я сошел с ума? Но дело в том, что минут 15 до того, как я его погрузил в гипноз, я ему сказал, у нас есть от 200 до 1000 частей. Если у человека там какие-то психические проблемы, например, шизофрения, у него может быть 10 тысяч частей. Каждая психотравма создает там свою нейросеть, потому что любая часть, любая субличность, ее можно потрогать. Это нейросеть, это клетки, которые, если человеку там вскрывают мозги, там можно даже найти следы этих нейронных путей. Случилось что-то там, чуть не попал под машину, создается часть, которая теперь будет только где-то автомобильный сигнал или скрипнули тормоза, и человек будет отпрыгивать от дороги, и у него будет фобия переходить дорогу. У меня были такие клиенты. Почему? А потому что в детстве его чуть не задавили, на его глазах котенка задавили, там какой-то ежик бежал, его переехали, и у ребенка все, он дорогу перейти не может. А это уже был не ребенок, это была 40-летняя женщина. Вот, пожалуйста. И что? Сколько надо отработать психологу? Психологи нужны, ходите к психологам, у них классная работа. Но просто есть вещи, которые, ну вот это я говорю, как стоматолога заставить там аппендицит вырезать. Он, правда, если он очень хорошо учился, кстати, не исключено, что он и вырезал, но есть психологи, которые я говорил чуть-чуть, если назад вернуться, что есть хитрые психологи, которые прекрасно пользуются нашими техниками. Полумрак, удобная кушетка. Сделайте вдох, выдох, на выдохе закройте глаза и вспомните, как... И человек начинает вспоминать, как его насиловали, или как он там тонул, или как что-то еще случалось, у него слезы из глаз. Как только у него пошли из глаз слезы, его начинает потряхивать, он уже в гипнозе. И великолепно, я знаю таких психологов, и даже некоторые у меня консультировались и учились, и психиатры даже приходили, добрые люди. И я говорю, вы, может, там у себя в клинике-то таблетки, все, я чувствую сумасшедший. От этих таблеток потом есть побочки. Лучше разобраться, получить вот эти техники. Есть очень несложные техники, которые вам не надо никуда ходить. Ни к гипнотерапевтам, ни, не дай бог, ни к психиатрам, ни к кому. Да, можно, если очень грамотный, толковый психотерапевт, колоссальные вещи может сделать. Психолог – то же самое. Но когда он не только зациклен на этих там когнитивно-поведенческой терапии, еще то все, в психологии нет, это можете в интернете, это я не хаю психологов, нет ни одного официально подтвержденного метода, ни одного, нет таких методов. Да, гипнотерапия, тем более, только на психологов есть страховка, а на нас нет страховки, потому что у нас еще более неподтвержденные методы. Но есть у нас результаты. Мы их не всегда можем показать. Не всегда, к сожалению. Когда вот я даже вот с этим, о ком рассказывал, с парнем, у которого там якобы вышел демон. Может, это и правда какой-то демоненочек маленький был. Но я ему скажу, дай мне видео. Я, во-первых, это любое видео, да, я могу кого-то попросить, дать там денег. Я не считаю, что эти видеоотзывы или какие-то отзывы, это какое-то доказательство компетенции. Это ерунда все полная. Вы скажете, а как тогда узнавать? Никак, приходите, побеседуйте. Ко мне, если приходит, побеседует, и человек говорит, да, что-то мне не нравится. Да, ради бога, даже ничего платить не надо. Ну, я, может, плохой коммерсант, наверное, у психолога так не пройдет. Вы придете, вы сначала заплатите $150 за 50 минут, и потом будете с ним беседовать. Но я всегда человеку даю шанс. Я говорю, можем остановиться, ничего не надо платить, и мы можем расстаться, пожалуйста. Но если мы продолжаем работать, ну, я уже трачу свои силы, применяю свои техники, и все. Но чаще всего сейчас я стал отказывать. Потому что человек, который не хочет решать свою проблему, ну, он, значит, достоин носить ее и достоин с ней жить. К сожалению. К сожалению. Хотя хотелось бы помочь всем. Всегда. И в память Анатолия Михайловича Кашпировского, который, ну, он очень много сделал и спас детей от НРЗ, и пожелаем ему, чтобы пусть земля будет для него пухом, как говорится в народе, и добрая память будет в сердцах тех, кому он помог. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Мне было очень приятно. Желаю вам мира и покоя в вашей душе. До следующей среды. С вами был Николай Федоров.
1: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. Итог единственных дебатов за пост губернатора штата. Демократ Кэти Хокул против республиканца Брюса Блейкмана, главы округа Нассау. Дебаты прошли вечером во вторник в студии канала A11. Единодушия в том, кто победил, у прессы нет. Хокул более десятка раз увязывала соперника с Трампом. Блейкман обвинил ее в бездействии по делу о сексуальных домогательствах в братстве Корнельского университета. Опрос Red State перед дебатами. Хокул 47%, Блейкман 44%. Американский доллар начал дешеветь. Сегодня утром доллар отступил от максимальных значений за последние полтора года по отношению к евро. Инвесторы ожидают новых экономических данных и выступлений руководителей Федеральной резервной системы. На финансовых рынках растет осторожность. Федеральное министерство транспорта перенаправило около 2 миллиардов долларов с программ защиты пешеходов и велосипедистов на другие дорожные проекты. Специалисты предупреждают, что сокращение финансирования подобных мер может увеличить число аварий. Пенсионерам прогнозируют повышение выплат. На фоне роста потребительских цен экономисты ожидают, что ежегодная индексация пособий по социальному обеспечению в 2027 году может составить около 3,5%. Окончательный размер повышения должен определяться по официальным данным инфляции.
4: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
3: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Говорим о том, что действительно важно. Davidson Radio, 620 AM.
5: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: И добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. 5 часов это все еще, я считаю, день. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Сразу же о спонсоре, спонсор моей программы. «Моя Америка», магазин оптики «Vision Palace», дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Спешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть. Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очки в хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. А можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш, дамы и господа, взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, а сегодня мы, конечно, обернемся к истории. История такова. Я назвал нашу с вами встречу так. Цена на бензин и выборы. Я сразу же задаю вопрос. Существует ли в мире еще одна страна, в которой, как в Соединенных Штатах Америки, цена на бензин влияет на результаты выборов? Я не занимался в поисках ответа на этот вопрос долгими исследованиями, но я выскажу с большой долей вероятности. Второй такой страны нет. Потому что в Америке автомобиль не роскошь, а средство передвижения, прежде всего, передвижение с работы на работу. Общественный транспорт – это автобус, это метро, это трамвай, это пригородные поезда. Все это есть в больших городах, в абсолютном большинстве мест, в том числе, где я живу. Общественного транспорта либо вообще не существует, либо общественный транспорт влачит, ну, скажем, жалкое существование заметной роли в жизни большинства граждан никакой не играет. Обращусь к моей дочери, она живет в Манхэттене, она нью-йоркская жительница. У нее вообще нет машины. Ну, она машина ей не нужна. Для чего ей машина? Там, где я обитаю в Северной Каролине, это без машины, ну, как без рук. И каждый, кто рулит ежедневно, с понедельника по пятницу на работу, с работы, по уикендам в гости, в магазины или отдохнуть на природу, каждый, естественно, обращает внимание на стоимость бензина. Не каждодневно, конечно, обращает, но всегда, всегда, когда цена не стоит на месте, а поднимается вверх, в таких случаях всегда обращает. И если она растет, цена растет в год выборов, то берегитесь политики, которых избиратели сочтут виновными. Рост цен бьет по кошельку, по карману. И давно сформировалась такое словосочетание, которое называется pocketbook issue. Pocketbook issue. Это роль кошелька. Роль кошелька всегда играла важную роль в выборе избирателей. Но влияние кошелька на результаты выборов, как президентских, так и промежуточных, это стало освещаться в печати только в середине 50-х годов прошлого века. Тогда-то и родилось словосочетание pocketbook issue, то есть карманное, карман, все зависит от кармана. И первым применила вот этот термин pocketbook issue газета New York Times. Я приведу два примера. 24 октября 1954 года, в преддверии промежуточных выборов, газета New York Times опубликовала аналитический материал своего вашингтонского корреспондента. Заголовок материала был такой: «Экономический контекст. Вопрос, затрагивающий личные финансы». Окей, лично это у нас 24 октября 1954 года. Через несколько дней, через неделю, 31 октября, эта же газета, газета New York Times, напечатала интересную статью. Статья называется так: «Голова, сердце и кошелек». «Голова, сердце и кошелек». Статья была написана экономистом и политологом Льюисом Болином. Он анализировал мотивы американских избирателей накануне ноябрьских промежуточных выборов. Он разделил их на рациональные, это голова, рациональные, эмоциональные, это сердце, и финансовая причина, это кошелек. Он писал: это наводит меня на мысль, что выборы 1954 года – это, по сути, выборы кошелька. Существует базовое экономическое разделение между партиями, которое и определяет, как люди голосовали прежде и как они проголосуют сейчас. Это у нас 1954 год перед промежуточными выборами. Обратимся сразу к 56-му году, это год президентских выборов. Значит, 23 октября 56-го года, в преддверии президентских выборов, на этих выборах, я напомню, кандидатом республиканской партии был вице-президент Ричард Никсон, а кандидатом демократической партии сенатор Джон Кеннеди. Так вот, 23 октября газета New York Times напечатала статью своего вашингтонского корреспондента Уильяма Блэра. Статья называлась так: «Никсон связывает голосование с кошельком. Никсон leaks vote to pocketbook». В этой статье анализировались предвыборные поездки Никсона. В этих поездках он целенаправленно делал упор на финансовом благополучии граждан при администрации Дуайта Эйзенхауэра. Кошелек избирателя, pocketbook, был одной из главных тем в его агитационных поездках. Но в то время, дамы и господа, цена на бензин американцев абсолютно не волновало. Во второй половине 50-х годов средняя цена галлона регулярного бензина Regular была 30-31 цент. Как вам это нравится? Более того, бензин был дешевле Кока-Колы. В конце 50-х годов бензин был дешевле Кока-Колы. Но вот в начале 70-х годов цена бензина оказалась в центре внимания. И случилось это при президенте Никсоне. Никсон, я напомню, потерпел поражение от Кеннеди в 1960 году, но выиграл выборы в 1968 году. Никсон, мы с вами знаем, вошел в историю главным образом в связи с Уотергейтским скандалом. Этот скандал вынудил его уйти в отставку в августе 1974 года, 1974 года. Этот скандал отодвинул на второй план его экономическую политику. А экономическая политика Никсона оказалась и продолжает оказывать влияние на нынешнюю американскую и мировую экономику. Никто иной, как Ричард Никсон, отменил золотой стандарт, то есть конвертируемость доллара в золото. И это сделал президент, не разбиравшийся в экономике. Я подчеркиваю, Никсон в экономике не разбирался. Он сам об этом сказал и сказал при свидетелях. У нас есть блестящее свидетельство человека. Значит, Никсон вошел в Белый дом 20 января 1969 года после победы на ноябрьских выборах в 1968 году. К тому времени, когда он вошел в Белый дом, он сформировал совет экономических советников. Герберт Стайн, выдающийся экономист, один из этих советников, он выпустил интереснейшую книгу. Эта книга, естественно, у меня есть. Книга называется так: «Президентская экономика. Формирование экономической политики от Рузвельта до Рейгана и далее». Так вот, в этой книге он пишет о первой встрече Никсона с членами и со своими экономическими советниками, членами Совета экономических советников. Стайн пишет, как они готовились к встрече с президентом. С первой встречи. Они работали с утра до вечера. Они обсудили все возможные и невозможные вопросы, которые могут быть заданы. День встречи наступил, Никсон вошел и был краток. Я цитирую то, что сказал Ричард Никсон. «Господа, я хочу, чтобы вы помнили одну вещь. Я ничего не смыслю в экономике». Затем он сказал: «Задание, которое я вам даю, такое, чтобы в стране не было инфляции». Сказав это, он покинул комнату, предоставив нам решать, как именно мы будем выполнять его задание. А он сам сказал: «Я ничего не смыслю в экономике». Никсон, он только не хотел, чтобы была инфляция, потому что Никсон боялся инфляции, как черт ладана, поскольку инфляция способствует повышению цен, а повышение цен бьет по кошельку избирателей и, значит, грозит поражением на выборах. Но стоило Никсону занять пост президента, как инфляция стала расти. Далее будут цифры, но цифры мы должны знать. Итак, в 1968 году, когда Никсон победил на выборах, инфляция составляла 4,27%. В 1969 году, первый год Никсона в Белом доме, она выросла до 5,84%. В середине 1970 года инфляция поднялась до 6,2%. Правда, к концу года она опустилась до 5,6%, но все еще была высокой. А уровень безработицы достиг в 70-м году 6,1%, а в 1971-м не опускался ниже 6%. В 71-м приближался 1972 год, год выборов. И Ричард Никсон решился на меру, вошедшую в историю как «Никсоновский шок». Никсон-шок. Это вошло в историю. В воскресенье 15 августа 1971 года Никсон выступил по телевидению с обращением к народу. Он объявил о мерах, которые по его мнению, приведут к улучшению экономики. Одна мера была хорошо понятна только специалистам. Он объявил о прекращении конвертируемости долларов в золото. Это было в то время понятно специалистам. Вторая мера была понятна каждому. Замораживание цен. Он объявил о замораживании цен. Замораживание зарплат. Замораживание арендной платы. Замораживание на 90 дней. Предвидеть нечто подобное было просто-напросто невозможно, потому что в течение всей политической карьеры, начавшейся после победы на выборах в Палату представителей в 1947 году, Никсон защищал рыночную экономику. Он выступал против вмешательства государства в бизнес. Он не упускал случая, чтобы противопоставить капитализм социализму. Замораживание цен, зарплат представляло собой социализм в чистом виде. И это действительно был шок. Вас интересует реакция американцев? Реакция... Едва ли не всеобщее рукоплескание. Наконец-то нашелся президент, который приструнил жадные корпорации и защитил кошельки рядовых граждан. Популярность Никсона взлетела до небес. На выборах, выборы состоялись 7 ноября 1972 года, 7 ноября. Никсон победил сенатора-демократа Джорджа МакГоверна в 49 штатах из 50. Он проиграл только штат Массачусетс. Кстати, после этого Массачусетс стали называть Народная Республика Массачусетс. Джордж МакГоверн был демократом-социалистом. Что же касается государственного района, государственного регулирования, оно было принято на 90 дней, правильно? Оно сохранялось в той или иной мере до 30 апреля 1974 года. Это лишний раз свидетельствует. Если какое-то безобразие принято правительством, то оно всегда не уложится в те сроки, на которые объявлено. 30 апреля 1974 года Конгресс поставил точку на замораживании. В это время страна все еще приходила в себя от бензинового кризиса, следствия нефтяного эмбарго арабских стран. Нефтяное эмбарго стало причиной оказания помощи Соединенных Штатов Израилю в войне судного дня. Арабские страны напали на Израиль 6 октября 1973 года. В первые два дня войны, Израиль потерял около 50 истребителей и штурмовиков, потерял сотни танков, ежедневно гибли сотни израильских солдат. Точное число убитых в первые 48-72 часа в открытых сводках не сообщалось, чтобы не поразить просто людей, чтобы не убить у них надежду. Однако эффект сотен погибших и сотен раненых в первые двое суток стал для Израиля национальной травмой. Теперь я процитирую то, что сказал, написал в книге. В то время заведующий канцелярией Белого дома Александр Хейк, он написал интересную книгу воспоминаний, которая называется «Коридоры власти». В этой книге он пишет, я цитирую Хейга. «Как только стали известны масштабы и характер боевых потерь Израиля, Никсон немедленно приказал, чтобы все уничтоженное оборудование было восполнено из запасов Соединенных Штатов с использованием самого лучшего оружия, которым располагала Америка». Конец цитаты. Вопрос. Рисковали ли Соединенные Штаты остаться без арабской нефти? Еще как рисковали. И остались. Цена на бензин подскочила, что, разумеется, не могло сказаться на рейтинге Никсона. Но победа Израиля в войне Никсону была важнее собственной популярности. Кстати, дамы и господа, я заканчиваю книжку, работу над книжкой, которая называется так. «Еврейские страницы в американской истории». В этой книжке у меня есть целая глава. Название главы такое. «Как антисемит Никсон спас Израиль». О том, что Никсон спас Израиль, есть масса заявлений, в частности, заявление Голды Мир, которая прямо сказала, что Никсон спас Израиль. Однако вернемся в 1973 год. Соединенные Штаты оказали Израилю военную помощь на сумму 2,2 миллиарда долларов. Организация арабских стран, экспортеров нефти ОПЕК, тут же прекратила экспорт нефти в Соединенные Штаты. Введение эмбарго немедленно привело к росту цен на бензин. С мая 1973 года по июнь 1974 года средняя стоимость бензина, регулярного бензина «Регулар», выросла на 43% с 38,5 центов за галлон до 50,1 цента. К концу кризиса в некоторых штатах, я подчеркиваю, не во всех штатах, в некоторых штатах, цены превысили психологическую отметку в 1 доллар за галлон. Кроме роста цен, американцы столкнулись с дефицитом, бензинным дефицитом. Около 20% газозаправочных станций были закрыты. Большинство открытых ввели лимиты на продажу бензина. Например, заправка в четные и нечетные дни по номерам автомобилей. В четные дни номера автомобилей четные заправляются, в нечетные дни нечетные автомобили. 3 января 1974 года Никсон подписал закон о чрезвычайном сохранении энергии на автомагистралях. Законом предусматривалась максимальная скорость на хайвеях ограничивалась 55 миль в час для экономики горючего. Я делаю, дамы и господа, небольшой перерыв на рекламу, будет выпуск новостей, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Нью-Йорк готовится отказаться от конных экипажей. Мэр Зоран Мамдани и руководство горсовета поддержали запрет традиционных прогулок в Центральном парке. Голосование ожидается 22 октября. Полный запрет предлагается ввести к июню 2028 года. Город объявил программу списания долгов. Администрация Нью-Йорка предлагает владельцам домов и небольших предприятий льготное урегулирование задолженности по городским штрафам. Специальная программа рассчитана на 90 дней и начала действовать 13 октября. Нью-Йоркская транспортная администрация просит пассажиров оценить метро. Начался осенний опрос жителей о работе подземки и автобусов. Горожанам предлагают рассказать о задержках, безопасности, чистоте и качестве обслуживания. Принять участие можно через интернет или по телефону 844-465-74-71. На Верхнем Вестсайде появление сов вызвало настоящий ажиотаж. Жители приходят наблюдать за птицами, которые редко оказываются в центре внимания большого города. Необычные гости напоминают, что даже среди небоскребов Нью-Йорка сохраняются уголки дикой природы. Специалисты напоминают, редких ночных хищников нельзя беспокоить во время отдыха.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей,

0: или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Итак, я продолжу разговор о росте цен на бензин и влиянии роста цен на бензин на выборы. Но сначала я еще раз повторю вам о спонсоре программы «Моя Америка». Это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках. Корректирующая оптика. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим, отличным, замечательным ценам. Где это сделать? Ну, естественно, поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки. Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. И, дамы и господа, каждый из вас в этом может сам лично убедиться. Для этого вам нужно следует посетить этот замечательный дворец зрения. Адрес 1723 Авеню в Бруклине. Это угол East 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace — ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, президент Никсон. Никсона в связи с ростом цен ждало поражение на промежуточных выборах в ноябре, 5 ноября 1974 года. Но расплачиваться пришлось не ему, а Джеральду Форду. Мы с вами знаем, Никсон покинул Белый дом из-за Уотергейтского скандала 9 августа. Его сменил вице-президент Джеральд Форд, ставший президентом. Ну, и выборы

0: в результате выборов демократы получили дополнительно 49 мандатов в Палате представителей и 4 мандата в Сенате. На результат выборов, конечно, повлиял утюргейский скандал. Но и вопрос кошелька, pocketbook issue, играл определенную большую роль. Следующей жертвой кошелька ростом цен на бензин стал в 1980 году президент-демократ Джимми Картер. Мы с вами знаем, он выиграл у Форда выборы в 1976 году. Ваш покорный слуга был живым свидетелем тех лет. Я приехал в Америку в марте 1977 года, в марте следующего года исполняется 50 лет. У меня не было автомобильных прав, мне приходилось их получать, сдавать в Соединенных Штатах. Я сел за руль только летом 1978 года. И к этому времени, я должен сказать, я был достаточно хорошо наслышан, осведомлен о событиях, связанных с нехваткой бензина в прошлом, о массовых очередях на заправках и так далее. И вряд ли я предполагал, что то, что было до моего приезда в Соединенных Штатах, может повториться. Однако повторилось и не в меньшем масштабе. Захват власти исламистами в Иране в первые месяцы 1979 года привел к резкому сокращению иранской нефти на мировом рынке. И это немедленно отразилось на американских бензоколонках. В 1978 году средняя цена бензина составляла около 65 центов на галлон. 1978 год. В 1979 году цена выросла на 4,9% и средний показатель 1979 года 88 центов за галлон. В течение этого года, 1979, номинальная стоимость впервые в истории пересекла отметку в 1 доллар за галлон. Ранее такое было, я вам скажу, в отдельных штатах, теперь в целом по стране. В октябре 1979 года цена составляла 1 доллар 2 цента. На президентских выборах 1980 года темпы роста усилились к 80 году, до рекордных цен выросли на 38,2%, и средняя цена за галлон взлетела до 1 доллара 22 цента. К марту 1980 года стоимость одного галлона бензина «Регулар» достигла доллар 25 центов, и это был приговор Картеру на предстоящих в ноябре выборах. И дело было не только в кошельке избирателя. Дефицит бензина привел к тому, что на многих заправочных станциях бензина просто-напросто не было. Где он был, выдавали его ограниченно. Можно было взять 6 галлонов, 8 галлонов, не больше 10 галлонов. В штате Нью-Джерси, где я жил, бензин выдавали почетным числам, бензин выдавали машинам с четными номерами, а по нечетным цифрам машинам с нечетными номерами. Когда я, например, ехал в то время из Нью-Йорка в Вашингтон по 95-му хайвею, там, вы знаете, много станций обслуживания, станций остановки. Ну, вы приезжаете на какую-то станцию, вам говорят так, не более 6 галлонов. Я говорю, мне нужно Вашингтон. Он говорит, окей, вы проедете, следующая станция, там и набирайте. И вы едете до следующей станции, там тоже получасовая очередь, вы стоите в этой очереди. Вот это я все переживал. Теперь личный пример, личный, это очень хорошо. 7 ноября 1978 года, 7 ноября, я отвозил своего друга в Нью-Йоркский аэропорт Кеннеди. Это мой друг, старый друг, редактор всех моих книг, замечательный инженер, портовик, строил порты, там уже прекрасный писатель. Саша Матлин, он летел в Рим Туда прилетели его родители из Советского Союза. Ну и в это время, это ноябрь 1978 года, я права получил только летом. Я был неопытным водителем, и я не обратил внимания, когда мы отправлялись в путь, на счетчик, сколько бензина в баке. А была у меня машина, я ее купил за $400. Это был гигант, 8-цилиндровая машина Chevrolet Impala. Гигант образца 1958 года. Ну, через 20 лет я ее купил за $400. Окей, я отвез своего друга. Жрала она бензин, знаете, как слон на водопое. Вот примерно столько она жрала бензина. Окей, я отвез друга в аэропорт, включил мотор. И вскоре зажглось предупреждение, следует заправиться. Поэтому я вырулил не на хайвей Квинс-Бруклин, вы знаете хайвей Квинс-Бруклин, потому что на нем нет бензозаправок. Я поехал на Квинс-Бульвар, где заправок, бензозаправок вдосталь. Я там бывал, я знал там бензозаправки. Но на этой центральной в Квинсе дороге, Квинс-Бульвар, дорога, она со светофорами. Я не знаю, как сейчас, в то время, когда я ездил, она была со светофорами. Все бензозаправки были закрыты. Все. И вот я катил в Голланд-туннель с одной мыслью. Окей, до туннеля я доеду. А если в туннеле машина моя встанет? Что случится? Вот такие воспоминания. Ну и, конечно, воспоминания об очередях. Я помню, стоял в одной очереди, я читал газету. А что делать в очереди? Я читал какую-то газету. А за мной был такой громадный лимузин. И в нем сидит водитель, черный такой, громадный парень в черном костюме. Он, видимо, так сказать, на какое-то задание едет, каких-то брать солидных людей, он видит, я читаю газету, он ко мне подходит, он говорит: «Мэн, что это за безобразие, там бензин», а я ему говорю, что я привык к очередям. Каким очередям? Ну, я говорю, ну, например, к очередям за сосисками, за сарделькой. А где это? Ну, я еще с акцентом, естественно, говорил. Я говорю, в Советском Союзе. Он так махнул рукой, что с дураком иметь дело. Вот я стоял в таких очередях полчаса, это повезло, полтора часа, два часа. Выборы 4 ноября 1980 года. Рональд Рейган победил Картера в 44 штатах. В 44. Республиканцы отыграли 12 мест в Сенате на одних выборах и сразу же получили большинство мест. 53 места у республиканцев и 46. Одно было свободно, одно было независимым. Это у демократов. В палате представителей республиканцы отыграли 34 места, но, в общем-то, остались в меньшинстве. Я напомню, что республиканцы ликвидировали меньшинство в палате представителей только в 1994 году, когда были промежуточные выборы у Билла Клинтона. Итак, кошелек избирателей сыграл решающую роль в разгроме Картера и его однопартийцев в Конгрессе. Ну и, разумеется, Картеру не помогла ситуация в Иране. Я напомню, в Иране были в октябре 1979 года захвачены заложниками 62 американских дипломата. Ну, естественно, это тоже не помогло Картеру. И я напомню, дипломаты были отпущены 20 января 1980 года, в первый же день президентства Рейгана. И вот, едва переступив порог Белого дома, буквально в последних числах января 1981 года, Рейган издал президентский указ, который отменял всякое регулирование цен на нефть и бензин. Свободный рынок быстро сбалансировал спрос и предложение, но потребовалось определенное время, чтобы упорядочить цены. Средняя стоимость бензина в 1981 году достигла максимума $1.38 за галлон. Затем началось снижение цен, и снижение цен продолжалось до конца 80-х годов, то есть и при президенте Рейгане, и в первые годы президентства Буша. И вот это древняя история, у нас древняя история. История 80-х годов достаточно древняя. Давайте из этой древней истории мы сразу же перекинемся в середину третьего десятилетия 21-го столетия. В 2024 году, мы с вами помним, предвыборная кампания, и едва ли не ежедневно мы слышали призыв кандидата республиканской партии Дональда Трампа: «Дрил, бэби, дрил! Дрил, бэби, дрил! Бури, крошка, бури!» Трамп призывал возобновить добычу нефти и газа, заторможенную администрацией Джо Байдена, ну, потому что администрация Джо Байдена, я не говорю лично Байден, Байден там вообще, наверное, никакой роли не играл. Его администрация сделала ставку на зеленую энергетику, мы с вами знаем это недавно, в ущерб энергетике, основанной на дарах природы, на нефти, газе и угле. Политика Байдена привела, в частности, к росту цен на бензин. Я напомню, в январе 2021 года, когда началось президентство Байдена, средняя в стране цена галлона бензина, я говорю регулер, составляла $2.39. Это январь 2021 года. В июне 2022 года цена на бензин достигла $5.06. Окей, $5.06. Июнь 2022 года. Когда деятельность администрации Байдена подходила к концу, цена бензина составляла $3.20. Средняя цена на бензин за 4 года правления Джо Байдена составила $3.45. Кошелек избирателя нанес удар по шансам на победу Камалы Харрис, которая стала кандидатом Демократической партии только в июле 2024 года, когда демократы, лидеры демократов пришли к выводу, что Байдену следует лечиться. Будучи вице-президентом у Байдена, госпожа Харрис несла ответственность за его экономическую политику. Ну, о чем ей напомнили избиратели в день выборов 5 ноября? Победил Трамп, однопартийцы Трампа, республиканцы, получили большинство мест в Палате представителей и в Сенате. Сегодня страна стоит на пороге промежуточных выборов. Повлияет ли кошелек избирателя на их результат? Ну, не может не повлиять. Рост цен на бензин заметен каждому, кто сидит за рулем, каждому избирателю. Рост цен на дизельное топливо отражается на ценах в тысячи товаров. Предвыборное решение Трампа купить несколько миллионов тонн дизеля у путинской России, оно не оправдано ни экономически, ни морально. Снижение на несколько центов одного галлона солярки – это как тропинка тонущему, ну, как мертвому припарке. А полученные Россией миллиарды долларов – это поддержка агрессора и развязанной им войны. И я не заканчиваю на этой ноте, я сразу же перейду к решению Трампа. Сразу же выскажу свое отношение. Мое отношение к решению Трампа резко отрицательное. Но на этом я не остановлюсь, дамы и господа. Но почему оно резко отрицательное? По многим причинам. Но прежде всего, несколько недель назад Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма. Этот закон был назван в честь безвременно ушедшего сенатора республиканца Линдси Грэма. И этот закон, который был одобрен и Палатой представителей, и Сенатов, большинством голосов и Сената, и Палаты представителей, предусматривал резкое повышение наказаний, скажем так, Соединенными Штатами тех, кто закупает у России, в частности нефть, в том числе наказания и Китаю, и Индии. И подписав этот закон Линдси Грэма, Трамп, решив купить у Путина солярку, он, в общем-то, сам в известной степени нарушил подписанный им закон. Значит, с моральной точки зрения решение Трампа оправдать, на мой взгляд, очень трудно, а может быть даже невозможно. С экономической точки зрения это как, повторю еще раз, как мертвому припарке. Значит, согласно цифрам, которые Трамп просто-напросто обнародовал, объявляется, перерыв на санкции против России до 7 апреля будущего года. За это время Трамп, это он пишет, цифры у нас есть, сказал, что он купит у Соединенных Штатов, купит у России солярки на 4,8 миллиона тонн солярки, около 5 миллионов долларов. 5 миллионов тонн. Значит, первая порция должна подойти к Соединенным Штатам, это в ближайшие, видимо, дни. Первая порция – это 300 тысяч тонн солярки. Что такое 300 тысяч тонн солярки для Соединенных Штатов Америки? Я уверен, что многие из вас эту цифру уже знают, она уже обнародована, напечатана, оглашена. Значит, наша страна потребляет каждый день, сутки, 130 тысяч тонн в сутки. 300 тысяч, это на 2,2 дня. То же самое, если мы поделим 4,8 миллиона тонн в течение 6 месяцев на 130 тысяч в сутки, то всего этого хватит, с трудом на месяц. Это даже при условии, что все это дело будет завезено. Поэтому и с экономической точки зрения это мало что значит. И я думаю, до предстоящих выборов, они у нас на носу, 3 ноября, цена на солярку, наверное, снизится, на 5-10 центов за галлон. Суще ничего. Окей. Более того, Трамп, на мой взгляд, совершил, естественно, ошибку. Это его точка зрения. Он объявил, что президент Зеленский, президент Украины, он плохо справляется со своими обязанностями по прекращению войны, и его нужно каким-то образом заменить. Я не знаю, кто является советниками Дональда Трампа, что они ему говорят, я в Белый дом не вхож. Но я хочу сказать следующее. Даже представить на одну секунду, представить, что Зеленский решит, одобрить Трампа и отказаться, например, от обстрела российских нефтеперерабатывающих заводов. И что дальше? Зеленский этого сделать фактически лично не может, потому что Зеленский, хорошо мы к нему относимся или плохо, он не является диктатором. Кроме Зеленского, в Украине есть еще парламент, есть Рада. Это Путин может единолично, как диктатор, что-то решать. Зеленский этого решать не может. Поэтому даже если мы представим себе на одну секунду, что вместо Зеленского будет другой президент, он все равно не будет делать то, что у него просит Трамп. Окей, я сказал вам, что я с Трампом не согласен. Но теперь я хочу взглянуть на другую сторону этой нашей нефтяной медали закупок у путинской России. Значит, то, что я вам скажу, это не есть оправдание Трампа. Я Трампа не оправдываю. Но, между прочим, у Трампа есть прекрасная возможность сказать всем тем, особенно тем, кто его осуждает в Европах, и тем, кто его осуждает в нашей стране.
1: Моя Америка. Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Goal BMI вы найдете команду опытных специалистов под руководством врачей Сергея Цирушкина и Александра Абдурахманова, специализирующихся на бариатрической хирургии, а также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии – от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт goalbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: За три недели до промежуточных выборов крупнейший фонд поддержки республиканцев отменил расходы на предвыборную рекламу в 4 избирательных округах. Однако демократы увеличивают финансирование кампаний в округах, которые раньше считались надежными для соперников. Политические аналитики связывают изменения с падением популярности Трампа. Нью-Йорк готовится к досрочному голосованию. Выборы в Конгресс состоятся 3 ноября, однако жители города смогут проголосовать уже с 24 октября. Досрочное голосование продлится до 1 ноября. В основной день выборов участки будут открыты с 6 утра до 9 вечера. Министерство юстиции согласилось приостановить уголовное преследование бывшего аналитика ЦРУ Сью Митери. Ее обвиняли в тайном сотрудничестве с южнокорейской разведкой. Если в течение года она не нарушит закон, обвинения будут сняты. Дело рассматривалось в федеральном суде Манхэттена. Федеральный судья продлил запрет Трампа лишать журналистов 3 крупных изданий доступа в Белый дом. Речь идет о телекомпании CNN, телеканале MC Now и издании «Политика». Судебный спор стал очередным столкновением администрации с представителями прессы.
3: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
2: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio.
1: Точность в деталях.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня был второй по счету отрицательный день. Причем реально, кто у нас сегодня упал, это технологические компании, маленькие компании. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones потерял сегодня 49 пунктов, 0,1%. 51 621 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 87 пунктов, 1,1%. 7719 была конечная точка. И Nasdaq минус 512 пунктов, 1,9%. Столько потеряли технологические компании. 26693 конечная точка. Транспортный индекс прибавил 0,25%. Зато маленькие компании Russell 2000 упали больше, чем на 1,9%. Нефть прибавила 36 центов. Один баррель Брента стоит $106. Золото минус 52,80. 4124,50 стоит унция золота. Серебро $55.76, минус 3,76 за унцию. 1 евро равен $1.12. 5-летние годы бумаги дают 4,994%. 10-летние бумаги дают 5,194%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,525%. И это интерес у нас упал. упал, цены на бонды поднялись, и это несмотря на то, что инфляция, которую сегодня объявили, была больше, чем ожидалось. 0,3% за месяц. Ожидалось, что это будет только 0,2%. Это инфляция без еды и энергетики. А вся же инфляция была 0,6%. Но в основном Федеральный резервный комитет смотрит на core, то есть без продуктов питания, без энергетики. То, что поднялось на 0,3%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,15%, Швейцария плюс 1,5%. В Азии японский Никей небольшой минус, Шанхай минус 0,9, Гонконг минус 0,15%. У нас на индексе United Health, у нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был United Health, Dow 3, Moderna, Bristol Myers и Dow General. Хуже всех был Dell. Dell потерял 11,3%. Siena, Evapor, Flex, LTD и Lumentum. На NASDAQ лучше всех было Moderna, Gilead, Walmart, Regeneron и AMG. Хуже всех были CoWave, Nebius, Lumentum, Marvell Technologies и Rocket Labs. И на Dow, United Health, Merck, Walmart, Amgen и Procter & Gamble поднялись. Упали Nvidia, Caterpillar, Microsoft, Amazon и Alphabet. Из отдельной компании Microsoft потерял 9,76, Oracle минус 12,65, Meta упала на 24,96, Amazon потерял 4,50, Nvidia минус 7,22, Dell упал на $64.54, это значительно, AMD минус 34,71, CoWave минус 12,03, что было в плюсе, Lockheed Martin поднялся на 18,21, Home Depot прибавил $1.59, Apple поднялся на $1.69. Berkshire Hathaway поднялся на 5,76. И Netflix прибавил 11 центов. Visa упала на 4,63. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешной вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее». Исторические экскурсы с Алексеем Орловым.
4: Ну, а теперь же, конечно, добрый вечер. Не добрый день, а добрый вечер. С вами по-прежнему Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И так это через 16, 17, 18 минут вы можете присоединиться к разговору. Я напомню телефон, вы прекрасно знаете. Тем не менее, я всегда напоминаю телефон для связи 718-303-9090. И я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Number 1, Маша Орлов. MASHORLOV sabachensa@gmail.com. Ну, мой этот адрес нужно знать тем, кто хочет вступать со мной в переписку. Если вы хотите заказать мои книги, вы должны знать, конечно, этот адрес. И я напомню в очередной раз, это обязательно, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин «Оптики Vision Palace». Это у нас дворец зрения. Я обращаюсь ко всем из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Ну, естественно, виноват Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим, добрым, замечательным, привлекательным и так далее ценам. Где это сделать? Это можно сделать в Vision Palace. Поспешите туда, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас, дамы и господа, может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, я обращаюсь, возвращаюсь к тому, что не успел закончить. Есть возможность, у меня много для этого времени, обратиться к решению Трампа и сравнить это решение с тем, что происходит в Европе. Я, дамы и господа, это не значит, что я оправдываю то, что сделал Трамп. Я просто хочу, чтобы мы все с вами знали, что Трамп, Дональд Трамп, если говорить о помощи, как многие считают, путинской России, Трамп грудной ребенок по сравнению с Евросоюзом. Просто грудной ребенок. Я вам приведу достаточно много цифр. Я не уверен, что многие из вас эти цифры знают. Хотя добыть эти цифры не представляет абсолютно никакого труда. И я, да, кстати, сомневаюсь, что на нашем радио вам об этих цифрах рассказывают. Я получил эти цифры в течение 5 секунд. Я зашел в искусственный интеллект и написал: «Хочу узнать финансовые затраты стран Европейского Союза в последние годы, связанные с закупкой всякой продукции, энергетической продукции у России». И вот вам цифры, дамы и господа. Значит, Путин вторгся, это уже полностью операция, в феврале 22 года. И по состоянию с февраля 22 года на октябрь 26, нынешний месяц, страны Европейского Союза суммарно заплатили России за ископаемое топливо, это нефть, газ и уголь, от 197 до 238 миллиардов евро. В долларах это еще больше. Я не переводил в доллары. Закупка Трампом – это даже не детский сад, это ясли по сравнению с тем, что делает Европейский Союз. По данным Еврокомиссии, затраты Европейского Союза на российские энергоресурсы за этот период составили в долларах, вот это у меня есть доллары, 209 миллиардов долларов. 209 миллиардов долларов. Поскольку на закупку российского сжиженного природного газа официальных санкций и ограничений нет, страны Европейского Союза идут именно по этому направлению. Они являются основным источником доходов для путинской России в Европе. Обратимся к цифрам. Какие именно страны покупают и сколько? Официально Еврокомиссия выделяет группу из 8 стран, которые до сих пор продолжают покупать российский газ, и естественный, и сжиженный. Это Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Словакия, Греция и Португалия. Эти страны можно разделить на 2 группы по типу закупок. Лидеры по закупкам сжиженного газа. Тендеры этих стран, закупщики этих стран используют танкерные поставки с российского арктического проекта, который называется «Ямал». По полным данным международной организации Greenpeace, 4 ключевые страны – Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды – с 2022 года до середины 2025 года суммарно заплатили России 34,3 миллиона долларов. И это все эти деньги в той или иной степени они перечеркивают финансовую помощь этих стран Украине. То есть они Украине как бы помогают, но путинскому режиму они помогают гораздо больше, если говорить в долларах. Франция и Испания регулярно занимают первые строчки по импорту российского газа в Европе. За первые 8 месяцев 2026 года, нынешнего года, европейские тендеры на фоне подготовки к будущему возможному эмбарго, которое намечено на 2027 год, потратили рекордные 7,3 миллиарда долларов только на закупку арктического газа. Импортеры трубопроводного газа. Это в первую очередь это Венгрия, которая закупила в евро на 343 миллиона долларов. Это Словакия, которая закупила на 207 миллионов долларов, это Италия и Греция. Вот то, что происходит с европейскими делами. В странах Европейского Союза лишь несколько стран не финансируют путинский режим. Ну, во-первых, это три страны Балтии. Это Эстония, Латвия и Литва. Это Финляндия и это Швеция. Все остальные страны в той или иной степени финансируют путинский режим. Это цифры не для того, повторю еще раз, чтобы сказать, какой Трамп молодец, что купил у Путина солярку. Это показать, что затраты Трампа на помощь Путину, как все говорят, на помощь Путину, они в разы уступают закупкам стран Европейского Союза. Теперь я сразу же хочу обратить ваше внимание на следующее. Президентов, которые не совершали ошибок, таких президентов просто-напросто не существует. Не было. Вот мой самый любимый президент Рональд Рейган. Я приведу только один пример. Значит, в 1983 году террористы взорвали недалеко от столицы Бейрута, взорвали помещения, в которых спали американские военные, американская морпеха, и было убито 241 американец, погиб 241 американец. Что за этим последовало? По решению президента Рейгана все американские войска были выведены из Ливана. И то, что началось в Ливане, это нечто, начался ад. На мой взгляд, я, кстати, тогда уже работал в новом русском слове. И я писал это, с моей точки зрения, Рейган совершил ошибку, потому что когда Ливан, Южный Ливан, остался без американских войск, а вскоре покинули и французские войска, то в разгул получили террористы, и то, что там началось, я не буду повторять всю эту историю с якобы израильскими, так сказать, агрессорами, которые там нападали на лагеря для палестинских беженцев, это отдельная история. Но это, безусловно, ошибка Рональда Рейгана. И когда мы с вами говорим о работе того или иного президента, нужно, наверное, обращать внимание не только на ошибки. Вот когда я слышу, я не слушаю Дэвидсон радио, но я получаю достаточно много информации от радиослушателей, которые мне просто сообщают, пишут то, что они слышали. Значит, вот Трамп такой-сякой, нехороший, позавчера в одной из передач ведет Артем Андросов. Этот господин позволил себе всех, кто голосовал за Трампа, назвать подонками. Ну, это нечто вообще совершенно неслыханное. Ну, во-первых, конечно, я подонок, я голосовал за Трампа. Радиослушатели, которые голосовали за Трампа, они подонки. 7,7 миллионов американцев, которые голосовали за Трампа, подонки, окей. Значит, так Трамп, опять-таки повторю, то, что он сделал, я не одобряю. Но давайте я вам перечислю просто заслуги Трампа, полные заслуги. Ну, во-первых, Южная граница на замке, миллионы нелегальных иммигрантов не в состоянии к нам пробраться. Спасибо Дональду Трампу. Возвращение в нашу страну промышленных предприятий, которые уехали из Соединенных Штатов по тысяче одной причине, перебрались в Мексику, перебрались в Китай, куда угодно. Предприятия возвращаются. Миллионные, миллиардные инвестиции в Соединенные Штаты Америки. Тарифы. Я полностью поддерживаю тарифы, потому что в течение послевоенные годы, после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогали всем странам, каким только можно, эти страны, извините за выражение, нас просто-напросто имели. Наши товары облагались пошлинами. А Соединенные Штаты пошлины не вводили. Трамп абсолютно прав. Отношение к Израилю. Трамп один из наиболее произраильских президентов. Я напомню, столица посольства Соединенных Штатов переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Это обещали сделать. Клинтон не сделал. Буш-сын не сделал. Обама не сделала бы, Трамп обещал перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Трамп это сделал. Голландские высоты. Решением президента Трампа голландские высоты являются израильской территорией. Вы это забыли? Хулители Трампа, вы забыли? Авраамово соглашение. Авраамово соглашение. До Трампа у Израиля были дипломатические отношения только с двумя арабскими странами. С Иорданией и с Египтом. Теперь отношения Израиля с арабскими странами укрепляются. Израильские люди Израиля, жители Израиля едут отдыхать в Абу-Даби. Это было совершенно невозможно раньше. Авраамские соглашения благодаря Трампу. Двинемся дальше. Два указа Трампа в Соединенных Штатах. Один указ в первой конденции, второй указ во второй конденции. Борьбе с антисемитизмом в Соединенных Штатах. Трамп издал указ первый во время своего первого срока. Стоило Байдену прийти в Белый дом, как тут же указ о борьбе с антисемитизмом был отменен, указ Трампа. Как только Трамп вошел в Белый дом, он снова возобновил, был принят указ о борьбе с антисемитизмом. Налоги, дамы и господа, я не знаю, как вы, платящие налоги, в этом году, отчитываясь перед Федеральной налоговой службой, я не заплатил ни одного цента. Я не заплатил ни одного цента фонд Северной Каролины, благодаря налоговой реформе, принятой при президенте Дональде Трампе. Страны НАТО, благодаря Дональду Трампу, страны НАТО, которые не тратили деньги на оборону, полагая, что бы началось, все будет делать Соединенные Штаты, Трамп заставил их расширять свои оборонные и военные бюджеты. Это просто плохо. Обратимся к Трампу и борьбе с исламистом. В нашей стране набирает силу ислам. Не ислам, исламизм. Ислам и исламизм – это разные вещи. Масса людей, которые исповедуют ислам, они к исламизму не имеют никакого отношения. Но многие американские политики, которые исповедуют ислам, они исламисты. Жители Нью-Йорка, вам мало мэра Мамдани? Вам мало делегата демократической партии, кандидата демократической партии от Мичигана, который может стать сенатором? Вам этого мало, если бы не президент Трамп? Окей, вы хотите, чтобы был не президент Трамп, окей, чтобы все принадлежало демократам. Какие это люди? Я не говорю, что они легко... Я, кстати, никого не собираюсь называть такими именами, которыми называл господин Андросов. Я уважаю мнение всех своих слушателей, но с мнением некоторых я просто не согласен, хотя, может быть, уважаю, так сказать, не уважаю. Подумайте, что может случиться, если в нашей стране наступит исламизация, которая характерна сегодня для многих европейских стран. Город Мельме, шведский город, это исламский центр. Марсель, это центр исламизма. Взять район в Париже, район Сен-Дени, это район исламизма. Окей, вы хотите, чтобы в нашей стране правили исламисты? Окей. И некоторые слышатся: о, приближаются промежуточные выборы. Уж мы покажем Трампу. Мы будем горой голосовать за демократов. Тот, кто это говорит, кто это провозглашает, ну это либо это неумные люди, я прямо говорю, неумные люди, либо люди, ненавидящие свою собственную страну. Они не хотят понять одной вещи. В бюллетенях для голосования Трампа не будет. Окей, нравится вам Трамп, не нравится, в бюллетенях для голосования Трампа не будут. Но будут демократы. И если демократы получат большинство мест в Палате представителей и Сенате, то заправлять фракциями демократической партии будут исключительно исламисты. Вы этого хотите? Окей. Насколько же вы наивны, те, кто думает, что голосуя против Трампа, за демократов. Они делают доброе своей стране. Мне за таких слушателей, за таких демократов, республиканцев, мне стыдно. Лицемерие этих людей, наивность этих людей не имеет названия. Я буду голосовать, как всегда, за кандидатов республиканской партии, хотя, повторю еще раз, решение Трампа закупать солярку у Путина мне не нравится. На этом я ставлю точку. В монологе будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
2: новости.
5: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
6: Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что Америка не сможет решить проблему растущего госдолга исключительно за счет экономического роста. Потребуются изменения в налоговой и бюджетной политике. Китаю фонд рекомендует больше внимания уделять внутреннему потреблению. Мэр Зоран Мамдани объявил о новой 90-дневной программе урегулирования неоплаченных городских штрафов. Власти рассчитывают облегчить финансовое положение жителей и одновременно сократить накопившуюся задолженность. Программа касается определенных категорий городских взысканий. В Бруклине закрывается легендарный магазин кошерных продуктов. Семейное заведение проработало почти 60 лет. Владельцы выставили недвижимость на продажу за 2 миллиона 800 тысяч долларов. Для нескольких поколений жителей Бруклина это не просто магазин, а часть истории района. Название самого магазина не указывается. В Нью-Йорке планируют открыть 33 новые пончиковые. Сеть Krispy Kreme готовит масштабное расширение в городе и его окрестностях. Проект предусматривает десятки новых торговых точек. Компания рассчитывает на высокий спрос со стороны нью-йоркцев.
5: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
7: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту.

0: не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Окей, у меня горят все линии, но сначала спонсор программы «Моя Америка», магазин «Оптики Vision Plus», дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифа повышаются, но у вас, дамы и господа, есть замечательная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите, Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены, и каждый из вас в этом может убедиться сам. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Добрый день, я вас слушаю.
5: Добрый вечер. Вот я этими очками смотрю на эту жизнь. Уважаемый Алексей, я заказала эти очки. Такая у вас была пламенная речь, я аплодирую. То, что Артем перегнул планку, это однозначно. Вы знаете, это не совок, у нас у всех свое мнение разное. Я тоже сейчас стараюсь прислушаться и другим мнениям тоже. Просто вы знаете, вот вы сравнили с этой продажной, для меня Европа продажная. Но он же лучше, он же подписал закон Грэма, что кто будет покупать у военного преступника, они будут наказаны, да? Он же сам сейчас сам покупает это, да, у этого военного преступника. И сейчас уже ограничили разведданные и вообще должен снять. Вы мне скажите, вот это зачем? Кому это нужно?
4: Сейчас. Окей. Я уже ответил на этот вопрос, что я осуждаю. Я не считаю это правильным. Я считаю это ошибкой. И все. Да, что дальше я должен сказать? Я продолжу еще раз, повторю еще раз. Я буду голосовать за республиканцев, потому что республиканцы могут спасти страну от исламизации, в которую вгоняет нынешняя демократическая партия. Повторю еще раз. Опять-таки. В бюллетенях для голосования Трампа не будет. Любите его, не любите, хороший он, плохой. Голосовать нужно исключительно за республиканцев. Спасибо за внимание. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Добрый вечер.

0: это Наум. Значит, передача, которую проводил Артем Андросов, когда он назвал подонками. Но обратите внимание, он сделал акцент на ведущих Дэвидсон Радио, которые голосуют за Трампа, и они подонки. Теперь, это была передача, в гостях у него в это время был Алекс Якобсон, который считает себя вашим другом, звонит вам постоянно, и он его не перебил и не сказал ему, что хватит. Теперь дальше, насчет Трампа. Смотрите, Алексей, у каждого из нас есть свое мнение, есть свои приоритеты. Я с вами полностью согласен, что Трамп, я не знаю, сделал он ошибку, что он купил это дизельное топливо в России или не ошибку. Это неправильно, с моральной точки зрения, с экономической тем более. Это как слоном Батье, этот дизель, что он купил в России. Это морально неправильно и экономически тоже ничем не поможет. Но у каждого из нас есть свое мнение. Значит, вы правильно сказали, что если даже Трамп делает что-то, что, не хочу сказать, как это, не помогает Украине, скажем, минус Украине, но это все, что он сделал для Израиля. Южная граница, борьба с исламизмом, это все перевешивает многократно. Это дизельное топливо, что он купил у России. То есть плюсов гораздо больше, чем минусов у Трампа. То, что он сделал. Лично я при моей какой-то симпатии к Украине, для меня главнее то, что он сделал для Израиля. Никто из президентов Соединенных Штатов, никто из 46, скажем так, 45, потому что Трамп был 45 и 47, поэтому 40, да, значит, никто не сделал для Израиля столько, сколько сделал Трамп. Теперь, господин Якобсон, когда зашла речь у них насчет господина Мамдани, он сказал, не могу точно вспомнить его слова, но смысл его слов был, что он господину Мамдани относится довольно положительно. Это господин Якобсон, еврей. Ну, господин Андросов, как бы, нет, у меня к нему претензий нету. Но то, что он назвал подонками людей, которые голосуют за Трампа, а акцент он сделал на ведущих Дэвидсон Радио, я считаю, что господин Андросов должен публично в следующей своей программе принести извинения. Лично принести извинения вам, всем слушателям, которые слушали это радио.
1: Окей, спасибо, Наум. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. У нас на проводе Илья. Илья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Значит, во-первых, то, что господин президент финансирует кровавый фашистский путинский режим, это не ошибка, это преступление.
1: С вашей точки зрения преступления, для того, чтобы обвинить в преступлении, должны быть существенные факты. Президент Трамп совершает ошибки, как и любой другой президент. Это совершенно не значит, что он делает преступление. Когда, например, президент Обама сгрузил миллиарды долларов Ирану, это была ошибка, но это не было совершенно преступлением. Когда президент Байден открыл южную границу для миллионов нелегалов, но это была ошибка, но это не было преступлением. Не надо, если вам не нравится Трамп, все, что он, вам не нравится, называть преступлением. Но это просто-напросто, извините, абсурд. Просто-напросто абсурд. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Ну, вы очень правильно сказали об исламизации Америки. И вот Наум все очень хорошо сказал. Я хочу добавить, что вы упомянули Марсель. Вы знаете, у меня жена училась на филологическом отделении Герцена с девочкой. Она близнец. И эти близнецы вышли замуж в 76-м году. Одна за западного немца, а другая за англичанина. Они русский язык диссертации писали по каким-то там еще работам. И вот она живет в Бирмингеме. Это тоже надо упомянуть. Это на 70% мусульманский город. Я вообще не понимаю, как европейцы разрешили мусульманам приезжать. Уже Европу называть Евростан. Если так пойдет в Америке, то Америка будет называться Америстан. Это надо останавливать любым путем. Вы смотрите, они уже к власти идут. Это кошмар. Спасибо.
1: Окей. Все эти люди, которые собираются голосовать за ту самую демократическую партию, они, так сказать, способствуют тому, чтобы Америка проводилась в Исламистан. Алекс, я вас слушаю. Теперь скажите, пожалуйста, вы участвовали в передаче с этим человеком, который назвал всех подонками. Как, почему вы промолчали, когда он назвал людей, которые голосовали за...
4: Дядь Лёша, значит, во-первых, я собирался немножко про другие вещи говорить, но давайте поговорим об этом.
1: Мне не интересно про другие вещи. Ответьте мне на вопрос, почему вы промолчали.
4: Давайте об этом с удовольствием. Значит, во-первых, это ложь, что я промолчал. Я сказал Артему, что я не согласен с ним, что люди, голосовавшие или оправдывающие Трампа, подонки. Я сказал, что я считаю, что это трагедия, что люди ошибаются. Вы говорите, что Дональд Трамп как президент может ошибаться. Я говорю, что вы и многие другие можете ошибаться тоже.
1: Окей, я, как и многие другие, могу ошибаться. Не ошибается только Господь Бог. Я назвал то, за что я уважаю Трампа, и почему я считаю, что он большой президент. По многим причинам, в том числе, будучи евреем, я еврей, я, естественно, поддерживаю государство Израиль. И я считаю Трампа, Израиль был создан в 1948 году, когда президентом был Трумэн. Трумэна называют пивовальной бабкой Израиля. Это совершенно справедливо, потому что демократ Трумэн сделал все возможное, чтобы Соединенные Штаты признали государство Израиля. Но в ряду всех следующих президентов Трамп наиболее произраильский президент. Наиболее. И мне, еврею, это вполне достаточно. Повторю еще раз. Я категорически не согласен с решением Трампа покупать солярку у Путина. Но в отличие от радиослушателя Ильи, который считает это предательством, это совершенно пустые слова. Предательство. Что значит предательство? Предательство. Мне много не нравится Трампе в отношении его политики в Украине. Мне не нравится то, что Трамп прекратил бомбардировки Ирана. Много не нравится. Но это совершенно не затрагивает, на мой взгляд, все положительное, что сделал Трамп. Окей, это мое мнение. С ним можно, естественно, не соглашаться. Добрый день, я вас слушаю.
5: Добрый день. Добрый вечер. Мне очень приятно, что вы все подробно разъяснили, как европейцы тратили деньги. Ну, ему обидно стало, он нам хочет помочь, ничего тут такого нету. Это мое мнение. Дядь Леша, не берите это все в сердце близко, потому что я тоже очень все беру к сердцу. Хорошо, что он у нас есть. Хорошо, что в мире есть мир. И должен быть порядок. Не всегда мы идеальны. Как вы сказали, идеальный только Бог. Все делают ошибки. Но я думаю, еще у него впереди есть время, и он все это исправит.
1: Спасибо большое. Я сразу же еще вот что хочу. Мы об этом будем говорить много после промежуточных выборов. Те люди, которые думают, что если демократы получат большинство в палате представителей и в Сенате, что с Трампом покончено, ну, эти люди, во-первых, не знают Конституции Соединенных Штатов, конечно же, и абсолютно они совершенно не знают истории, потому что Трамп – глава исполнительной власти, а исполнительная власть может сделать очень многое вне зависимости от законодательной власти, от Конгресса и от судебной, от Верховного суда. Примеров предостаточно, я не буду сейчас приводить примеры. Трамп в оставшееся ему время конденции, вне зависимости от того, что произойдет 3 ноября, многое-много хорошего сделает. Мы с вами это просто-напросто увидим, хотя есть люди, которые считают, что все, что делает Трамп, это плохо. Ну, окей. Есть такие люди? Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Да, Алексей, добрый вечер. Результат 3 ноября уже известен. Почему? Потому что 100 миллионов молодых отморозков с промытыми мозгами в колледжах, им уже сейчас 25, 35,
2: 40 лет. Понимаете об этом? Они будут голосовать за вот эту болтовню, которую несут эти отморозки исламисты. И исламизация будет. Не потому, что я этого хочу, а потому, что так оно смотрит. Вы согласны или нет?
1: Вы знаете, я вам скажу честно, я ваш пессимизм, что это обязательно будет, я с этим не согласен. Потому что многое зависит от избирателей. Давайте говорить, сказать прямо. Да, эти 100 миллионов или сколько вы там назвали, я точно не знаю. Будем говорить 50
2: миллионов. Ну, это не мой подсчет, это подсчет других людей.
1: Окей, я понимаю. Но если все те люди, 77 миллионов, которые голосовали в 24-м году за Трампа. Если все эти 77 миллионов, если у них есть нормальные мозги, и если они пойдут голосовать, то никакой катастрофы, ничего страшного не произойдет. Другое дело, пойдут ли они голосовать. Как показывает история промежуточных выборов, избиратели, победившие партии на президент, они, как правило, остаются дома. Поэтому моя, во всяком случае, цель человека, который обращается к радиослушателям, моя цель не сидеть 3 ноября дома, а пойти голосовать.
2: 100%, конечно.
1: 100%. Поэтому я должен сказать, что я не впадаю в пессимизм. Вот если эти выборы выиграют демократы, а в 28-м году демократы останутся в обоих палатах Конгресса, и выборы выиграет, не дай бог, кандидат демократической партии, то я начну быть пессимистом. Пока что я все еще оптимист. Вот так.
2: Окей, спасибо.
1: Спасибо, большой вопрос. У нас на проводе вы. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Добрый вечер. Значит, я думаю, что Трамп это сделал как-то... То есть то, что он подписал договор со смертью, с Газолином. Это ерунда какая-то. Я думаю, что он хочет, чтобы Зеленский все-таки пошел на движение и подписал договор о мире. Вот к чему это все идет. И он хочет перед выборами здесь заключить какой-то договор, чтобы сказали, что да, Трамп уже всего добился, и какой-то плюс, чтобы у него был. Вот это весь поинт, я думаю.
1: Окей, я с вами согласен. Трамп хочет, чтобы было подписано соглашение о мире. Безусловно, Трамп это хочет. Но Трамп, я не знаю, мне трудно сказать, он не понимает или ему не советует. Подписание соглашения о мире не хочет не Украина, а не хочет господин Путин. Потому что Путин поставил условие, что он подпишет мир, когда переподпишет мир. Подпишет перемирие, скажем так, когда весь Донбасс окажется под Россией. Но Путин не может взять Донбасс. Более того, в последние 1.5-2-3 месяца в Донбассе наступает украинская армия. Почему в этих условиях Украина должна соглашаться с Путиным? Это первое. Я повторю еще раз то, что я сказал. От Зеленского, от решения Зеленского мало что зависит. В том случае, если Зеленский скажет: «Мистер Трамп, я с вами согласен, я готов сегодня же заключить перемирие с Путиным на его, на Путина условиях, допустим, то есть отдать ему Донбасс», то этого перемирия все равно не будет, потому что тут же соберется парламент Украины и тут же поставить точку, опрокинет решение Зеленского. Президент Украины не диктатор. Нет, его решение все зависит. В России все зависит от решения Путина. Украина нравится нам, Украина не нравится. Коррупция там, не коррупция. Но Украина – это демократическая страна. Она избрала президента демократическим путем, в отличие от России. И Украина запросто, парламент России – отвергнет то, что вдруг подпишет Зеленский. Поэтому вины Зеленского в том, что нет перемирия, нет никакой. Есть вина только одной стороны. Страна эта называется Российская Федерация. Вот какие дела. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей. Я полностью вас поддерживаю, и я полностью согласен с вами на 1000% насчет того, что Трамп сделал очень много хорошего для страны, именно для Соединенных Штатов Америки. Вы меня слышите, да, Алексей?
1: Да, да, я вас слышу, да.
8: Да, я извиняюсь, но что молчу, я думал, что... И кроме этого, я хотел бы еще добавить два момента, присоединиться полностью насчет Европы. Европа пользует это все, но говорит как бы, что это самое, что на Трампа только одни эти самые шишки падают, а Европа в тысячу раз больше берет, пользуется и дает денег Путину. То есть одно чуть-чуть дает, как вы сказали, не хочу повторяться. Но кроме этого еще, Соединенные Штаты Америки покупают титановый титан у России много лет, и было при Байдене, и сейчас продолжается, потому что это нужно Соединенным Штатам Америки. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что возможно... Трамп хочет все-таки заключить, чтобы было перемирие, между, чтобы прекратить эту войну, а Россия не хочет. И может быть больше такой политический шаг, чтобы как бы задобрить чуть-чуть Россию, может быть, и может они пойдут навстречу на перемирие. Вот мое такое мнение насчет всего этого. В остальном я полностью с вами согласен и поддерживаю вас на 1000%. Полностью.
1: Окей. Песков, пресс-секретарь Путина, уже сегодня заявил, что никакого перемирия не будет. Просто открытым текстом сказал на пресс-конференции. Куда нам далеко ходить? Пресс-секретарь Путина сегодня сказал, что никакого перемирия не будет. Причем здесь Зеленский? Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Добрый вечер. Наконец дождалась. Очень большая очередь к вам сегодня. Я просто хочу позвонить и сказать вам большое спасибо. Вы так все прекрасно объяснили. И для таких тугодумов вы им объяснили, прямо в рот вложили, что за кого надо голосовать, почему надо голосовать. Неужели люди настолько тупые? И что их окружает? И что будет окружать? Они до сих пор не могут понять истину. Необходимые истины, а вам огромное...
1: Окей, я вынужден прервать разговор, у меня горят все линии, дамы и господа, тем не менее, мое время истекло. Всем большое спасибо, всем, кто слушал, всем, кто присоединился к разговору. Ну, через неделю мы продолжим, может быть, этот разговор. Мне помогал сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание, дамы и господа. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
10: Моя Америка.
11: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой. Капланом Сева, это я, Вася, пока еще гуляет, как положено коту, который гуляет сам по себе. У меня сегодня такое количество новостей, именно у меня, потому что я отбираю их из расчета на таких, как я, что не успел даже чайку себе сделать, и все бесплатно. Я работаю на... Вы понимаете, что я работаю на вас бесплатно? А у меня самое минимальное количество подписчиков на моем канале «Русский голос Америки» на YouTube. То есть о благодарности не может быть и речи. Но напоминаю, что если Дэвидсон Радио не будет поддержано вашими пожертвованиями, или, как сейчас говорят, донатами, хотя донат – это замечательное мужское имя, но русский язык перестал быть таковым. Но если наше радио не будет поддерживаться, то оно прикажет долго жить. Единственный шанс сохранить это радио – это в интернет его версии, то есть на YouTube-канале, основываясь на «Русском голосе Америки», то есть на моем канале на YouTube, который ежедневно транслирует толковище. Так что, если это произойдет по отчаянию, и Дэвидсон Радио прикажет очень долго жить, если у меня не будет 200 тысяч подписчиков на этом канале, то я не буду достраивать его, пригласив туда всех тех, кто работал на Дэвидсон Радио. Потому что, в принципе, это все легко сделать. И, кстати, на такого рода канале можно было бы обойтись без рекламы вообще. Так что делайте выводы. Каждый сам кузнец своего несчастья. А мы переходим, в смысле, все вместе уже к новостям. И сначала глобальные новости. Ну, в рамках, наверное, заголовков. Атака вооруженных сил Украины на Россию в минувшую ночь стала одной из самых массированных за год. В общей сложности, по сообщению Министерства обороны России, уничтожено 902 украинских дронов в центральных и южных субъектах страны, в приграничных областях и также над акваторией Азовского моря. Больше половины пораженных дронов летело на Москву. Соединенные Штаты предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Об этом заявил украинский президент Зеленский, а американский президент Трамп опроверг это, назвав это слухом и подчеркнув, что Вашингтон продолжает помогать Киеву. Но объективно, позавчера вооруженные силы Украины не смогли предвидеть российский удар по Киеву. Тревогу в столице Украины объявили после того, как российские ракеты атаковали город. И это однозначно говорит о том, что... Кто сказал правду, Зеленский или Трамп? Я бы устроил голосование, но это слишком смешно. Сбербанк заявил об атаке на свой дата-центр в Саратовской области. Сбербанк – это российский большой. Российские военные в течение ночи несколькими волнами атаковали Киев баллистическими ракетами. Власти сообщают о 3 погибших и об аварийных отключениях электричества в 5 районах города. В Деснянском районе было попадание в 9-этажный жилой дом, погибло 2 человека, более 20 пострадали. Зеленский назвал целью атаки теплоэлектроцентрали под 4-м номером, один из основных энергообъектов Киева, а Министерство обороны России заявило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской и Харьковской областях, и в том числе по этой ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Это внутри самого города. Причем Зеленский сказал, что этот удар был абсолютно сознательным. Такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке еще не было. Петербургский археолог, он наверху с этой замечательной стрижкой а-ля Россия, когда там еще бояре были, Александр Бутягин стал первым ученым из России, арестованным в Европе по запросу Украины в рамках расследования о военных преступлениях. Аналогичные дела начаты против еще 5 российских исследователей. И все это является первым случаем в истории, когда археологов, а они все археологи, начаты против еще 5 российских исследователей. И все это является первым случаем в истории, когда археологов, а они все археологи, хотят судить за раскопки на оккупированных территориях, что Украина трактует как военные преступления. В этом году мировое предложение нефти сократится на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз содержится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства МЭА. Бывшая ведущая Fox News и бывшая невеста сына Трампа, и все это в одном лице, Кимберли Гилфойл, она у вас внизу справа, ну не совсем справа, а слева от меня, ушла в отставку с поста посла Соединенных Штатов в Греции, который она не успела даже еще и получить, после того, как Белый дом попросил ее уйти на фоне сообщения о том, что она запросила 100 тысяч долларов у донора Трампа в преддверии слушаний по утверждению ее в качестве посла. И было это все в прошлом году, о чем сообщила в подробностях Wall Street Journal. Ватикан сообщил, что у папы Льва XIV, который римский, естественно, был диагностирован рак легких после процедуры, в которой у 71-летнего американского понтифика была удалена часть правого легкого. Кстати, не могу запомнить, как правильно, понтифик или понтифик. Беспилотники нанесли удар по двум коммерческим судам, находившимся чуть за пределами территориальных вод Болгарии, что стало новым испытанием для НАТО, поскольку Западный альянс сталкивается с российскими, вероятно, атаками на своих сухопутных и морских границах. Британское национальное разведывательное агентство уделяет больше ресурсов противодействию государственным угрозам, чем во времена холодной войны, так как Великобритания стремится отбить эскалацию гибридных атак со стороны Ирана и России. Сейчас, минутку, кое-что еще мне надо тут посмотреть. Ага, нет, все нормально, да. Новый пресс-секретарь Трампа дебютировал так, что вызвал воп-

0: вопросы у некоторых союзников администрации о том, готова ли она, то есть пресс-секретарь, к этой роли. Бывший лидер банды Крипс приговорен к 40 годам до пожизненного заключения, то есть от и до, за организацию стрельбы из машины, в результате которой в 1996 году погиб хип-хоп-артист Тупак Шакур. Кстати, я тогда первый раз пошутил на радио, ну такая черная шутка, но в стиле рэпа шакуровского вполне была, когда меня кто-то спросил в эфире в 96-м году, между прочим, 30 лет назад, а что это за имя Тупак Шакур? Я сказал тогда экспромтом, что это вообще не имя, это кличка, потому что он любит пиво в упаковке. Две бутылки есть. У Грош, кстати, с матросской такой, с крышкой. Я очень любил в свое время это пиво. Упаковочка из двух, то есть Тупак, то есть получается. На самом деле Тупак — это его имя от рождения. Но тогда никто, то есть это было воспринято как правда. Тут экспериментирую просто иногда такого рода вещи, вводя в свои шоу для того, чтобы, так сказать, проверить чувствительность, с одной стороны, но никогда не делаю таких экспериментов с целью принести вред. Никогда. Это так просто. И причем еще всегда позже поясняю, что я это сделал. Профилактика умственного здоровья. Оператор тематического парка Six Flags закрыл несколько аттракционов после того, как мужчина погиб, и несколько других получили травмы на одной из американских горок в штате Джорджия. Регуляторы попросили судью признать Мартина Шкрелли виновным в неуважении к суду, заявив, что он годами торгует акциями лекарств на YouTube, нарушая пожизненный запрет, который на него наложен в данной индустрии. И еще одна из глобальных стартап искусственного интеллекта Character AI вчера подал заявление о банкротстве на фоне нескольких исков, связывающих разговоры с его настраиваемыми чат-ботами с самоубийством и самоповреждением. Я об этом подробнее чуть позже расскажу. Это очень важно знать. Моей целевой аудитории, естественно. Теперь по бизнесу и финансам. Крупные банки продолжают получать более высокую прибыль благодаря устойчивой экономике страны и волатильности рынков, что привело к резкому росту торгов на них, но они, то есть банки, предупреждают, что рост процентных ставок может негативно сказаться на их перспективах. Регуляторы оштрафовали Bank of America на 1,2 миллиарда долларов после того, как обнаружилось, что у банка нет достаточных систем для мониторинга и сообщений о возможных финансовых преступлениях. Я, кстати, столуюсь у Bank of America, и они на фоне этой новости сообщают о том, что у них усугубляется этот самый мониторинг. United Health Group, CEO которого расстрелял один из защитников нашей системы здравоохранения, ну, в целом, потому что мы, потребители, тоже часть этой системы, сообщила о прибыли, превышающей ожидания аналитиков, и вновь повысила прогноз на год. Johnson & Johnson склонялась к тому, чтобы освободить свой бизнес от части, связанной с бедрами и коленями, на которые компания в свое время выделилась материально, о чем сообщил ее финансовый директор. Чрезвычайно интересная ситуация. То есть это гигант фармацевтический, то есть он связан с разными медицинскими ответвлениями. Они зарабатывали на бедрах и коленях, но сейчас это потеряло смысл, и они вычленяют это подразделение, экономия средств для более перспективных направлений. Гражданин Саудовской Аравии Абдуль-Рахман, у него «Л» там есть внутри, Абдуль-Рахман Аль-Фозан, работавший инженером в OpenAI, арестован и обвинен в сокрытии зашифрованного записывающего устройства в офисе компании в Сан-Франциско. Stellantis сообщила об оценочном снижении в 1% в объеме поставок автомобилей в третьем квартале, несмотря на рост поставок электромобилей в Европе. Рост продажи Domino's Pizza продолжал замедляться в третьем квартале, несмотря на увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом и несмотря на рост выручки. И исполнительный председатель Albertsons Мэг Уитман рассказала об испытывающей трудности этой сети продуктовых магазинов, которые у них лозунг такой «все должно быть на столе», пока компания определяется, как самоструктурироваться. Это все с глобальными финансами. Теперь наши внутриамериканские сотрудники конгрессвумен Ильхан Омар помогли изменить дату ее рождения в публичных документах после избрания сией демократки из Миннесоты в Конгресс в 2018 году, что породило обвинение в том, что она исказила свой возраст для получения гражданства Соединенных Штатов. И это может дать кое-кому подсказку насчет того, что искали федеральные миграционные агенты во время обыска в доме Ильхан Омар в округе Колумбия в понедельник. То есть на предмет того, не старше ли она на год относительно той цифры, которую указывают в документах. И это может означать, что она не могла легально стать гражданкой Соединенных Штатов в 2000 году. А родственники Ильхан Омар получили повестки в рамках федерального расследования этих самых иммиграционных документов уроженки Сомали. Корнельский университет объявил, что все вечеринки в братствах запрещены до конца учебного года в рамках масштабных изменений, направленных на разрешение ситуации с групповым изнасилованием пьяной и под наркотиками студентки. Кстати, президента Корнеля зовут Михаил Котиков. И готов поспорить на калши, что он по-русски не говорит. Число погибших во Флориде от урагана Исайяс возросло до 6, о чем сообщил губернатор Де Сантис вчера на пресс-конференции. Житель Остина, штат Техас, обнаружил в коробке, купленной на распродаже, гараж-сейл, дееспособные гранаты времен Второй мировой войны, что побудило полицию вызвать саперов. У меня был приятель, между прочим, который... Ну, они с женой были помешаны на уикендовских гараж-сейлах в Нью-Джерси. Причем никогда вместе не ходили, потому что у них были разные интересы. У него был интерес купить... Ну, дом распродают, он искал алкоголь. И у него была потрясающая коллекция очень дорогих всяких виски, коньяков, которые он покупал просто ни за что на гараж-сейлах. Я бывал в таких ситуациях, когда, ну, скажем, умирает провайдер, ну, тот, который сделал деньги, купил то, что стоит хранить там, потому что есть такой алкоголь, который вообще, он коллекционный, его не надо пить, его можно перепродать при случае. То есть люди помещают деньги во всякое, в искусство и в том числе в алкоголь. И те, кто остался, наследники, они не понимали даже, что они продают и за сколько. В этом есть... изумительный игровой момент, естественно. Умотная вот эта новость, на мой взгляд, президент Трамп помиловал двух механиков дизельных грузовиков на митинге на Аляске вчера вечером, утверждая, что их незаконно обвинили во время администрации Байдена. И Трамп подписал помилование для Захара Чубака и Патрика Флеминга прямо в середине своего митинга в Василии. Так называется город в Аляске, а Флеминг и Чубак признали себя виновными в 22-м году по одному пункту сговора с целью нарушения закона о чистом воздухе. Что они делали? Они мухлевали в федерально обязательных приборах мониторинга на частных и коммерческих дизельных автомобилях и фактически демонтировали оборудование для контроля загрязнения воздуха как минимум на 37 автомобилях, период с июля 19 по сентябрь 20 года. Но президенты имеют миловать, кого хотят. И последнее. CVS Pharmacy и дочерние компании согласились выплатить $315 миллионов для разруления дела, зачатого Министерством юстиции, в котором утверждалось, что эта сеть аптек незаконно выдавала медицинские, в принципе, ненужные потребителям рецепты на сильно вызывающие зависимость опиоиды. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то значит вы являетесь целевой аудиторией толковища. Значит вы проживаете физически в радиусе его распространения. И вы можете озвучить свои мысли, набрав номер телефона студии Дэвидсон Радио 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас есть один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
9: Да. Доброе утро, Сева. Да, у меня
0: Саша,
9: появилась такая мысль, что когда вы говорите, что вы работаете бесплатно для нас, вы не совсем правы, на мой взгляд. Потому что те, кто к вам приходят с утра слушать или посмотреть, они все-таки приходят в большинстве своем к вам с добром, потому что я не думаю, что надо делать себе больно, открывая, приходя к вам из ненависти. Но если ты не конченый мазохист, конечно. Так что добро, в принципе, никто никогда не измерял. И поэтому можно сказать, что вы богаты нашим добром. Так что нельзя говорить, что вы совсем бесплатно. Так, хорошего
0: удачи. 100%, Саш, спасибо, 100%. На самом деле, потому что, сделать над собой усилия, которые делаю я каждое утро, вставая в 4 утра, а было время, когда я вставал в 3 утра, для того, чтобы быть полностью готовым и быть достойным моей целевой аудитории, нужно или для того, чтобы зарабатывать на жизнь, что я делал изначально, или для того, чтобы сохранить рассудок, потому что мы живем в достаточно сложные времена в этом плане. А мозг нацелен на то, чтобы ничего не делать. Это его сверхзадача. А чем более развитый мозг, тем он ленивее. Причем я это слышал и читал от множества людей, по поводу которых такого рода подозрений возникнуть просто не может. И я совершенно точно знаю, что если не работать над мозгом с утра, то будут неприятности, типа Альцгеймера, деменции и так далее. И поэтому я думаю в первую очередь об умственном здоровье моей аудитории, предлагая ей в таком темпе и такого рода вещи, что они должны, это тоже профилактика, так сказать, мозга, чтобы не произошла преждевременная остановка в развитии, чтобы появились какие-то интересы, чтобы что-то захотелось сделать, то есть чтобы была движуха. Потому что вечная молодость представителей блатного мира, но по духу я имею в виду, именно в том, что они не останавливаются в развитии, они все время нацелены на то, чтобы что-то сотворить. Сегодня такое количество интересного материала, что я даже об одной главной новости минувших суток практически ничего не буду рассказывать. Это вчера были дебаты между Катей Хоку, это губернатор штата Нью-Йорк, это где в основном аудитория проживает главная, и ее республиканским визави, то есть тот, который бросил ей перчатку, это Брюс Блейкман. В общем, там особо ничего интересного, кроме того, что она говорила о том, что надо бороться за affordability, то есть за доступность жилья в таком непростом штате, как Нью-Йорк, естественно, с эпицентром в городе Нью-Йорке, потому что в штате есть полно мест, где все доступно. Он ее упрекал в этом деле. Это единственные их дебаты почему-то. Теперь та новость, которая была сегодня в числе глобально интересных, Есть такой... Сейчас я посмотрю, только мне нужно найти их... Секундочку, картинку. Я думаю, что она у меня вот тут вот. Да, все правильно, не ошибся. Character.ai. То есть это компания, которая так называется, Character.ai, она позволяла до вчерашнего дня пользователям создавать для себя компаньонов. То есть инструмент дается, и ты можешь создать себе компаньона, который является продуктом искусственного интеллекта. Причем я уже знаю людей, которые поменяли круг общения, и здесь никакой иронии и дезинформации нету. У них, это из наших эмигрантов, людей достаточно преклонного возраста, которые уже на пенсии, они отказались от ряда своих старых, как они раньше думали, друзей, и завели себе новых друзей, с которыми чувствуют себя весьма комфортно. Эти новые друзья сообщают им новости из тех сфер, которые их интересуют. Они с ними беседуют даже как психологические консультанты. Они помогают им находить ответы на любые вопросы, зачем нужны друзья вообще, в конце концов. В прежнем смысле этого слова. Так вот, Character.ai была нацелена только на это. Повторяю, создание компаньонов в виде искусственного интеллекта. И вот она вчера объявила о банкротстве на чрезвычайно интересном фоне. Они сказали формально, что это на фоне юридических, регуляторных и операционных препятствий. Это гендиректор Колин Адамс заявил. Также было заключено соглашение о продаже части активов Disney за $20 миллионов. То есть Disney купил у них часть этих активов, хотя другие компании все еще могут сделать более высокую ставку, то есть там аукцион. Кстати, у Диснея есть такое шоу, называется «Цена правильная». Тут «Art impersonates life», то есть то, что в искусстве, я имею в виду продукт Диснея, это стало частью жизни. Character AI основался всего 5 лет назад. У них 20 миллионов активных пользователей было к концу 2024 года. И оно, это приложение, стало одним из лучших по количеству времени, которое пользователи проводят в нем. Но компания столкнулась с проблемой, из-за которой я счел необходимым рассказать своей целевой аудитории о ней. Проблема, с которой сталкиваются многие продукты искусственного интеллекта, и так как их хоть жопой ешь на рынке, то поэтому вы должны понимать, когда ставите на эти компании, не все стартапы могут принести доход. Это речь идет о продуктах искусственного интеллекта, которые ориентированы на потребителей, ну, на отдельных, конечных потребителей, ну, таких, как я, таких, как большинство из вас. Не на... Потребителями можно считать, конечно, и бизнесы, которые используют AI. И проблема в том, что у них они не могут монетизировать свой продукт. У них не получается масштабирование. Потому что приток миллионов пользователей вот этих увеличил затраты компании. Вы только вдумайтесь в это совершенно феноменально. Они показали лучшие результаты по привлечению пользователей, но их же надо было обслуживать, а они еще не вышли на биржу, то есть еще капитал не вырос, и в результате они уходят в банкротство, потому что любовь слишком большая. Но это как замечательный маленький бордель, в который пришла трахаться армия Соединенных Штатов. Плюс были еще, конечно, судебные иски. Юридические вопросы, которые упомянул Колин Адамс, относятся к многочисленным искам, которые были поданы против компании, и над этим стоит тоже призадуматься. В частности, генпрокурор Кентукки утверждал, что чат-боты Character.ai советовали пользователям резать себя, ну, как резать, не совсем, а так порезать делать, морить себя голодом, инструктировали, как покончить с собой, а продукты компании были разработаны при этом еще для того, чтобы привлекать детей. Вот это вот деликатный момент. У меня не было времени в детали влезть, но я делаю это каждый божий день, когда я делаю сетап для «Русского голоса Америки», я отвечаю на вопросы YouTube, какого рода информация будет сегодня и можно ли это смотреть детям, я всегда пишу, что детям нельзя. Это неправда. С моей точки зрения, можно и нужно. Но я пишу, что нельзя. Другие иски обвиняли это приложение Character.ai в предоставлении сексуального контента детям. Кстати, я, например, тоже считаю, что сексуальный контент, сексуальное образование совершенно необходимо для детей, причем оно должно быть субъективировано. Нельзя одно и то же давать, потому что бывают, я не знаю, представители разных народов, там, скажем, девочки, которые созревают в половом плане там, 8-10 лет. А у меня, например, последний молочный зуб выпал в 15 лет. У меня еще были какие-то такие задержки с развитием. И я могу сказать, например, да, а что, нормально, значит, детям-то нельзя. Я помню, в пионерский лагерь меня отправили родители, мне было 15 лет. И я стеснялся пойти в баню, потому что там у пацанов уже борода росла, а я был физически такой же, как и все, но у меня еще не только усы не выросли, у меня еще, как говорила наша уборщица в школе, тетя Зина, яйца мхом не обросли. Мне было стыдно. В общем, мы очень разные в этот период. И последнее. Character.ai урегулировал 5 судебных исков и в итоге запретил пользователям младше 18 лет пользоваться приложением, но было поздно. Disney также привлек юристов. В сентябре 2025 года Disney или Disney отправила Character.ai письмо с требованием прекратить предлагать этих самых AI-спутников своим авторским персонажам, таким как Эльза и Дарт Вейдер без разрешения, то есть речь шла о создании спутников для мультперсонажей. И заканчивая эту непростую историю на том, что изначально Disney лицензировал свою интеллектуальную собственность OpenAI, чтобы пользователи могли создавать видео с помощью приложения Sora, но сделка эта на миллиард долларов была отменена, когда OpenAI закрыла приложение в начале этого года, причем Anand курировал продвижение Character.ai в области микродрам, а это признак того, что Disney ищет новый способ интегрировать искусственный интеллект в свою экосистему. По этому поводу формальности ради могу сказать, что у нас есть номер телефона 718-303-9090, и вы можете, если у вас появились мысли, естественно, и подозрения, вопросы, ассоциации, озвучить их. А я, не имея на это никакой надежды, перехожу к тому, что было вчера на бирже. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo опубликовали результаты. Выручка и прибыль этой группы выросли благодаря среднему росту доходов от торговли акциями на 39%. Тем не менее, более высокая доходность замедлила торговлю облигациями и валютами, в то время как комиссионные инвестиционного банка снизились по сравнению со вторым кварталом. Goldman изначально подросла, но завершила день с падением на 0,2%. И три других банка, которые я помянул, можно сказать, что рухнули. Citigroup закрылся с падением на 5,6%. Это много. Продажи существующих домов в Штатах выросли в сентябре. Рост в сравнении с месяцем предыдущим стал, в общем, значительным, но рынок жилья остается вялым. Сентябрьский рост в значительной степени отражал покупки, которые были согласованы в июле и августе. То есть можно не считать. А в июле и в августе ипотечные ставки находились в диапазоне около 6%. Сейчас они на процент больше. И с ростом доходности эталонных фондов моргидж достиг 7,4% на прошлой неделе. Это самый высокий уровень за почти 3 года. Кстати, одно конкретное наблюдение. Ну, где-то в 20 минутах езды от Манхэттена в Нью-Джерси есть такой городок Бергенфилд, который когда-то, когда я жил в соседнем городе Теннефлай, процветал. Там у них Вашингтон-авеню, каком городе нет Washington Avenue, а это одни сплошные магазины, там жилых помещений никаких нет. Там же и огромный комплекс.

Это люди, ориентированные на бизнес, на образование, у них потрясающий подход к воспитанию детей, все дети занимаются музыкой, у корейской общины все разговаривают на корейском языке. Причем это все, которые говорят свободно по-английски, они между собой говорят на корейском. У нас это вообще невозможно было никогда и никогда не будет. Ну, если не считать, естественно, старую иммиграцию, это интеллектуальная элита, выходцы еще из, от тех, кто после революции попал в Америку. Они говорят по-русски. Еще даже окают, как на Волге. Будет ли что-то в этом смысле восстанавливаться? Я уверен, что да, потому что плотность населения в районе Большого Нью-Йорка растет, центрируясь, так сказать, естественно, к Манхэттену, и там вида, правда, нет в Бергенфилде, как, скажем, в Эджвотер. Но Эджвотер тоже когда-то был пустырем, вообще пустырем. Начиная от моста Вашингтона, я помню, это кончая до Хобокина, там ничего не было. А сейчас попробуй найди one bedroom в новом доме, который стоит меньше миллиона. И еще о бирже пару моментов. Акции производителей памяти пострадали. Президент ведущего китайского производителя памяти CXMT заявил, что компания быстро продвигается в разработке передовых чипов, которые могут дать ей преимущество перед конкурентами. И в результате американский гигант памяти Micron Technology упал на 3,6%, а акции южнокорейского производителя памяти SK Hynix, которые котируются в Соединенных Штатах, упали на 3,2%. Индексы S&P 500 почти не изменился, NASDAQ упал на 0,2%, а Dow Jones потерял 0,4%. С биржей все. Теперь интереснейшая история, причем она, в принципе, есть академическая среда, где люди оценивают совершенно хладнокровно, что происходит, в частности, и с обществом. И сейчас безумная полемика пошла в этой академической среде по поводу того, как относиться к поляризации. То есть мы, как общество, расколоты, правые и левые, поляризация углубляется, автором и провозвестником всего этого дела является наш президент 45-й, 47-й в одном лице, то есть ему нет равных никого по этой части. И вопрос в том, хорошо это или плохо. Вот как вот, например, вчера была тема казнить расстрелом террориста или традиционным способом, не дав ему посмертной славы. Меня очень порадовало то, что в нашей радиоактивной части аудитории, которая, в принципе, анахронична всегда была, наметилась новая тенденция. То есть люди, которые даже дослушать до конца предложенный вопрос не в состоянии, они хотели расстрела, а те, которые дослушали до конца, их было намного больше, они не хотели расстрела. Так вот, с президентом Трампом в Белом доме растущий авторитаризм, он у нас точно растет, и это знают даже законченные трампоны, просто они боятся об этом вслух, так сказать, сказать, вызвал битву в академической среде, то есть речь идет об ученых, социологах, из-за поляризации, через которую проходит американское общество. Половина примерно утверждает, что поляризация подрывает демократию, а половина видит в ней инструмент для мотивации защитников демократии. То есть, чтобы они активизировались, должно стать очень плохо. А этому становлению очень плохо способствует поляризация. То есть, речь идет одни как-то одноступенчато мыслящие, а другие делают два шага вперед. То есть, один шаг назад, два шага вперед. И вот эти дебаты, они точно будут иметь реальные последствия через 3 недели, да. 3 ноября на промежуточных выборах, поскольку демократы считаются на данный момент, если просто ты пришел и ставить бабки на ипподроме, они явные фавориты на захват контроля над палатой представителей Конгресса, и у них 50-50 шансы изменить соотношение сил в Сенате. Находясь у власти, демократам, в свою очередь, придется решать, насколько

0: жесткими и агрессивными быть в противостоянии администрации Трампа, не забудьте, что это midterm, и администрация Трампа остается на своем месте, но Конгресс будет уже не под президентом. А в последнее десятилетие американские взгляды и социальные идентичности избирателей – это раса, религия, идеология, ну, плюс, конечно, культурные взгляды и, ну, в последнюю очередь, это партийная принадлежность. Так вот, американские взгляды, речь, естественно, о мейнстриме, все больше совпадали. Причем образовались из-за этого совпадения как бы монолиты, противостоящие друг другу, как справа, так и слева. И там, и тут монолиты. И результат такой, что выборы превратились в борьбу не на живот, как говорили раньше на русском, а на смерть, поскольку партии разбили народ на две враждебные социальные группы. Бывшие друзья стали нынешними врагами. Враждебные социальные группы. И вот эта партийная поляризация, она, наверное, не самая большая угроза нашинской демократии. Потому что, как бы оно ни было, существует статистика, с ней невозможно спорить. Это успехи расовых меньшинств, успехи женщин, успехи представителей ЛГБТК. Они породили некоторую этно-гендерно-националистическую реакцию, и ее сторонники теперь обладают властью посредством республиканской партии. Вот этот конфликт усилил партийную вражду, и диагноз, опять-таки, здесь все тот же – поляризация. И вопрос, которым задаюсь, например, я, а что если это на самом деле, вот эта поляризация, это реакция иммунной системы демократии на антидемократическое движение? Тут, на самом деле, если сравнить нашу демократию с иммунной системой организма, то известно, что если у нас в организме нет ни одного вируса, то иммунная система начнет уничтожать сама себя. Поэтому здравый смысл предполагает, что мы заинтересованы в том, чтобы наша иммунная система имела с кем бороться с пришельцами извне. Тогда она пощадит тебя. Насколько можно проводить такие параллели? Но человеческое общество – это живой организм, и у него тоже должна быть иммунная система. Значит, по определению мы считаем себя демократией. Но в демократии должно быть обязательно плюралистическое самоуправление. Лысого вот с таким прибором, плюралистическое, да еще и само. Соединенные Штаты пытаются при этом стать самой инклюзивной демократией, не без сопротивления, но лидеры должны защищать равные права, а избиратели должны привлекать к ответственности тех, кто этого не сделает, лидеров в том числе. В идеале, естественно. В реальности этого нет, быть этого не может, но на самом деле и горизонт – это только воображаемый конец белого света. Я продолжу после перерыва на рекламу, пожалуй.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Шоу. Всего
7: крупного. За него стоят громадные мосты.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Продолжаю эту замечательную тему о спорах, дебатах в академической среде по поводу того, полезна или вредна поляризация американского общества. В развитых демократиях кризис возникает, естественно, как бы развиты они ни были, и поэтому не случайно так получилось, что сегодня мне пришлось рассказать вам про Character.ai, которые росли с такой скоростью, не успев выйти на биржу, что не потянули расходы. Но это... Я всегда, самая лучшая параллель вспоминается, это первая лодка, которую пытался построить легендарный Робинзон Крузо. Срубил дерево, из которого сделал лодку, но себе не по зубам. Не дотянул до воды. Так вот, в развитых демократиях кризис возникает из-за внедрения в основном авторитарной риторики. Причем у нас с этого сколько хошь. Плюс нормализация заговора, то есть заговоры сплошь и рядом, справа и слева, это стало нормально. И ненависти, которая порождается полярными стратегическими, полярными политическими стратегиями. Причем в историю далеко можно не ходить особо. В Германии еще до Гитлера, в Испании до Франко, а в Италии до Муссолини общая черта была в том, что основные политические деятели были готовы идти в сторону авторитарности, потому что считали своих политических оппонентов большой угрозой. И история, она, естественно, повторяется, потому что человечество психологически не меняется со времен каменного века. Демократы, вероятно, вернут себе власть в Конгрессе и в Штатах, в отдельности, а в дальнейшем они, скорее всего, столкнутся с новой негативной реакцией, потому что это качели. Мы только что пережили последствия реакции демократов на первую администрацию Трампа, и это породило их откат сильно движения влево по вопросам иммиграции и расовой несправедливости. И все это произошло в ответ на чрезмерные действия Трампа. Это еще одна иллюстрация того, как работают качели. Но их контртенденции, сейчас про демократов, способствовали, в свою очередь, возвращению Трампа. И хотя поляризация крайне неприятна, чисто эмоционально, и приводит к дисфункции правительства, эта поляризация стоит пороха в наших пороховницах. Потому что благодаря поляризации магнит становится сильнее. А не в этом ли наш интерес? А стремление к расовым, социальным и культурным изменениям, которые привели к большему равенству для ряда групп, и сопротивление с обратной стороны этим изменениям, они являются источником поляризации. И получается, что выгоды этой борьбы, выгоды поляризации перевешивают издержки ее. Можно тут сравнить, например, скажем, расходы страны на чистоту воздуха и на сохранение климата на фоне дороговизны всей этой фигни и как это отражается на жизни тех, кто водит бензиновые автомобили. Интересно, что большая часть нарратива о поляризации создает достаточно ложное представление за границей об американском обществе. Они там ликуют, потирают ручонки. Во многом поляризация – это цена нашего американского общества за реальный прогресс на пути к многорасовому плюрализму. Мне понравилась формулировка, не помню, кто из ученых, вчера читал эти дебаты, это увлекательнее, чем Лука Мудищев, ей-богу. Радикализм Трампа под вторым сроком кто-то назвал «New Woke», то есть «Новое пробуждение». В свой первый срок, кстати, Трамп в значительной степени уважал культурный консенсус времен Обамы. Потом это все кончилось. И если бы либералы ужесточили давление на свое пробужденное крыло, то есть чистый «Woke», то второй срок Трампа был бы во многих отношениях более умеренным. И никто бы этих слов «New Woke» не произносил. Республиканской партии оперирует сегодня президент, который вызывает у многих презрение, хотя бы потому, что он окружил себя группой бесхребетных льстецов. Но я к этому спокойно отношусь, у них ведь тоже есть амбиции и инстинкт самосохранения. И перед лицом всей этой фуйни, первой буквы «Ф», а не то, что вы видите здесь на обложке книжки «Большой словарь мата», том 1, издание «Плуцер Сарно», и главная статья – это лексическое и фразеологическое изучение слова «фуй». Да, так значит, перед лицом этой всей фуйни демократическая партия поддалась, естественно, левым ортодоксам, а это отталкивает среднего избирателя, под средним я имею в виду moderate, который ни слева, ни справа, типа меня. А Трамп выиграл фактически через 4 года после попытки, как он считает, украсть у него выборы, при этом его поддержали значительные меньшинства женщин, латиноамериканцев и азиатских американцев. А непопулярность Байдена стала главной причиной, наверное, победы Трампа, в конце концов. Но партийная поляризация между репами и демами помогает объяснить, почему откровенно антидемократический кандидат, такой как наш президент, который выступает с этно-националистическими призывами, может оставаться конкурентоспособным. И так оно и будет всегда. Потому что мы себя в целом, как толпу, поменять не можем. С этой темой все. А если у кого есть по этому поводу что сказать, вы можете набрать номер телефона студии 718-303-90-90. Но если можно, не припев, который по жизни за вами ходит, а что-то в связи с тем, что вы только что услышали, потому что иначе у части аудитории может создаться ощущение, что радиоактивная часть ее остановилась в развитии когда-то давно, когда она понравилась себе очень сильно. Но это то же самое, как смотреть на себя в зеркало и не понимать, что тебе уже не 10 лет. Причем практически сразу. Вот посмотрел на себя в зеркало, я задержался на одну секунду, и ты уже стал старше. Телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас.
8: Добрый день, Сева.
0: Здрасте.
8: Я решил позвонить, потому что я с вами категорически не согласен. Я прошу вас дать мне время, не перебивать.
0: Ой, секундочку. Я вас сразу отключу сейчас, потому что мы в диалоге разговариваем. Говорите, пожалуйста. Даю вам время.
8: Хорошо.
0: Не тратьте время на вход.
8: Хорошо. Но я хочу закончить, поэтому я прошу. Почему меня всегда отключают? Смотрите, я продолжаю.
0: Все,
8: я
0: продолжаю.
8: Вы сегодня про радикализм говорили, но это совершенно не соответствует радикализму Трампа. Во-первых, я хочу про Трампа и про Обаму сказать, чтобы меня не выключали. Трамп, какой радикализм? Радикализм – это что-то новое, что-то крайнее такое. А Трамп у него все основано на консерватизме. Make America Great Again. Снова он к корням хочет вернуться, как и было раньше. Ну какой тут радикализм? Радикализм начался и раскол страны, начался с Обамы. Когда Обама...
0: Так, все ясно. Я так и знал. Это будет опять припев из прошлого. На это нет времени. А у меня есть еще одна сегодня тема, которую я объявил. Она должна касаться американцев, которые старше 75 лет. Причем это перспектива для тех, кому еще нет 75. Выясняется, в это трудно поверить, но выясняется, что на сегодняшний день, и вам придется поверить, если вы прослушаете все до конца, что американцы старше 75 лет имеют много преимуществ, которые не имели их сверстники совсем еще недавно. То есть, во-первых, одно из очевидных преимуществ – это то, что американцы старше 75 лет успели совершить свои юношеские ошибки, не увековечивая их в социальных сетях. Я уже не говорю о том, что они послушали белый альбом «Битлз» как новый релиз, а не потому, что они нашли его на гараж-сейле. Но в последнее время новые данные Федеральной резервной системы, если перестать шутить на этот счет, показывают, что наши старики становятся богаче. На самом деле, семьи, возглавляемые человеком в возрасте 75+, теперь являются самыми богатыми в стране. Это согласно опросу комиссии, которая занимается потребительскими финансами, при Федеральной резервной системе. Опрос, измеряющий богатство домохозяйств, публикуется каждые 3 года, и последний, с которым я вас сейчас знакомлю, показывает, что усредненный чистый доход семьи с учетом инфляции вырос на 2% до 215 900 долларов в период с 22 по 25 годы. Это среднее. С ростом фондового рынка состоятельные домохозяйства получили больший прирост, а пожилые еще больше, потому что у молодых семей уменьшилось благосостояние. Богатство выросло на 37% среди людей 75+, но снизилось на 23% у семей, в которых провайдеру меньше 35 лет. Люди в возрасте 75 лет и старше стали самой богатой группой в Соединенных Штатах, а их медианный капитал, то есть средний, вырос до 505 тысяч долларов в сравнении с 367 тысячами в 2022 году, это за 3 года. Их среднее состояние выросло на 10% до 1,96 миллиона долларов в год. То есть это данные в комиссии, которая работает при Федеральной резервной системе. Почему бэби-бумеры, о них идет речь, в таком финансовом порядке? Вот это вот благосостояние людей, кому за 75, это заметные изменения в сравнении с прежней динамикой в Америке, когда у пожилых людей было меньше денег, причем они начинали из-за этого тратить свои сбережения. Недостаточно было поступающих средств для того, чтобы не тратить сбережения. Теперь все полностью наоборот. И произошло это за последние 3 года. Поскольку Федеральная резервная система меряет богатство по активам, таким как акции и собственный капитал, минус обязательства, ну, у людей в таком возрасте еще есть ипотека и долги, а многие пожилые люди купили дома и акции много лет назад, и они с тех пор резко выросли в цене, теперь они получают выгоду. Так получилось, мы превзошли порог. 75+, это значит, люди богаче, чем 35-. Но экономика работает не так хорошо для всех. Инфляция по-прежнему сжимает покупательскую способность тех, кто находится на противоположном конце этого спектра благосостояния. И кроме того, опрос показал, что многие семьи испытывают трудности с долгами. Почти 20% семей сообщили о просроченном платеже по кредиту за последний год. И недавние исследования также показывают, что пожилые американцы могут поддерживать уровень потребительских расходов. С этой темой все, я успел. Последний звонок, наверное, успею от вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева, это Оля. Я по-быстрому, уже последняя минута. Да, вот эта компания, которая закрылась, мне вот интересно, у которой не хватило ресурсов обслуживать многочисленных потребителей. Почему они сделали банкротство? Почему они не обратились к какой-нибудь более мощной компании, чтобы слиться и остаться на плаву? То есть почему именно банкротство? Если они такие успешные, если у них такие показатели, то наверняка можно было найти, но я выражусь проще, спонсора, который бы на какой-то период их финансово поддержал, а потом бы они выровнялись, если они такие успешные. Ну все.
0: Ой, спасибо. Классный вопрос. Речь идет о компании Character.ai, о которой я сегодня рассказал. Ну, на самом деле, искусственный интеллект, как индустрия, это невероятных масштабов клондайк. И причем где ни копни, везде жило. Поэтому нагружать себя дополнительными расходами, брать на себя гигантскую эту ношу, продвигая чужой продукт, эти все стартапы, которые еще, так сказать, не вышли на биржу, они просто не в состоянии. Но на 20 миллионов часть активов все-таки Disney купил.
10: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.
15: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт. Привет, привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах, потому что продолжаются кубковые матчи чемпионата главных бейсбольных лиг. Вчера была вторая игра, финал Кубка Американской лиги. Команда Tampa Bay Rays играла с Кливлендом, выиграла 3-1, счет серии 1-1. Команда переезжает в Кливленд. Сегодня третья игра финальной серии Кубка Национальной лиги. Я напомню, победители серии Кубка Американской Национальной лиги встретятся в Суперболе. Итак, сегодня третья игра в финале Кубка Национальной лиги. Лос-Анджелес Доджерс, это команда чемпион два последних года, играет сегодня третий матч с Милуоки Брюерс. Первые две игры в Милуоки завершились победой хозяев. Они лидируют в серии со счетом 2-0. Мы с вами на хоккейных полянах. Вчера было аж 16 матчей. Я обращаю внимание прежде всего на игры команд группы «Метрополитен». Все три команды Большого Нью-Йорка были на льду. И все три, такое тоже случается. Все три одержали победу. Одна победила в гостях, две на своей поляне. В гостях дьяволы играли в Детройте. Дело дошло до дополнительного времени. И в дополнительное время дьяволы победили 5-4. Кто забил победный гол? Окей, победную шайбу забросил Джейк Хьюз. Тот самый Джейк Хьюз, который забросил победную шайбу в финале олимпийского турнира, забив канадцам. Окей, дьяволы победили 5-4. Рейнджеры играли в Madison Square Garden с Тампа. Это был второй матч рейнджеров без их замечательного голкипера Игоря Шестеркина, который травмирован и который не появится на льду до конца сезона. Но снова очень уверенно сыграл вратарь Джеймс Гарланд. Он отразил 25 бросков. Рейнджеры выиграли 4-1. Две шайбы ворота Рейнджеров забил Алекс Лапайер. Окей, этот человек, я напомню, был выбран под первым номером в 2020 году, 6 лет назад, но ничем особенно не блистал. И вот в этом сезоне он наконец-таки показывает высокий класс. Айлендерс играли дома с Ванкувером. Победили со счетом 3-2. Голкипер Айлендерс Илья Сорокин отразил 24 броска. Коламбус принимал Флориду и был бит 7-3. Команда Каролина Херикейн, чемпионы национальной хоккейной лиги, принимали дома Вашингтон Кэпиталс, выиграли со счетом 4-2. Две шайбы ворота Вашингтона вогнал Андрей Свечников. На его счету в этом чемпионате Уже 6 шайб. Ну и как выглядит турнирная таблица группы «Метрополитен»? Есть 2 лидера. У «Каролины» 18 очков, у «Рейнджеров» 12. Остальные команды отстают. «Питтсбург» 7 очков, по 6 очков у «Айлендерс», у «Девилс» и «Вашингтона». «Коламбус» 4, «Филадельфия» 3. Окей. НБА. Тренировочный сезон продолжается. Вчера было 5 матчей. Никербокеры, чемпионы НБА.